0: 15 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Энциклопедия советской эстрады.

Едет, кто это едет? Едет и держит руль без перекоса. Едет,

Поэтесса Новелла Матвеева родилась 7 октября 1934 года в поэтическом месте в Царском селе и в творческой семье. Ее отец Николай Матвеев-Бодрый по образованию был географом, профессором, работал историком-краеведом Дальнего Востока. Мать Надежды Тимофеевна преподавала в школе литературу, писала стихи и публиковалась под псевдонимом Матвеева-Орленева. Ее дедушка был писателем, двоюродный брат матери тоже. Выбор профессии был для Новеллы очевиден. В 1957 году она поступила на высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького и закончила их в 1962 году. Но еще за год до получения диплома поэтессу приняли в Союз писателей СССР. Разумеется, огромное влияние на формирование личности Матвеевой оказала ее мать. Надежда Трофимовна любила музыку, пела романсы, цыганские, итальянские и русские песни. Свои первые стихи Новелла сочинила, будучи еще ребенком, в военные годы. Девочка также пробовала сочинять музыку и класть на нее стихи различных авторов, среди которых были Фет, Лермонтов, Шекспир, Огнивцев, Гладков и другие. Впервые Матвеева опубликовала свои стихи в 1957 году. Любопытно, что это была пародия на песню «Пять минут» из «Карнавальной ночи». После этого ее стихи часто появлялись на страницах газет и журналов.

Издать первый сборник стихов всегда было довольно сложно, и Матвеевой помогли поэты Давид Кугультинов и Игорь Грудев. А в дальнейшем ей не раз помогали Маршак, Атабекян, Чуковский, Чевелихин, Слуцкий, Старшинов, Воронов и другие. Особенно восхищался стихами Матвеевой Чуковский. Рассказывали, что Корней Иванович, услышав ее «Солнечного зайчика», даже запрыгал от восторга. Можно сказать, что творческая судьба Матвеевой сложилась хорошо. Ее довольно быстро заметили и полюбили.

В начале 60-х годов простая девушка из провинции с интересным голосом и простой гитарой смогла сделать себе имя в столице, а затем ее узнала и вся страна. Ее песни быстро полюбились и стали звучать из магнитофонов по всему Советскому Союзу. Произведения Матвеевой вошли в первый бардовский сборник СССР. Это была пластинка, которая называлась «Песни». Ее выпустили в 66-м году. Позднее диск не раз переиздавался, но он так и оставался редкой пластинкой. Вообще же в творчестве новеллы Матвеевой ее поклонников привлекали в первую очередь энергия и жизнелюбие. Такие вещи невозможно подделать. Они всегда говорят о подлинных личностных качествах автора.

0: реклам. Тем подозрительней тени по углам.
1: Основная часть творчества Матвеевой – это лирические и романтические произведения. В ее поэзии нет места жестокости, низменным чувствам, какому-то неясному пессимизму. Напротив, в ее песнях звучат уверенность в жизни и нефальшивый оптимизм. Однако песни – это не все творчество Матвеевой. Она много сочиняла для детей, занималась переводами, писала эпиграммы, пародии, статьи, посвященные литературе и искусству. Матвеевой опубликовано более 30 книг, среди которых стихи, проза и переводы. А как автор-исполнитель, новелла Матвеева записала немалое количество пластинок. Последняя из них вышла в 2000 году. Это был сборник «Лучшие песни».

Среди работ новеллы Матвеевой также есть детская песня «Предсказание Эгля», которая впервые была поставлена на сцене Московского центрального детского театра. Это драматическое произведение уникально тем, что включает в себя ни много ни мало, а 33 авторские песни поэтессы. Но не следует все-таки думать, что творческая биография Матвеевой была совсем уж безоблачна и беспечна. Не всем нравилось то, что она делала, как пела, случались у Матвеевой и неудачи, и непонимание критиков, и прочие невзгоды. Но новелла Николаевна обладала, помимо всего прочего, еще и крепкой волей и целеустремленностью. Неприятности ее не останавливали. До своих последних дней она продолжала работать и выступать.

Последние годы новелла Матвеева прожила на своей подмосковной даче, мало общаясь с людьми, но не бросая писать. Поэтессы, лауреата Государственной премии России не стало 4 сентября 2016 года. Ее книги по-прежнему продаются в книжных магазинах. Из них самые популярные – сборники стихов «Кораблик», «Солнечный зайчик», «Кассета снов», «Караван», «Жасмин». Кроме того, издана проза Матвеевой и ее книги для детей. А также на даче новеллы Николаевны остался большой архив неизданных ее произведений, который, очевидно, еще ждет своей публикации.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
2: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Петардные битвы. Год 1609. Ноябрь. Продолжение.
4: Когда они выбрались из слуха и, пригибаясь, двигались вдоль стены в сереющем сумраке рассвета, перед ними вдруг мелькнула светлая тень. «Сокол!» — ахнул Санька. «Вновь он летает! Видать, что-то будет!»
5: «Какой сокол?» — удивился Григорий. «Ночь ведь!»
4: «А он и ночью летает! Неужто не видал?»
5: «Видал, птица какая-то пролетела!» «Думал, сова!» «Да откуда сокол по ночам? Почудилось тебе!»
4: «Нет, нет, это он, белый сокол!»
6: «Es war einen Falke!» — изумленно воскликнул Фриц. «Unmöglich!»
5: «Да? Он тоже говорит, что это сокол был!» — пожал плечами Григорий. «Чудно!» Шейн поблагодарил Колдырева и Майера за важное донесение.
6: «Ну, сейчас мы их угостим от души да на славу!» — потирал руки воевода. «Сыты будут и пьяны!» «А вы, добрые молодцы, можете со стены поглядеть, как славно им достанется. Хотите?»
5: «Да», — хором ответили русский и немец. А Григорий спросил, «А Саню можно взять?»
6: «Само собой. Не он бы, мы бы как слепые котята были».
5: Когда соратники вышли, воевода распахнул дверь, соединявшую его спальню с центральной палатой воеводской избы. В последнее время он перебрался сюда жить, поселив Евдокию с детьми на верхнем этаже, а свои палаты уступил трем дворянским семьям, покинувшим Смоленский посад.
4: и сделал это не из тщеславного желания показать, что ему, как и другим обитателям крепости, тоже приходится потесниться ради погорельцев. Просто так надо было. И все. «Лаврентий, войди-ка», — негромко позвал Михаил. Тотчас появился Логачев. Все слышал. «Как ты и пожелал, воевода». Шейн, нахмурясь, посмотрел в лицо Сокольничему. «И по-прежнему в чем-то кого-либо из них подозреваешь?» Лаврентий развел руками. «Ни тот, ни другой мне по-прежнему непонятны, Михаил Борисович». «Господь сказал, по делам узнаете их», — вспыхнул воевода. «Осада длится не первый месяц, Лаврентий. За это время и Фриц, и Гриша нам много помогали. Оба отважны. Так почему я должен думать, что один из них... Или ты считаешь, что оба?»
7: «Предупреждал я тебя, воевода. Не нужно было этого Фрица из-под замка выпускать», — сумрачно сказал Лаврентий.
4: «Не послушал ты меня». «И сейчас не послушаю», — резко бросил Шейн. Он сел за стол, раздраженно отодвинул какие-то бумаги. «Как тогда тебе говорил, так и повторяю. У нас каждый человек на счету. Фриц этот, хоть и из польской армии, но друг Колдырева. А Колдыреву я доверяю как себе, не перебивая, Лаврентий. Он ведь не сам в плен сдался. Мы его взяли, верно? Как он может быть засланным? А если б не взяли? Так бы и помер он там, под стеной. Да и крыса твоя раньше Фрица в крепости объявилась. Вот ее искать и надо, а не подозревать всех подряд».
7: «Ты веришь своему сердцу, воевода». Лаврентий сказал это почти с грустью. «А я только своему разуму.
4: Нож, помнишь ли, коим гонца из Москвы убили?
7: Ты мне уже доносил. Говорил, что буквы М и Ф на рукояти могут означать «Майер Фриц».
4: И что Григорий рассказывал о предках Фрица, дескать, они были оружейных дел мастера. Ну и что? Ты этот нож у Фрица видел?»
7: «Нет», — понуро покачал головой Сокольничий и отвернулся к окну. «Но я долго вспоминал, у кого видал его. И ведь вспомнил, воевода».
4: «Ну!» — вскинулся Шейн. Лаврентий сделал паузу, быстро-быстро потер лысину туда-сюда, а потом развернулся к Шейну и сказал негромко, но твердо: «У Григория. Я его видел у Григория. Вернее, у стрельцов, что его в крепость привезли. Они Колдырева обыскали, вот ножик-то и отняли. А я приметил, вижу, не наш, не тутошний. Спросил стрельца, тот заюлил, заюлил и признался. Взял, мол, а назад отдать позабыл. Я велел тотчас отнести назад Колдыреву». Шейн хлопнул ладонью по столешнице.
8: «И точно знаешь, что стрелец воришка и впрямь отнес. Ну, что в пол смотришь?»
7: «Не уверен».
8: «Так проверь, и прежде времени голову мне не морочь. Мало что в свое время не донес мне провора».
7: «Виноват, виноват, воевода». Лаврентий покорно склонил голову. «Не до того было. Но только я у того стрельца ничего уже не узнаю, и ты уже не накажешь его.
8: Убит
7: при первом же приступе. Я это узнал тотчас же, едва мне нож вспомнился. Так что гонца не тот человек заколол, не стрелец.
8: Он мог нож продать, в зерн проиграть. Никак я эту заразу из крепости не выведу».
4: Михаил встал из-за стола и принялся по привычке мерить комнату шагами.
8: «А если я отдал Григорию, так у того могли вновь стащить, либо он потерял его при какой-нибудь вылазке. Подозревать ни его, ни Фрица нет никакого повода».
4: Логачев вздохнул и вновь глянул в лицо воеводе. Огонек свечи, раздвоившись, мелькнул в стеклышках у него на носу.
7: «Фриц — пленный враг. Мы не можем сказать с уверенностью, что он не подослан к нам Сигизмундом. Заметь, Михаил, едва попавшись, он тотчас здесь друга нашел. Не странно ли? Да и Григорий не совсем понятно, из-за чего остался в Смоленске, зная, что нас здесь ждет. Наконец, где его грамота из приказа? Как так? Царскую бумагу взять да порвать?
4: И знаем о том мы только из его собственных слов.
7: Воля твоя. Но нельзя было немца из-под замка освобождать».
4: Неожиданно Михаил расхохотался. «Иногда не слишком полезно верить одному разуму, Лавруш. Я тоже не дитя, тоже многое вижу. И, кстати, догадываюсь, чего ради Гриша здесь остался». Он насмешливо глянул на слегка опешившего Логачева и добавил: «Но не то важно. Важно, что он человек русский, за землю русскую радеющий и оборону ее почитающий долгом своим».
5: Спустя час после разговора с воеводой все трое — Григорий, Фриц и Санька — стояли на стене и наблюдали, как посадские пушкари, хохоча и перебрасываясь злорадными шуточками, снаряжали смрадный снаряд. Слов их слышно не было, но взрывы хохота доносились отчетливо. Пушкари не спеша набивали в пузатую пушечку порох, затем закладывали серу, селитру, сыпали какие-то перья. Григорий все это знал. Пушкари рассказывали ему о таком заряде, и Колдырев объяснял про снаряд Майеру и Саньке, говоря то по-русски, то по-немецки, чтобы понятно было обоим. Но дальше не все ясно стало и ему самому. Вот один пушкарь несет бутылку с жидкостью шафранно-желтого цвета. Вот другой тащит два мешочка, явно наполненных чем-то мягким, держа их в руке немного на отлете. Хохот внизу усилился. Но при этом двое из заряжающих напоказ зажимают себе носы. Наконец, широкое жерло пушки заткнули пыжом, и, подхватив ее на ремни, четверо пушкарей бегом направились к воротам. Потом показались с той стороны стены и, перекрестившись, исчезли в траншее. «Теперь лишь бы не нашумели раньше времени», — прошептал Григорий и тоже перекрестился. «А ведь пушкари слухов-то не знают», — всполошился Санька. «Никогда ж мы туда не хаживали!» «А то б воевода об этом не подумал», — фыркнул Григорий. «Их там проводник ждет». Они уже не могли видеть, как пушкари дотащили пушку до той самой щели, по которой ползал Санька. Как затолкали ее, насколько возможно, глубже, так, чтобы была видна только тарелка с длинным фитилем. Трое пушкарей и проводник отошли, в то время как четвертый, наклонив факел, поджег фитиль. «Вот они!» — воскликнул Санька. Все пятеро, один за другим, выскочили из траншеи и бегом ринулись к стене. Причем двое успели помахать, троице во все глаза, смотревшие на них сверху. Оглушительный выстрел пушки был слышен и снаружи, на поверхности, хотя наблюдатели не могли видеть того, что произошло в подземелье. Менее секунды потребовалось раскаленным газом, чтобы через подземную щель ворваться в польский подкоп. И поначалу могло показаться, что вслед за грохотом пушки ничего не последовало. И лишь спустя почти минуту, очень далеко там, на польской стороне, из-под земли вырвался и стал разрастаться клуб оранжевого дыма. Еще несколько секунд, и скорченные темные фигурки стали выскакивать из тоннеля. Одна за другой струйки оранжевого дыма вырывались из-под земли, выдавая присутствие отверстий, прорытых из тоннеля для доступа воздуха. Пушкари только того и ждали. Они деловито перебегали от одного отверстия к другому, опуская под землю мешочки с зажженными фитилями. Увлекшись этим занятием, осадные люди едва успели отбежать, как поочередно загремели подземные взрывы, из отверстий фонтанами полетели земля и мелкие камни. Самый сильный взрыв грянул едва ли не под самой стеной. Скорее всего, поляки уже успели натаскать туда пороху. Однако сейчас такой заряд оказался для крепости безвреден, хотя вздыбленная земля взлетела едва ли не до площадки, с которой Гриша, Фриц и Санька наблюдали за пушкарями. И вместе с тучей земли, камней, обломков бревен, которыми поляки укрепляли тоннель, взмыл человек в широкополом плисовом камзоле с развивающимися жидкими и длинными волосами. Он вопил так, что его было слышно даже сквозь заполнивший все окрест грохот. Рухнув с высоты крепостной стены, счастливчик угодил в воронку с водой и, разбив тонкий ледок, окунулся с головой. Но тотчас выскочил, завертелся на месте, отряхиваясь, как собака, и, что есть духу, помчался к своим, к полякам, уморительно вскидывая нескладные тощие ноги. Григорий вытащил из-за пояса пистоль, приложился, выстрелил. «Мимо! Вот ведь живучий!» — расхохотался Колдырев. «Ни порохом его не взять, ни пулей!»
9: «Это инженер, специалист по петардам!» — смеясь вместе с товарищем, пояснил Фриц. «Француз! Его Рене зовут. Рене Луазо!»
5: «Француз!» — вытаращился на друга Григорий.
9: «Ну тогда я король Швеции!» «Не понимаю. Видишь ли, друг мой Фриц, в таком состоянии человек, надо думать, должен вопить на своем родном языке».
10: «Само собой», — кивнул немец. «А что?»
9: «А этот вопил по-английски. Я пропал, я погиб, спасите и еще что-то. Все по-английски».
5: Фриц тотчас вспомнил, как Луазо провалился в винный бочонок.
10: «А help — это на каком языке?» — спросил он. «На том же, на английском. Означает «помогите». То же, что ваше «hilfe». В таком случае я тоже слышал, как он орал именно на этом языке. «По-английски?» — Григорий вдруг нахмурился. «По-английски. Любопытно. А скажи-ка, друг Фриц, в войске Сигизмунда англичане есть?»
11: «Нет», — уверенно покачал головой Майер. «Не любят они в наемники идти. В Англии кто посмелее на флот записывается, на коперское судно, и там пиратствует под королевским флагом. Это дело много доходнее, чем наемникам. А вот шотландские капитаны у Сигизмунда есть. А что?»
10: «Мой купец, которого убили, был англичанин», — медленно проговорил Григорий. «И письмо непонятное писал другу англичанину. И тут француз, который, скорее всего, никакой не француз, а самый что ни на есть англичанин». Майер еще раз глянул в сторону взорванного подкопа.
11: «И о чем это говорит?»
10: «Понятия не имею. Опять случай?» Фриц положил руку на плечо Саньки, с интересом слушавшего, но, разумеется,

0: инженера.
1: Понять, как молот на камень своего сердца. Молиться, молиться не о чем-то другом, как только о том, чтобы Бог умягчил сердце, как бы его сжимая в тисках, и сокрушаться перед Богом, что сердце у меня каменное. Это очень трудно, очень трудно. Я знаю только двух человек в своей жизни видел, которые так смогли раздробить камень своего сердца. Благодать Божья над ними жалилась, и Бог ущедрил, и сердце сделал мягким. Это очень трудно. Поэтому в обычном случае, ну, нет, конечно, хорошо, когда вы помните, это бывает на молитве, вы вспомнили, кто вас обидел и с кем вы в ссоре. Тогда, конечно, хотя бы знаешь, из-за чего сердце каменное, можно пойти и попытаться примириться с тем человеком, который вас обидел. Простить ему, ну что-то сделать там, попытаться, это одно дело. Но обычно-то не вспоминается. Сердце не выдает своих секретов, и мы не можем вспомнить, что произошло. Но есть, поскольку все-таки мы с вами в общине, где люди общаются не только друг с другом, хотя это само по себе замечательно, но и с Богом, а Бог может творить что? Чудеса. Для Бога нет ничего невозможного, и Он может это сделать. Это нам дает карт-бланш. Мы можем понадеяться на Бога, что Он как-то умягчит наше сердце. Вот. И для этого есть очень, ну, такие простейшие житейские вещи. Первая вещь – это, конечно, причащаться. Но как причащаться? То есть надо, у кого кто знает за собой такую беду, что сердце у него каменное и не чувствует. Надо приходить в храм, в своей собственной общине. Что такое своя собственная община? Это значит, что вы ходите туда, там, где вы живете. Я же говорю про умягчение сердца. Потом оно у вас умягчится, и можете ходить другой. А надо ходить именно туда, где неприятно. Причащаться, как-то я говорил, это уже здесь. Причащаться с людьми, которым ты не испытываешь особенной симпатии. Что значит община? Это люди, которые живут в неком локализованном пространстве, и в этом локализованном пространстве присутствует храм. И люди из этого пространства ходят в этот храм. Так никто не делает. Люди выбирают храм по сердцу своему. Кто выбирает хор, кто архитектуру, кто проповедь, кто батюшку, кто что. Вот это понятно, и я сейчас не собираюсь разрушать ваши наклонности, ваши привычки ходить в какую-то общину. Я говорю только для тех людей, которые в силу, скажем, определенной духовной зрелости, они понимают, что сердце у них каменное и готовы его разбить. Лучше всего помогает именно нахождение в незнакомой общине или в общине, которая вам по каким-то причинам неприятна, и вы поэтому не ходите по месту жительства, а ходите куда-то в другое место. Тогда очень нормальные причины, например, небольшой храмик там стоит на огромный спальный район, и там просто банально тесно. А люди, скажем, тяжело вот им переносить эту тесноту, и они уходят в храм побольше. Например, там, скажем, Александра Невского в Троицком монастыре, там-то уж точно места всем хватает. И кто-то выбирает это вот место просто потому, что там лучше дышится. Я понимаю. Но надо зайти в место вот такое, которое нам дал Бог. Люди, с которыми мы живем на одной земле. Люди, с которыми мы соседи. Люди, с которыми мы встречаемся не только в храме, там, где, который мы выбрали, а встречаемся с ними на улице, в магазинах и так далее. С простыми этими людьми, которые, может, нам и не очень нравятся. И вот стоять с ними, с этими людьми, и вместе с ними причащаться из одной чаши, и при этом всю литургию просить Бога, чтобы Бог умягчил мое сердце. Как только вы почувствуете, что от этого есть хоть какая-то польза, а она будет, потому что вам же неприятно здесь находиться, и сердце ваше сжимается от того, что вам неприятно, вам становится уныло и одиноко, потому что человек, он любит комфортное место, место, к которому он привык. Попадая в незнакомую среду, он чувствует себя очень скованно. Это на самом деле, то есть нам и нужна вот то, чтобы что-то сжало наше сердце и что-то помогло его сломать, раздробить. Ситуация поэтому подходящая. И вот когда почувствовали, что действительно тяжело, то тогда

0: Можно начать молиться за этих людей. Можно молиться за всех целиком, ну, примерно так: «Господи, спаси нас всех во Царстве Твоем. Помоги нам всем любить друг друга. Соедини нас любовью Своею во Христе» и так далее. Или молитесь за какого-то конкретного человека, здесь, в храме находящегося. Ну, там уж как получится. Скажем, за какого-нибудь человека невзрачного, никчемного или плачущего, или наоборот, сильно веселого, или сильно раздражающего вас своей экстравагантностью, или, например, что бы не помолиться за девушку в короткой юбке. Тоже нужно помолиться. Или за выпившего мужчину, или за мальчика, который бегает туда-сюда или орет на руках у мамы. За кого-нибудь помолиться, не за себя. Но не просто сказать: «Господи, заткни ты рот этому, надоел уже». А помолиться за маму его, за него самого. Потому что мама нервничает. Представьте себе, как неловко, если ваш ребенок орал посреди храма на службе, что бы вы чувствовали. За маму помолиться, за ребенка помолиться. Но не так, чтобы помянуть, а именно постоять литургию или поллитургию, за него помолиться. За человека, которого вы не знаете. За человека, который вам ничего хорошего не сделал и, наверное, никогда не сделает. За чужого, совершенно чужого, объективно чужого вам человека. Даже когда вы будете молиться в общине, вы все равно знаете, вот Кирюш, который орет на руках у мамы, так я маму знаю, вместе с ней не раз уже встречались, обсуждали, конечно, за нее что бы не помолиться-то. Я ее знаю, она родной человек, за нее легко помолиться, но это не умягчает сердце. Сердце умягчает именно молитва, которую мы как бы в ненормальных условиях совершаем за человека, который нам совершенно ничего не сделал. Мы не знаем его, но это именно то орудие вот в условиях, скажем, некомфортных, психологического некомфорта. Мы молимся за человека, которому просто плохо. И мы за него молимся, вот это очень сильно помогает умягчению человеческого сердца. И второй тоже церковный опыт, церковный для умягчения сердца. Но вообще-то любому человеку не лишнее сделать, даже если сердце у вас вполне себе не каменное, но для каждого человека это полезно. Это совместная трапеза. Кто из вас любит совместные трапезы? Ну, я так и знал, немного. Кормить-то любят многие. А вот кушать за то, что приготовили другие, собраться после храма вместе на трапезу, человек найдет тысячи отговорок. Но, во-первых, дома вкуснее. Ну, это объективно. Вот, я не знаю насчет вот, вкусноты, я точно знаю, что дома горячее. А это очень много, для меня, по крайней мере, значит. Горячее – это уже хорошо. Это уже не важно, если вкусно, лишь бы горячее. Дома никто не мешает. Дома ты можешь... Есть любимую еду в любимой позе, за любимым столом, из любимой посуды. Смотря при этом любимую передачу или слушая там любимую передачу. Вот, в общем, комфорт. Я и так вообще не напрягаюсь. А тут пришла домой, хоть дома развалюсь на диване. Да, это удобнее, это комфортнее. Человеческая психология требует того, чтобы мы вернулись домой и там спокойно покушали. А закон умягчения человеческого сердца требует, чтобы мы остались с людьми и посидели с ними за столом. Если у вас с сердцем все нормально, и оно не каменное, и оно чувствует Бога, и умеет молиться собранной, сосредоточенной молитвой, и не раздражается, и не осуждает, и молитва у вас хорошая, тогда, если нет никаких других проблем, идите с миром домой. Действительно, если вся община, которая причащалась, останется на трапезу, то у нас придется тогда рестораны 2 раза в количество увеличивать, как в Польше делать. Но те люди, которые сознают, что они видеть никого не хотят, что им надоело все это, что у них кошки на душе скребут, что вообще все люди сволочи и негодяи, что все они только притворяются, что они такие улыбчивые и добрые, на самом деле всех бы сожрали с потрохами, или просто молитва не идет, тоскливо и скучно, тогда надо ходить на совместные трапезы. Чем чаще, тем лучше. Совместная трапеза обладает огромнейшим духовным, психологическим потенциалом по умягчению человеческого сердца. Я даже больше скажу, что вот три вещи есть. Это совместная молитва, скажем, во время паломничества, причащение, разумеется, и вот совместная трапеза – это ничего более сильного и действенного на самом деле нет. Но в паломничество как бы там обычно человеку уклониться возможности нет. Он же не будет сидеть в келье, когда все читают правила молитвенные. Все равно он вынужден там стоять, и поэтому там как бы обычно люди волей-неволей в этом участвуют, поэтому и говорю. Сами поймут это со временем. А вот от трапезы есть возможность уклониться. И людям, которые сердце тяжелое и жесткое, я этого делать категорически не рекомендую. Не надо уклоняться от трапезы, если вы знаете, что у вас проблема с вашим духовным состоянием. Вы не любите людей, и вы не можете молиться Богу. У вас ожесточенность против людей. Очень быстро и очень действенно исцеляют эти самые, как мы говорим, посиделки. Конечно, и тут надо знать меру, потому что если засидеться за трапезой очень много, обычное общение человеческое прекращается, уже почти все разошлись, осталось только 2, 3, 4, 5 особо доверенных лиц, которые уже разговаривают на темы, которые лучше посторонним ушам не слышать. Зато вы узнаете про кучу людей такого, что потом очень трудно будет в себе удержать и захочется обязательно кому-нибудь рассказать. Получится новое искушение. Поэтому, чтобы вот не уходить, смотрите, что кто-то уже встал и кто-то уже пошел. Ну и вы вставайте и уходите, пока не начались разговоры, которые лучше вам не слышать. Для умягчения человеческого сердца, для исцеления сердца, некогда окаменевшего в памятозлобе, вот это помогает очень сильно. Ну и еще вот уже как бы такой рецепт скажу, маленький, крошечный. Некоторым людям он тоже помогает. Надо делать подарки людям, которые вам не нравятся. Делать подарки людям, которые нравятся, приятно, обоюдно. И тем, кто делает, и тем, кто получает. Делать подарки людям, которые не нравятся, неприятно обоим. И тем, которые делают, и тем, которые получают. Но есть такие слова в притче, что подарки умягчают человеческие сердца. Поэтому я не скажу, что это панацея, но иногда, как ни странно, это помогает. Но люди так делают. Я не говорю, что всем это подходит, но иногда это делает действительно удивительные вещи. Потому что, конечно, вот скажем, делать подарок человеку, который тебе не нравится, и с которым ты в ссоре, какой смысл? Но когда ты делаешь это подарок, он вспомнил еще такой сюжет есть. Есть такой фильм, который нужно посмотреть вообще всем. Называется «Огнеупорный». Я не помню, просто говорил или не говорил я когда-нибудь. «Огнеупорный». Американский фильм, но он снят американскими баптистами. То есть он про церковь, про Христа. Он про то, как люди спасают брак. И спасают его именно верой во Христа. Фильм очень хороший и очень, как ни странно, снят неплохо, потому что снимают не профессиональные, не Голливуд снимает, не профессиональные режиссеры, не профессиональные артисты. Снимает баптистская община, которая хочет просто, ну, озабоченная темой разрушения браков, так же, как и мы. Они подумали и вот сняли такой фильм. Он, ну, будучи фильмом непрофессиональным, он снят, сделан очень хорошо. В интернете есть, то есть он где-то, наверное, 20, может, 15-летней давности. Мы много уже кому показывали этот фильм. Эффект всегда один и тот же. То есть на самом деле фильм очень хороший. Понятно, что раз снимают его христиане, там нет ничего такого, что могло бы смутить кого угодно, даже сам. То есть никаких там постельных сцен, никаких там смертоубийственных драк. История пожарника, который вот спасает свою семью. Там про подарки очень хорошо сказано. Показано даже. Начиная с того, что есть один из советов, который он получает для того, чтобы восстановить семью. Ему как бы отец дает рекомендации. И там нужно подарить подарок. И вот он выбирает первый подарок своей жене, которая еще жена, но он запустил процесс развода. Уже сам не ценил, а оба они хотят развестись, и вот ему надо подарок подарить. И вот он выбирает подарок. Так, звонит по телефону. Я хочу подарить жене букет. Сколько? А подешевле нельзя? Еще ж поди упаковка. И упаковка столько? Да вы сдурели. Не, давайте без упаковки. Лучше конфеты. Конфеты. Там говорят сколько. Не-не-не, давайте шоколадку, хватит шоколад. Ну вот примерно так. Выбирает подарок. Когда процесс подходит к концу, подарок выбирает по-другому. Но это уже не буду говорить. Потому что сердце очень хорошее. Он через вот эти нелепые подарки, постепенно наступая на собственное сердце и делая сначала нелепые шаги и нелепые подарки, которые не производят никакого эффекта ни на него, ни на ее, он тем не менее в конце концов доводит свое сердце до того, что он действительно готов пожертвовать всем.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Интеллектуальный посыл церкви. Слово церкви должно быть сигналом, а не шумом. Если мы вливаемся в общий шумовой поток, то люди столь же безразличны, как и ко всему прочему, относятся и к нашему слову. Поэтому вопрос об интеллектуальном посыле имеет огромное значение в деле просвещения. Ну, а интеллектуальную искру высекают люди не только способные, но и трудолюбивые. Слово на встрече с преподавателями и студентами московских духовных школ 14 декабря 2008 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Дивеевская обитель – духовная жемчужина Нижегородского края и четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле. Сюда всегда в большом количестве стекаются люди со всей России и даже из других стран. Одним словом, большим числом паломников тут никого не удивишь. Однако 25 августа это святое место привлекло огромное количество людей по совершенно особенному поводу. В этот день сюда, с острова Корфу, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, была доставлена величайшая православная святыня – десница святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. Принесение мощей совершается в 12 регионах России. Святыня уже побывала и в Нижнем Новгороде. Однако обо всем по порядку в нашем репортаже. Люди стоят стеной у святых врат монастыря. Они встречают мощи святителя Спиридона. Кроме мирян здесь много духовенства во главе с митрополитом Георгием. И вот торжественный момент. Ковчег со святыней прибыл. На колокольне монастыря бьют во все колокола. Нескончаемый поток людей с молитвой движется крестным ходом по святой канавке. Затем ковчег с мощами переносится в Преображенский собор. Святитель Спиридон жил в 3-4 веках на Кипре, прославился делами милосердия и своими чудесами. По его молитвам расступались воды, воскресали мертвые, исцелялись тяжелобольные. Пожалуй, это один из самых почитаемых святых, к которому с благоговением обращаются люди. Его очень любят и почитают православные во всем мире. Мощи его постоянно пребывают на острове Корфу, и вот такая удивительная возможность поклониться мощам святителя появилась в России – говорит насельница монастыря монахиня Макария Агудина.
2: Как для любого православного человека, это огромное счастье, огромное событие для нас. Частица мощей такого великого святого оказалась у нас на Дивеевской земле. В такое непростое для нас время. Сам факт прибытия сюда мощей, то, что наши православные с Кипра совершили такой мужественный поступок и привезли их сюда, ну, говорит само за себя. Мы будем обращаться к нему с молитвами. Мы будем его просить о себе, о своих родных, близких, о нашей стране, о всем нашем мире. А он такой отзывчивый, он такой добрый, он такой милосердный, что он, конечно, услышит наши молитвы. У всех есть какие-то переживания, есть какие-то просьбы к святителю, и мы верим, что он нам поможет.
1: Десница – это правая рука святителя. Она некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу и сейчас хранится в Серебряном ковчеге вместе с остальными мощами. Исторически сложилось, что именно десницу периодически переносят для поклонения в разные страны. И вот в этот раз сюда, в четвертый удел Божией Матери.
3: Это не описать словами, конечно. Мы специально приехали из Москвы, чтобы посетить в Дивеево Спиридона Тримифунского.
4: Это такое событие, что в Россию привезли мощи святого Спиридона. И он ходит по свету и исцеляет тех, кто молится ему. Вот я как раз на шее ношу его тапочку.
5: Просто прекрасно. Такое событие бывает раз в жизни. И мы рады, что посетили такое.
3: Самый любимый святой, да, благодать неописуемая.
6: Это не передать словами, это такое благодать и такая святыня, которой хочется прикоснуться хотя бы частичкой своей души и тела.
1: Мощи святителя Спиридона пребывают в Дивееве сутки. Всеночное бдение, ночь. Обычно в это время жизнь в монастыре затихает. Однако по такому случаю доступ к мощам открыт. Люди стоят всю ночь в длинной очереди, и поток людей нескончаемый. Утром 26 августа божественная литургия, которую возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он обратился к собравшимся после богослужения.
7: Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертый удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. И сегодня святитель Спиридон, который прибыл к нам, который родился еще в языческое время, в 270 году от Рождества Христова, который застал страшное гонение императора Диоклетиана, которого называли Антихристом, но с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту, жил в Тримифуне И когда скончался епископ, то народ единодушно избрал этого кроткого человека стать епископом той земли. И Господь ему судил стать столпом, одних из столпов церкви на Первом Вселенском соборе. С какой он твердостью и убежденностью, самоотвержением отстаивал веру правую, что Христос есть истинный Бог и наш Спаситель, а не как учил зловерный Арий, что Христос – это высшее творение. И он обрел особую милость у Господа. И уже минуло 1700 лет, а он сегодня действенно принимает участие в жизни многих людей.
1: Ну а чуть позже в монастыре уже проводы ковчега. Святыню ждут в Нижнем Новгороде. В кафедральном Александро-Невском соборе на стрелке большие приготовления. Люди стекаются к храму, как снежная лавина. Ведь святыня будет доступна для поклонения так же, как и в Дивеево. Сутки. После того, как ковчег с десницей святителя торжественно приносится в храм, начинается всеночная. Служит митрополит Георгий.

0: Все, кому не хватило места в соборе, молятся на улице. Верующих большая очередь к мощам не смущает. Есть ради чего подождать. Для многих такая возможность выпадает только раз в жизни.
1: Конечно, мечта туда, на Корфу. А то, что он сюда сам приехал, это...
2: Прибыла я из нашей столицы специально, чтобы, да, встретить и поклониться мощам десницы святого Спиридона. Для меня это особый святой. Он очень помогает в проблемах. Поэтому батюшка Спиридон всегда помогает, он слышит. И я всем рекомендую обращаться к нему в сложных вопросах. И не только в сложных, а просто благодарить. Поэтому сегодня в вашем прекрасном городе тоже вот приношу такую благодарность.
0: Программа пребывания частицы мощей святителя Спиридона в России очень насыщенная. До 20 сентября ковчег с мощами великого святого увидят верующие в Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, еще в Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве. Сейчас святыня уже не в нашем городе. Один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, угодник Божий. Как сказал в своем обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с неизменной готовностью откликается он на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступничеством. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».

0: Заповеди блаженства. В студии протоиерей Владимир Гофман.
1: Добрый день. Божьей помощи всем, кто нас сегодня слушает. А мы начнем разговор о заповедях блаженства, которые Господь произнес в Нагорной проповеди на горе, которая и сейчас носит название «Гора блаженства». Евангелие от Матфея, главы 5 и 7, повествуют нам о том, что Иисус произнес Нагорную проповедь на склоне горы, сейчас ее называют «Горой блаженства», своим ученикам и толпе людей. Полностью Нагорная проповедь изложена только у евангелиста Матфея. Но, правда, у евангелиста Луки в сокращенном виде ее тоже можно найти. И, в общем-то, отдельные части Нагорной проповеди встречаются даже в разных местах Евангелия от Луки. Почему сказана Нагорная проповедь? С чем связано ее произнесение? Это связано и с историческим моментом, и с таким, что ли, психологическим тоже. Вот иудеи мечтали о приходе Мессии, который освободит их от чужеземного владычества, отомстит всем врагам, воцарится и поработит все народы земли, причем даст своему народу чисто сказочное такое благополучие. С такими ложными мечтами о земном блаженстве, которые дарует им Мессии, они вот и окружили Христа. Ну, и было уже известно, что он ходил по разным населенным пунктам и по пустыне, и везде, где мог, в синагогах и на улицах проповедовал. И вот здесь они окружили Иисуса, ожидая, что сейчас вот-вот он и провозгласит себя царем Израилевым, и наступит этот блаженный век, о котором они так мечтали. Придет конец их страданиям, унижениям, они будут счастливы. Счастливы, то есть блаженны. А Христос говорит о блаженстве, но говорит совсем другое. И вот, когда мы открываем Евангелие от Матфея, 5 главу, мы читаем те самые знаменитые 9 заповедей блаженства. Наверное, это основа Нагорной проповеди, тому учению, которое именуется Нагорной проповедью. Вот этот текст. «Увидев народ, он зашел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его, и он, отверши уста свои, учил их, говоря: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах». Таким образом, сказанное относилось и к ученикам, и к собравшимся народу, и вообще ко всем христианам. Стремиться к блаженству этой жизни, исполняя заповеди, чтобы получить истинное блаженство, то есть радостную жизнь в вечности. Конечно, можно назвать эти заповеди блаженства указанным путем к той жизни в вечности, которую назвать можно такой вот счастливой и радостной. Призвав первых учеников, Христос проповедует в галилейских синагогах, уча и исцеляя. И к нему стекается народ, и все больше людей сопровождают его в пути. И не только из Галилеи, но и люди из Десятиградия. Это Декаполис, группа городов к востоку от Иордана. И блаженный Феофилакт говорит об этом. «Он сел и начал учить не в городе, не на площади, чтобы видели его многие и хвалили, но на горе, в пустыне, где не было никого, кроме душевно желавших, получить или видеть исцеление. Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений». Так говорит блаженный Феофилакт. И Христос начинает говорить. Вот он называет эти 9 новых заповедей, указывает путь тем самым в Царство Небесное. Эти заповеди, они не противопоставляются и не противостоят закону Моисееву, но их смысл иной и, безусловно, конечно же, новый. Заповеди блаженства рассказывают, какие добродетели приближают человека к Богу, ибо только в нем, Боге, человек может найти истинную радость. Они, как уже говорилось, не только не отменяют 10 заповедей закона Божьего, но премудро дополняют их. Недостаточно просто не совершать греха или изгнать его из нашей души, покаявшись в нем. Нет, нужно, чтобы в нашей душе были противоположные грехам добродетели. Не просто не делать зла, ведь в законе говорится четко и коротко: «Не убей, не воруй, не лжесвидетельствуй», то есть не делай того или иного, что является грехом. А заповеди блаженства предполагают вот такую уже нравственную глубину и усиливают эту нравственную составляющую заповеди. Не только не делать зла, но еще и нужно творить добро. И вот Христос и говорит, кто же получит эту новую радостную жизнь? Он говорит: нищие духом, кроткие, плачущие, чистые сердцем. А кто такие нищие духом? Кто такие кроткие? О чем плачут плачущие? Как следует понимать заповедь о миротворцах? И как стать чистым сердцем? Нужно знать прежде всего, какое понимание блаженства евангельское. Вот первая заповедь блаженства такая: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное». Кто такие нищие духом? Тут стоит, наверное, сказать о понимании слова «нищий». У нас сложился такой уже стереотип, что, это человек, просящий подаяние или около храма, или где-то там на площади, на паперти, именно своеобразный просящий какой-то милостыны. А у древних это было не совсем так. Перевод слова, обозначающего вот это понятие «нищий» с греческого, это «согбенный, угнетенный, убогий». И в ветхозаветных контекстах оно означает того, для кого нет иной помощи, кроме помощи Бога. Но именно он нуждается в этой непосредственной защите Бога более, чем кто-либо другой. Тогда становится нам понятно, что речь идет не о любом просящем каких-либо благ, но и подчеркивается не случайно, да, нищие духом, блаженны нищие духом. В церковной традиции это выражение «нищие духом» имело такое двоякое толкование. Вот Василий Великий. Святой Василий Великий говорил, что нищие духом – это те, которые обнищали не по другой какой-то причине, но по учению Господа, сказавшего: «Пойди, продай имение твое и раздай нищим». Это Евангелие от Матфея, 19 глава, или от Луки, 18 глава. То есть речь идет по Василию Великому о материальной нищете. Но не любой о материальной нищете, а когда человек добровольно сам эту нищету приобрел, раздал все и пошел за Христом. Но другие толкователи, их большинство, они воспринимали это выражение «нищие духом» как указание на духовные качества. По словам, например, святого Макария Египетского, быть нищим духом обозначает не почитать себя за что-либо, но признавать душу свою малоценную и уничиженную, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает, и имеет. Это цитата из его слов. Таким образом, нищета духовная является синонимом смирения. В 15-й беседе Иоанн Златоуст говорит: «Нищий духом – это смиренное и сокрушенное сердцем». Цитирую. «Духом он, то есть Спаситель, называет душу и расположение человека. Так как есть много смиренных не по своему расположению, а по необходимости обстоятельств, то он, умолчав о таких, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют и уничижают себя». Почему же он не сказал «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последние выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповедей Божьих, которых и через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «А вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред моими словами». Это Исаия 66 глава. Там он говорит об этом Господь. Большинство экзегетов склоняется к пониманию, что нищие духом – это такие люди, которые чувствуют и осознают свои грехи, недостатки душевные. Помнят, что они без помощи Божией ничего доброго сами сделать не могут. Поэтому ничем не хвалятся, не гордятся ни перед Богом, ни перед людьми. То есть это люди смиренные. Так объясняют эту заповедь и не только Иоанн Златоуст, но и другие такие известные толкователи, как блаженный Феофилакт, Иероним. Да, и свидетельством этого толкования могут быть и некоторые сходные выражения из Священного Писания. Там часто встречаются слова и понятия «сокрушенный сердцем», «смиренный духом», «смиряться духом», «смиренный духом». Это и в псалмах, и в притчах мы находим, то есть еще в древности. Этим смиренным, нищим духом обещано Царство Небесное. Гордым Царству Небесному не место. Не случайно в книге «Откровение» сказано о таких, о гордых. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не зная, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Это 3 глава Апокалипсиса. Сказано другим апостолам также: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это апостол Иаков, его послание, 4 глава. Конечно же, гордым не место в Царстве Небесном. Святитель Иоанн Златоуст об этом также говорит: «Все величайшие бедствия, удручающие всю Вселенную, произошли от гордости. Так и дьявол, не бывший прежде таковым, сделался дьяволом от гордости, на что, указывая и Павел, сказал, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом». Первое послание к Тимофею. «Так и первый человек, обольщенный от дьявола, пагубной надеждой пал и сделался смертным. Он надеялся стать Богом, но потерял и то, что имел. Зато и Бог, порицая его и как бы смеясь над его неразумением, сказал: „Вот Адам стал как один из нас“». Это Бытие, 3 глава. Так и каждый после Адама, мечтая о своем равенстве с Богом, впадал в нечестие. Стремясь обрести духовную нищету, конечно же, прежде всего следует бояться искушений именно гордости. А вот об этом не случайно и говорит Священное Писание: «Помни о смерти, и не согрешишь». Это рассказ такой есть. Вот святитель Филарет Милостивый, это патриарх Константинопольский, зайдя на православном мире Вселенский престол, такой высочайший, он испугался, что человеческая слава, которая окружит его теперь со всех сторон, погубит его бессмертную душу. Тогда он призвал к себе 2 гробовщиков и повелел им делать для себя гроб. Но он попросил, чтобы этот гроб они делали медленно, и каждый большой церковный праздник входили бы к нему в патриарший покой и говорили бы: «Патриарх, знай, что твой гроб еще не готов, но он делается». Так и вышло, и каждый большой церковный праздник, когда искушение человеческой славы через подхалимов окружало патриарха все теснее и теснее, в его покои приходили гробовщики и напоминали ему о гробе. И память смертная так сильно действовала на святейшего Филарета, что он прослыл милостивым, так как не упускал возможности именно во время больших праздников больше заботиться о других, чем о себе. Так человек старался избегать приобретения гордыни. Таким образом, нищие духом, которым обещано Царство Небесное, это те, которые осознают свою духовную нищету и, осознавая ее, и спрашивают у Бога сокровищ благих. А блажены они, потому что, прося, получают, сказано: «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святаго просящим у Него». Это Евангелие от Луки, 11 глава. «Такое блаженство, — говорит Иоанн Златоуст, — доступно всем людям, независимо от их социального положения и культуры».

0: никакого препятствия.
1: Их такие конкурсы села рядом и на всякий случай рычала и фырчала, защищала своих котят от мышиного нашествия. История седьмая. Как Даша котят раздавала. Фотографии получились чудесные. Мама распечатала их в типографии, и Даша устроила в классе целую выставку котят. До Нового года оставался месяц, и пора было искать котятам новые дома. «В Новый год в новом доме», – шутил папа. Но никто почему-то не смеялся. На переменке Даша достала из портфеля фотоальбом. «Смотрите, это Дымок, он самый смелый. Это Снежок, он вечно куда-то пропадает. Это наш Клубок, он похож на мою кошку-миску. Это Пушок, самый пушистый, а это Рыжик». «Ух ты, сколько котят у тебя дома! Мама с папой разрешили? А что они едят? А где они спят? А они твоего попугая Рона не съели еще? А рыбок? А сколько им месяцев?» Ребята завалили Дашу вопросами. Она едва успевала отвечать. Рыбки в аквариуме почему-то ни миску, ни котят не интересуют. А вот наблюдать за Роном в клетке котятки любят. Но Рон живет в маминой комнате, а котятки туда не ходят, потому что там еще и маленький Павлик спит. И котят с миской туда не пускают, чтобы они в его кроватку не залезли. Прозвенел звонок. А Даша продолжала рассказывать про котят. Ни она, ни ребята не заметили, как в класс вошла Нина Ивановна. «Что это вы тут такое интересное обсуждаете?» — спросила с улыбкой учительница. «А это нам Даша своих котят показывает», — ответила староста класса Анечка. «Представляете, Нина Ивановна, какие добрые мама с папой у Даши. У нее дома живут 6 кошек, а еще рыбки и попугай».
2: 6 кошек?
1: А у меня вот ни одной. А сын Сережа как раз написал Деду Морозу, что хочет котенка на Новый год». «Правда?» – вступила в разговор Даша. «А мы как раз перед Новым годом котят раздавать будем. Они уже большие будут. Давайте мы и вам подарим».
2: «Давай.
1: Только сначала у нас математика». Нина Ивановна выбрала Рыжика. Говорят, рыжие коты приносят удачу. И оранжевый цвет она очень любила. Отличный мандариновый подарок на Новый год. Анечка уговорила родителей тоже взять котенка. Она попросила Дымка, самого смелого, как сама Анечка. Сосед Даши по парте, Никитка Капитанов, на следующий день прямо на уроке русского языка написал Даше записку. Он осторожно протянул руку на Дашину половину парты и быстро бросил на ее тетрадку скомканный листочек бумаги. Даша удивилась, посмотрела на Никиту. Тот сделал вид, что внимательно слушает учителя. Тогда Даша развернула записку и прочитала. «Даша, подари мне котенка. Любого, пожалуйста». «Ни одной ошибки! Молодец, Никита!» Даша в переменку предложила Никите выбрать между Клубком и Пушком. Никита выбрал пушистого друга. «Мама, всех котят забронировали!» — сообщила Даша, как только пришла из школы. «Остался один Клубок». «Ну, раз остался, так пусть и остается!» — вдруг удивила Дашу мама. «Правда? Ура! Спасибо, мамочка! Вот здорово! И миске не скучно будет. Как раз Клубок так похож на свою маму. А давай, мама, это будет котенок Павлика. У меня есть миска, а у него будет Клубок». «Здорово ты придумала, Даша. Молодец, дочка. Давай так и сделаем», — сказала мама. История заключительная. Как у миски был день рождения. Пришел февраль. Котята уже больше месяца жили в своих новых домах. Анечка и Никитка приносили Даше фотографии Дымка и Пушка. Котята, как и Снежок с Клубком, очень выросли. А Нина Ивановна даже однажды на урок окружающего мира принесла самого Рыжика. Дети потом сказали, что это был лучший урок в их жизни. Хотя у второклассников пока совсем немного уроков было в жизни, конечно. Даша тоже приносила фотографии и показывала бабушкиного Снежка, который спал на коврике вместе с Бобиком, и своего, то есть Павликова, Клубка. Нина Ивановна однажды даже задала на дом очень интересное задание – сочинить сказки про котят. А Даша вдруг вспомнила, что у ее любимой миски скоро будет день рождения. Подарили ей мисочку весной, и ей было уже 2 месяца. Значит, родилась она в феврале. «Мама, какого числа день рождения у миски?» «15 февраля. А что? А что мы ей подарим?» «А мы что, будем справлять день рождения?» «Конечно, будем. Обязательно будем, мамочка. И кого же мы пригласим?»

0: пригласим в гости бабушку с дедушкой, Бобика и Снежка, начала загибать пальчики Даша. Анечку с Дымком, Никитку Капитанова с Пушком, Нину Ивановну с Сережей и Рыжиком позовем тоже. А еще соседей вступил в разговор папа. Они как раз еще одного кота завели по кличке Дружок. Он к ним сам пришел. Около квартиры сидел и ждал. И такой добрый, ласковый, соседи говорят. С котом Матвеем сразу подружился. Вот и назвали его Дружком. Потому что дружба важнее всего на свете. Хором подхватили мама и Даша. А миска и клубок хором сказали «Мяу».
1: Вы слушали 7 историй про котят и одну про кошку-миску Анны Фельцовой. Нижегородская область, город Дзержинск. В исполнении автора.
2: Вы слушаете «Радиообраз».Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читает Елена Дементьева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, София и Александр.
5: Здравствуйте, батюшка.
6: Здравствуйте, батюшка, благословите.
4: Бог благословит. Сегодня мы с вами побеседуем об Успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы.
1: Пресвятая Матерь Божия после Вознесения Иисуса Христа жила на земле еще несколько лет. Одни христианские историки говорят 10 лет, другие – 22 года. Апостол Иоанн Богослов по завещанию Господа Иисуса Христа принял ее к себе в дом и с великой любовью заботился о ней, как родной сын, до самой ее кончины. Пресвятая Матерь Божья стала для всех учеников Христовых общей Матерью. Они вместе с нею молились и с великой радостью и утешением слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда вера христианская распространилась в других странах, то многие христиане приходили из дальних стран увидеть и послушать ее. Живя в Иерусалиме, Матерь Божия любила посещать те места, на которых часто бывал Спаситель, где Он пострадал, умер, воскрес и вознесся на небо. Она молилась на этих местах, плакала, вспоминая о страданиях Спасителя, и радовалась на месте воскресения и вознесения Его. Она часто молилась и о том, чтобы Христос скорее взял ее к себе на небо.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, Богородица настолько любима христианами, но в Евангелии не так много сведений о ней. И даже вот на богослужениях, когда богородичные праздники, читается все время один и тот же отрывок Евангелия, который, казалось бы, не имеет отношения к Богородице, да, то есть это встреча Иисуса Христа с Марфой и Марией, и только в конце женщина, которая возглашает «блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы, питавшие тебя», дает нам понимание о том, что этот отрывок посвящен Богородице. То есть действительно ли сама жизнь Иисуса Христа, то есть и то, что вот Иисус Христос, Бог и человек, был Сыном Богородицы, это лучшая характеристика Богородицы?
4: Конечно, это самая лучшая характеристика Пресвятой Владычицы Богородицы, что она является матерью, будучи девой самого Спасителя нашего Господа Иисуса Христа, который положил за нас с вами свою жизнь. А вся его жизнь — это бесконечная проповедь, которая для нас является основой душевного спасения. И Пресвятая Владычица Богородица, она всегда сопровождала Господа нашего Иисуса Христа и вместе с учениками его всегда участвовала в трудностях, в тяжестях его земной жизни с самого раннего детства. И нельзя так сказать, что так мало написано в Евангелии, там много написано. А Пресвятая Владычица Богородицы, каждый отрезок евангельский очень значим для спасения души. Допустим, когда Господь пришел в дом Марфы и Марии, Мария благую часть избрала, слушала Господа, а Марфа старалась служить Господу, приготовить угощение, убраться. И здесь вот описывается один из самых важных путей, который идет человек. Какими путями идет человек? Он, в принципе, идет тремя путями. Первый путь – это служение Богу, который избрала Мария. Второй путь – это путь Марфы. Марфа – путь служения людям. И в этом Евангелии не описан третий путь, но этим путем мы все идем. Это путь служения себе. Вот святые отцы, они старались идти как можно меньше третьим путем служения себе. Меньше спали, меньше тратили на еду время, меньше тратили на пустые разговоры, на пустое делание какое-то. Старались больше тратить на служение Богу. И как можно больше ближнему старались труды дел своих, помогали ими ближнему, заботились о ближнем. И мы с вами также идем. Но некоторые идут только одним третьим путем, служат только себе. Ни Бога, ни ближнего не знают. Этот путь очень пагубный для человеческой души и очень скудный для духа человеческого.
5: Батюшка, а вот можно ли сказать про Богородицу, что именно она является примером служения именно двумя путями и людям, и Богу?
4: Богородица, она человек, и как каждый человек, все равно она третьим путем тоже идет. Мы все питаемся, и она тоже питалась, да? Мы знаем, что занималась рукоделием, и себе она тоже одежду ткала, и водой напаяла себя. Поэтому нельзя сказать, каждый идет тремя путями. Живой человек, он социальное творение, и он минимум двумя путями идет. Даже если неверующий человек, он служит себе и своим каким-то трудом, он служит ближним. Поэтому двумя путями как минимум все идут. А православные христиане должны тремя идти путями, как можно больше первым вот этим служением Богу. А Богородица нам дала пример для такого пути. Она в основном служила Богу и ближнему, и старалась как можно меньше служить себе. Часто из ее уст слышали такие выражения: «Я раба Господня». Вот в первую очередь она работать Богу старалась.
5: Батюшка, а почему святая Мария не осталась жить одна после распятия Христа, а ушла к Иоанну?
4: Господь сам, вися на кресте, поручил Матерь Божию апостолу Иоанну, потому что в те времена не принято было, чтобы женщина жила бесхозная одна. Она как вещь должна была кому-то принадлежать, какому-то мужчине, иначе ее кто-то мог прибрать. Поэтому вот Господь позаботился о ней и поручил одному из учеников заботиться о ней до конца ее дней.
5: Спасибо, батюшка.
4: Слава Боже.
6: Скажите, батюшка, а вот образ жизни Богородицы, как она вела себя, как она общалась с людьми, вот ее ежедневная жизнь, то, что она пребывала в трудах постоянно, это тоже была такая живая проповедь о Христе?
4: Вся ее жизнь от рождения до успения — это живая проповедь о христианской жизни, которую заповедал нам Господь наш Иисус Христос в заповедях, начиная и смирение, и терпение, и послушание Господу, и незлобие, и трудолюбие, и много других добродетелей населяли ее сердце. Поэтому вот она образец для каждого православного христианина христианской жизни. И, конечно же, послушание и очень большая сила воли. Вот столько терпения в сердце ее было, сколько гонений она претерпела за свою жизнь вместе с Господом нашим Иисусом Христом. Вся жизнь у ней — это очень тяжелый крест, как и крест каждой матери, которая живет на этой земле. У каждой семьи, у каждой матери свой крест, если она живет по-христиански. Воспитание детей, служение людям, переживание — вот это все каждая мать она испытывает. И представила Владычица Богородица тоже, я думаю, испытывала все это, живя на земле, неся вот этот нелегкий материнский крест. И стала образцом и матерью всего человечества, как и завещал Господь наш Иисус Христос.
6: Спаси, Господи, батюшка.
4: Слава Божия.
5: Батюшка, вот почему Богородица так просила сына, чтобы он взял ее к себе? Неужели она так хотела умереть?
4: Вера Пресвятой Владычицы нашей Богородицы в Спасителя, в Сына своего, Господа нашего Иисуса Христа, у нее была очень крепкая. А раз эта вера была крепкой, значит, она была уверена, что будет радоваться вместе с Господом в раю. А встреча с Господом для каждого человека – это большая радость. И она ждала этого момента, чтобы встретиться с Сыном Своим, Господом нашим Иисусом Христом. И смерть для каждого православного христианина – это действительно успение, потому что мы все уснем до страшного суда, на котором будет решаться участь каждого человека. поэтому и православные христиане никто смерти бояться не должен. Александр, когда ты ложишься спать, не боишься?
5: Нет.
4: Ну, и так же уснет каждый из нас до общего воскресения, поэтому православные христиане смерти бояться не должны.
5: Спаси Господи, батюшка.
4: Слава Боже.
1: Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райскую финиковую ветвью в руках и сказал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними. И вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно было им лишиться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Богоматерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божья Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу.
5: Отец Владимир, вот финиковая ветвь в руках Гавриила. Это какой-то символ, именно то, что это финиковая ветвь?
4: Описано, что это ветвь райского сада. Да, это возвещение Пресвятой Владычицы Богородицы о скором ее переходе в райские обители. Это подтверждение, и это уже при жизни Владычица почувствовала эту благодать райскую и от архангела, и от ветви. Вот это как бы подготовило ее к успению, к переходу в райские обители.
5: Именно поэтому она и обрадовалась своему отшествию к Господу.
4: И поэтому тоже.
5: Батюшка, вот как совершилось чудо перенесения апостолов для прощания с Богородицей? Не было же тогда самолетов? Или это было не наяву?
4: Да, Сашок, умеешь же ты задать вопрос. Конечно же, Господь сотворил величайшее чудо. В одну секунду собрать всех апостолов, а каждый апостол проповедовал в своем деле. И мы видим здесь, какую любовь Господь испытывал к своей матери, да? Что в одну секунду всех апостолов собрал в Иерусалиме. Да? Вот так вот переместил, совершилось чудо такое. Это для нас было чудо. Любое прикосновение Господа к человеку — это чудо. И мы видим, что чудес очень много Господь проявляет для нашего укрепления в вере. Да? И здесь он апостолов укрепил в вере, совершив такое чудо. Мы видим много житий святых, в которых есть чудеса. Святые ходят по водам, переносятся по воздуху в одно мгновение. Множество примеров. И вот Господь явил такое чудо, для укрепления веры в апостолах, чтобы они еще ревностней несли Евангелие людям.
5: Спасибо, Господи, батюшка.
4: Во славу Божию.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, Богородица благословляет апостолов, как мать благословляет своих детей. Все ли апостолы считали Богородицу вот своей духовной матерью? Среди них же были, наверное, те, которые уже были такие старцы.
4: Мы видим здесь, Пресвятая Богородица является матерью не только для апостолов, и благословляет не только апостолов, но и всех людей, всех православных христиан. И каждый православный христианин считает ее матерью. И о каждом православном христианине озаботится как мать. И молитва ее обязательно доходит до Бога. А в нашем Отечестве множество примеров мы знаем, как Пресвятая Владычица Богородица помогала в лихолетии, в невзгоды, достойно перенести вот эти вот тяжести и невзгоды житейские. И неважно, какого возраста.
6: Спасибо, Господи.
4: Во славу Божию.
5: Батюшка, а какая была природа этого необыкновенного света, который осиял комнату во время явления Гавриила Богородицы? Это сама Пречистая Дева сияла? Или это был какой-то нетварный свет?
4: Это был, конечно, свет нетварный. И мы видим, что Господь как-то выделяет вот такие события чудесами. Купина горела, не сгорела. Взглядный огонь сходит в Иерусалиме на православную Пасху. Вот свет явил, Господь явил человеком нетварный, благоухание, во время Успения Матери Божией, и не только во время Успения Матери Божией, в Успении святых. Часто мы знаем, что, допустим, преподобный Макарий почил на он же. Трое суток во всем городе было благоухание. Вот как Господь отмечает, отметил и Пресвятую Владычу Богородицу и святых вот такими чудесами, нетварным светом, благоуханием.
5: Спаси Господи.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, а Господа Иисуса Христа и ангелов видели все апостолы?
4: Апостолов-то много, нельзя сказать, что все, да? Учеников собрала 12, апостолов-то 70. Нельзя сказать, что все видели, только ближайшие. Конечно, видели апостолы, которые находились в горнице. Сияние и благоухание чувствовали, о чем они и возвестили нам.
6: Спаси Господи, батюшка.
4: А слава Божия.
5: Батюшка, вот когда человек умирает, его тело разлучается с его душой. Душа же вечна. Почему на иконах Успения Богородица изображена маленькой в руках у Спасителя? Неужели же душа такая маленькая?
4: Хотя, в общем-то, ученые высчитали вес души 21 грамм. На 21 грамм человек становится легче, когда душа исходит из тела. Но мы с вами разговаривали, что ученые имеют право ошибаться, как каждый человек. А так, душа каждого человека необъятная. Тем более душа Пресвятой Владычицы Богородицы. Господь сотворил ее настолько совершенную, она непостижима, как и много непостижимого для человека. Господь не все нам открывает для нашего разума. Он открывает, что полезно. Что не полезно, он не открывает. До какой степени непостижима душа и необъятна, мы даже не можем догадываться. Если душа Владычицы нашей Богородицы на иконах представлена такой маленькой, мы можем представить, какой необъятный Господь во всей Вселенной.
5: Спаси Господи.
4: Во славу Божию.
1: Однажды, когда Пресвятая Мария так молилась на горе Елеонской, явился ей архангел Гавриил с райскую финиковую ветвью в руках и сказал ей радостную весть, что через 3 дня окончится ее земная жизнь, и Господь возьмет ее к себе. Пресвятая Богоматерь несказанно обрадовалась этой вести. Она рассказала о ней нареченному сыну своему Иоанну и стала готовиться к своей кончине. Прочих апостолов в то время не было в Иерусалиме. Они разошлись по другим странам проповедовать о Спасителе. Богоматерь желала проститься с ними, и вот Господь чудесным образом собрал всех апостолов к ней, кроме Фомы, перенесший их своей всемогущей силой. Горестно было им лишиться госпожи и общей матери своей, когда они узнали, для чего Бог собрал их. Но Богоматерь утешала их, обещая не оставлять их и всех христиан после своей смерти, всегда молиться о них. Потом всех их благословила. В час кончины необыкновенный свет осиял комнату, где лежала Божья Матерь. Сам Господь Иисус Христос, окруженный ангелами, явился и принял ее пречистую душу.
4: Александр, а ты случайно не был в Иерусалиме на месте Успения Пресвятой Владычицы Богородицы?
5: Был.
4: А ты не сможешь нам рассказать о этой пещере?
5: Хорошо. Когда мы спускались вот в эту пещеру, где была похоронена Богородица, мы спустились, ну, до какого-то момента мы увидели именно пещеру Иосифа и его гробницу слева. Затем, пройдя дальше поглубже, мы увидели справа пещеру Богоматери и слева могилу ее родителей. И я думаю, что это как общая усыпальница их семьи.
4: Александр, ты его свидетелем Успения Матери Божией. Где и как она была погребена?
5: Батюшка, в Законе Божьем сказано, что множество людей пришло проститься с Богородицей. Она была такой известной и любимой личностью в Иерусалиме?
4: Очевидно, потому что мы видим, что Пресвятая Владычица Богородица и другие святые, которые делают очень много милости для людей, которые служат Богу, их очень множество людей знает, и множество людей любит. И поэтому пришли, это во-первых. Во-вторых, она при жизни еще и апостолы, и она творила много чудес, исцелений. И мы видим, что во время Успения тоже происходило изгнание нечистых духов, исцеление от всяких недугов и другие чудеса во время Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Поэтому множество народа пришло проститься с Матерью Божией.
5: батюшка, то есть Дух Святой пребывал на Божьей Матери всегда?
4: Конечно. И, конечно, вот Господь наделил ее возможностью делать чудеса. И при жизни, и при успении видим. Она же Матерь, Господь наш Иисус Христа. Если Господь уж апостолов, учеников своих наделил такими талантами творить чудеса, исцелять больных, да? А Пресвятую Владычицу Богородицу, конечно, наделил такими способностями, такими возможностями, чтобы через нее Евангелие претворялось в жизнь, чтобы укреплять веру в Господа.
6: Батюшка, скажите, пожалуйста, похороны для иудеев – это очень такой важный, значимый обряд. Как, казалось бы, священник, да, то есть не просто какой-то человек, а священник Афоний додумался до того, чтобы опрокинуть одр Пресвятой Богородицы. Как вот вообще, что боялись священники, первосвященники? Или просто это их злоба какая-то вот такая нескончаемая по отношению к христианам?
4: Мы видим здесь, как лукавый ослепляет человека и делает глухим во время озлобления. Неважно, что причиной стало этого озлобления, но человек в злобе слепой, глухой и творит страшные дела. И вот мы даже видим, что вот священник Афоний, да, он хочет этот одр опрокинуть, сотворить такое кощунство, да, вот эта злоба, все у него, все глаза закрыты. Человек тоже в этом мире бывает злобой ослеплен. Мы часто в злобе вообще не ведаем, что творим, не ведаем, какие слова говорим и какие действия. И чаще всего и преступления-то совершаются. Вот даже в семье, среди родных, среди близких, братьев, сестер, родителей, детей, в злобе. Но мы видим, как Господь сотворил чудо и отрезвил Афония. Ангел отсек руки Афонию, а апостол Петр исцелил силой Господа нашего Иисуса Христа. И Афоний в одно мгновение стал христианином и последовал за Христом. Вот так. Все в руках Божьих, и это очень злободневно сейчас, потому что очень во многих семьях дети не хотят ходить в храм, верить в единого Бога. Братья, сестры и родные, родственники, родители переживают очень сильно и спрашивают, что сделать, чтобы привести этих близких людей к Богу. Мы видим, что такая вера и любовь к Богу, и Господь в одну секунду может из хулителя превратить в очень верующего человека. Вот произошло такое чудо.
5: Отец Владимир, вот мне вспоминается история с Ковчегом Завета, когда люди, которые прикасались к нему, падали замертво. Вот уместно ли здесь такое сравнение?
4: Конечно, уместно, потому что мы видим ковчег святыни, а тело Пресвятой Владычицы Богородицы тоже святыня для каждого православного христианина. Пресвятая Владычица Богородица очень, очень великая святыня, и в ней пребывал сам Господь. Конечно, это же жилище Господа, и, конечно, разве мог Господь позволить, чтобы что-то случилось с таким великим ковчегом, где он сам пребывал с телом. Господь охранял ее. Если уж он охранял ковчег Завета, то можем представить, как он охранял Пресвятую Владычицу нашу Богородицу. Господь промыслительно от тех людей злых, которые хотели навредить Пресвятой Владычице Богородице, на похоронах он закрыл, и они не видели ни процессию, ни гроба, ничего. Он ослепил этих людей временно. И мы знаем, что такое даже и происходило в поздние времена, когда язычники гнали православных христиан и христианок, и чтобы обесчестить, раздевали их до нога и вели по городу. И мы знаем, Господь закрывал их невидимо, их никто не видел, обнаженные тела их никто не видел. А здесь Господь закрыл от хулителей процессию и погребение Матери Пресвятой Владычицы Богородицы, но промыслительно пропустил священника Афония, для того, чтобы он явился свидетелем и последователем Господа нашего Иисуса Христа после явленного чуда.
1: Через 3 дня после погребения Божией Матери прибыл в Иерусалим и отсутствовавший апостол Фома. Он был очень опечален, что не попрощался с Божьей Матерью и всей душой желал поклониться ее пречистому телу. Апостолы, сжалившись над ним, решили пойти и отвалить камень от могильной пещеры, чтобы дать ему возможность проститься с телом Божьей Матери. Но когда открыли пещеру, то не нашли в ней пресвятого ее тела, а только одни погребальные пелены. Изумленные апостолы возвратились все вместе в дом и молились Богу, чтобы он открыл им, что стало с телом Божьей Матери. Вечером, по окончании трапезы, во время молитвы, они услышали ангельское пение. Посмотрев наверх, апостолы увидели в воздухе Божью Матерь, окруженную ангелами, в сиянии небесной славы. Божья Матерь сказала апостолам: «Радуйтесь, я с вами во все дни и всегда буду вашей молитвенницей перед Богом». Апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам!» Так Господь Иисус Христос прославил свою Пресвятую Матерь. Он воскресил ее и взял к себе с Пресвятым

0: личность, мы видим, что время воскресения Господа нашего Иисуса Христа не было его промыслительно, да, чтобы не было никаких сомнений у людей, что это не поддельное, как иудеи хотели представить, что это поддельное воскресение, что не было этого, то он сам проверил рукой язвы гвоздиные, ребра. И здесь мы видим, Господь промыслил, чтобы его не было, чтобы он, когда пришел в Иерусалим, увидеть, что Пресвятая Владычица Богородица воскресла, и ее тоже в гробе нет.
1: Что на самом деле, батюшка, Богородица воскресла?
0: Видите, как Господь промыслил, да, чтобы все люди узнали, что она воскресла. Не осталось тела ее, она с телом воскресла, поэтому тела есть апостолов, есть кого-то, а тело Пресвятой Владычицы Богородицы нет, она воскресла, как и Господь. Камень на месте, пелены, одежда на месте, а тела нет. И вот ученики, как свидетели, пришли, увидели это. И Пресвятая Владычица Богородица явилась им и обещала быть покровителем их во земной жизни.
2: Батюшка, получается, что если бы Фома не опоздал на это событие, апостолы бы не отворили дверь гроба и не увидели, что Богородица воскресла?
0: Получается так, Александр. Но мы видим, что Господь промыслил, чтобы он опоздал, и чтобы Пресвятая Владычица Богородица во всей славе показалась апостолам после того, как они обнаружили, что она воскресла.
2: Спаси, Господи.
1: Батюшка, апостолы в радости воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». Можем мы считать это восклицание первой молитвой, обращенной к Пресвятой Богородице, и можем ли мы использовать это как молитву?
0: Конечно, можем использовать как молитву, и это действительно первая молитва Пресвятой Богородицы. Так мы уверены, что Господь ее обязательно услышит до такой степени, что просим ее помощи, как у Господа.
2: Батюшка, вот что значит «поставил Бог ее выше всех ангелов»? Как это?
0: Вот так это. Александр, ангельские чины изучи дома, пожалуйста. Да? Но мы видим, что Господь поставил ее выше всех ангельских чинов, как свою матерь, и обращаемся к ней со всеми нашими просьбами. Уверены, Господь обязательно ее услышит.
1: Батюшка, в наше время происходит много чудес по молитвам перед иконами Божьей Матери. Но также мы знаем свидетельство того, что многие иконы сейчас мироточат, и многие мироточивые иконы, они не просто вот источают мира вот как в любом месте, да, а это мира проистекает как слезы, вот именно из глаз Божьей Матери. Вот о чем плачет Божья Матерь?
0: Вот вопрос такой не ко мне, конечно, только она знает, о чем она плачет. И Господь творит чудеса в основном для укрепления нас в вере. Вот такой случай. Мы в Иерусалиме были с паломнической поездкой. И на источнике Матери Божией были там большая икона Пресвятой Богородицы. Она загорожена 2.5 метра оградой, что не дотянешься. Мы начали служить молебен Пресвятой Владычицы Богородицы. И вдруг эта икона замироточила на наших глазах. Вот. Ну, русский народ, он догадливый. Нашли бамбуковую палку, ватку, достали это мира, помазали всех. Потом водосвятный молебен служили, еще окропили всех святой водой. Так что мы вот были свидетелями такого чуда. Одного из таких чудес, которых множество, неисчерпаемое множество. Владычица Богородица посылает нам в основном для укрепления веры человека. Ну и для исцеления. Как мы видим, да, от одра исцелялись люди, а при жизни исцелялись люди. И мы видим, что от этого мира, от икон тоже очень много происходит чудес исцеления, изгнания бесов.
1: Спасибо, Господи, батюшка. Это очень для нас утешительно.
0: Во славу Божию.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Александр, как ты как думаешь, почему вот такие чудеса происходят от икон Божией Матери? Что она плачет, что она мироточит?
2: Ну, я думаю, что потому что люди, которым она помогает, не всегда приходят к Богу сами, они ее огорчают этим сильно, грешат, а она им помогает, нам, всем.
0: Давайте постараемся не огорчать Пресвятую Владычицу нашу Богородицу своими грехами, а если и согрешим, то прибегать к сердечному покаянию. И благодарить Господа и Пресвятую Владычицу нашу Богородицу о помощи, которую они нам посылают.
1: Спасибо, Господи, батюшка, за такую интересную беседу.
2: Спасибо, Господи, батюшка.
0: Во славу Божию. Мы сегодня, дорогие радиослушатели, София, Александр, мы сегодня с вами беседовали о Успении Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и чудесах, сопровождающих Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. До свидания, до новых встреч.
1: До свидания, батюшка.
2: Спасибо, Господи, батюшка. До свидания.
0: До свидания.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают

Принимали участие священник Владимир Цыбышев, Софья Даниева и Александр Саркисян. Текст читала Елена Дементьева.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Канон молебный ко Пресвятой Богородице, поемый во всякой скорби душевной и обстоянии.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю, спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых. К Тебе во ныне прибегаю, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышление от Тебе сподоби, иди да Богомати, яко благая благага же родитель.

0: Отче.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Деву душевное смущение и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родши добрых виновного, благодеяний и богатства всем источи, всяво можеши, яко сильного в крепости Христа родши, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми исцезаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, я тебя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед, рабы твоя, Богородице, яко все по Бозе к тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Присри благосердием, всепетая Богородице, на мои лютые телесе озлобление, и исцели души моей я болезнь. Моление теплое, истина необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием ти, Богородице, владычице при дворе, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождеством!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, страстей моих смущений, кормчий родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородица Едино Преснодево, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение и спасение, стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глу прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твое Господобшее, и здравие молитвами Твоими подашь.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Смерти и тлея ко спасла есть, сам се издав смерти. Тлением и смертью моей естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия мя избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащу молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Надре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных молений гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и подчися на умоление, предстательствующе присно Богородица, чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мы раби, да не постыдимся.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, в утробую девы и вселился Иси, юже миру предстательницу показал Иси, Отец наших Божий, благословен Иси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила Иси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим. Отец наших Божий, благословен Иси, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал Иси. Отец наших Божий, благословен Иси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби. Спаси Христа нам родшая.

Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующей, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление богатства, издеваешь и верно поющим Тебе Деву, и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. На пасти Ты прилоги отгоняешь и страстей находа Деву, тем же Тя поем во все.

Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же от всякого лица, всяку слез отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни Деву, я же радости приемши исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров, и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятели щесирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мне, яко странно, обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве Тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо Тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убо стенание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри меня, требующая Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О, Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покрый Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О, Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О, Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Единобо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего, имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О, пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же соупованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О, Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небес и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающий на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, ни имамо бо ни иные помощи, ни иного предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, всех скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый нас заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явись нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя,
яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу,

0: Евангелие от Иоанна.
1: Глава 1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полные благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и, восклицая, говорит: «Сей был Тот, о Котором я сказал, что идущий за Мною стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев. И они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень у обуви его». Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», «Петр». На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил ответил ему: «Равви, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал: я видел тебя под смоковницею, увидишь больше всего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к двум святым, которые всем известны, которых мы слышали, и которые вызывают у нас интерес и в связи с их именами особенными, и в связи с их христианской жизнью и подвигами. Речь идет о мученике Флоре и Лавре. Это мученики II века. Они пострадали в Иллирике. А Иллирик – это, можно сказать, сегодняшние Балканы, где-то в районе Хорватии или Сербии. Эти святые известны только по житийной литературе. Почитаются православной церковью и память их празднуется 31 августа по новому стилю. И что самое важное для нас? Наверное, что на Руси эти святые считались покровителями лошадей. Почему так вышло? Давайте сейчас и выясним. Согласно житию, Флор и Лавр были родными братьями, с юностью уверовавшими во Христа. Их, как известных каменщиков, правитель Иллирика направил к правителю соседней области для построения нового языческого храма. Братья отдавали полученную плату бедным и проповедовали им Христа. А успеху их проповеди способствовали чудеса, самым известным из которых стало исцеление сына языческого жреца, после чего и сам исцеленный, и его отец стали христианами. В новопостроенном храме, который они все-таки возвели, но в который еще не были внесены языческие идолы, Флор и Лавр вместе с обращенными ими христианами совершили совместную молитву. Ну, как мы сказали, молебен. Благодарственный или просительный. А после этого беспощадно уничтожили всех идолов, предназначенных для перенесения в храм. Конечно, подобные действия не могли пройти безнаказанно, учитывая, что шел II век, разгар гонений на христиан. А подобное действие приравнивалось либо к госизмене, либо просто к саботажу, который наказывается всегда, как вы понимаете, самыми суровыми карами. Поэтому все участники этих событий были схвачены и сожжены. А Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик, где исповедали себя христианами перед правителем, после чего их бросили в колодец и закопали заживо землей. Впоследствии их мощи были обретены нетленными и перенесены в Константинополь, где их видели русские паломники. Предание утверждает, что сразу после обретения мощей Флора и Лавра прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси эти святые почитались именно как покровители лошадей, а в древних русских иконописных подлинниках указывается, что на иконах святых Флор и Лавр должны быть написаны непременно с лошадьми. В ураке святых, посвященном им монастыре, происходили многочисленные чудеса исцелений. Житие святых Флора и Лавра переведено на славянский язык не позднее 15 века. А середина 16-го оно становится широко известным после того, как митрополит Макарий включил их в свод своих четих миней. Сюжет «Чудо о Флоре и Лавре» сложился в 15 веке, и наиболее ранний икон находится в собраниях Русского музея в Санкт-Петербурге и в Третьяковской галерее в Москве. По вертикали композиция условно разделена на две части. Вверху изображен архангел Михаил Врост, который держит двух оседланных коней на длинных поводьях. По сторонам от него на горках стоят святые Флор и Лавр. На некоторых других иконах внизу три всадника погоняют лошадей к реке. Это три другие брата-мученика, которых звали сложно для нас произносимыми словами, как Спевсип, Елевсип и Мелевсип, что по-гречески означает «ускоряющий бег коня», «гонящий коня» и «ухаживающий за конем». Композицию иногда сопровождает надпись «Ангел Господень поручает Флору и Лавру стадо». Литературный источник чуда неизвестен. Можно предположить, что в этом сюжете выразилось почитание святых как защитников конского стада. Особое отношение их к лошадям подчеркивают как тексты русских минейных служб, так и иконописные подлинники, наставляющие, как я еще раз вам напомню, иконописцев писать святых непременно с конями. Согласно житию, братья были близнецами. Тем не менее, Флор, как правило, изображается средовеком, то есть человеком средних лет, а Лавр – юношей. И еще раз напомню, что память мучеников Флора и Лавра отмечается в церкви 31 августа по новому стилю.
0: Русские иконы.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами разговор о ветхозаветной святости. Мы говорим с вами о пророках. Хотелось бы напомнить о том, что пророческое служение – это служение только ветхозаветное. Последним пророком был предтеча и креститель Спасов Иоанн, Иоанн Креститель. Само понятие пророчества понимается в учении Церкви не только и не столько, как предсказание тех иных событий, которые должны были совершиться в будущем. Вот это очень важно понять, братья и сестры. Потому что мы с вами понимаем слово «пророчество» как некое предсказание. В ветхозаветном пророчестве речь шла не об этом. Смысл ветхозаветного пророчества, он гораздо более полон и гораздо более многогранен. Оно точно передается русским, славянским словом «прорекать». Пророк – это тот, кто прорекает, тот, кто возвещает волю Божью. И не просто возвещает волю Божью, а возвещает в ветхозаветном контексте о живом Боге, о том, что Бог жив для каждого человека и присутствует в жизни ветхозаветного Израиля. Именно в этом главный смысл ветхозаветного пророческого служения. Говоря о тех чертах, о тех качествах, которые были присущи всем пророкам, необходимо отметить, во-первых, чистоту сердца, затем решимость и, конечно же, готовность к самопожертвованию. В этом главный смысл пророческого служения – именно самопожертвование. Поскольку люди могут и не послушаться воли Божией, могут посмеяться над пророком, могут даже возненавидеть, могут изгнать его. Большинство пророков претерпели при своей жизни и гонения, и скорби, и страдания. Некоторые даже уже в Ветхом Завете принимали мученическую кончину. Само взаимоотношение пророков с открывшимся им Богом были далеко не просты. Например, Моисей сначала просто отказывается от уготованной ему роли. Он говорит, что «я слаб, я не готов». А другой пророк, Иона, просто бежит от уготованного ему служения. Мы помним с вами книгу пророка Ионы, когда он пытается скрыться от исполнения воли Божией на корабле, после чего был проглочен морским чудовищем. Если говорить о том, что же возвещали в Ветхом Завете пророки, то следует выделить три наиболее общие темы. Первое, самое важное и самое главное в Ветхом Завете – это учение о едином Боге, учение о том, что Бог один, учение о том, что Бог един, возвещение о том, что Бог жив, о том, что нет и не может быть других богов. Ветхозаветный Израиль жил в окружении языческих племен, которые почитали множество самых различных, самых неожиданных богов. Но, братья и сестры, читать книги пророков необходимо нам именно с этой целью еще и в день сегодняшний, когда существует даже сейчас реальная опасность от падения от единого Бога, когда вовсю пышным цветом процветает и неоязычество, процветает множество всевозможных оккультных, мистических течений, когда мы с вами практически ежедневно, ежечасно слышим рассуждения о том, что миром правит космическая астральная сущность, что у каждого Бог должен быть в душе и тому подобные многие оккультные еретические вещи. Поэтому нам и сегодня не вредно будет приникнуть к тому благодатному источнику, который открыли нам ветхозаветные пророки. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

0: Православный календарь.
1: Сегодня, 31 августа, Церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ерегодского. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Всецарица. Мученик Михаил Ерегодский родился в 1878 году в семье священнослужителя. Он сам стал псаломщиком по примеру отца. О Михаиле вспоминали, что был он красивым, лучистым человеком. В семье Ерегодского родилось 6 детей. Он держал большое хозяйство и сам корчевал лес, чтобы посадить овощи и рожь. Главной комнатой дома была библиотека. По воспоминаниям односельчан, Ерегодский любил общаться с деревенской детворой, учил их пению. В селе очень уважали Михаила Петровича, обращались к нему с любой просьбой написать заявление, прошение. После революции многодетную семью обложили непомерными налогами, постепенно отобрали лошадь и корову, лишили дома и пашни. Дважды Ерегодского на год отправляли на принудительные работы. Тем временем церковь в селе закрыли и пытались разрушить. Ерегодскому удалось объяснить, что здание еще может пригодиться. Оно уцелело, но осталось без куполов и без колокола. В августе 37 года пришли и за Михаилом Ерегодским. С ним прощалось все село. Больше о псаломщике никто не слышал. Лишь через 30 лет дочери Ерегодского сообщили, что ее отца расстреляли сразу же по приезде в Сыктывкар. Здание церкви, которое отстоял Михаил Петрович, сохранилось до наших дней.
2: Радиообраз. Слушайте сердце. Великие русские старцы. Жизнеописания, чудеса, духовные наставления. В эту книгу вошло все сохранившееся бесценное духовное сокровище, оставленное нам старцами Великой Руси. Поэтому ее можно причислить к тем книгам, в которых православный человек найдет ответ и утешение в различных жизненных обстоятельствах. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов. Духовные наставления преподобного Феодора Санаксарского.
3: Чтобы благоугодить Богу, необходимо молиться Ему сокрушенным сердцем, да отпустит нам согрешения наши. Милостиво устроит жизнь нашу во спасение и благодарить за все Его к нам милости. В праздники Господни ходить в Церковь Божию, во всем слушать, что повелевает Святая Церковь, и в прочие дни трудиться без ленности, кто какое дело имеет, и от всяких трудов давать милостыню убогим и в Церковь Божию приношение. Друг другу помогать в нуждах, кто с кем имеет вражду, простить ему без гнева. Всякие находящие безвинно беды, напасти и другие нужды терпеть благодушно, без печали, с благодарением Богу. Всегда иметь в памяти страх Божий, чтобы избавиться вечного мучения. Просить всегда Бога, чтобы сподобил нас быть в Царстве Небесном. Все сие угодно Богу. Чтобы отстать от злых дел, надобно не обижать друг друга, не красть чужого и не захватывать каким-либо обманом, не лгать, не иметь ссоры между собою, не гневаться и не злопамятствовать, не быть блудным, не пьяницею, не смехотворцем и празднословцем, не быть скоморохом и плюсуном, не заниматься волшебством и другими нечестивыми делами, и в болезнях не прибегать к знахарям и наговорщикам. Все сие противно Богу. Что такое душевная чистота? Душевная или духовная чистота в том, чтобы хранить душу от всякого любострастного греха, ибо душа, пребывающая в грехах, скверна и нечиста, и поистине именуется в Святом Писании блудницею и прелюбодейкою, по елику отпала любовью от жениха своего Христа и отдала оную душевредным страстям, более по причине обладающей страсти самому дьяволу, князю страстей, и через это стала невестою сатаны, как отдавшей ему любовь свою. Чистым от греха быть значит не только от греховного дела себя сохранять, но даже и в помысле к этому делу не склоняться, по слову Господню. «Блажени чистие сердцем, яко тии Бога узрят». Как учиться смирению? Смирение состоит в том, чтобы не думать о себе ничего великого и высокого как пред Богом, так и пред людьми. Пред Богом, потому что всегда ты грешник. Хотя бы что и сделал доброе, но должен знать, что сделал это доброе не сам собою, а единственно при помощи Господней, по слову апостола. «Не яко довольни есть мы от себе помыслите, что благое, но довольство наше от Бога. Поэтому отнюдь не думай о себе что-либо великое, а более всего помни слово пророческое о себе. Аз есмь червь, а не человек, поношение человеков и уничижение людей». Пред людьми почитай себя последним, и, живя в братстве, все последнее избирай. Люби последнее между ними место, упреждай поклоном братью, одежды люби самые простые, и всякие трудные дела исправляй безропотно, и молчание храни. Если что и скажешь необходимое, то и говори степенно, кротко и со смирением. Будучи укоряем и терпя досаду от других, не гневайся, а только думай, что ты самый последний и раб всем. Вот в чем совершенное смирение. О терпении. Терпение в том состоит, чтобы во всех прискорбных и трудных обстоятельствах не унывать и не печалиться, как в телесных трудах, так и в душевных помыслах, но мужественно и благодушно претерпевать все злострадания даже до смерти, в надежде на милосердие Божие, по слову Господню. «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и аз упокою вы». И еще, претерпевый до конца, той спасен будет. О воздержании. Воздержание есть умеренность во всем, кроме необходимого, и удержание излишних похотений, по слову апостола. «Плоти угодья не творите в похоти». Воздержание необходимо в разных отношениях. В отношении к чреву, к языку, зрению, слуху и ко всякой мысленной похоти плоти и духа. Воздержание чрева состоит в удержании его от излишества сладких брашен и безвременного ядения. Если явится похоть к сластопитию,

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте! С вами настоятель храма Рождества Христова в Митино города Москвы и романах Феоктист Игумнов. Сегодня за литургией в православных храмах церковь предлагает нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, стихи с 10 по 23, 4 главы. Давайте послушаем эти евангельские строки.
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Евангелие говорит о сыне Ирода Великого, Ироде Антипе, правителе Галилеи времен Христа, что он с удовольствием слушал слова Иоанна Предтечи. Ирод не был единственным из тех, кто получал удовольствие от слов пророков и проповедников древнего Израиля. У Христа Спасителя тоже было немало поклонников, которые радовались его словам и его делам. Сегодня многие читают Евангелие, слушают проповеди и бывают очень довольны той информацией, которую они получают. Но мы знаем, что Ироду Антипе приятные слуху слова Иоанна Предтечи не принесли никакой пользы. Слова Христа не принесли пользы тем толпам людей, которые следовали за ним и которые восторгались его словами. Сам Христос в нынешнем евангельском отрывке разделяет всех слушающих на 4 категории, и только одна из этих категорий способна не только услышать, но и принять услышанное. Принять значит от услаждения слуха перейти к уверенному действию, к прямому и непосредственному исполнению того, к чему призывает Христос в своем Евангелии. Интересно, что если читать Евангелие, читать ту литературу, которую принято называть духовной, читать христианских философов, то вопросов не становится меньше. Напротив, они увеличиваются. И найти ответы на них невозможно иным способом, кроме практического исполнения прочитанного. Христианство – это практика, это действие. В нем есть своя теория. Точно так же, как есть своя теория, к примеру, в английском языке. Можно прекрасно знать эту теорию, исследовать вдоль и поперек правила употребления артиклей, уметь достоверно описать технику произношения дифтонгов и трифтонгов. Но если не

0: будет языковой практики, то заказ сэндвича в сетевом кафе на берегу Гудзона окажется непосильной задачей. Конечно, трудно и страшно начать говорить на иностранном языке. Еще страшнее начать исполнять слова Христа. Для этого нужна решимость. Ведь именно она отделяет тех, кому дано знать тайны Царствия Божия, от тех, кто смотрит и не видит, слышит и не может понять.
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 15 января 2023 года.
2: И сейчас все человечество вошло в еще более соблазнительную и опасную для хранения веры эпоху, когда силой никто с церковью и с верой христианской не борется. Но создается такая система ценностей, создаются такие целеполагания, которые уводят человека от веры без всякого давления. Сам человек уходит от веры. Ему предлагается построить рай здесь, на земле, через очень простое и всем понятное – иметь больше и жить интересней, красивей, и не очень-то уж нужно думать о том, что происходит в твоей душе. Достаточно окружить себя благополучием и комфортом. И на это работает сегодня огромная машина убеждений. Вот сегодня мы говорим обо всем этом, вспоминая преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим является ярчайшим примером того, как человеческая слабость, человеческая ограниченность, ведь он был инвалидом, как эта человеческая слабость восполняется силой божественной благодати. Вот этот замечательный пример – того, как божественная благодать преодолевает болезни, слабости, страхи, сегодня и нам, людям 21 века, может помочь оставаться на единственно правильном пути, отражая всякие соблазны, всякие искушения, но оставаясь верными Христу, сохранять веру в Господа, сохранять силу молитвы и помнить, что в ответ на эту молитву и на эту веру Господь творит чудеса. И великий пример святаго преподобного Серафима Саровского и является таким чудом, когда божественная благодать преодолевает и человеческую немощь, и человеческую болезнь, и согбенный старец, схимник, превращается в гиганта, обладавшего огромной силой духа, такой силой, которая помогала преодолевать в том числе и обстоятельства самые неблагоприятные, которыми он был окружен, и даже опасными для его жизни. Святой преподобный Серафим является символом того, как человеческая слабость восполняется божественной благодатью. Но если применить все к нашей жизни, к нашим временам, мы сегодня действительно находимся под многими искушениями. Многие соблазны воздействуют на сознание современного человека, в том числе и православного христианина. И иногда кажется, что невозможно всему этому сопротивляться. Так много факторов работает против того, чтобы хранилась вера в сердце, чтобы человек жил религиозной жизнью. И тем не менее, еще раз хочу сказать, что по молитвам святых угодников Божьих в земле нашей просиявшей, сегодня в стране нашей, в народе нашем возрождается вера православная.

Сегодня, 31 августа, Церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ерегодского. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Всецарица. Мученики Флор и Лавр были родными братьями. Они жили во II веке в Византии, а затем переселились в Иллирию, область на территории современной Югославии. Братья были камнетесами. От своих учителей Прокла и Максима они восприняли не только ремесло, но и глубокую христианскую веру. Однажды правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область строить языческий храм. Камнетесы честно трудились, заработанные деньги раздавали нищим, а сами соблюдали пост и молились. Однажды на стройке осколок камня повредил глаз сыну местного жреца. Флор и Лавр обнадежили отца, что сын получит исцеление. Они долго беседовали с юношей, и в конце разговора тот исповедал себя христианином. Братья помолились вместе с ним, и молодой человек получил исцеление. Отец юноши увидел чудо и также уверовал. Когда храм был закончен, братья собрали всех христиан, трудившихся на стройке. Они убрали идолов и воздвигли в восточной части храма святой крест. Все понимали, что наказание не избежать, но готовы были открыто исповедать свою веру. Ночь они провели в молитве, озаренные с небес чудесным светом. На следующее утро правитель узнал о случившемся и приговорил всех к казни.

0: Вечная мудрость.
1: Притчи. Сказал старец некоторому брату: «Дьявол есть враг твой, а ты — дом. Враг не перестает бросать в тебя всякий сор, какой бы ни нашел, ввергая в тебя всевозможные нечистоты, но ты — тщательно извергая из себя влагаемое им. Если же вознеродишь, то дом твой наполнится ссором, и тебе невозможно будет войти в него. С самого начала, когда дьявол начнет засорять тебя, ты постепенно выкидывай ссор, и дом твой пребудет чистым благодатью Христовой».

Сегодня, 31 августа, церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ерегодского. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Всецарица. Преподобный Иоанн Рыльский – один из великих подвижников православия в Болгарии. Родился в IX веке, неподалеку от современной Софии. Рано оставшись сиротой, Иоанн знал и нужду, и тяжкий труд, и несправедливые обиды. Где и когда святой принял иноческий постриг, осталось неизвестным. 12 лет провел преподобный в дикой пещере, а затем перешел в Рыльскую пустыню и поселился в дупле дерева. Долгое время об отшельнике никто не знал, но однажды встревоженное чем-то овечье стадо прибежало к пещере праведника. Вслед пришли и пастухи. Преподобный Иоанн ласково угостил путников росшими неподалеку бобами. Все быстро насытились, и только один пастух из-под тишка набивал бобами все карманы. По дороге домой он предложил товарищам перекусить. Каково же было их удивление, когда все стручки оказались пустыми. Раскаявшиеся пастухи вернулись за прощением к старцу. С тех пор к преподобному Иоанну стали приходить больные за исцелением, а здоровые – за мудрым советом. Вскоре рядом с пещерой святого Иоанна возник монастырь. За 5 лет до своей кончины преподобный Иоанн Рыльский написал труд «Завет ученикам», ставший одним из памятников болгарской письменности. Мощи святого долго хранились на его родине, в нынешней Софии, а сейчас возвращены в Рыльский монастырь. Частица мощей преподобного Иоанна есть и в России, в городе Рыльске Курской области.

Господи, и же многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне и рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, владыка всяческих творчеств, подобимя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти, вышних живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, сокровенных человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же несть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славою судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнизем, и даже празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавших нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудные плоти. Благодаримся, яко не погубилось и нас беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось обычно и в нечаянии лежащее не воздвиглось, Твое же славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очи са и ум наш от тяжкого сна ленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь же и исповедать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем крестовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога Небеса, в нощиме и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею кости земли покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования, и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными пренепорочные согрешений, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверно и все непорочное, души тленных мя пакости избави Христа прилежно умоляющие, ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотился иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молю тебя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многие щедротых и неизреченной милости, веруй по мя, рекл иси, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянную, все верую, спаси мя, яко Бог мой иси ты и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящущий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех,

0: Вдит меня, тогда покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не упохитит меня сатана и похвалится слове, еже отторгнуть меня от Твоей руки и ограды, но или хочу спаси меня, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро погибу. Ты бы еси Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю тебе, Господу и Богу моему и Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тебя оскорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за меня, как Господу, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохраняй крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ея. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в одни сия убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тебя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на тебя и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем со священником Андреем Андроновым.
1: Здравствуйте, друзья! Святая Церковь предлагает сегодня нашему вниманию отрывок из Евангелия от Марка, 4 глава, с 10 по 23 стих. Вот как звучат эти евангельские строки в русском переводе. «Когда же остался без народа, окружавшие его вместе с 12 спросили его о притче, и сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи“. И говорит им: „Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: „Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. И если кто имеет уши слышать, да слышит“». Апостолы просят Спасителя разъяснить им притчу о сеятеле, которую он только что рассказал людям. Они еще много чего не понимают из наставления Учителя. «Вам дано знать тайны Царствия Небесного, а тем внешним не дано». Эта таинственная фраза наставника, наверное, тоже не была понята ими во всей своей глубине. Но апостолы все же неизмеримо ближе к Спасителю, нежели прочие люди, которым религиозные истины преподаются в форме притчи, то есть наглядно, через образы живых картинок из жизни. Однако еще пророк Исаия говорил об окаменении душ современников Христа: «Видя не видят, и слыша не слышат, так что не обращаются к Богу и не получают прощения». Бог влагает семя веры в сердце каждого человека. Любой из нас имеет возможность понять и принять Евангелие или отвергнуть его. Но если люди больше полюбили зло, они непременно будут бежать от истины. Эта мысль наглядно проиллюстрирована Спасителем в притче о сеятеле. Слегка укоряя учеников: «Не понимаете этой притчи, как же вам разуметь все притчи?» Христос терпеливо, в кратких, но емких выражениях, раскрывает им смысл притчи. «Сеятель слово сеет» — это ключевая фраза к пониманию содержания притчи. Сеятель — сам Христос. Его семя — это Слово Божие, а поле — это все человечество. Мир, восприемлющий Слово евангельского благовестия. Как и 20 веков назад, оно одинаково волнует и трогает, радует и утешает, судит и смиряет, затрагивая самые сокровенные струны человеческого сердца. Умирают философские системы, исчезают из памяти политические доктрины, блекнут и забываются самые выдающиеся поэтические строки, а Слово Божие, по меткому выражению апостола Павла, живо и действенно, и острее всякого обоюда острого меча. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и сердечные намерения. Но Слово Божие не всегда дает одинаковый урожай, ибо зависит от почвы, в которую попадает. В этом отношении притча о сеятеле приобретает для каждого из нас особую актуальность. Почва — это состояние нашего ума и сердца, одержимость теми или иными страстями или их отсутствие. Мы все получаем семя Духа Божия в таинстве крещения и хотели бы иметь в себе благодатную почву, приносящую стократный урожай. Вопрос, почему этого не происходит, почему так убоги, чахлые и перемешаны с сорняками всхода, конечно же, далеко не праздны для нас. Давайте внимательнее вдумаемся в притчу, дабы в ее метких образах открыть жизненно важные для нас законы духовной жизни, на которые указывает нам сам Христос Спаситель. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 31 августа, Церковь вспоминает мучеников Флора и Лавра, преподобного Иоанна Рыльского, священномученика Григория Бронникова, мученика Михаила Ерегодского. Сегодня праздник иконы Божией Матери, именуемой Всецарица. Икона Божией Матери, именуемая Всецарица, или по-гречески Пантанасса, находится на Святой горе Афон в Атопецкой обители. Этот образ был написан в 17 веке. Икона невелика по своим размерам. На ней изображена Пречистая Дева, восседающая на царском троне. На руках ее Богомладенец, он держит свиток в левой руке, а правую сложил в благословляющем жесте. Два ангела осеняют крылами Царицу Небесную. По монастырскому преданию, однажды к иконе подошел юноша и стал что-то шептать. Вдруг лик Богоматери засиял ярчайшим светом, и невидимая сила отбросила молодого человека навзничь. Юноша поднялся и со страхом побежал к старцам монастыря. Весь в слезах он признался, что занимался колдовством, а в монастырь пришел, чтобы проверить силу своей магии. Но после чуда, которое произошло у иконы Пресвятой Богородицы, юноша раскаялся и оставил колдовство. По молитвам к Богородице перед ее иконой Всецарица не раз случались и другие чудеса и исцеления. С 1995 года список иконы хранится в России, в Московском детском онкологическом центре на Каширке.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Если внутренний голос говорит вам, что вы не можете рисовать, рисуйте как можно больше, тогда этот голос затихнет. Здравствуйте, друзья, это утро на радио «Образ». Приветствуем всех на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Меня зовут Ольга Максимова, и со мной в утренней студии сегодня Иерей Илья Третьяков. Доброе утро, отец Илья.
6: Доброе утро, Оля, доброе утро, дорогие наши радиослушатели. Я немножечко над собой акт насилия, чтобы не рассмеяться в эфирный микрофон, потому что внутренний голос говорит мне: а если вы не умеете петь, обязательно пойте как можно громче, обязательно придут люди, которые вас замолчат, чтобы вы...
5: Которые дадут денег, чтобы вы замолчали, например.
6: А, караоке наоборот, да? То есть будут платить, чтобы вы не пели.
5: Ненавижу караоке, просто у меня прям от слова даже одного.
6: Ну, что же делать? Вот, видимо, да, у вас не было хороших певцов в ближайшем окружении.
5: Что-то как-то это, да.
6: Но, тем не менее, да, вот 31 августа.
5: Лето красное пропело, оглянуться не успело, как зима глядит в глаза. Здравствуй, осень, назовем мы сегодняшний эфир неофициально.
6: Нет, ну все-таки с зимой-то, подождите, давайте немножечко повременим. Не так сильно будем менять времена года, все-таки будет демисезонный переход. Вот. А тогда 31 августа, последний день уходящего лета 2026 года. А завтра что? А завтра новый учебный год. Поэтому будем настраиваться сами и настраивать дорогих наших радиослушателей на новый учебный год, потому что это повод, который касается, ну, я убежден, абсолютно всех, потому что у нас есть как учащиеся, так и сочувствующие, так и активно, пассивно принимающие участие в этом процессе. В общем, учиться и еще раз учиться. Вот. И не только по заветам автора этой фразы мы предлагаем всем нашим радиослушателям, а в первую очередь самим себе.
5: Но на самом деле праздник-то сомнительный. День знаний, начало учебного года. И почему-то надо радоваться. Радоваться как будто бы и нечем. Начинается, на самом деле, череда невысыпашек, ранних подъемов, каких-то там контрольных, вот этих вот головников всяких родителей. Общество знания, опять же, тоже к родителям школьников заходит без стука.
6: Не знаю.
5: Родительские чаты оживают.
6: Ой, вот это, да.
5: Нашли-таки все-таки нелюбимые.
6: Я счастливый в этом смысле человек, что у меня нет ни одного родительского чата, но моя замечательная супруга, дай ей, Господи, доброго здоровья, она закрывает эту сторону стресса в нашей жизни. Вот, но иногда очень хочется отдать ей Nokia 3110, где кнопки и нету никакого интернета, а значит, не будет никаких родительских чатов. Потому что действительно это какое-то... Я думаю, это явление, которое еще ждет своего исследователя, вот как раз ментальное расстройство людей при попадании в родительские чаты. То есть это что-то обнаруживает, какое-то скрытое зло, которое сидит, наверное, во многих родителях. Или это стресс так от образовательного процесса выливается порой вот в этих всех сообществах. Но вот по поводу, как вы, Оля, сказали, головников. Вот. А я вот, как, может быть, отличник всю свою жизнь боевой и политической подготовки, вот я всегда, вот как с первого класса повелось, всегда ждал учебного года, всегда ждал начала вот чего-то нового, неизведанного. Да, был какой-то там промежуток, может быть, в среднепрофессиональном звене, там где-то курс какой-нибудь там третий или четвертый, когда там 19-20 лет, вот когда не хотелось ничего, а дальше был период с духовным образованием, с светским образованием, всегда с большим удовольствием начинал образовательный процесс. И вот уже, милостью Божией, какой-то у меня будет, наверное, 13-й, что ли, 14-й учебный год, как в статусе преподавателя, тоже всегда жду с неким воодушевлением. И у меня даже как-то, я вот замечаю организм, а уже дней за 10 до этой даты 1 сентября в какое-то такое бодрое состояние приходит и говорит, что все, скоро начнется, и вот начинаешь Новый год, и я с большой радостью вот чувствую, вот, что церковный год начинается в сентябре, 14 сентября, да, по по новому стилю, а 1 сентября по старому стилю. И очень созвучно в этом смысле начало нового учебного года, вот с этим осенним периодом, когда уже жара спадает, и такое еще у нас осени последние годы очень-очень прекрасные, вот это вот яркое солнце, но уже осенняя бодрость, вот оно как-то вот бодрит и зовет, так сказать, грызть гранит науки и восполнять лакуны новыми знаниями, новыми умениями, а самое главное, наверное, новыми знакомствами, которыми тоже богато вот это время учебы. Поэтому вот, вот такие у меня мысли и чувства. Не знаю, почему люди как-то стрессуют, впадают в какой-то ступор. Вот.
5: Хотя, ну, потому что лето было проведено, темпераменты
6: разные, конечно, у людей. Ну, что ж, не всю жизнь, понимаете, проводить на расслабоне.
5: А вот. Почему не провести какую-то часть своей жизни на расслабоне? Ну, как, вот мы всегда говорим, надо выходить из зоны комфорта, надо быть вот в этом вот в своем постоянном напряжении. Только там страданиями душа, значит, развивается. И вот надо... А можно уже войти в зону комфорта на пару неделек и побыть в ней, и так выдохнуть, так сказать, вот почувствовать, что это зона комфорта в полной мере, так сказать.
6: Была одна семейная пара в зоне комфорта, так и то не
5: удержалась. И что в итоге? А вот еще одна семейная пара не удержалась, да, из-за инжиров и прочих, значит, ползучих. А мы тут все вот, страдаем 1 сентября.
6: Вот так вот, как говорят философы, было у них единство сущности и существования, поэтому повредили и нас с вами. Но вот воспоминания о потерянном рае, может быть, зовут нас в эту зону комфорта, но опять в условиях нашего падшего мироздания можно достигнуть этой зоны комфорта, но трудом. Вот.
5: Трудом
6: в том числе.
5: Минутка вот. Истерики ну, на радио.
6: Ну что же делать, Оленька? Это и благословение, и проклятие одновременно. Вот. Как к этому относиться?
5: Конечно же, как к благословению.
6: Господи, благослови.
5: Вот. И я вообще читала, что труднее всего в новом учебном году будет тем, кто меняет статус. Ну, по крайней мере, так говорят специалисты. Например, первоклассники превращаются из дошкольников в школьников, и в их жизнях происходят значительные изменения, но повышенное внимание требуется не только им. Непростой период может оказаться и у пятиклассников, которые изначально в звена школы переходят в среднее школьное звено, и там начинаются как раз вот эти переходы по кабинетам, взросление, пубертатный период, вот этот вот фейерверк гормональный тоже заодно, еще и там с родителями, скорее всего, в там пятый и дальше классы определенные контуры начинаются. И девятиклассники, которые готовятся к ГИА, которые...
6: Ну, о стрессах одиннадцатиклассников будем просто молчать.
5: Да, одиннадцатиклассников — это отдельная тема отдельного утреннего эфира. Ну вот, и поэтому, наверное, стоит дать всем время на то, чтобы, во-первых, адаптироваться в новом сезоне, и на то, чтобы понять, ну, как правильно себя вести, может быть?
6: Ну, поэтому у нас этот образовательный процесс, насколько я замечаю, редко с места в карьер-то ныряет. Все равно первые недели они так или иначе и в программе даже прописаны как ознакомительные, и уроков меньше задают или вообще не задают. Я вот смотрю тоже на наших мальчишек-семинаристов, которые завтра уже приступят к образовательному процессу. У них будет самое замечательное время учебы в семинарии, самые интересные вводные лекции. И никаких домашних заданий, просто вот знакомство и в конце замечательное паломничество за благословением к преподобному Серафиму в Дивеево тоже становится нашей традицией. Ну, а если брать светскую школу, как раз вот дни здоровья, которым заканчиваются первые учебные недели, это так или иначе какие-то вот эти студенческие капустники, все это школьные, общешкольные мероприятия тоже духовно-нравственные, патриотические, физической какой-то направленности. Вот это тоже все помогает переключиться от летней такой вольно-невольной безалаберности все-таки к рабочему ритму. Поэтому все эти сложности, они преодолимы так или иначе. Я глубоко убежден.
5: Но, тем не менее, есть определенные рекомендации для родителей школьников разных возрастов. Например, родителям первоклассников стоит быть готовыми к тому, что ребенок может хуже себя чувствовать, уставать, его организм будет перестраиваться под новый график. график. И в адаптации к школьной жизни поможет соблюдение режима дня. Рекомендуют рано ложиться спать, правильно питаться, много гулять. И, конечно, на отношение ребенка к школе будет влиять и личность педагога. Как же тогда, отец Илья, вот это такая рекомендация общая, да, средняя температура по больнице, но все-таки что мы можем тоже рекомендовать в рамках нашего утреннего эфира на радио «Образ» тем, кто, у кого школьный путь только начинается, и родителям, и детям, ну, помимо помощи Божией.
6: Ну, это, безусловно, рекомендация во всех жизненных ситуациях. Вот. Но относительно родителей, мне иногда хочется, ну, в некоторых случаях дать такую рекомендацию: оставьте вы своих детей в покое, потому что, особенно если брать родителей первоклассников и одиннадцатиклассников, вот мне кажется, что они путают, кто идет в первый класс и кто сдает ЕГЭ. То есть они это воспринимают именно как личную задачу, то есть не происходит какая-то вот эта сегрегация отделения себя от ребенка. Ну, как бы мы привыкли размышлять, что дети почему-то от родителей не отделяются. Но вот в обратную сторону это тоже срощенность возможна, что родители именно это как бы воспринимают как задачу, как задачу для себя самих в первую очередь.
5: Слушайте, у меня у знакомой поступает сын в этом году в Лабач, и она пишет: мы там выбивали общежитие, мы купили там костюм спортивный, мы поступили, я так, кто мы? Николай
6: Тогда
5: II.
6: Вы будете выходить или замуж, или жениться, и вы будете разгребать окончательно все эти проблемы, оно вам таки надо, и поэтому вот в таких именно случаях надо говорить: слушайте, дайте покоя и самостоятельность своим детям. То есть вот тоже этот момент, он немаловажный в воспитательном процессе. Вот. Да, надо в определенный момент помогать ребенку, в определенный момент как-то вот говорить: сыночек, давай, или доченька, решай эти проблемы самостоятельно. Это тоже важный навык взросления.
5: Но, тем не менее, с детьми приходится учиться, и родители должны на это настраиваться, помогать первоклассникам, спрашивать, что было в школе, повторять то, что ученик не усвоил. Ведь если уроков не сдают на дом, то это не очень хорошо, и ребенок может и в классе ничего не понять, дома ничего не делать. И поэтому он проскочит какую-то тему важную, и получится так, что он немножечко будет в отстающих по классу. Как же тогда быть тоже, и как правильно выстраивать вот этот диалог у родителей с детишками, когда идет подготовка к школе, и как друг друга-то им настроить? Что нужно сказать правильного, ну, например, своему первокласснику, чтобы ребенок захотел учиться? Потому что современные детишки, не секрет, что у них клиповое мышление, интересы у них смещены в сторону там каких-то виртуальных реальностей на смартфонах, и заинтересовать их крайне сложно. Вот. И что делать, как быть, непонятно.
6: Я, как тоже родитель, вижу, что сейчас наш основной труд — это вырвать детей как раз из этой виртуальной реальности.
5: Вырвать виртуальную реальность из рук детей.
6: Да, и иногда это очень-очень болезненно, то есть проще иногда вырывать зубы мудрости, нежели чем те телефоны из рук ребенка.
5: Слушай, такая зависимость тогда, по сути, это получается и по факту.
6: Ну, может быть, еще в медицинском каком смысле это независимость, но много сопутствующих потом к медицинским диагнозам. То есть здесь вот общий этот совет про режим дня, про график жизни, он должен, мне кажется, в нынешнее время четко регламентировать время погруженности в виртуальную реальность. Здесь чего греха таить? Здесь нам, взрослым, очень сложно нормировать свою погруженность в гаджеты, потому что тоже сколько раз замечал этот опыт по самому себе. То есть начинаешь заниматься работой, там, выныриваешь через полчаса какими-то совершенно каких-то вот не касающихся рабочих моментов вещах, просто вот не сумел в определенный момент там закрыть какую-то вкладку.
5: И понесло.
6: И понесло совершенно.
5: На гребне волны виртуальной.
6: Причем это не там в смысле, да, то, что это там на каких-то там плохих сайтах себя нашел, а просто вот ты смотришь что-то там про ремонт, про технику, а должен заниматься написанием там, понимаете, научной статьи или к лекции готовиться, а тут раз тебя отвлекли. Поэтому это нам, взрослым, тяжело, а детям в этом смысле как бы нужно помочь и с определенного момента просто, наверное, уметь с ними договариваться, обходить в эти договорные отношения и при этом тоже четко понимать, что договор, он со стороны обеих сторон должен соблюдаться. То есть как бы и родители в этом смысле выступают гарантом своих слов, да, и дети тоже должны понимать те условия, это их опять-таки готовит к взрослой жизни.
5: Отец Илья, а как тогда еще и войти, мало того, что в такой рабочий, да, трудовой график для детей, еще же есть и так называемые утренние и вечерние молитвенные правила, которые бывают тоже и всей семьей либо исполняются, либо как-то отдельными членами семьи. И дети, например, возвращаясь в город, возвращаясь, ну, такую, в учебную среду обитания, с молитвенными правилами летом, как правило, ну, там, как серединка наполовинку.
6: Расслабленно, да.
5: Вот. А как собраться тогда уже, потому что церкви нужны крепкие парни?
6: Ну, на самом деле, крепкие парни и те, кто от сих до сих все вычитал и выстоял, это не всегда синонимы. Я тоже глубоко убежден, что в молитвенном делании количество не перейдет в качество. То есть здесь именно нужно приучить к ритму. Вот, я знаю, что есть уставные семьи, которые молятся вот всем этим молитвенным правилам, которые условно под силу взрослому человеку, но для ребенка это будет в лучшем случае выстаивание, выслушивание. Вот. И у меня был прекрасный опыт, когда я был настоятелем в Гнилице, в Гнилицкой православной гимназии, там Елена Олеговна Беленкова, пользуясь случаем, там поклон передаю, у них такое было заведено и благословлено правило молитвенное, они собирались и в течение там 5-7 минут детским общим хором пели тропари там Никольской гимназии, святителю Николаю, там Божьей Матери, преподобному Сергию Радонежскому. То есть они молитвенно это пропели, 5 минут или там 7 минут это под силу, в общем-то, любому школьнику, и, получив благословение, пошли трудиться на уроках. То есть вот это именно адаптация, то есть здесь не должна быть буква устава, но вот именно вот этот вот дух христианской традиции, он помогает какую-то вариативность разумную внести и приучить именно к регулярному молитвенному труду. Вот. Перед началом занятий в школе, там, хотя бы мысленно, Господи, благослови, если это светская школа, если это неуместно там демонстрировать свою религиозность. В православных гимназиях в этом смысле гораздо проще. У нас в семинарии, у нас день начинается с молитвы, каждая лекция начинается с молитвы, что тоже в некий ритм учебный человека погружает, а потом это формирует хорошую привычку, и в дальнейшие какие-то дела ты тоже стараешься это Божье благословение призвать и чувствуешь, что это не просто сотрясание небес и каких-то эфирных дел, да, а это именно обратная связь оттуда тоже приходит в виде благословения. Сколько раз тоже замечал по себе, начинаешь что-то по глупости глобальное делать, забыл, бывает и такое, что, понимаете, и священник, к сожалению, забывает о молитве. И только когда наломал дров и дело не спорить, понимаешь, что да, что-то вот как-то я слишком на свои силы надеялся, вот, они нужны и важны в каждом деле, но и Божье благословение должно быть в первую очередь. Бог на первом месте, все остальное выстроится в нужную последовательность. И в деле образования, деле учебы это тоже важно напоминать. И вот есть в Ветхом Завете такая очень глубокая строчка: начало премудрости, страх Господень. Вот это очень хорошо иерархию в голове выстраивает.
5: И сейчас самое время тогда напомнить, что страх Господень — это не то, как мы обзывали там некрасивых каких-то людей, а страх Господень — это как раз совсем другое состояние.
6: Безусловно, это состояние бояться быть недостойным любви Божией. То есть твоя жизнь как раз она...
5: Бояться быть жалким в глазах Бога?
6: Даже не так. Вы понимаете, вот Бог есть любовь. Вот, любовь всеобъемлющая. Вот. Это не вседозволенная любовь, да, но бывают поступки, которые недостойны любви. Бывает предательство против любви. Вот. И во взрослой жизни мы сталкиваемся, к сожалению, с этим регулярно. Страх Господень — это именно то чувство, что, Господи, как бы вот мне не поступить, так тебя недостоин. Недостойно звания твоего ученика, недостойно твоей любви, которая ко мне обращена. И это на самом деле чувство, которое сохраняет человека от всякого зла. И поэтому привить к ребенку страх Господень, не страх наказания, понимаете, не страх ремня, не страх там, то, что ты не сдашь ЕГЭ, и все в твоей жизни пойдет кое-как. Это совершенно другие страхи, они вот низовые, и иногда этим всем пытаются заменить страх Господь, ничего хорошего не получается. Вот. И из Господа Бога какой-то странный персонаж в голове у человека рисуется, и это происходит такая подмена. Кстати, вот это тоже, может быть, помогает правильно замотивировать и себя, и своих детей в случае экзаменов, тех же самых пресловутых ЕГЭ, что на самом деле ЕГЭ — это не самый главный экзамен в твоей жизни. Вот, вот как бы от результата того или иного экзамена, от результата, от четвертной оценки не зависит мое отношение к тебе, дорогой сынок или дорогая дочка.
5: Но ведь огромное количество школьников настолько замотивированы на успешную сдачу ЕГЭ, они настолько вот устремлены вот в это свое будущее безбедное и светлое, и с высшим образованием, и красным дипломом, и с желательно бюджетным местом, что как раз сдача ЕГЭ, какие-то оценки становятся краеугольным камнем. И когда баллы несколько ниже, все же доходит даже до смертельных убийств, а это страшно.
6: Вот у меня всегда сердце кровью обливается, когда регулярно вот в...
5: И это статистика, да, которая, в принципе, не это, публикуется. Это не выносится на публичную плоскость.
6: Но тем не менее...
5: Но что-то просачивается, да.
6: В топе новостей бывают такие новости, что кто-то не пережил неудачной сдачи ЕГЭ. И...
5: Но на самом деле, скорее всего, этих ребят намного больше. Просто не все афишируется.
6: Да.
5: И это проблема, это страшно.
6: Ну, вот напомнить родителям и детям, что результат ЕГЭ — это не результат твоей жизни. Ну, вот первая заповедь закона Божия. «Слушай, Израиль, я Господь Бог твой, Господь Бог единый, да не будет у тебя богов иных, кроме меня». Вот не надо на алтаре идолу приносить свою жизнь. Есть этот идол, у меня будет успешный успех, и жизнь безбедная, и все у меня будет хорошо, и по мановению, понимаете, волшебной палочки все это устроится. Уже прожив, еще до седых волос не дожив, люди понимают, что денег, сколько бы ты их ни заработал, всегда будет не хватать. Ну, вот так устроен человек, даже если ты получаешь 20 тысяч, 100 тысяч, миллион тысяч ты получаешь, тебе все равно их будет не хватать, потому что вот ты в этом своем состоянии всегда будешь хотеть больше, чем тебе хочется. Поэтому весь этот успешный успех — это вот погоня, как у ослика за этой морковкой, которая перед его носом болтается. Чем дальше он бежит, тем дальше эта морковка от него становится. А, понимаете, у нас иногда все воспитание выстроено в этой парадигме: быстрее, выше, сильнее, толще, больше. Ну, с этим нужно что-то менять и какую-то, понимаете, вот эту аксиологию, выражаясь философским языком, базовую систему ценностей в голове нужно изменить. И я, вот честно, тоже с некоторой опасностью вот читаю...
5: С опаской читаю
6: какие-то лозунги, да, там, «Время первых», там, «Общество победителей», там, вот, и в этом вот вижу как раз вот отблески вот будущих этих проблем, потому что, к сожалению, ну, не все будут первыми, не все будут победителями, а просто понимать, что в очах Божьих жизнь человеческая важна, будь ты первый, будь то 999-й, он всех любит одинаково и каждого по-особенному, этого именно месседжа не хватает, мне кажется, в нашем образовании. Хотя, может быть, я что-то, ну, как бы вот свое излагаю, может быть, кто-то со мной не согласится.
5: Но тогда вот эти ценности должны транслироваться, наверное, внутри семьи, потому что если мы, например, соберем класс, а класс, скорее всего, это представители разных конфессий, ну, условно так говоря, да, сейчас уже это такое мешанина, и будем говорить, что Господь любит вас одинаково, если это светская, например, школа, да, среднестатистическая, и результаты вашей четверти не столь важны, то детишки совсем уже будут работать спустя рукава. Так тоже нельзя. Или должна быть какая-то вот эта тонкая грань, и надо балансировать?
6: Вот я, ну, понимаете, там, не директор школы, не министр образования, я не знаю, как на больших группах людей разношерстных практиковать педагогику. Угу. Вот. А все-таки, если мы говорим о людях верующих, как раз вот духовная жизнь и исполнение заповедей, оно не дадут тебе расслабиться. Вот как опять, вот этот же страх Господень и страх, который, ну, как бы вот перед любовью родителей своих, вот, он тоже должен, как мне кажется,

0: Поэтому подлежать равнять и дать всем одинаково высокую планку, это неверно. Так же, как вот, знаете, капитан, парусник, который всегда выставляет одни и те же паруса, обязательно разобьется. Так, если мы с одними и теми же линейками и планами подходим к разным людям, к разным детям, к разной степени одаренности, то ничего хорошего не получится. И в этом смысле вот как раз и труд, и талант педагога. Вот знать, кому нужно вот сейчас вот эту вот планку задрать, а кому, наоборот, сделать ее ниже. Так вот, как про духовную сферу мы разговаривали, кстати, вот в прошедшие Дивеевские торжества, замечательно, за полночь с несколькими духовниками наших православных гимназий беседовали-то так как-то так здорово получилось.
1: Душевно,
0: да, вот именно про особенность духовного окормления ребятишек. Вот вывод такой, лучше вот в отношении там молитв, церковности, лучше не докормить, чем перекормить, чем вызвать у ребенка отторжение от изобилия. Вот и в отношении знаний, в отношении там тех же самых, там, понимаете, пресловутых кружков и какого-то вот этого вот вне школы развития ребенка тоже здесь нужно меру. Меру, и у каждого эта мера, она, соответственно, будет своя. И талант хорошего родителя и педагога вот для этого конкретного Ванечки или для этой конкретной Машеньки вот понимать, что нужно ей здесь сейчас. Иногда детям нужно просто отдохнуть. Вот это вот вывод, который напрашивает сам собой, когда эти лозунги, эти планы несбыточные все перед собой поставили, а физически ребенок просто, простите, не вывозит. А иногда и родители физически это не вывозят. Ну, зачем такие обороты давать, чтобы потом все шестеренки выскочили?
1: Ну, вообще, многим из нас предстоящие месяцы рисуются в радужных тонах. Вот радостное утро, когда мы, хорошо выспавшись, с легкостью просыпаемся по будильнику звонка, и по звонку будильника, извините, и вот мы приводим там детей в школу, и они, помахав нам на прощание, радостно бегут учиться. Вот прекрасный семейный вечер, когда все дела сделаны, мы отдыхаем в кругу семьи, царит идиллия, а, возможно, по радио звучит Шопен. И это тоже хорошо, но есть же ожидания, есть реальность, и, как правило, они иногда, почти всегда, не совпадают. Такое бывает.
0: Да, поэтому замечательное правило аскетическое. Не надо мечтать, не надо себе идеальный мир рисовать. Вот, с благодарностью принимать то, что есть. Сегодня есть какое-то хотя бы приближение к этому идеалу. Слава тебе, Господи, завтра. И это тоже все может пройти. А если сегодня не очень идеально, ну, в конце концов, завтра будет лучше, чем вчера. И здесь мы сами творцы своего счастья или несчастья.
1: А как же тогда подступиться к прокрастинации? Это когда мы откладываем решение того или иного дела на завтра, послезавтра, такой синдром отложенного дела. И что с ним делать тоже человеку православному? То есть есть какие-то специализированные, может быть, молитвы на этот отвод прокрастинации?
0: Мне такие неизвестны. Вот. Я как человек с педагогическим образованием, я дерзну предположить, ну, тоже вот в рамках эфира, вот, что проблема прокрастинации, она как раз является следствием вот этой переориентации образовательного процесса на проектную деятельность. Вот все-таки старая вот эта вот схема с регулярными уроками, регулярными домашними заданиями, более-менее обозримыми, планируемыми контрольными диктантами, она, мне кажется, человека приучает быть в ритме, в тонусе и помогать вот правильно выстроить баланс рабочего времени.
1: То есть она систематизирует, по сути.
0: Безусловно, да. И проектная деятельность — это то, что должно быть сверху уже человека, который научился систематизировать себя.
1: Человек, который научился учиться.
0: Да, да. А вот когда это выдается как данность, как возможность, она получается, ну, как дом без фундамента выстроили, вроде бы красивый, да.
1: Но вот... пришел волк, дунул, и домика как не было.
0: Совершенно верно. Ну, или можно евангельские слова вспомнить, что и ветры налетели, и моря приблизились, и здание-то упало, и было падение сие великое. Ну вот. Такой вот момент. Ну, я как бы дерзаю предположить, я не оправдываю, что вот раньше, понимаете, сахар слаще был, а учителя были строже, и мы были умнее. Нет, понятно, что все меняется, в том числе подходы к образованию, но какие-то базовые, фундаментальные вещи, мне кажется, должны быть. И, ну, вот, не было у нас проблемы в первом классе, понимаете, там с домашними заданиями, с их количеством, с их качеством. Наоборот, хотелось вот большего, потому что вот ты палочки, крючочки нарисовал, а силы еще остались.

0: И вот мечтаешь, когда же будет настоящая школа с уроками, понимаете. Вот. А сейчас, может быть, наоборот, их перегружают и слишком быстро стараются, чтобы они стали взрослыми, осознанными и не сделали тех ошибок, которые делаем мы. Вот. Ну, это, в этом есть тоже некая, мне кажется, опасность.
1: А насколько тогда важно взрослым составлять план? План на следующий, например, учебный год. И в этом плане, например, записать, почему мы хотим, чтобы год отличался от предыдущего. Как бы он должен отличаться был, по нашему мнению. Что бы для этого нужно было сделать? Какие качественные перемены это бы повлекло за собой? Важно ли это? Нужно ли это? И, не знаю, хочется ли это кому-нибудь прописывать? Как вы считаете?
0: Издалека начну. У меня был прекрасный предмет в техникуме. Метрология, стандартизация и сертификация. 3 семестра шел предмет, и там был отдельный блок допуска и посадки и квалитета, он назывался. И как раз вот все там эти соединения, они не должны быть, понимаете, тютелька в тютельку, а всегда должен быть люфт. Вот с планами тоже должна быть вот это именно дельта, люфт. И это не должно быть просто аксиомой, что вот мы как бы сегодня одно, завтра обязательно другое, послезавтра третье. То есть всегда должна быть поправка на ветер, поправка на реальную жизнь. Ну и памятуя слова апостола, здесь для нас, для верующих людей, тоже немаловажно должна быть поправка, если Богу будет угодно. Тут тоже как бы соотносить свои желания и волю Божью тоже нужно уметь.
1: Слушайте, а если, например, поставили какие-то действительно высокие цели, запланировали все, например, прописали это даже, чтобы запомнить всей семьей, что вот с началом нового сезона и нового учебного года вот мы такие, а еще мы вот это делаем, а еще у нас вот такие традиции. Также вынесли, например, на магнитный календарь холодильника все расписания секций и кружков всех членов семьи и какие-то и взрослые тоже дела, которые систематизируют и взрослых людей тоже. Но что-то пошло не так, и все в итоге. Как быть? Как смиряться с этим?
0: Слушайте, мне кажется, есть два способа планирования. Вот это вот то, что вы описали, это внешнее. Это так же, как вот с законотворчеством, понимаете? Сейчас я вам расскажу, как вам правильно жить. Записывайте. Вот. А есть другой подход. Нужно зафиксировать норму. Нужно зафиксировать, как мы живем. Вот как...
1: Когда все спокойны и счастливы.
0: Да, когда нету излишнего стресса, когда тишь да гладь да Божья благодать. И понимать, что... А иногда это даже и не нужно как-то вот отдельно фиксировать. Это, что называется, само собой разумеющееся. И вот здесь эти два подхода, какую-то, вот, понимаете, золотую середину нужно сочетать. Потому что где-то, да, нужен какой-то, понимаете, внешний регулятор. Поэтому как бы не хотелось, да, там, в 8 утра нужно быть уже в школе, а для этого там в 7 утра встать, или там кому-то, может быть, раньше, кому-то, может быть, позже. Вот есть какие-то необходимые графики временные и пространственные, а есть все-таки свобода. Вот поэтому, чтобы опять было спокойно, чтобы этот очередной план не превращался в стресс для всей семьи и для их окружающих людей.
1: Спасибо большое. Сегодня в утреннем эфире с иереем Ильей Третьяковым, кстати, старшим преподавателем преподавательской корпорации Нижегородской духовной семинарии.
0: Руководителем учебно-методического отдела Нижегородской семинарии и прочее, и прочее, и прочее. Она просто, слава богу, просто преподаватель. Для меня этого было бы вполне достаточно.
1: Настраиваемся на новый учебный год и размышляем о том, как правильно в него заходить вместе с детьми, чтобы это было не стрессово для представителей подрастающего поколения, чтобы это совсем нас не выбило из колеи как взрослых людей, как людей еще и в церкви. Ведь церковь тоже... И в церкви начинается тоже определенный новый год. Ну, как бы по новому стилю 14 сентября, но фактически, наверное, тоже все-таки 1 сентября. Но такая вот это невидимый барьер,
0: да,
1: очередной рубеж.
0: А здесь вот церковный ритм, он же тоже соотносится с ритмом жизни горожан, в частности. И 1 сентября — это такая неписанная дата, когда большинство людей возвращается из отпусков, вот, начинается вот это вот... Эти будни начинаются. Начинается, кстати говоря, тоже в обозримом неком будущем подведение итогов года. Потому что остается, собственно, 3 месяца зимнего, новогоднего, рождественского периода.
1: Ну а что
0: же делать-то?
1: Давайте здесь и сейчас.
0: Да. А здесь сейчас вот...
1: А здесь у нас пока еще август, лето.
0: Ну, а завтра уже сентябрь, и сентября вот мы, как городские священники, замечаем, что количество прихожан увеличивается. Вот уже и вчера совершали молебен накануне учебного года, и смотришь, да, что вот и дети в храмы вернулись. Поэтому, да, Новый год, где-то новые лица, где-то уже подзабытые старые. В общем, все это как-то так тонизирует и мотивирует лишний раз Господь Бог поблагодарить, который времена и лето положил во власть своей. Вот расслабленный летний период подходит к концу, начинается период осенне-зимний, основной в плане познавательной деятельности.
1: А ведь, наверное, курсы катехизиса тоже начинаются заново в этом учебном году.
0: Да, еще в этом учебном году у меня начинается новый курс литургики на первом курсе. Вот. И много чего нового, новые студенты вот, в изобильном таком количестве. Все это нам да, как-то так дает сил и надежд на наше будущее.
1: Ну и, конечно, новые книги тоже ожидают всех книгоманов. И наша постоянная рубрика «Православное чтение», в которой отец Илья рекомендует замечательные книги из личной своей библиотеки для христианского чтения, для духовного возрастания, тоже прозвучит в этом утреннем эфирном часе и прямо сейчас.
2: Православное чтение.
1: Отец Илья, что сегодня за книгу рекомендуете вы?
0: Книга из серии «Жизнь замечательных людей». Если бы кто-то кому-то сказал лет 50 назад, что в «Жизни замечательных людей» будут выходить биографии церковных людей, кто-то бы на самом верху партийной иерархии был бы очень недоволен. Но времена меняются, и в издательстве «Молодая гвардия» в серии «Жизнь замечательных людей» регулярно выходят биографии научные, научно-популярные, людей церковных, а вот я сегодня принес в нашу эфирную студию недавно вышедшую биографию не больше, не меньше апостола Петра. Автором этой книги является митрополит Илларион Алфеев, и он предлагает исследование, это больше научное, нежели чем научно-популярное издание, жизни первоверховного апостола Петра. Нам иногда кажется, что те имена, которые упоминаются в святцах, это что-то из области какой-то вот метафизики, метаистории, а благодаря изучению биографических сведений ты видишь, что это живые люди, в общем-то, со своими взлетами, со своими падениями, и Священное Писание — это не только метаистория, но оно еще и исторично. И вот апостол Петр, он является первоверховным апостолом, камнем, на исповедник которого Господь созидал свою церковь, автор двух соборных посланий, и чтобы больше погрузиться в исторический контекст, в его биографии, можно вот это исследование почитать и посмотреть, какие источники есть по жизни этого апостола, кем он был до призвания, как сложилась его жизнь после евангельских событий, или тех событий, которые описаны в Деяниях, где он написал свои соборные послания. Вот владыка Илларион Алфеев, талантливый исследователь, и с научной точки зрения все обосновано там для интересующихся, большие библиографические примечания, и с научно-популярной целью, если почитать, тоже это будет весьма и весьма полезное чтение. Вот чего вам и желаем благодаря нашей рубрике «Регулярной православное чтение».
1: Ну, надо же, это вот тот самый случай, как мы с отцом Дионисием тут недавно говорили про святителя Спиридона Тримифунского, что, будучи у нас в гостях в Нижегородской области, у нас была замечательная возможность познакомиться с этим святым лично, а у него была возможность познакомиться и с нами тоже. И вот здесь тоже такой момент личного знакомства с апостолом.
0: Да, не больше, не меньше. Не только молитвенного, но и такого биографического знакомства. И еще и в пространственно-временных координатах посмотреть на его путешествия, вот, на его поступки, на его взлеты, на его падения, на его исповедание тоже. Все это весьма и весьма полезно для нашего личного духовного опыта.
1: И это, конечно же, очень интересно, и не могу не напомнить о том, что рекомендации отца Ильи в рубрике «Православное чтение» мы публикуем в историях группы «Радиообраз» во ВКонтакте, а еще делаем такие закладки в моментах, тоже это титульная страница сообщества сообщества «Радиообраз». И в правой колонке есть такой раздел, называется «Моменты», и там «Утро на образе». И вот в этих «Утрах на образе» все букинистические, ну почти все, букинистические рекомендационы от отца Ильи можно найти. А еще можно найти эти же рекомендации на личной странице отца Ильи в ВКонтакте. Поэтому не оставайтесь в стороне, давайте дружить, общаться, беседовать, отвечать на ваши вопросы и обсуждать хорошие книги, которые...
0: Читать хорошие. И, кстати, обсуждать можно... с детьми. А как раз в контексте нового учебного года тоже хорошее такое упражнение по единению с подрастающим поколением. Читать хорошие книги.
1: В общем, огромное количество мы вам уже подкинули пищи для ума. Теперь остается только это все подумать и начать что-то менять в лучшую сторону.
0: И не откладывать на завтра.
1: Действительно. Тем более, что сегодня еще лето, а завтра уже осень.
0: Ну, что ж.
1: Надо пойти прощаться с летом.
0: Да, кстати.
1: Успение лета сегодня.
0: Да, колыбельное.
1: И оно.
0: Вот, колыбельное лето.
1: Споем. А прямо сейчас. А утро на «Радиообраз» подходит к своему завершению, а эфир на «Радиообраз» продолжается, а мы пойдем петь «Колыбельное лето».
0: Доброго, благословенного дня.
1: Всего доброго. Услышимся.
2: Доброе утро на «Радиообраз».

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ. Итоговый выпуск новостей» в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. Ковчег с десницей святителя Спиридона Тримифунского в течение 3 дней пребывал в Нижегородской епархии. Это величайшая христианская святыня, доставленная в Россию с острова Корфу по благословению святейшего патриарха Московского и вся Руси Кирилла для поклонения и духовной поддержки верующих. Поклониться ей можно будет в 12 регионах страны. В Нижегородской епархии встреча ковчега состоялась 25 августа у святых врат Свято-Троицкого и Серафима Дивеевского женского монастыря при стечении большого числа прихожан и паломников. Ее возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Затем участники встречи прошли со святыней по Святой Канавке. Далее ковчег с десницей святителя был торжественно перенесен в Преображенский собор Дивеевского монастыря, где состоялось всеночное бдение с акафистом святителю Спиридону епископу Тримифунскому. Проводы мощей из Дивеева в Нижний Новгород прошли днем 26 августа. В тот же день их встретили в Нижнем Новгороде на пересечении улиц Стрелка и Самаркандская. Встречу возглавил глава Нижегородской митрополии. Оттуда святыня крестным ходом была принесена в кафедральный собор в честь святого благоверного князя Александра Невского. Доступ к ней был открыт круглосуточно. В храме совершались божественные литургии и молебны с акафистом. Проводы ковчега состоялись вечером 27 августа. Молебен святителю Спиридону епископу Тримифунскому возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. По завершении богослужения владыка Георгий, обращаясь к собравшимся, отметил, что минувшие 3 дня были ознаменованы для нижегородцев большой духовной радостью, связанной с пребыванием мощей преподобного Спиридона Тримифунского, и особая милость Божия, что нижегородцы смогли прикоснуться к такой святыне. Отметим, что за 2 дня в Нижнем Новгороде к мощам приложили 70 600 человек. Всего за 3 дня в Нижегородской епархии, в том числе в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском монастыре, к святыне приложились 95 600 человек. Это паломники из Москвы, Приморского края, Нижегородской области и соседних с ней регионов. 28 августа Русская Православная Церковь отметила праздник Успения Пресвятой Богородицы. Это один из 20-х православных праздников. Он установлен в память о смерти Божьей Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, по строгости сравнимый с Великим постом. Успение – последний 20-й праздник православного церковного года, заканчивающегося 13 сентября по новому стилю. У него есть 1 день предпраздноства и 9 дней попраздноства. В 20-й праздник Успения Пресвятой Богородицы митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию в Успенском соборе Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Правящему архиерею сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Соромский Иннокентий, клирики епархии. На богослужении присутствовал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишес. В храме вместе с прихожанами молились ученики Саровской православной гимназии имени преподобного Серафима Саровского, их родители и педагоги. По окончании богослужения состоялся крестный ход вокруг собора. Обратившись к собравшимся со святительским словом, глава Нижегородской митрополии поздравил всех с Днем Успения Божьей Матери, престольным праздником Свято-Успенской Саровской пустыни. В тот же день, в 20-й праздник Успения Пресвятой Богородицы, митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий совершил в Свято-Троицком Серафимо-Дивеевском женском монастыре утреннюю с чином погребения плащаницы Божьей Матери. После богослужения, которое состоялось в Преображенском соборе обители, его участники прошли крестным ходом по монастырю, а затем по Святой Канавке, украшенной цветами. В Серафимо-Дивеевском монастыре в праздник Успения традиционно совершается украшение Святой Канавки цветами. Эта красивая традиция связана с чином погребения Пресвятой Богородицы, когда плащаницу после вечернего богослужения крестным ходом, символизирующим погребальную процессию, проносит по канавке. Традиция украшения канавки ежегодно привлекает в обитель со всех уголков страны огромное количество паломников и волонтеров, желающих принять участие в работе по украшению. Путь для крестного хода с плащаницей Божьей Матери украшается сотнями живых цветов разных сортов, размеров и окраски. По всей длине канавки, а это около 800 метров, орнаменты не повторяются. Участие в украшении канавки в праздник Успения Пресвятой Богородицы приняла корреспондент радио «Образ» Виктория Скачкова. Ей слово.
1: Такое бывает только раз в году. Православная святыня, канавка Царицы Небесной, на 1 день превращается в цветущий райский сад. Здесь паломники со всей России – Уфа, Крым, Краснодар. Люди приезжают на праздник Успения, приносят цветы и в условленный час начинают украшение канавки. Верующие выкладывают из цветов чудесные узоры. На канавке, привычно тихой, молитвенной, царит оживление. Многие за этой чудесной работой поют «Богородица Девы Радуйся». Канавка покрывается ярким цветочным ковром. Все украшающие в один голос говорят, что делают это для Божьей Матери. Люди приезжают в этот день специально, чтобы сообща сделать рукотворную красоту во славу Божию и на радость Пресвятой Богородице.
0: 29 августа в Нижнем Новгороде у Кафедрального собора в честь святого благоверного князя Александра Невского состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Он был организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. На мероприятии присутствовал митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Обращаясь к собравшимся, глава Нижегородской митрополии отметил, что фундаментом страны многонационального народа является традиция. И основываясь именно на традициях предков, нужно строить и сегодняшний день, и обращать взгляд в будущее. В начале концерта архиерейский хор Нижегородской епархии исполнил тропарь святому благоверному князю Александру Невскому. В шестой раз масштабное культурное событие объединило классическую музыку, художественное слово и современные мультимедийные технологии. В этом году фестиваль был посвящен истории славных побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны. Концерт был разделен на несколько тематических блоков, каждый из которых посвящен отдельной исторической эпохе. В нем принимали участие солисты и оркестр Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина. Режиссером Великой Руси в этом году выступил режиссер Большого театра Игорь Ушаков. И в завершении выпуска еще одна информация. 31 августа в 11 часов в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода состоится молебен на начало нового учебного года. Богослужение возглавит митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Перед началом молебна глава Нижегородской митрополии совершит божественную литургию. Школьников, студентов, учителей и преподавателей приглашают помолиться перед новым учебным годом. На этом итоговый выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

у подножия креста. День за днем. Дневник православного священника. 31 августа. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Первое послание Петра, глава 4, стих 1. Все мы страдаем, и часто тот страдает всего более, кто менее это выказывает. Одному Богу известны некоторые скорби. Только в Священном Писании находим мы слова утешения: «Вне Бога ничто не может нас успокоить». У подножия креста всякая скорбь меняет свой образ, освещается, как бы преображается соразмерно с нашей верою. У креста сосредоточены все страдания, и в нем все они получают объяснение и смысл. Скорбь наша теряет всякую горечь при одной мысли о том, что она приближает нас к Христу и тем самым некоторым образом уподобляет нас Ему. В минуту самого жгучего горя, самого мрачного уныния нас может утешить лишь одно – страдания не миновали самого Христа. Он нес наш крест на себе прежде нас, и крестом этим Он нас к себе призывает. Вооружившись той же мыслью, мы будем принадлежать Ему всецело.

0: Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшняя утренняя цитата на радио «Образ» от святителя Игнатия Брянчанинова. «Преснодева превыше всех святых, как по той причине, что сделалась матерью Бога человека, так и по той причине, что она была самой постоянной, самой внимательной слышательницей и исполнительницей учения, возвещенного Бога человеком». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Земные ангелы Руси.
1: В прошлых наших беседах, дорогие радиослушатели, мы достаточно подробно говорили о стремлении древнерусского иночества оказать в меру своих сил благотворное и умиротворяющее влияние на отношения между князьями, правившими в русской земле. Вы, наверное, помните, как иноки Киево-Печерской лавры выдвигали и всеми доступными им средствами пропагандировали идеал братского союза князей, руководимых киевским великим князем, их совместных действий в начинаниях, касающихся всей русской земли, но в то же время вполне независимых во внутренних делах своих княжеских отчин. Реальные междукняжеские отношения в Древней Руси то приближались к этому своеобразному идеалу общеродового владения русской землей, то, к сожалению, гораздо чаще отдалялись от него из-за княжеских усобиц. Но голос русского монашества всегда громко и нелицеприятно осуждал нарушителей общерусского единства. Однако не только вопросы высокой междукняжеской политики побуждали иноков обращаться к течению жизни среди мирской части древнерусского общества. Не меньшее значение в монашеской проповеди придавалось и проблемам простых людей, слабых мира сего, особенно тогда, когда власти злостно ущемляли права простолюдинов. Яркий пример тому мы находим на страницах летописного свода, который был составлен около 1095 года в Киево-Печерской лавре при игумене Иоанне. В это время, в конце XI столетия, великий киевский князь Святополк Изяславич был занят политическими интригами и передал все внутренние дела киевской земли в ведение своих чиновников, тиунов. А те вступили, в преступный сговор с киевскими ростовщиками. Ростовщики давали киевлянам деньги в рост, а затем подавали тиунам заведомо ложные иски на своих должников, которые якобы не полностью рассчитались со своими взаимодавцами. Тиуны, прекрасно зная о несправедливости обвинений, тем не менее иски удовлетворяли и налагали на киевлян огромные судебные штрафы, так называемые «виры» и «продажи», как они назывались по-древнерусски. Но, очевидно, и сами тиуны в данном случае не оставались в накладе. Вот об этой ситуации резко и открыто было написано в том самом летописном своде Киево-Печерского игумена Иоанна. Летописец звал своих современников вчитаться в историю прошлого Киевской Руси, вглядеться в образы древних князей и их дружины, как обараху русская земля и иные страны приимаху подся, то есть как они обороняли русскую землю и иные страны принимали под себя. Те князья не собирали многого имения, не налагали на людей вир и продаж, а кормили дружину свою, воюя другие страны. И дружины их, нежадаху глаголюще, малыми есть княжи 200 гривен, не украшали жен своих золотыми обручами, но довольствовались и серебряными. Поэтому летописец предлагал: «Да отсели, братья моя возлюбленные, останем от несытства своего, но довольно будет урок вашими, никому же насилие творяши». И предупреждал, что вот за это несытство нынешних дружинников киевского князя Бог и навел на Русь поганых. Под наведением поганых на Русь в конце XI века подразумевались нашествие половцев на Киев и киевские земли. Однако этот страстный голос в защиту социальной справедливости, очевидно, не был услышан власть придержащими. И поэтому через столетие с небольшим, после того, как игумен Иоанн внес на страницы своего летописного свода это яркое публицистическое обращение, Русь постигла гораздо более страшное и гибельное монголо-татарское нашествие, которое во многом явилось объективным следствием того, что страстный призыв к установлению социальной справедливости, звучавший из монашеских уст, так и не был претворен в жизнь.
0: Земные ангелы Руси.

0: Потом взял.
1: Такие старинные таблеточку этого глиокладина. Втыкаем черенок и накрываем его пластиковой бутылкой. Еще о размерах черенка. Многие считают, что чем черенок больше, тем лучше. А на самом деле это не так, потому что корней у черенка нет, и он существует только за счет своих запасов. А потом, вот если у череночка образуются корни, то вот этим молоденьким корешкам придется кормить весь этот здоровенный черенок. Поэтому отрезают черенок всего с двумя междоузлями. То есть одна почка у вас внизу, в земле закопанная, вторая почка с листочком над землей и, может быть, еще третья почка, не больше. Дальше листовые пластинки мы с вами уменьшаем. Нижний листок с почкой, где вот нижняя почка, убираем совсем. А второй и третий листочек мы укорачиваем ровно наполовину. Там остается всего две листовых пластиночки. Вот если у розочки 5 этих листочков там, в этом сложном листе, то мы оставляем только две листовых пластинки. И вот такой черенок сажаем. Еще спрашивают, где делать срез по отношению к почке. Вот нижний срез лучше делать под самой почкой. Но я вам сказала, что мы берем черенок с пяточкой, поэтому, собственно говоря, как получился он там у нас, так и получился этот срез. Будьте уверены, там около этого среза уже есть заложенная почка. А другой срез на верхушке этого черенка мы делаем на сантиметр, на полтора выше, чем почка. После того, как мы посадили в грунт, положили туда таблеточку глиокладина, полили обязательно. Поливать до каши не надо. Нужно только увлажнить, умеренно влажную почву сделать. Все, и накрыли этот горшочек срезанной пластиковой бутылкой. Вот литровая бутылка или полуторалитровая у вас хорошо подойдет на этот диаметр 10 сантиметров вот этого горшочка. Внизу горшка обязательно должны быть дренажные отверстия. И чем шире они, тем лучше. Идеально, когда они размером с карандаш. Бывает, знаете, как проткнут ножницами острым или шилом каким-то, считают, что это нормально. На самом деле это сливное отверстие, оно заиливается, засоряется, и получается, что в вашем горшочке может быть застой влаги. От этого череночек ваш погибает, загнивает. А вот если хорошие дренажные отверстия, там застой влаги у вас никогда не будет. Можно еще как укоренять? Вообще взять только пластиковую бутылку и разрезать ее пополам. Внизу сделать вот эти дренажные отверстия хорошенечко, проковырять там ножницами, да? А вторую часть бутылки разрезать вдоль. Вот вы сделали разрез пополам этой бутылки и дальше разрезаете эту бутылочку по высоте, да, через примерно 3,5 сантиметра делайте несколько вертикальных разрезов. Для чего это нужно? Чтобы вот эта верхняя часть очень хорошо, удобно зашла в нижнюю часть. Вы так вот попробуйте сделать, все поймете, и у вас получается идеальное такое почти герметичное соединение. Вот если вы так сделаете, то поливать ваш черенок практически не придется в течение там месяца, а то и полутора, потому что испарения в такой вон конструкции практически нет. Нужно только проветривать, потому что вот очень часто с поливом как-то не угадаешь, и бывает очень сильный конденсат. И опять же, черенок тоже может загнить. А если мы будем проветривать, открутили пробочку, подержали там 10 минут, все достаточно, снова закрыли. Все очень просто. Если с поливом вы угадали, там такой умеренный конденсат, очень умеренный. И поливать не нужно. И успокойтесь, и где-то месяц-полтора не смотрите вы на этот черенок. Ставить его, конечно, нужно не на солнце, а куда-то в притененное местечко. Температура для укоренения должна быть не ниже 22 градусов. Вот, в общем-то, осенью у нас в квартире примерно так и есть. И вот дальше он у вас стоит. Стоит этот черенок, вы на него посматриваете, иногда проветриваете, и вдруг в один прекрасный день вы видите, что проснулся там листочек. Если ничего не происходит, ну, значит, не удалось. Иногда бывает, что очень долго черенок стоит и не загнивает, то есть не чернеет, никакой плесени там не образуется у него, но и не укореняется. Есть такие тугодумные. И вот стоят, а потом раз, и через месяца три, может быть, к весне только проклюнутся, такое тоже бывает. Естественно, в грунт высаживать такой черенок осенний нельзя. Мы оставляем это зимовать дома. И бывает, что этот черенок очень здорово начинает зимой расти и перерастает свою бутылку. Естественно, мы это все открываем и накрываем пакетом, потому что в наших

0: квартирах очень сухо. И этому черенку плохо. И иногда еще паутинный клещ на него нападает именно из-за того, что вот жарко и сухо. А под пакетиком он может себе прекрасно существовать. Можно сделать отверстия в этом пакетике небольшие, для того, чтобы воздух туда поступал. Но все-таки под пакетом будет более высокая влажность, чем окружающая среда. Вот в таком виде под пакетом ваш черенок благополучно доживет до весны. Если он очень сильно начинает расти, ну, можно ему макушку укорачивать ножницами, чтобы он не сильно спешил. А к весне уже, где-то апрель месяц, вот вы выставляете его на солнышко. И опять же, вот резко выставлять на солнце, скажем, на открытый балкон не надо, иначе он у вас после комнатного содержания может просто подгореть. Нужно как-то аккуратненько его готовить постепенно вот к такому переходу на открытый воздух. Вот вроде бы такие сложности, да, но если вы один раз, второй раз попробуете, вполне возможно, что у вас все получится. Нужно просто понимать всю технологию. Нужно соблюдать определенную стерильность. То есть вот мы что сделали? Обеззаразили почву этим глиокладином, таблеточкой глиокладина. Дальше нужно проявить терпение и не лить воду в этот черенок. Ой, мне кажется, он там сухой. Если под бутылкой есть конденсат, значит, поливать его не нужно. И третий момент – не выставлять сразу на яркое солнце, потому что это тоже очень распространенная ошибка. У человека здорово прижился этот черенок, и думает он сейчас, вот он на солнышке, у меня тут погреется, а сделал ему только хуже, потому что вот эти палящие лучи, нежненькие листочки, они могут просто сжечь. Вот так, дорогие друзья, я желаю, чтобы у вас все замечательно получалось.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Брови.
0: Автор.
1: Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев.
2: Песня группы «Иван Купала. Брови» представляет собой обработку народной песни «Заклички», известной под названием «Яша», или вариации на тему свадебного фольклора, где девочки водили хоровод вокруг мальчика, сидящего в центре. В песне описывается, как мальчик, Яша, под ореховым кустом думает о своей будущей невесте, ее имени и откуда она прибудет. Творческий метод группы «Иван Купала» заключается в соединении фольклорных материалов с современной электронной музыкой, поэтому «Брови» — это современная аранжировка старинной народной забавы и песни, которая получила новую жизнь и популярность благодаря группе.
1: Исполняет группа «Иван Купала».

«Добрая песня» на радио «Образ». Радио.

0: История вещей.
1: Из всех музыкальных инструментов скрипка является одним из самых требовательных к исполнению. Ее иногда называют королевой оркестра. И сегодня она является героиней нашей программы. Предшественником скрипки в разных культурах были различные инструменты. Так некоторые историки предполагают, что смычок появился в Индии. Оттуда он попал к арабам и персам, а от них уже перешел в Европу. Предшественниками скрипки были арабский рибаб, испанская фидель, германская ротта и британская крота. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных смычковых – виолы и скрипки. Виола появилась раньше. Она была разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже на плечах. Отсюда, кстати, итальянское название скрипки – виолино. Долгое время скрипка считалась простонародным инструментом и не звучала сольно. На ней играли бродячие музыканты. Основным местом ее звучания были трактиры и кабаки.
2: Интересный факт. Известный ученый Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищенный его игрой, местный журналист на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении скрипача-виртуоза Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал ее знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый.
1: В 16 веке за изготовление скрипок берутся итальянские мастера. Мастером, изготовившим первую современную скрипку, считается Гаспаро Бертолотти. Большой вклад в изготовление скрипок внес Никколо Амати. Над усовершенствованием звучания скрипки работали также ученик Амати Антонио Страдивари и другой мастер Андреа Гварнери. В 17 веке скрипка становится сольным участником оркестрового состава. Диапазон и красота звучания музыкального инструмента настолько широки, что для скрипки пишутся произведения всех музыкальных жанров. Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году композитором Бьяджо Марини. Кстати, у скрипачей есть профессиональное заболевание – глухота на одно ухо. В современном оркестре насчитывается около трети скрипачей от общего числа музыкантов. Звучание скрипки очень точно передает эмоциональность музыки. Ведь недаром существует выражение «струны души». Вполне возможно, что если бы душа была музыкальным инструментом, это была бы скрипка.

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: Нижегородский Кремль – это памятник градостроительства и архитектуры федерального значения. Административный центр Приволжского федерального округа Нижегородской области и Нижнего Новгорода. Музейный и культурный центр. А территория Кремля объявлена заповедным местом. Здесь находится 15 памятников истории и культуры. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю вам познакомиться с некоторыми из них. Собор Архангела Михаила – самое древнее из дошедших до нас сооружений в Кремле. Еще в 1221 году при основании Нижнего Новгорода здесь была срублена первая в городе деревянная церковь во имя святого Михаила Архангела, покровителя русского воинства. Храм перестраивался 4 раза. Дошедший до нас каменный собор Архангела Михаила построен в 1628-1631 годах. Это выдающийся памятник древнерусской архитектуры. Именно он открыл в русском каменном зодчестве особый ряд шатровых храмов, которые возводились в память о каких-либо больших событиях. Михаило-Архангельский собор повелел построить первый царь династии Романовых Михаил Федорович в память о подвиге Нижегородского ополчения 1612 года и своего восшествия на престол. В этот храм в 1962 году переместили прах Кузьмы Минина. Самый старый монумент Нижнего Новгорода тоже связан с героями ополчения 1612 года. Находится он неподалеку от Михаила-Архангельского собора. Это обелиск в честь организаторов народного ополчения Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Он был установлен в 1828 году. Гранитный обелиск изготовлен в Петербурге. Состоит он из 15 плит розового карельского гранита. Ствол обелиска и пьедестал выполнены из цельных плит, основание составное. С северной и южной сторон пьедестала имеются бронзовые позолоченные барельефы, один из которых посвящен Кузьме Минину, а второй – Дмитрию Пожарскому. Углы барельефов визуально закреплены 4 выпуклыми розетками. В настоящее время памятник дополнен элементами благоустройства в виде 4 Г-образных клумб, облицованных полированным розовым гранитом. Хранит Нижегородский Кремль и память о первых жителях Нижнего Новгорода. У Ивановской башни Кремля, той самой, откуда двинулось в путь Нижегородское ополчение, в 1976 году был установлен памятный знак «Первые нижегородцы». На нем выбиты дата основания города и рельефные изображения первопоселенцев, а также текст «И поставят на устье Акирики град камень и крепок зело, и не одолеют его силы вражеские». Этот монумент был установлен в честь 755-летия Нижнего Новгорода. А памятник основателю Нижнего Новгорода, великому князю Георгию Всеволодовичу и его духовному наставнику святителю Симону был установлен в 2008 году, к 500-летию Нижегородского Кремля. Место для него было определено на главный плац Парадной площади перед Михаило-Архангельским собором, самым древним зданием Нижегородского Кремля. На этом я с вами не прощаюсь. Мы обязательно продолжим гулять по нашему городу.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявление. 6 копеек в розницу.
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Голодовка заключенных коммунистов в каирской тюрьме. В связи с голодовкой, объявленной в каирской тюрьме 3 коммунистами, вся египетская печать полна описаний тяжелого тюремного режима и требует улучшения последнего, по крайней мере, для политических заключенных. Газеты указывают, что по существующим в настоящее время правилам заключенным воспрещается носить обувь как в тюрьме, так и вне ее во время работ. Заключенный должен спать на голых нарах. Пища заключенных состоит из небольшого куска черствого хлеба. Повышение налогов на хлеб. Французский совет министров в целях борьбы с дороговизной постановил повысить на 25% налог на мучные экстракты и сохранить 10% налог на мучные суррогаты. Эти меры приняты в предположении, что они дадут экономию 8,5 миллионов квинталов. Квинтал – это 100 килограммов. Аресты и обыски в Румынии. Румынская охранка сообщает о раскрытии в Бухаресте нелегального коммунистического собрания, на котором был арестован, приговоренный заочно к 10 годам тюремного заключения, бывший депутат Борис Степанов и бежавший в 1923 году из тюрьмы Констанца бессарабский коммунист Ткаченко. Когда полиция нагрянула, собравшиеся прибегли к оружию, чем воспользовался третий присутствующий на собрании бессарабец Тимофей Марин и сбежал. Охранка утверждает, что Степанов прибыл из Вены, куда он в свое время бежал, и что цель его приезда – организация коммунистической пропаганды в Румынии. Сообщается, что продолжаются дальнейшие обыски и аресты, особенно в Семиграде.
3: Губернская хроника.
4: Выставка крестьянских достижений. При сельскохозяйственной выставке Ермаркома организован павильон крестьянских достижений с отделами садоводства и огородничества. Большое участие в этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
3: Письмо в редакцию.
4: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

солнца. Август — это на реверанс вышли герои балета. Август — это последний шанс. Лето, звезды градом, воздынь.

Легкий. Вот и окончен цветной сеанс фильма с названием «Лето». Август — это последний шанс.

0: «Жили-были когда-то». Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Содержание городом общественных бань источники отмечают еще и в XVI веке. Они называются «баня народская», то есть «народная», «общественная». Встречается упоминание банников, которые содержат такую баню. Подобно кабакам, бани также сдавались на откуп. Из условий пользования банями видно, что это были по существу чем-то вроде постоялых дворов. Откупщикам разрешалось ставить бани в разных местах города или уезда и на продажу всякий харч и квас непьяной, и конский корм, овес и сено держать. А пьяного питья им вина, пива и меду и брак пьяных не держать. Квас квасить кислошную грушею, а не дрожжами, чтоб брожения не было. И табаку, и карт, и зерновых костей у себя не держать и не продавать. Ну и так далее. А, еще веники иметь в торговых банях. Это характерно для XVI века. По всей видимости, исходя из этого описания, в торговой бане можно было остановиться на ночлег, поставить лошадей, помыться, отдохнуть после этого, закусить, переночевать. Но, как мы с вами обратим внимание, хмельные напитки, азартные игры, в отличие от кабаков, в банях были запрещены. Правда, в ряде донесений 17 века с различных городов упоминается, вот мы как-то говорили еще раньше про азартную игру «Зернь», упоминается игра в банях. То есть, по всей видимости, вопреки запретам, бани пытались использовать и по другому назначению. Таким образом, получается, что торговая баня должна иметь не только мыльные помещения, но и целый ряд других построек, которые бы обеспечивали вот весь перечень того, что мы с вами назвали. Собственно, баня или мыльная должна была обеспечиваться специальным колодцем, иногда даже несколькими, для свежей воды. Поэтому-то бани чаще всего и стояли на берегах рек, где необходимой водой их можно было обеспечивать в достаточном количестве. Русская баня, мы все это прекрасно с вами знаем, отличается от бани восточной тем, что в ней применялся влажный, а не сухой пар. Парной устраивалась печь-каменка, раскаленные камни, которые поливали не только водой, но и квасом, и стояла бадья с холодной водой. В торговой бане, судя по дошедшим до нас рисункам 17 века, были довольно благоустроены раздевальни и предбанники. Посетители снабжались вениками, шайками. Не исключено, что были и мойщики, а некоторые, возможно, приходили в баню со своими слугами. Мыльное помещение было гораздо просторнее, чем в домашней бане. Оно было рассчитано на мытье нескольких десятков людей. При этом вот я хочу обратить ваше внимание на тот факт, который зафиксирован и наблюдениями иностранцев, и отечественными документами. Мужчины и женщины мылись в одном помещении, и в этом не было ничего зазорного. Во всяком случае, запрет церковного собора 1551 года, то есть это середина XVI века, он отмечал, что в банях мужи и жены, и чернцы, и черницы в одном месте моются без зазору, и требовал прекращения этого. Но традиция, судя по тому, что мы знаем, она сохранялась и дальше. В частности, например, об этом пишет Алиарий, причем он отмечает в городе Астрахани, что в бане мужчины и женщины мылись в разных помещениях, но такая интересная деталь. Муж мог пройти поговорить с женой, едва прикрывшись веником, как мы сейчас сказали, в женскую половину, и в этом тоже не было ничего зазорного. И здесь не было повода ни для блуда, ни для каких-то других там скабрезностей или еще чего-то. Вот знаете, я не случайно обращаю на это внимание, казалось бы, ну как же так? Разве такое возможно представить вот это сегодня и сейчас? Это еще один нюанс, который позволит нам чуть позже заглянуть во внутренний мир русского горожанина и попытаться разобраться, что для него было недопустимо, позорно, а что, то, что нам сегодня кажется недопустимым, было вполне естественным и привычным и не провоцировало его на какие-то аморальные действия. То, что в Нижнем Новгороде была торговая баня, мы опять знаем это вот из бесценного источника, из Песцовой книги 20-х годов 17 века. Она находилась в начале Почаинской улицы. А Почаинская улица сохранила свою трассировку вплоть до настоящего времени. Она, по сути дела, не изменилась с 17 века. Так что где-то недалеко, там, где она спускается вниз улицы Рождественской, Может быть, даже где-нибудь примерно, где сейчас мебельный салон Камея, вот в этом месте где-то находилась торговая баня. Вполне понятно. Рядом река Почайна, воды много. Вот здесь удобно делать мыльню. Но я вам предлагаю не ходить в баню. Мы с вами только о ней поговорили и обозначили место, где она находится. Что еще мы бы могли с вами разглядеть на торгу? На торгу мы могли бы еще обнаружить земскую избу. Это место организации общественного управления городом, место организации управления посадами. Хотя я полагаю, что до 17 или, по крайней мере, до 16 века навряд ли такая организация могла в городе существовать. Поэтому я только об этом упомяну, и продолжать мы этот разговор не будем. Надеюсь, что картина русского торга получилась достаточно разнообразной, может быть, в какой-то мере неожиданной, но она понятна, логична, что необходимо было и торговому человеку, и тем, кто посещал торг для своих каких-то приобретений, для нужд. Все, что ему там было необходимо, здесь можно было найти.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.

0: Санкт-Петербург, Валаам, Кронштадт. Остров Валаам называют Северный Афон. По преданию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие в северных пределах, прошел через Киев и далее дошел до Валаама, где благословил горы каменным крестом. Святые преподобные Сергий и Герман, пришедшие из Византии, основали здесь монастырь, давший миру много святых подвижников. Господь увенчал русскую землю целым сонмом святых. В 1724 году в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры были перенесены святые мощи благоверного князя Александра Невского, стараниями которого распространялась проповедь христианства и в северных землях, несмотря на все политические коллизии. За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил блаженную Ксению Петербургскую. Над могилкой блаженной Ксении на Смоленском кладбище построена часовня, куда каждый день за помощью приходят люди. Величайшим аскетом был святой и праведный Иоанн Кронштадтский, который тщательно скрывал от людей свое подвижничество. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре», — говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, это образ Божий, со злом, который в нем». С таким убеждением он шел к людям, возрождая всех силою своей истинно пастырской, сострадающей любви. Итак, по прибытии в Санкт-Петербург группа паломников, которая отправилась в это путешествие, посещает Александро-Невскую лавру. После монастырской трапезы переезд в город Сартовало. Это город в составе республики Карелии, расположенный в Северном Приладожье. Входит в перечень исторических городов России. Там паломники окажутся на подворье Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. А дальше – Константино-Еленинский женский монастырь. Обитель эта хранит очень большое количество значимых православных святынь. Это, например, частицы мощей равноапостольных Константина и Елены, святителя Николая Чудотворца, Анастасии Узорешительницы, Параскевы Пятницы, великомученика Пантелеймона, святого Спиридона Тримифунского, святого Василия Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других угодников Божиих. Особо почитается в монастыре чудотворный образ Божией Матери Всецарица Афонского письма. Через эту икону обильно изливается благодать исцелений и помощи людям, страждущим онкологическими заболеваниями. А вот уже затем путь паломников лежит сначала на подворье Валаамского монастыря, а далее и в сам монастырь. Ехать туда почти 3,5 часа. Разместившись в монастырской гостинице и побывав на увлекательной экскурсии, вечерня в Спасо-Преображенском соборе. Малое повечерие, а вот с восходом солнца – полуношница. Утренне – часы. Паломники отправляются на божественную литургию. Немного отдохнув, новые активности и новые впечатления. Экскурсия «Новый Иерусалим» и Каневские острова. И уже после – отправление с острова Валаам в Петербург. Ведь впереди еще большая насыщенная программа, но перед этим, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы, свободный день, в котором паломники смогут заниматься чем-то по своему усмотрению. Но затем снова в путь. Из Петербурга переезд в Кронштадт, вместо многолетнего служения святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Для этого ранний подъем, и до отправления паломники еще успевают побывать на Смоленском кладбище, где находится часовня блаженной Ксении Петербургской. Там покоятся ее мощи. В Кронштадте путешественников привлекает морской собор. Обязательно поинтересуйтесь у экскурсовода, почему он так называется. Многие также стремятся попасть в музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. По возвращении же из Кронштадта обратно в Петербург. Последние святые места, которые предстают взору путешественников. Это Ставропигиальный женский Иоанновский монастырь. Еще по желанию можно сходить в церковь Троицы Живоначальной, а там чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. Затем Александро-Невская лавра и обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен. Но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения. Приметы пушкинской поры. Кабинет.
2: В пушкинские времена кабинет являлся преимущественно мужским царством, хотя существовали и дамские кабинеты. Основу обстановки кабинета составляли книжные шкафы, обычно стоявшие вдоль стен. Непременная принадлежность кабинета – письменный стол, бюро, секретер, конторка, мягкие диваны, обитые кожей. Специальные секретные замки, замысловатые ящички и тайнички – позволяли хранить документы, интимную переписку и другие приватные вещи. Изготовлением такой функциональной мебели в пушкинском Петербурге занимались знаменитые братья Гампс. Кстати, за кресло фирмы Гампс, которое Пушкин купил для своего кабинета в последней квартире на Мойке, он так и не смог расплатиться. И долги его, как известно, заплатил император Николай из казны. Убранство кабинета дополняли бюсты на шкафах и камине, портреты на стенах, этажерки с дорогим фарфором и безделушками. В «Евгении Онегине» мы читаем подробное описание многочисленных мелочей, что украшали кабинет философа 18 лет.
1: Янтарь на трубках Цареграда, фарфор и бронза на столе, и чувств изнеженных отрада, духи в граненном хрустале. Гребенки, пилочки стальные, прямые ножницы, кривые, и щетки 30 родов и для ногтей, и для зубов.
2: Так описывает Пушкин кабинет Онегина, и в те времена, 200 лет тому назад, все это было необходимо, чтобы быть дельным человеком и думать о красе ногтей. Модные вещи и вещички, детали одежды и интерьера, как и сейчас, имели не только прямое назначение, но несли легко прочитываемую информацию о своем владельце, его социальном статусе и культурном уровне.

0: Когда б вы знали, из какого сора?
1: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
0: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами уже начали разговор о том, как насекомые представлены в литературном произведении. В частности, говорили о собрании насекомых Александра Сергеевича Пушкина. Но надо сказать, что вот такой коллекционный вариант, он появился гораздо позже, чем просто начали использовать насекомых для обозначения каких-то очень интересных ситуаций. Образы насекомых в любой национальной литературной традиции относятся к одним из самых частотных и имеют фольклорно-мифологическую природу. При этом есть насекомые, в созерцании которых несет положительные смыслы. Например, когда мы следим за полетом бабочки, то мы всегда задумываемся о красоте, о гармонии мироздания, но вместе с тем о хрупкости, мимолетности жизни и вот этой красоты, которая промелькнет и исчезнет. Пчела, если мы наблюдаем за ее полетом, да, и читаем про нее, она всегда связана с идеей созидательного труда, жизнестроительства. Те же самые ассоциации у нас вызывают копошащийся муравей. Но гораздо чаще насекомые вызывают иные, малоприятные, негативные эмоции. Разные клопы, мухи, блохи, жучки отравляют жизнь человека, мешают ему, не дают спокойно уйти в сон, получить наслаждение от размышления. Клопы на постоялом дворе, назойливая докучная муха, которая мешает наслаждаться летним покоем – все это бытовые детали, подробности повседневной жизни, но в них всегда заключался огромный потенциал для символизации. И мы с вами даже говорили об этом сюжете «Мысли как мухи», да, как он возникает в русской литературе. И вот, что интересно, всегда возникает стремление прочитать стихотворение, в котором упоминаются разного рода комары да мушки, как притчу, как аллегорию, даже если оно изначально было лишено второго смыслового плана. Вот так произошло, например, со стихотворением Михаила Васильевича Ломоносова, которое называется «Стихи на туесок». Вот это стихотворение датируют обычно между 1732 и 1734 годами. Это время, когда Ломоносов обучался в Славяно-Греко-Латинской академии. Послушайте это стихотворение. «Услышали мухи, медовые духи, прилетевши сели, в радости запели. Егда стали ясти, попали в напасти, увязли бо ноги. Ах, плачут убоги, меду полизали, а сами пропали». Вот такая очень интересная миниатюрка, которая, повторяю, написана тогда, когда Ломоносов учился в Славяно-Греко-Латинской академии. И у нас есть воспоминания о том, как это стихотворение появилось. Оно доставлено было 31 июля 1788 года помором Степаном Кочневым Озерецкому, который собирал произведения Ломоносова, публиковал их. По сведениям Озерецкого, стихи эти были сочинены Ломоносовым в наказание за учиненный им школьный проступок. И будто бы преподаватель пиетики, прочитав эти стихи, которые были как вот наказание, да, он должен был написать, ему было это задание задано, прочитав их, написал на представленном ему листке «Пульхер», что означает «прекрасно». Тем самым Ломоносов был прощен, оправдан перед учителем за какой-то там проступок. Это стихотворение не содержало, ну, совершенно никакого аллегорического смысла. Почему? Да потому что это была шутка, это была такая забава, это были такие типичные школярские стихи, написанные на такой известный сюжет из школярской поэзии. «Смерть и похороны комара», «Муха тонет и ее похороны», да, то есть это такая забава. Но между тем, когда современный читатель это стихотворение читает, он в самой этой миниатюре считывает те смыслы, о которых Ломоносов и не подозревал. Почему? Да потому что редкий читатель знает о школярском характере этого стихотворения. Да, вот он не знает историю его создания. Он начинает прочитывать это стихотворение как притчу. О чем притча? О трагичности судьбы, о непредсказуемости рока, о неспособности противостоять искушению. Вот в стихотворении идет речь о рое мух. И вот этот рой мух – это слепая иррациональная масса, которая в едином порыве стремится туда, куда ее завлекает что-то сладостно-приятное, на поверку оказывающееся гибельным и опасным. И вот, собственно, финальная реплика «Меду полизали, а сами пропали» — это и есть вербализация некой истины, той истины, которая каждый раз проверяется личным опытом. Но осознание приходит лишь тогда, когда изменить уже ничего не удается. Радость сменяется сокрушением, минутное удовольствие, наслаждение несет гибель. И вот появляется такое стихотворение, вроде бы миниатюрка, но с каким-то очень таким глубоким-глубоким смыслом. И вот таким образом читатель вольно или невольно наделяет это стихотворение тем смыслом, которого в нем не заключалось. Да? И вот почему уже вот этот многослойный смысл возникает? А дело в том, что читатель воспитан, например, на басенной традиции, когда, если речь идет о животных, мы считываем это.
Мы понимаем, что речь идет не просто там о стрекозе и муравье, не просто речь идет об обезьянке той, которая не понимает мартышки, да, как одевать очки. Более того, фольклор, вот эти замечательные сказки о животных, это сказки о человеческих слабостях, о человеческих пороках. Читатель XVIII века прекрасно помнил сатиры Кантемира. Жанр, в котором тоже часто возникали сравнения метафоры из мира насекомых. И вот весь этот такой бестиарный фон, да, вот связанный со всякими этими животными, насекомыми и прочими, да, в отношении к порокам человека уже у Кантемира мы находим. И вот получается, что читатель помещает это стихотворение в такой большой культурный литературный контекст и видит и прочитывает его совершенно по-другому. И в результате школьная забава превращается в стихотворение с глубоким таким символическим смыслом. И надо сказать, что к миру насекомых Ломоносов в своем творчестве обратится еще не раз, но я расскажу про одно стихотворение, которое оказывается очень важным и для Ломоносова, и для литературы последующей. Это стихотворение хорошо известное, стихотворение «Кузнечик». «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождая жизнь меж мягкою травою, и наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше, ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое, везде в своем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому». Вот это стихотворение Ломоносов написал на излете лета 1761 года, в преддверии собственного 50-летнего юбилея. И это стихотворение все исследователи называют таким вольным переложением стихотворения Анакреонта к цикаде. Автобиографическая природа этой миниатюры как бы заявлена тем пространным заглавием, которое Ломоносов дает к этому стихотворению. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же». То есть вы смотрите, как только это стихотворение включается в этот контекст, оно начинает быть не просто вольным переложением стихотворения Анакреонта к цикаде, но приобретает такую жизненную глубину. И мы понимаем, что вот эта самооценка такого безрезультатного, бесперспективного действия, вот этой суеты, которая отвлекает, может быть, от каких-то других дел, когда по кругу, раз за разом он продолжает ездить за одним и тем же, а чем он это очень четко называет? «Просить о подписании привилегий для Академии, быв много раз прежде за тем же», то мы понимаем с вами, что когда он едет и в этот раз, то он не очень уверен в том, что он добьется вот этой своей цели. И стихотворение написано в 61-м году, как мы знаем, в 65-м году Ломоносова не станет, он простудится, у него будет воспаление легких, и вот после него он уже не оправится. А 50-летний юбилей для человека XVIII века – это уже не просто зрелость, да, это уже такой очень почтенный возраст. И что же получается? Это стихотворение – такой итог. Да, чем я занимаюсь всю жизнь? Я занимаюсь не тем. Я вынужден быть просителем. В этом стихотворении, когда исследователи его разбирают, они говорят о том, что вот эта последняя строка «Не просишь ни о чем, не должен никому» – и вот эта строка как раз и взрывает то, что есть в первоисточнике. Потому что там нет вот этого недовольства жизнью, недовольства собой. И получается, что такая идиллическая тональность, вот кузнечик, который стрекочет, да, это может быть реально зарисовка с натуры. Он едет в конце августа, вот лето, вот, наверное, тепло, вот дорога, вот эти сельские виды, вот этот стрекот кузнечиков, да. Так вот эта буквальная идиллия, она взрывается финальной строкой. Вот эти две последние строчки «Что видишь, все твое, везде в своем дому», «Не просишь ни о чем, не должен никому» – это глубоко личностное добавление Ломоносова к стихотворению Анакреонта. Сама вот эта традиция обращения к этому стихотворению в русской литературе, она вот как раз берет начало именно от Ломоносова. А вообще, как Ломоносов к Анакреонту приходит? Мы знаем, что он всегда увлекается литературой, вот при том, что он энциклопедист, много там изучает минералогию, химию, геологию, физику. Именно на это нацелен его ум. Когда он учится, он всегда еще читает вот этих старинных авторов. И в Германии

0: такой глубокой погруженности в античную литературу в том числе. Надо сказать, что стихотворение «Памятник», переложение вот этой знаменитой «Оды Горация» к «Мельпомене», одним из первых в русской литературе сделает Ломоносов. И более того, вот то, как он прочтет это стихотворение, вот с тем искажением в этой «Оде Горация» к «Мельпомене», стихотворение войдет в русскую культуру. А искажение такое, там даже эту строчку находят, когда Ломоносов прочитывает не в переносном смысле название мест, а в прямом. И вот это перечисление таких топографических реалий, оно как раз в русской традиции памятника восходит именно к Ломоносову. Что еще вот в этом стихотворении, да, не от анакреонтики, вот это ощущение жизненной усталости? Приведу сейчас построчный перевод Михайловой, сделанный к вот этой оде анакреонта, к цикаде, и вы увидите, что там вот этого ощущения жизненной усталости нет. «Я считаю тебя счастливым, кузнечик, потому что на вершинах дерев, немного влаги выпив, словно царь поешь ты, будто все, что ты видишь в полях и что питают леса, твое. Ты собеседник земледельцев, ничем нисколько не вредишь. Ты уважаемый среди смертных, сладкий вестник лета. Тебя любят музы, любит и сам Феб. Он дал тебе звонкую песню, и старость не мучит тебя. Искусный, из земли рожденный, любящий песни, не знающий страданий, не имеющий крови в теле, ты почти подобен богам». И мы видим, вот ничего этого у Ломоносова в его стихотворении нет. Потому что есть вот эта жизненная усталость, вот этот трагический момент в финале, да, и вот такое вот ощущение внутреннее, да, того, что он бьется вот в какую-то закрытую дверь. Потому что на самом деле, как мы понимаем, и он это осознает, вряд ли чем-то закончится, но не бороться Ломоносов не может. Да, он борется всегда, борется иногда в очень даже таких неделикатных формах, отстаивая свою позицию. И тогда борется, когда добивается учреждения Московского университета. И затем, когда добивается на следующий год после создания этого университета, чтобы было право поступать в университет людям низших сословий. Он открывает академическую гимназию при вот этом университете. И ему важно, чтобы по талантам, а не по сословию поступали люди в этот университет. А в 59-м году он занимается устройством академической гимназии, составлением устава для нее и, опять же, продолжает отстаивать права низших сословий на получение образования. Ему важно, чтобы наука была ориентирована на юношей, которые пытливо относятся к знанию, чтобы появились русские отечественные ученые, чтобы говорили на русском языке, и чтобы не был диктат вот этих каких-то иностранных теорий, я имею в виду вот эта борьба с нормандской теорией, которую Ломоносов осуществляет. Вот за этим таким стихотворением, да, из «Анакреонтики», где вот радость, наслаждение жизнью, кузнечик подобный богам, все его любят, и ему хорошо, и он стрекочет, и доволен малым, вот ничего этого в ломоносовском стихотворении нет. И как мы видим, вот опять обращение к миру насекомых, да, позволяет Ломоносову выразить что-то глубоко личностное. Вот такой вопль почти получается тогда, когда должна быть радость и упоение.
1: Когда б вы знали, из какого сора –

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

0: О чудесном успении Божией Матери известно в православной церкви с апостольских времен. Священномученик Дионисий Ареопагит, I век, в письме Тимофею вспоминает, как они с апостолами, с Ерофеем, епископом Афинским и большинством из святых братьев наших пришли для созерцания ее живоначального и богоприемного тела. Среди пришедших на погребение был брат Господень Иаков и верховная глава богослов Петр. И угодно было, чтобы все старейшины святых, то есть 12 апостолов, каждый сообразно со своими силами, восхвалили бесконечную благость и божественные милости. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. Отец церковной истории Евсевий Памфил внес в свою хронику свидетельство о великом событии, которое произошло в 48 году от Рождества Христова.
1: «Дева Мария, Матерь Христа, вземлится к Сыну на небо, как некоторые пишут, что это им открыто».

0: Когда благочестивая императрица Пульхерия, супруга императора Маркиана, хотела положить тело Богоматери в строящемся Влахернском храме, она обратилась к патриарху Иерусалимскому Ювеналию с вопросом, где находится тело Божьей Матери. Патриарх ответил, что тело Богоматери, по свидетельству предания, сохранившегося в Иерусалимской церкви, не оказалось в гробе уже на третий день по смерти ее, и прислал благочестивой царице погребальные пелены Богоматери, которые и были положены во Влахернском храме. Патриарх передал святой царице Пульхерии и само древнейшее и вернейшее предание.
1: Когда Мария была при конце своего поприща земного, собрались по божественному внушению все апостолы из всех стран в ее дом Иерусалимский. Вот тогда явился Иисус со своими ангелами, взял душу от нее и передал ее архангелу Михаилу. Апостолы перенесли бездушное тело на следующее утро в гробницу. И пока они там стояли, опять внезапно появился Господь, взял тело в облако и принес его в рай, где душа опять с ним соединилась.
0: За сотни лет собралось столько сказаний и преданий, что в X веке отцы церкви пересмотрели записанные чудеса преуспения Пресвятой Богородицы, с течением времени искаженные еретиками. И впоследствии Иоанн, святейший архиепископ Фессалоницкий, исследовав их, вредное выбросил, а правильное и душеполезное оставил. Исправленное, одобренное отцами церкви сказание об Успении Божией Матери было помещено в синоксарии Великой Константинопольской церкви.
1: Когда владычица нашей Богородицы предстояло отойти из этой плотской жизни, за 3 дня до этого пришел к ней великий ангел и дал ей знак награды.
0: Это была финиковая ветвь, чтобы апостолы держали ее, воспевая при погребении о том, что многие чудеса будут через нее. И пошла Мария на гору. Увидя ее, растения наклонили верхушки и поклонились ей. Когда она вошла в дом свой, потряслось место, и она помолилась Богу, говоря: «Господи, Ты обещал мне прийти за душою моею».
1: Затем приглашает она родственников своих и соседей, велит зажечь светильники и оставаться при ней до 3-го дня, в каковые дни она ободряла и учила их. После этого приходит Иоанн, беседует с нею с плачем. Войдя с ним в свою кладовую, она при пении совне дев показала ему приготовленное для погребения своего и велела 2 вдовам дать 2 хитона свои, показав ему и тот знак награды. Без апостолов богослов не хотел взять его.
0: В то время, когда Матерь Божия изъявляла свою волю и утешала предстоящих, все услышали шум и увидели облака, окружившие дом. На этих облаках апостолы, восхищенные ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были принесены в Иерусалим к дому Богоматери.
1: «Отовсюду божественную силу и собравшися, Сиона достигоша»,
0: воспевает Святая Церковь.
1: «Они слетелись»,
0: говорит преподобный Иоанн Дамаскин,
1: «подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией».
0: С происшедшим громом были опущены к дверям апостолы и, приветствовав друг друга, помолились, продолжает синоксарь. «И было открыто им, что ввиду успения Матери Господней собраны они. Войдя к ней, они благословили ее, и она прославила их, и воспели рожденного от нее Господа. Она показала им погребение свое. Петр, обратившись к предстоящим, учил дев и присутствующих. Утром, с восходом солнца, Мария вышла из дому и, воздев руки, помолилась. Войдя, она возлегла на ложе, исполнив домостроительство свое. Петр сел у изголовья, а Иоанн у ног. Апостолы окружили ложе. Часу в третьем был гром и запах благоухания, так что всех объял сон, кроме одних апостолов. И вот предстал Господь с Михаилом Архангелом и приветствовал апостолов. Пресвятая, увидев, прославила его, что он исполнил обещание, и так предала блаженную душу свою с улыбкой и восторгом на лице. Взяв святую душу ее, Господь передал ее на руки Михаилу, облегши ее как бы в оболочку, славу которой невозможно изречь, и виднелась честная душа ее белой, как свет. Без телесного страдания и как бы сладко засыпая, предала Божия Матерь в руце его пресвятую душу свою. Поскольку Преснодева носила на руках своих Сына Божия во время его земного младенчества, пишет святитель Филарет Московский, то в воздаянии за это Сын Божий носит ее душу на руках своих в начале ее небесной жизни.
1: Погребая ее, апостолы покрыли знаком победы ложе и пели перед нею, неся одр.
0: Продолжается повествование Синоксария. Впереди с райской светозарной ветвью шел апостол Иоанн, а за ним несли одр апостолы Петр, Павел и Иаков, и другие из 12. Множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священное песнопение.
1: «Но,
0: — говорит святой Дионисий,
1: — всех священно-тайников превосходил великий Иерофей. Он как бы вышел из тела и так изливался в песнопениях, что, видя сочувствие к воспеваемому, все почитали его богодухновенным».
0: Это величественное шествие тронулось от Сиона и через весь Иерусалим направилось к Гефсиманию. Как только началось шествие, над ним внезапно появился огромный светозарный облачный круг, похожий на венец, и к лику апостолов присоединился лик ангельский. Радостное и пресладкое пение небесных сил, прославлявших Божию Матерь, слышалось всем, кто шел в процессии. Этот круг с небесными певцами и сиянием висел в воздухе и сопровождал шествие до самой Гефсимании. Раздраженные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, иудеи донесли о погребальном шествии первосвященникам, и вскоре были присланы воины, с которыми двигалась злобная, возмущенно кричащая толпа. Но облачный венец, сопровождавший шествие по воздуху, спустился к земле и покрыл несущих одр Божией Матери и сопровождавших его. Преследователи, как говорит предание,
1: «слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видали. Многие из преследователей, пораженные слепотой, шли прямо на дома, натыкались на стены и разбивали себе головы».
0: Благочестивые предания свидетельствуют и о другом чудесном событии. Когда торжественное шествие встретилось священнику Афонию, сердце его исполнилось завистью, прежняя злоба против Христа закипела в нем, и он воскликнул: «Вот какую почесть воздают той, которая родила обманщика, разорившего закон отцов наших». Афоний бросился к одру, чтобы его опрокинуть, но едва коснулся руками одра, как ангел, невещественным мечом отмщения Божия, отсек ему обе руки. Обрубленные части их прильнули к одру, а сам Афоний повергся на землю с криком. Как повествует предание, апостол Петр, остановив шествие, сказал Афонию:
1: «Ты получил то, чего заслуживал. Убедись теперь сам, что Господь есть Бог-мститель, и что Он не медлит. Твоих ран мы исцелить не можем. разве соизволит на то Господь наш, Иисус Христос, против которого вы неправедно восстали и которого убили? Но и Он не захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в Него всем сердцем твоим и не исповедуешь устами, что Он есть истинный Мессия, Сын Божий.
0: Афоний, встав с земли, исповедал веру во Христа и покаялся, что вместе с его врагами не захотел признавать его как Бога. Святые апостолы возрадовались, увидев искреннее раскаяние грешника, и апостол Петр велел Афонию с усердной молитвой к Пресвятой Деве приложить остатки рук к частям, висящим у одра. По исполнении этого руки срослись и исцелили, и на месте отсечения остался лишь легкий знак. Тогда Афоний повергся перед одром Богоматери и, стоя на коленях, стал ублажать ее многими хвалами.
1: «Дав ему ветку со знака победы»,
0: повествует Синоксарь об исцелении Афония,
1: «его послали в Иерусалим возложить ее на ослепших священников, и кто из них уверовал, исцелились».
0: Монах и пресвитер Иерусалимский Епифаний писал в середине X века. Лета жизни Богородицы исчисляют так. Когда исполнилось ей 7 лет, тогда родители посвятили ее Господу в Иерусалиме. Там, в храме, она пребывала 6,5 лет, потом в доме Иосифа 6 месяцев и услышала благовестие о всемирной радости. А на 15-м году родила сына Господа нашего Иисуса Христа. С ним же прожила 33 года, всего 48 лет. По вознесении его пребывала в доме богослова на Святом Сионе вместе с ним и прочими апостолами 24 года, всего 72 года. О том же писал и византийский историк Георгий Кедрин. Она по вознесении Господа жила на Сионе до кончины своей и святую душу свою предала Господу Богу и Сыну Своему, будучи 72 лет, а по некоторым данным 58, так что по вознесении жила 24 года. Чудна была жизнь Пресвятой Девы, чудно и успение ее.
1: «Бог Вселенной показывает на тебе, Царица, чудеса»,
0: воспевает Святая Церковь,
1: «превышающие законы природы, и во время рождения Он сохранил твое девство, и во гробе соблюла ты стление тела твое».
0: Положив тело Пречистой Богородицы в погребальной пещере, апостолы стерегли его 3 дня. Слышен же был до 3-го дня голос ангелов поющих.
1: «Один же из апостолов опоздал на погребение живоначального тела»,
0: говорится в Синоксаре об апостоле Фоме.
1: «Когда ему открыли гроб, чтобы и он взглянул на святое тело и поклонился ему, то его там не нашли, ибо его приставил Христос, родившийся из нее без семени по плоти, как он один знает».
0: Облобызав с благоговением оставшуюся во гробе святую плащаницу, апостолы молили Господа открыть им волю его о пречистом теле Богородицы. И вот
1: «в тот день вечером, когда апостолы и бывшие с ними собрались для подкрепления себя пищей, сама Царица Небесная разрешила недоумение их. По преданию, за трапезой апостолов со дня воскресения Господа оставалось незанятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называвшегося частью Господа. По окончании трапезы все участвовавшие в ней встали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенные слова: «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» И потом съедали часть Господню, приемли ее как благословение Божие. В продолжении Гефсиманской трапезы апостолы думали и беседовали лишь о том, как не нашлось в пещере святого тела Божией Матери, и, подняв по обыкновению часть Господа, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось ангельское пение, и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву, стоящую на воздухе, окруженную небесными силами и сияющую неизреченную славою. Она сказала им: «Радуйтесь, я с вами есть во вся дни». Это явление так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что все они воскликнули: «Пресвятая Богородице, помогай нам!»
0: Теперь у них не оставалось сомнения, что гроб Пресвятой Девы стал как бы лестницей к небу, что Матерь Божия в третий день воскрешена Господом и что само тело ее, как поет Святая Церковь,
1: «Возвысив на небеса возведе Иисус, Сын Ея, и спас душ наших».
0: Кончину Божией Матери Святая Церковь называет успением, то есть сном, а не смертью, потому что смерть, как возвращение земли тела, а Духа Богу не коснулась благодатной Девы Марии.
1: «Побеждены законы природы в тебе, Дева чистая. В рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь, пребывая по рождении девой и по смерти живой. Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие твое».
0: Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной и после 3 дней с нетленным телом вселиться в небесное жилище.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. Первым нижегородским архиереем стал постриженник Макарьев Желтоводского Троицкого монастыря, настоятель Печерского Вознесенского монастыря Нижнего Новгорода, архимандрит Филарет. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: По истории мы, конечно же, знаем, что Нижний Новгород основан святым благоверным великим князем Владимирским Георгием Всеволодовичем в 1221 году и его духовным отцом, святителем Симоном, епископом Владимирским и Суздальским. Что значит основание города? Это моление было совершено, установлен крест и был первым заложен Спасо-Преображенский кафедральный собор. Потом Архангельский собор был заложен спустя, там, по-моему, 2 года. И началось строительство Кремля. То есть, по сути дела, нужно же было оградить город. Прежде чем там поселились бы люди, нужно сделать обязательное ограждение. Нужно было установить крепость. Ведь Нижний Новгород в то время, это же был рубеж. Там уже начинались чужие земли. Мордовские земли начинались, владения монголов, так сказать, Золотой там Орды. Ну, поэтому это был рубежный город. По сути дела, ведь даже Макарьевский монастырь, который был основан, он тоже на рубеже находился. Управлением города, ну, вообще Нижегородской землей, управлялось князем, который получал в удел Нижегородскую землю и ей владел, поэтому управлялась князьями. Но уже когда в Москве заступил в правление Дмитрий Иванович по прозванию Донской, то уже Нижний Новгород был подчинен Москве. То есть он вошел в состав Московского царства. То есть как таковое Великий престол был упразднен в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород стал подчиняться напрямую Москве, вошел в ее подчинение. Тем не менее, город развивался, строились храмы, созидались новые обители, открывались. Управление, в том числе и церковное, до 1672 года осуществлялось из Москвы. То есть вся Нижегородская земля, она считалась как бы патриаршей областью. И все, что все храмы, монастыри, все подчинялись напрямую московскому патриарху, до этого митрополиту московскому всей Руси и потом уже московскому патриарху. Печерский монастырь был своеобразной канцелярией. Все указы, приказы, распоряжения приходили сюда, и затем уже из Печерской обители рассылались по храмам и монастырям. В 1672 году в Москве проходил собор, на котором, в общем-то, было принято решение учредить самостоятельную Нижегородскую кафедру. Ввиду того, что после ссоры царя Алексея Михайловича и патриарха Никона, ну, мы знаем, что произошел церковный раскол, многие люди, в общем-то, бежали за Волжские леса. И поэтому встала просто вот нужда, серьезная нужда, организовать самостоятельную епархию, чтобы она управляла самостоятельным архиереем здесь на месте. И вот первым таким архиереем в 1672 году и был избран архимандрит Филарет, который с успехом управлял нашей Нижегородской епархией.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России» стартует 1 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Ежегодный фестиваль «Арзамасский гусь» состоится в Арзамасе 12 сентября. Подробнее об этих событиях. В Нижегородской области 1 сентября стартует региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования, профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального с 12 октября по 1 ноября и заключительного, он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре «Свято-Никольский».
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Добавим, что подробную информацию можно получить по телефону 8 908 75 75 736. Напомним также, что культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. Ежегодный гастрономический фестиваль «Арзамасский гусь» состоится 12 сентября в субботу на Соборной площади Арзамаса. Организаторами фестиваля выступают правительство Нижегородской области и администрация Арзамаса при содействии Центра 800. Его проведение было возобновлено в 2025 году при поддержке национального проекта «Туризм и гостеприимство» после 4-летнего перерыва. В этом году праздник пройдет с отсылкой к новому этапу развития Арзамаса как одного из городов Золотого кольца России. Через многообразие кухонь народов Нижегородской области и городов Золотого кольца фестиваль расскажет о культурном наследии страны и опыте передачи традиций между поколениями. Главными героями фестиваля станут обычные люди, носители аутентичных рецептов из народа. При помощи известных поваров они приготовят свои блюда на кулинарной сцене. В течение дня на площадке «Арзамасского гуся» будут работать сразу несколько интерактивных площадок. Состоятся выступления творческих коллективов и исполнителей, различные мастер-классы для взрослых и детей, анимационная программа и народные игры. На фестивале также будут работать фудкорт и ярмарка, где представят фермерскую продукцию и изделия ремесленников. Вход на фестиваль свободный. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 82%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: «Радиообраз» представляет «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным.
2: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
1: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радио Образ».
3: Взгляд патриарха.
4: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
3: Мысли на каждый день года. Состраждущий пастырь. У меня однажды был очень интересный разговор с прихожанкой, которая говорила о священнике, принимавшем ее исповедь. Она назвала батюшку, который, на мой взгляд, ничем особенно не отличался. Поэтому свидетельство этой женщины было для меня очень важным. Она сказала: «Когда батюшка меня исповедовал, то я поняла, что он тоже в этот момент исповедуется». Это произвело такое сильное впечатление на женщину, способную критически оценивать то, что вокруг нее происходит, что она стала глубоко верующим человеком. В этом простом пастыре она увидела не того, кто с высоты своего положения принимает исповедь, но человека, который способен был отождествить себя с ее проблемами и говорить не просто от лица учителя, а говорить от лица заинтересованного участника процесса выхода человека из-под давления и влияния греховных наклонностей. Выступление на встрече с участниками 6-го фестиваля «Вера и слово» 24 сентября 2014 года.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Монастырская летопись. Высоковский Успенский мужской монастырь.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макарьевского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Высоковский Успенский монастырь — один из немногочисленных сохранившихся монастырских комплексов с архитектурным ансамблем периода классицизма. Особенность планировки монастыря в том, что все его здания размещены на 3 террасах с перепадом высот до 14 метров. Самым крупным в монастыре является 5-главый Успенский собор, на который ориентирован главный въезд. Храм этот построен в 1834 году, уже после смерти основателя обители, архимандрита Герасима. Кроме этого, в монастыре сохранилась трехсвятительская церковь во имя Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, зимний Никольский храм, а также корпус настоятеля, сооружен во второй половине XIX века, и один братский корпус. 4-ярусную колокольню, высота которой составляет более 65 метров, возвели в 1830-е годы, в период строительства основных сооружений монастыря. Сохранилась также юго-западная башня монастырской ограды. Сведений о Высоковском монастыре на протяжении второй половины XIX – начала XX веков сохранилось очень мало. Известно лишь, что в 1867 году здесь проживало только 10 иноков и 9 послушников, а в 1888 году 14 иноков и 5 послушников вместе с настоятелем. Высоковский монастырь официально просуществовал до 1919 года. Затем его преобразовали в единоверческий приход, который функционировал до 1929 года. Богослужения в нем осуществляли как монашествующие, так и белое духовенство. В 1979 году решением Горьковского облсполкома Высоковский Успенский монастырь был взят под государственную охрану как памятник архитектуры. В середине 90-х годов обители присвоили статус памятника федерального значения. В 1999 году по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова все сохранившиеся постройки Высоковской обители передали церкви. Весной 2000 года по представлению митрополита Николая Священный Синод принял решение о возрождении монашеской жизни. Началось активное восстановление монастыря. Все здания покрыли кровлей, восстановили купола и установили кресты. В колокольне восстановили лестничные марши. Храм трех святителей оборудовали для летних богослужений. Бывшую монастырскую больницу отремонтировали под братский корпус. В 2005 году он являлся единственным жилым помещением. Здесь размещался храм-часовня в честь святителя Николая. Также в братском корпусе находились трапезная, котельная и склады. В наши дни реставрационные работы продолжаются. Налаживается иноческая жизнь.
2: Монастырская летопись.

0: годы студенческие.
1: Священник Давид Покровский, выпускник Нижегородской духовной семинарии 2008 года. Еще задолго до поступления он имел представление об этом учебном заведении, ведь в семинарии преподавал его отец.
2: Еще учась в старших классах, я ездил на спевки и также пение мужского хора и смешанного хора, поскольку очень любил церковное пение. Нельзя сказать, что я, наверное, какой-то такой очень талантливый певец, среднестатистический, но всегда очень любил и внимательно относился к песнопениям. Поэтому очень важным таким моментом в обучении в семинарии это было церковное пение. Сейчас, служа уже священником, очень скучаю по этим вот именно службам красивым, скучаю очень по спевкам. И когда сейчас я служу в сельском приходе, понятно, что нет такого красивого пения, которое было в мои студенческие годы. На первых курсах, наверное, у меня не до конца складывалась такая вот общая мозаика образования. Вот как-то было так достаточно для меня обрывочно, а на третьем курсе у нас появилась дисциплина патрология. Преподавал ее Алексей Адольфович Пешков. И через учение святых отцов стало складываться все в единую картину. Поскольку учение святых отцов – это богословие, это догматика. И дружим до сих пор с Алексеем Адольфовичем, периодически с ним встречаемся. И вспоминаю вот те годы, когда он доступно объяснял нам учение святых отцов. И с того момента я как раз полюбил именно чтение, чтение святых отцов. Хотя до этого, ну, прибегал в силу обучения, в силу какого-то духовного своего такого воспитания. Но это было нелюбимым делом. После преподавания Алексея Адольфовича это стало вот одним из таких приятных вещей в моей жизни. Наш курс был достаточно дружным во время образования и обучения. И сейчас мы со всеми однокурсниками поддерживаем такую теплую связь, молитвенную связь. Обращаемся друг к другу за советом, и в том числе и в богослужебной практике, в пасторской практике. И вот эта дружба, заложенная в стенах семинарии, она мне показала, что именно не только может быть дружным курс, но и дружна церковь. Поэтому я считаю, что обучение в Нижегородской духовной семинарии наших отцов, наших молодых отцов, оно дает нам всем понимание, что мы единое братство, что мы можем в любой момент друг на друга положиться. Понятно, что складывается у всех служение по-разному. Кто-то благочинный, кто-то настоятель, кто-то в подчинении друг у друга. Но нужно сказать, что никогда из моего священнического служения я никогда не почувствовал даже от своих однокурсников, да, вот какое-то такое понимание, что кто-то старше, кто-то младше. Все мы вот как с семинарской скамьи были дружны и поныне остаемся дружны. Дай Бог, я думаю, что как раз именно наша задача всей нашей Нижегородской епархии, да, своим примером дружбы показывать то, что церковь – это есть такой организм, где все любят друг друга, где все готовы друг другу помочь.

0: В начале было слово.
1: Прийти к шапошному разбору.
2: Пожалуй, что и правда. Пора, что же, к шапошному разбору-то прийти. Только хозяев в неловкое положение поставишь.
1: Волновался Турбин, герой рассказа «Бунина учитель», собираясь в гости.
2: Но тут сказалась характерная черта моей биографии – умение поспевать лишь к шапошному разбору. Стоит мне приобрести что-нибудь в кредит, и эту штуку тотчас же уценивают.
1: Читаем мы в повести «Ремесло» Сергея Довлатова. Приходить к шапошному разбору – это значит опоздать, прийти к самому концу, не увидеть главного и не участвовать в самом интересном. Причем так говорится обычно, с неодобрением или иронией. Образ восходит к обычаю, в основе которого лежит традиция мужчинам снимать головные уборы при входе в храм, а позже и в любое помещение. Так вот, когда в холодную погоду люди приходили в церковь, то шапки все складывали у входа, а после окончания службы выходили и разбирали свои шапки. Так и получилось, что к шапошному разбору приходили нерасторопные люди.
0: Вначале было слово.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Франц Питер Шуберт, великий австрийский композитор, первый крупный представитель музыкального романтизма. По словам русского композитора и музыковеда Бориса Асафьева, Шуберт выразил радости и скорби жизни так, как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей. Возвышенная любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний – все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его непринужденно льющихся мелодиях. В его музыке еще нет такого мощного психологизма, как у большинства поздних романтиков. Шуберт – композитор-лирик, и основа его музыки – внутренние переживания. Его музыка живет, не насаждаемая никем. «Живет в собственной жизнестойкости», – писал Георгий Свиридов. Шуберт первым почувствовал человека-сироту, первым почувствовал город как вместилище трагических переживаний, пагубность города, заброшенность человека. Почувствовал еще тогда, когда немного было таких городов. Любимые исполнители Шуберта? Нет, мне совершенно безразлично, кто играет. Главное – сама музыка, замечательные мелодии. А это самое трудное и самое ценное.

Франц Питер Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены, в приходе Лихтенталь, в семье учителя приходской школы. Шуберты очень любили музыку, она составляла естественную часть семейного уклада. Постоянно устраивали музыкальные вечера. Звучание переложенных для камерного состава симфоний Гайдна, Моцарта, оперных увертюр сопровождало раннее детство композитора. Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец и старший брат Игнац стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик уже принимал участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию альта. Музыкальные успехи ребенка поражали окружающих. Игнац вспоминал: «Я был очень удивлен, когда Франц, по прошествии всего лишь нескольких месяцев, объявил мне, что не нуждается в дальнейших занятиях со мной и может теперь обходиться сам. И действительно, в короткое время он ушел так далеко, что я должен был признать его уже не догоняющим, но далеко превзошедшим меня мастером». С 6 лет Франц Шуберт учился в приходской школе Лихтенталя и брал уроки игры на органе у капельмейстера Лихтентальской церкви. Франц обладал прекрасным голосом и в возрасте 11 лет поступил певчим в императорскую капеллу и, распростившись с родным домом, уехал в Вену. Теперь он жил в императорском королевском конвикте, привилегированном интернате. Сразу после поступления в конвикт Шуберта, к тому времени уже хорошо игравшего на скрипке, зачислили в ученический оркестр. Сначала он исполнял партию второй скрипки, но вскоре его перевели на партию первой, поручая замещать дирижера при исполнении симфоний и увертюр.

Каждый вечер ученический оркестр, в котором играл Франц Шуберт, исполнял достаточно серьезную музыку, какую-нибудь симфонию и увертюру. Как вспоминал один из воспитанников конвикта, помимо этих ежедневных упражнений и исполнений в церкви, проводившихся певчими мальчиками-стипендиатами, образовались маленькие группы для исполнения струнных и вокальных квартетов. В наших ежедневных выступлениях из года в год регулярно исполнялись симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Далее все бывшие тогда в ходу увертюры разучивались большей частью классические квартеты Гайдна и Моцарта. Так, в соприкосновении со множеством новых явлений в самых различных сферах музыкального творчества происходило формирование чувств, мыслей, художественных представлений Франца Шуберта. Он обладал врожденным вкусом и с детства отличался редкой взыскательностью. По воспоминаниям его друзей, симфонии Бетховена вызывали у Франца восторг. Симфонии Моцарта потрясали. Он был не в состоянии понять, как можно исполнять модные сочинения некоего Кромера наряду с симфониями Гайдна. Посещение театра, знакомство с оперными произведениями приносило ему массу новых эмоций и впечатлений. В своих воспоминаниях близкий друг Шуберта Йозеф Шпаун писал: «Во время каникул я вызвался водить его почаще в оперу, так как он еще никогда не слышал настоящей оперной музыки. Воодушевленный виденным, он всякий раз покидал театр в возбужденном состоянии. Однако больше всего его захватила Ифигения в Тавриде Глюка. Он был совершенно вне себя от впечатления, произведенного этой прекрасной музыкой. Как в раннем детстве, так и в конвикте, музыкальный дар Шуберта вызывал постоянное и всеобщее удивление. Учитель Шуберта по гармонии после короткого знакомства с новым учеником сказал: «Я его не могу ничему научить. Его научил сам Бог».

Интересные подробности о творческих опытах Франца Шуберта в первые годы пребывания в конвикте сообщает его друг Йозеф Шпаун. «Однажды я застал его одного в музыкальной комнате у фортепиано, на котором он уже хорошо играл своими маленькими пальцами. По моей дружеской просьбе он сыграл для меня минуэт собственного сочинения. При этом он оробел и покраснел, но мое одобрение его обрадовало. А уже через полтора года, замечает Шпаун, Франц признался, что сочинил уже многое – сонату, фантазию, маленькую оперу, а теперь напишет и мессу. Затруднение заключалось для него главным образом в том, что у него нет нотной бумаги и нет даже денег, чтобы ее купить. Поэтому он должен сперва разлиновать обычную бумагу. Да и бумагу он часто не знает, где взять. И тогда я его время от времени потихоньку снабжал нотной бумагой, которую он потреблял в невероятном количестве. В 1812 году Шуберт сочинил 12 минуэтов и трио, которые Шпаун показал другу Моцарта, скрипачу Шмидту. Тот, по словам Шпауна, удивился свежим и оригинальным минуэтом и сказал, полный воодушевления: «Если правда, что эти минуэты написал почти ребенок, то из этого ребенка выйдет мастер, каких до сих пор было немного». Талант юного Шуберта очень ценил и придворный капельмейстер, маэстро Антонио Сальери. Он продолжал заниматься с ним контрапунктом и композицией и после ухода Шуберта из школы в 1813 году. Конечно, в семье Шуберта музыку любили, но допускали лишь как увлечение. Молодому композитору предстояло пойти по стопам отца, стать приходским учителем. Он поступил на работу в ту же школу, где преподавал его отец. Педагогическая деятельность казалась молодому музыканту скучной, бесконечно далекой от его высоких стремлений. В течение нескольких лет школьная работа отвлекала Франца Шуберта от творчества, и тем не менее он сочинял чрезвычайно много. К концу 1816 года Шуберт являлся уже автором 5 симфоний, 4 месс и 4 опер. А самое главное, он нашел жанр, вскоре прославивший его. Нашел песню, где сливались музыка и поэзия, две стихии, без которых композитор не мыслил своего существования. Если в инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков и прежде всего Моцарта, то в жанре песни, считают исследователи творчества Шуберта, композитор уже в 17 лет создает произведения, полностью проявившие его индивидуальность.

0: Пространство музыки. Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Из «Тысячи и одной ночи».
1: В бытности службу мою в Петербурге мне часто приходилось бывать в балете, и при разъезде из театра я очень любил наблюдать, особенно у молодежи, ту восторженную лучистость глаз, которая всегда бывает после таких волшебных вещей, как «Лебединое озеро», «Жизель» или после опер «Кармен и демон». В провинции это бывало после пьес чеховских. Вот с таким восторженным взглядом вернулась домой моя мать после первого посещения Анечкова дворца. Ее привезли обратно в той же придворной карете, в какой она уехала. Тот же гордый и величественный лакей почтительно отворил ей дверцу и почтительно же поддержал ее за локоть. И теперь уже мать не растерялась и успела что-то сунуть ему в руку. Ощутив шелест бумаги, величие склонилось перед скромностью, и мы, дети, корректно наблюдавшие эту сцену со стороны, поняли, что не нужно бежать и тормошить мать, а нужно выждать, пока она не взойдет на крыльцо и не войдет в дом. И вообще, нужно держать себя скромнехонько, пока волшебный и таинственный экипаж не скроется из глаз. Когда мы проникли в дом, то увидели следующую картину. Мать в своем великолепном, с чужого плеча платье сидела на стуле и как-то беззвучно повторяла: «Сказка! Сказка! Аннушка, скажи, ради бога, сплю я или нет?»
2: «Да не спите, барыня, а в полном параде! Сейчас пирожок кушать будем!»
1: Увидев нас, мать беззвучно заплакала и сказала:
3: услышал Бог папочкину молитву! Хороший человек был ваш папочка! Бог правду видит! Да не скоро скажет».
1: Потом все в том же великолепном платье, которое у меня и до сих пор не выходит из головы, она стала перед образами на колени, собрала нас вокруг себя справа и слева, обвела всех руками, как цыплят, особенно тесно прижала к себе меня, самого малого, и все читала молитвы, совсем не похожие на те, что я знал. Слезы ручьем текли из ее глаз. Хотелось их вытереть, и не было платочка. И первый раз в жизни я пожалел о том, какой я грязный и непослушный мальчишка. Всегда вытираю нос рукавом, а платочки, которые подсовывает Аннушка, презрительно забрасываю в чулан. В карманах места мало, и когда вынимаешь платок, то вместе с ним вываливаются свинчатки. А если засунешь в карман живого воробья, воробью не хватает от платка воздуха, и он начинает икать. И вообще, я всегда был против лишних вещей в хозяйстве. Что же случилось? Мать на этот раз хранила упорное молчание. И вот вечером к нам собрались гости. Пришла сама Нидгардиха, не потребовавшая на этот раз немедленного возвращения платья. Пришли еще какие-то кислые и худые женщины с лорнетами, классные дамы, товарки матери по службе. Пришел кладбищенский протопоп, специалист по панихидам. Пришел сам господин Александров, наш сосед, владелец каретного заведения и несметный богач. Появление придворной кареты его лишило сна. Все это расселось, торжественное, чинное и отменно благородное, вокруг чайного стола. За добавочной посудой опять бегали к Нидгардихе. И тайная, приветливо улыбающаяся зависть была разлита в глубине всех глаз, как в последней картине «Ревизора». Оказалось, что мать привезли в Ванечковский дворец, привели в какой-то вестибюль, в котором было 4 двери, и потом бравый солдат поднял ее на лифте в 4-й этаж. Лифт поднимался на веревке, и эту веревку с почтительно равнодушным лицом тянул солдат. На площадке 4-го этажа стоял в ожидательной позе старый лакей в белых чулках и с золотым аксельбантом. Это был лакей Флотовый по фамилии Березин. Березин почтительно поклонился матери и не сказал, а доложил, что ее ждут с ее превосходительства Марья Петровна Флотова. Мать помянула царя Давида и всю кротость его, а лакей правой ручкой приоткрыл половинку двери и, словно боясь прикоснуться к матери, пропустил ее впереди себя. провел по каким-то незначительным комнаткам и, наконец, ввел в гостиную, казавшуюся небольшой от множества мебели, фотографий и цветов. И всюду ощущалось тяжеловатое амбре, как в восточных лавках, торгующих духами. Не успела мать дух перевести, как, шурша бесчисленными юбками, с пышным тюрнюром позади, тюрнюры только что были присланы из Парижа и имели огромный успех, вошла немолодая, но как-то не по-русски свежая женщина. Кожа у нее была цвета полированной слоновой кости. «Вы госпожа Оленгрен, шведка?» — спросила она приветливо и сквозь особую, вырабатывающуюся у придворных беззаботно ласковую улыбку, внимательно и деловито, с немедленной записью в мозгу, осмотрела материнское лицо, задержавшись на глазах, и оттуда перешла на руки к пальцам, точнее сказать, к ногтям. «Вас на весеннем приеме в Зимнем дворце заметила великая княгиня Мария Федоровна, супруга наследника цесаревича. Она предлагает вам заняться воспитанием и первоначальным образованием двух своих сыновей, великих князей Николая и Георгия. Они еще неграмотны. Николаю 7 лет, Георгию 5. Великая княжна Ксения вас не коснется, ей 3 года, она с англичанкой». Мать потом вспоминала. Ее от этого предложения как обухом по голове ударило и в лицо ветрами подуло. «Как?» — воскликнула она. — «Мне заниматься воспитанием великих князей?» «Да», — подтвердила госпожа Флотова, — «именно на вас пал выбор великой княгини-матери». «Но я не подготовлена к такой великой задаче», — говорила мать. «У меня нет ни знаний, ни сил». «К великой задаче подготовка начнется позже, лет с 10», — спокойно возражала госпожа Флотова. «А пока что детей нужно выучить начальной русской грамоте, начальным молитвам. Они уже знают Богородицу и Отче наш, хотя в отче еще путаются. Одним словом, нужна начальная учительница и воспитательница. И, повторяю, высокий выбор пал на вас. Все справки о вас наведены, референции получены блестящие, и я не советую вам долго размышлять. Вам будет предоставлена квартира на детской половине, на готовом столе, а едят здесь хорошо, отопление, освещение и 2000 рублей годового жалования». Как незаманчивы были эти обещания, мать решительно отказалась, ссылаясь на страх, великую ответственность и на неподготовленность. «Тогда, — сказала Флотова, — посидите здесь, а я пойду доложить». Минут через 5 она вернулась в сопровождении милой и простой дамы, которая разговаривала с ней на весеннем приеме в Зимнем дворце. Это была великая княгиня-цесаревна Мария Федоровна. Мать сделала глубокий уставной реверанс, которому их обучили в институте, и поцеловала руку. «Вы что же, не хотите заняться с моими мальчиками? Уверяю вас, что они не шалуны, они очень-очень послушные, вам не будет слишком трудно», говорила с акцентом великая княгиня. И мать потом десятки раз, рассказывая об этом, неизменно добавляла. И из ее глаз слился особый сладкий свет, какого я никогда не видела у других людей. «Но ваше императорское высочество», — взмолилась мать, — «ведь это же не обыкновенные дети, а царственные. К ним нужен особый подход, особая сноровка».
4: «Какая такая особая сноровка?» — вдруг раздался сзади басистый мужской голос.
1: Мать инстинктивно обернулась и увидела офицера огромного роста, который вошел в комнату незаметно и стоял сзади. Мать окончательно растерялась, начала бесконечно приседать, а офицер продолжал басить.
4: «Сноровка в том, чтобы выучить азбуки и таблицу умножения, не особенно сложна. В старину у нас этим делом занимались старые солдаты, а вы окончили институт, да еще с шифром».
1: «Да, но ведь это же наследник престола», — лепетала мать.
4: «Простите, наследник престола я, а вам дают 2 мальчуганов, которым рано еще думать о престоле, которых нужно не выпускать из рук и не давать повадки. Имейте в виду, что ни я, ни великая княгиня не желаем делать из них оранжерейных цветов. Они должны шалить в меру, играть, учиться, хорошо молиться Богу и ни о каких престолах не думать. Вы меня понимаете?»
1: «Понимаю, ваше высочество», — пролепетала мать.
4: «Ну, а раз понимаете, то что же вы, мать 4 детей, не сможете справиться с такой простой задачей?»
3: «В этом есть главное препятствие, ваше высочество, что у меня четверо детей, большой хвост».
4: «Большой хвост?» – переспросил будущий Александр III и рассмеялся. «Правильно, хвост большой. У меня вон трое, и то хвост. Не вот ты учительницу найдешь. Ну, мы вам подрежем ваш хвост, будет легче. Присядем, рассказывайте про ваш хвост».
3: Мать начала свой рассказ.
4: «Ну, тут долго слушать нечего, все ясно», — сказал Александр Александрович. «Дети ваши в таком возрасте, что их пора уже учить, правда?»
3: «Правда», — пролепетала мать, — «но у меня нет решительно никаких средств».
4: «Это уже моя забота», — перебил Александр Александрович. «Вот что мы сделаем. Петра и Константина в корпус, Елизавету в Павловский институт».
3: «Но у меня нет средств», — воскликнула мать.
4: «Это уже моя забота, а не ваша», — ответил Александр Александрович. «От вас требуется только ваше согласие».
3: Мать в слезах упала на колени. «Ваше высочество!» — воскликнула она. «Но у меня есть еще маленький Владимир».
4: «Сколько ему?» — спросил наследник.
3: 8-й год.
4: «Как раз ровесник Ники. Пусть он воспитывается вместе с моими детьми», — сказал наследник. «И вам не разлучаться, и моим будет веселей. Все лишний мальчишка».
3: «Но у него характер, ваше высочество».
4: «Какой характер?»
3: «Дрочлив, ваше высочество».
4: «Пустяки, милая, это до первой сдачи. Мои тоже не ангел небесный. Их двое. Соединенными силами они живо приведут вашего богатыря в христианскую веру. Не из сахара сделаны».
3: «Но...»
4: — попыталась вмешаться Мария Федоровна. Наследник сделал решающий жест. «Переговоры окончены», — сказал он. «Завтра же вашими старшими детьми займутся кому следует, а вы времени не теряйте и переезжайте к нам».
3: «Но у меня еще Аннушка».
4: «Что еще за Аннушка?»
3: «Прислуга моя многолетняя».
4: «На что вам прислуга? У вас будет специальный лакей».
3: «Ваше высочество, но я к ней привыкла».
4: «Отлично, если привыкли, но имейте в виду, что за Аннушку я платить не намерен. Это дело мне и так влетит в копейку. Вы меня понимаете?»
3: «Ваше высочество, это уже мой расход».
4: «Ах, если это ваш расход, то я ничего не имею». «Итак, сударыня, да бросьте вы эти коленопреклонения. Учите хорошенько мальчуганов, повадки не давайте, спрашивайте по всей строгости законов, не поощряйте лени в особенности. Если что, то адресуйтесь прямо ко мне, а я знаю, что нужно делать. Повторяю, что мне фарфора не нужно, мне нужны нормальные, здоровые русские дети. Подерутся, пожалуйста, но доказчику первый кнут. Это самое мое первое требование». «Вы меня поняли?»
3: «Поняла, ваше императорское высочество».
4: «Ну а теперь до свидания. Надеюсь, до скорого. Промедление смерти безвозвратно и подобно. Кто это сказал?»
3: «Ваш прадед, ваше высочество».
4: «Правильно, браво!» — ответил наследник и, пропустив впереди себя цесаревну, вышел из комнаты.

0: Пора читать.
1: Владимир Легойда, Елена Яковлева. Время взрослой веры. Как сохранить связь с вечностью? Вера – трудный предмет для разговора, потому что касается внутреннего мира человека, центра его личности. Честный, умный и смелый разговор о вере, которая пронизывает все и касается всего, это в полной мере можно сказать о новой книге, вышедшей в издательстве «Эксмо». Она называется «Время взрослой веры» и имеет подзаголовок «Как сохранить связь с вечностью». Замысел этой книги родился из цикла разговоров ее авторов Владимира Легойда и Елены Яковлевой на страницах «Российской газеты». Вопросы веры и нравственности авторы рассматривают через призму самых злободневных вызовов времени. При этом возникает пространство для читательских сравнений и размышлений. И поэтому книга заинтересует не только воцерковленных людей. В каждом диалоге интервью авторов-собеседников искрят и выкристаллизовываются смыслы и ответы на вопросы, которые волнуют всех здесь и сейчас. Продлится или закончится спор об Исаакии? Нужно ли церкви судиться с художниками-провокаторами? Почему церковь не министерство нравственности? Почему гордиться своей страной – не смертный грех? Идею книги подсказали интервью на страницах «Российской газеты», на первый взгляд, на абсолютно сиюминутные темы. Споры вокруг спектаклей, фильмов, митинги против строительства храма, культурный манифест новой русской интеллигенции. Но женские драматизмы, напор вопросов Елены Яковлевой и мужские ответы Владимира Легойды по сути, но без суеты, делают диалоги разговором о вечном. Читатель вдруг понимает, каждая новость старая и вечная настолько, сколько живут люди на земле. Писатель Евгений Водолазкин в своем предисловии к изданию пишет.
2: В этой книге меня подкупает искреннее желание не пытаться обойти подводные рифы, когда идет речь о церковных событиях. Критический взгляд плох, если он имеет своей целью разрушение. Здесь же сложные вопросы задаются с мыслью о том, чтобы лучше обустроить наш общий церковный дом. А ответы не дают церковь превратить в подобие гетто.
1: А вот ответ самого Владимира Легойды на вопрос «Как сохранить веру?».
2: Прямого ответа у меня нет. Вера – это что-то живое. Все время меняется вместе с человеком. Вера – совсем не набор правил. Другое дело – потерял веру, потерял себя. Этим человек отличается от животного. Биологический набор тот же, а способность веровать делает его из животного человеком.
1: Коротко об авторах книги «Время взрослой веры. Как сохранить связь с вечностью». Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата, главный редактор журнала «Фома», автор книг «Мешают ли джинсы спасению?», «Декларация зависимости», «Церковь, возвышающая голос». Елена Яковлева, журналист, руководитель отделом общества в «Российской газете».

Смотрю, как ветхий портрет совсем неизвестной персоны. Когда я видал этот лик? Но ждать бесполезно ответа. Безмолвствует замерший миг угасшего юного лета. Шли годы, и люди прошли, сменялся простор ежечасно. Все же образ забытой земли витает над памятью властно. Вновь в душу глядят свысока, открыто, в святом бескорыстие, усопшие облака, запечатленные кистью. Юрий Адрианов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак вопроса. Знак вопроса.
2: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Для письменных вопросов в МАКСе можно написать по такому адресу +7 902 302 84 44, +7 902 302 84 44, или позвонить в прямом эфире 246-73-88. 246-73-88. Задавайте ваши вопросы. Мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже, смотря по сложности вопроса. А вот такой вопрос у нас есть, и я на него постараюсь ответить, пока ждем ваших вопросов устных, ну и письменных тоже. Что такое святость с точки зрения церкви? Святость. Вот действительно очень такое широкое понятие. Во-первых, это святость, одно из свойств, из существенных свойств Бога. В абсолютном смысле только Бог свят, потому что свят по своей природе. Во-вторых, святость — это духовная близость человека к Богу, когда все свое существо, всю свою жизнь он посвящает служению Божеству. Ну, то есть и по задаче сотворить.

0: и не человека, конечно, обожествление, теосис, приближение к человеку, к Богу. Да, вот это тоже святость. Разумные существа могут быть святы и по благодати, и в силу особой причастности к Богу. А Господь, конечно же, всех нас призывает к святости. Вот в книге Левит он говорит: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». То есть я свят, и вы будьте святы. Да. Вот все христиане призваны к святости. Апостол Петр пишет в первом своем послании: «По примеру призвавшего нас, святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вот к чему мы призваны. Ну, конечно же, и ангелы являются святыми, и некоторые люди. Люди, праведники, удостоенные Царства Божия. Вот Антоний Суржский говорил так: «Святой – это человек, который открылся Богу, и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, – продолжает он, – что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом». Вот так. А также святой мы называем церковь. Вспомним символ веры. Верую в единую святую соборную апостольскую церковь. В церкви, конечно же, есть грешники, но они или каются, и, ну, если это настоящие, да, члены церкви, верующие люди, но никто не застрахован от греха. Вот. Или отпадают от церкви, а она остается, по словам апостола Павла, свята и непорочна, как он говорил в послании жителям Эфеса. И такой она пребудет всегда. А те, кто отпадает от нее, они уже никак повлиять на это не смогут. Вопрос о святости. У нас еще есть несколько таких вопросов. Вот, например, такой. Почему в церкви так много святых? И чем они различаются? Апостол, например, от преподобного или мученика. Да, но, как мы и говорили, Господь призывает каждого человека к святости, да, и многие за ним следуют и воспринимают это как вот такое свое кредо жизненное. Апостол, слово, если говорить о том, значит, об отличии, апостол, слово древнее, обозначает в переводе с греческого «посланник». Посланник, которому поручено исполнить некоторые известные поручения. А мы же чаще всего употребляем это слово по отношению к 12 ученикам Иисуса Христа. Но апостолов, то есть людей, проповедовавших и учение Христа, конечно, было намного больше. Мы знаем, что, во-первых, 12 тех, кого избрал сам Учитель Иисус Христос, потом было еще 70, потом было еще 500, и, конечно же, и намного больше. Потом появились в лике святых такое понятие, как равноапостольный, то есть тот человек, который по своим трудам, вот на Ниве Христовой, он стал равен апостолам. Это, например, просветительница Грузии Нина, креститель Руси князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий. Вот по своим трудам они действительно удостоены такого вот высокого звания равноапостольные. А преподобными, это об отличии как раз вот в лике святости, но действительно разные, так сказать, ступени. Вот преподобным мы называем святого из монашеского звания, особенно уподобившегося Богу, достигшего определенной степени обожения и при жизни, и на пути подражания к Богу, уподобления Ему. Это преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Макарий Желтоводский, ну и многие другие. Мученик, или в переводе свидетель с греческого, да, вот, это тот, кто принял мучение и смерть за исповедание веры Христовой. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, но, тем не менее, церковь относит их к лику святых к апостолам, а не к мученикам. Ну, мучеников тоже сон очень большой. Есть и другие степени вот, в лике святых. Да. Это и страстотерпцы, да, там, благоверные князья и так далее. То есть по своей жизни реально, то есть той жизни на земле, где они достигли наибольшего приближения к Богу. Вот вопрос о святости. Почему мы молимся святым, а не сразу Господу? Не противоречит ли это заповеди о поклонении единому Богу? Ну, да, вот вопрос не праздный, что называется, потому что, ну, особенно любят сектанты нас в этом обвинять, что вот у вас многобожие, вы молитесь, значит, многим со своим святым как богам, поэтому вы вот язычники такие. Но это не так, и не вовсе не противоречит заповеди поклонения единому Богу. Ну, уже и потому, что поклоняемся мы только Богу, а святых почитаем. Разница большая. Мы Богу поклоняемся, а святых почитаем. Да? Вот. Да и напрямую к Богу мы обращаемся. Это уже немало молитв, да, и Господу. Вот. Может быть, не меньше. Причем даже обращаясь в молитве к святым, имеющим вот благодать помогать нам в тех или иных нуждах каких-то, мы знаем, что один Господь, Он податель всех благ. Он врач душ и телес наших. И в этом смысле мы всегда молимся Богу. Надеемся на Его милосердие, всемогущество, обещая в молитвах подражать в жизни тому святому угоднику, посредством которого обращаемся к Божеству. Это вот очень... Я уже отвечал как на подобный вопрос и вспоминал, вот молитва есть на освящении иконы, тому святому, ну, какой бы святой там, кто-то просит осветить икону там князю Александру Невскому, а кто-то преподобному Сергию Радонежскому. Да, и вот когда мы молимся, читаем эту молитву на освящение иконы, священник читает, там говорит от лица того, как бы участвующего в освящении, что и я при жизни постараюсь, ну, следовать тому, как ты жил, быть похожим в чем-то, да, на тебя, стараться быть таким, тогда вот, да, это действительно имеет смысл, вот такое вот обращение к иконе, что, да, я не просто произношу слова, и как бы там ни было, а ты мне будешь помогать, нет, я тоже стремлюсь измениться и стать таким, ну, близко к тому, как ты. Вот это очень важно. А как церковь решает, человек святой или не причислять его к лику святых? Вот, и какой процесс канонизации в православии? Ну, что такое канонизация? Это вот такое вот официальное причисление церковью одного из своих членов к лику святых. То есть, проще говоря, признание праведника святым. Вот. На самом деле, это действительно, как уже и говорилось, это официальное причисление, потому что, ну, уже совершаются чудеса, уже, да, люди молятся этому, пока еще не причисленному, но уже святому человеку. Вот, христианин причисляется церковью к лику святых, конечно же, после своей уже кончины. А что требуется для этого от подвижника? Ну, конечно же, мы говорим о православной церкви, да, православие, святость жизни, да, потом вот эту святость, чтобы верующие почитали, и дар чудотворения при жизни или после смерти, это свидетельство того, что через вот этого угодника действует божественная благодать. Нетленность мощей должна быть, это дополнительный, но не основной и не определяющий критерий. Страдание за православную веру тоже можно отнести к этому списку. Да? Отдельные критерии — это мученическая кончина за веру. Если все критерии имеются, священнослужители и миряне обращаются в епархиальную комиссию по канонизации святых, Потом материалы рассматривают, уже для канонизации рассматриваются самой церковью, Русской Православной Церковью. Вот, изучается, проверяет все документы, поданные Синодальной комиссией по канонизации святых. И решение о канонизации того или иного святого уже выносит Святейший Патриарх, архиерейский или поместный собор. Патриарх может благословить почитание местно чтимого святого. В каком-то регионе или в епархии он почитается, другие о нем еще пока не знают, и поэтому такое благословение получает, как местно чтимый святой. Вот. А на поместном соборе, когда это рассматривается, то он получает уже общецерковное почитание. Вот. Ну, нужно здесь вот что добавить и нам понимать, что все-таки не только те, кто канонизирован, вот, стяжали святость. Существует нам большое количество святых, которые в неизвестности ушли в мир иной. Да? Не случайно мы говорим «Дивен Бог во святых своих». У него угодников намного больше, чем мы знаем. Ну, я уверен, что все-таки те, кто причислен к лику святых, они истинные угодники Божии, да, но кто-то и не причислен, но на самом деле, конечно, своей жизнью во Христе, не просто угодил Богу, а сумел обрести вот эту святость. И рано или поздно это откроется, и о нем тоже будет известно. Вот про чудеса, которые творят святые. Есть такой вопрос у нас, как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых. Ну, надо сначала нам сказать, что такое чудо. Такое чудо – это сверхъестественное событие. Да? Это событие или действие, или явление какое-то, которое нарушает закон природы, а которое не поддается рациональному или естественно-научному, что ли, объяснению. Вот поэтому выпадает из вот такой нашей, что ли, реальности. Истинные чудеса совершаются, конечно же, по воле Божией в целях добра. Они совершаются непосредственно или Богом, или при посредничестве святых, да, ну, при содействии божественной благодати. Но бывают, мы знаем, что бывают чудеса и не от Господа. Да, говорит об этом Христос. Вот в Евангелии от Матфея откроем 24 главу. И там прочитаем, что восстанут лжехристы, лжепророки и дадут великие знамения и чудеса. То есть попускает Господь, вот, да, что вот эти вот лжехристы и лжепророки будут совершать великие знамения и чудеса. Поэтому если это когда-то будет, да, о чем говорит Христос, но это случается и в наше время. Поэтому очень осторожно нужно относиться к чудесам, относиться с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо вот с каким-то действием других сил, темных, скажем так. Да? Отличить-то можно, как учат и святые отцы, и конечно же, само Священное Писание, как они говорят, что можно отличить? По плодам. Истинное чудо может вызывать благоговейный трепет перед Господом, радость, да, мир, покой в душе, побуждать человека к покаянию, к изменению своей жизни, воцерковлению. Вот. Ну, и это нередко случается, мы ведь знаем, я думаю, что все верующие, ну и священники тем более, встречали это, что вот к чему такие чудеса с исцелением там бывают, да, изменением какой-то жизни, и так приводит многое доброе делает человек, после когда сталкивается вот с таким вот, с такой Божьей благодатью, Божьей помощью. Вот. А вот обольщающее чудо, в кавычках его возьмем, да, оно, напротив, может вызывать такое беспокойство, смятение, возбуждение, состояние духа, то, что называется неустойчивым состоянием духа. Да. Поэтому следует нам относиться к чудесам, и описанным в житиях святых, и происходящих в наше время, понятно, что с осторожностью, чтобы во-первых, когда человек в этом принимает некоторое участие, что ли, чтобы он не возгордился и не впал в прелесть, что вот ему дано такое вот лицезреть или участвовать в этом, да. Мы знаем, что в древности чудес совершалось намного больше, и поэтому в житиях святых это и отражено. Сейчас меньше, а порой описываются в современных изданиях чудесные случаи, которые, честно говоря, едва ли можно назвать чудесами. Поэтому специально не нужно искать чудо. На все воля Божия. И Спаситель не случайно говорил иудеям: «Род сей лукавый и прелюбодейный знамени ищет, но знамени не дастся ему, кроме знамения Иона Пророка». Да, вот, вот хотели они и от него чудес, знамений там и все такое. Помним, как искушал его дьявол, да, и говорил, вот превратить камни в хлеба и тому подобное. Нет. Поэтому различать мы призваны, чтобы мы умели это делать. Вот, да, вот по святым покровителям, святые покровители, можем ли мы сами их избирать? Вот обычно небесным покровителем человека становится тот святой, имя которого этот человек носит. Да, ну, при рождении, ну, обычно и раньше там, да, семья ждет рождения ребенка, уже даже и имя выбирает. Сейчас, ну, люди там глубоко верующие, воцерковленные, да, они, конечно, ориентируются на святцы, на церковный календарь и смотрят имена, выбирают по календарю. Ну, как это делается, если говорить правильно? Рождение ребенка, да, дата там X, скажем. Вот на 8-й день после рождения ребенка вот выбирается имя. Или в этот 8-й день, или дальше идет по цепочке, уж они смотрят какой-то, ну, выпадет такой, который не выговоришь, ну, наверное, его едва ли выберут. Выбирают другое. То есть вперед от дня рождения отсчитывают и выбирают имя. И так выбирают. Или о почитании того или иного святого, да, выбирают так имя, да, там, скажем, преподобный Сергий Радонежский, вся семья почитает, молится ему и хотят ребенка назвать там Сергеем. И называют. Так, и такой способ избрания вот небесного покровителя. Вот, ну, да. Вот из лик святых можно выбрать много интересных имен. Да. Иногда случается так, что вот родители, ну, были не воцерковлены, скажем, и они выбрали имя ребенку такое, которое потом со временем, ну, он, может быть, он воцерковился, стал почитать этот ребенок, вырос, сознательно посещает церковь, молится и почитает небесного покровителя совершенно другого. И тогда он может поменять его, тоже не возбраняется. Это делается так, приходит человек на исповедь, исповедуется, читается молитва ему с новым именем, и с новым именем он причащается. Вот тогда, да, он с новым именем причастился, вот с этого момента его небесный покровитель, да, становится... Вот, назвали его как-то там, может быть, даже и не христианское имя там какое-то, ну, что только нет. По именам, кстати, много споров, можно ли так там называть ребенка. Там кто-то хотел, помню, где-то читал в интернете статья, там шел вот спор как раз об именах, хотели ребенка назвать «Экскаватор». Ну, как ему жить-то с именем «Экскаватор»? Вот. А вроде как родители говорят: а вы не имеете права в ЗАГСе не зарегистрировать. Ну, короче говоря, вот каких только чудес, в кавычках, не бывает. Вот. А потом, когда человек решил поменять своего небесного покровителя и свое имя, он это вправе сделать. Вот. Должен ли и может ли обычный человек стремиться к святости? Ну, как уже мы говорили, отвечает тут на вопрос в начале нашей передачи, к святости мы все призваны, все христиане призваны стремиться к святости. Это такая вот наша путеводная звезда, что ли, к ней мы призваны идти. Вот. И начало этому стремлению – таинство крещения. В этом таинстве человеку дается, ну, как бы потенциал святости, который он должен реализовать в жизни. Такое вот зернышко сеется, а дальше его, пока он малыш сам не может его взращивать, то взращивают его родители крестные, да, поливают, чтобы оно проросло. Ну и вот прорастает, и дальше он сам об этом заботится. Ну, это задача христианина, да. Но нелегко это сделать, конечно, нелегко. Но Христос предупредил, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Царство Небесное силой берется, то есть ничего не бывает вот так просто на тарелочке принесли. Конечно же, употребляются, ну, какие-то усилия воли, стремления, реализация этого стремления. Вот цель христианской жизни, теосис, святость, обожение. Говорит апостолам Спаситель: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука, Евангелие от Луки, 10 глава. Вот это очень важно, да? Не вот такими вот внешними силами мы должны радоваться, что там что-то получается, что-то у нас там, да? Что даже он им говорит, что духи вам повинуются. Но не это главное. А вот написано, что вы на небесах написаны, да? Что вы должны и жить так. Да? И, ну, вот это важно. Так что достижение святости – задача обычного человека, христианина. Вот есть у нас вопрос, что такое Читиеменея, почему этот труд святителя Дмитрия Ростовского ценит очень высоко. Но я едва ли успею на него ответить. Мы прервемся на небольшое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Слушайте «Радио Образ» в Арзамасе на 104.2 FM.
3: Знак? Знак? Вопроса? Вопроса?
2: Знак вопроса.
4: Продолжается программа «Знак вопроса», ведущий программы протерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 246-73-88, 246-73-88. Для письменных вопросов в МАКСе плюс 7-902-302-84-44, плюс 7-902-302-84-44. Пишите или звоните, задавайте вопросы. Они всегда есть у нас, возникают. Какого возраста бы человек ни был, какого бы образования ни имел, какое бы образование ни имел, но, тем не менее, все равно вопросы возникают. И что сумеем, мы даем вам ответ. Да, вот вопрос как раз такой прислали нам, пока был перерыв. Так сказать, что, кто такой, то нет, слышал такое, что Петра Первого чуть ли не считали антихристом. Так ли это и почему? Спасибо. Ага, да, Евгений. Да, действительно, называли, конечно, и не только чуть ли, а на самом деле называли. А вот почему это было и когда, я хотел бы рассказать следующие передачи, потому что уж сегодня мы о святости заговорили. Будем о святости до конца, пожалуй, говорить. Но, а вот о противоположном, об антихристах, это, наверное, стоит рассказать отдельно. Тем более, что о Петре Первом сказать, да и не только сегодня, но и во все времена есть что. Так что обещаешь, в следующий раз об этом расскажу. Вот, да, так вот я говорил, что Читимении, почему этот труд святитель Дмитрия Ростовского ценит очень высоко. Что такое Читимении? Это вообще сборники текстов такого житейного, духовного содержания. Они известны с XII века. Вот, и такой вот особой популярностью на Руси пользовались так называемые великие читимении святителя Макария. Это XVI век. И минеи чити святителя Дмитрия Ростовского. Это где-то около 1700 года. Вот. Великие читимении – это русский свод такой оригинальных и переводных памятников, который был составлен архиепископом новгородским Макарием 1530-1541. Впоследствии он был митрополитом московским и всея Руси. Этот сборник состоит из трех 12-томных сводов. Такая вот довольно серьезная целая библиотека. У нас звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
5: Здравствуйте.
4: Добрый день.
5: Раба Божия Елена.
4: Слушаю вас.
5: Благословите, пожалуйста.
4: Бог благословит.
5: У меня такой вопрос. Недавно меня как-то стало беспокоить. Если день преснопамятный родственникам попадает на постные дни, среда и пятница, мы накануне должны приносить постные продукты? Или также можно яйца, молочку, еще что-то? Это важный такой очень для нас, для наших сродников, вспоминаем.
4: Я думаю, что нет. Вы знаете, самое главное, что вы помните о них и молитесь. Вот это главное. Вообще, когда мы как-то вот очень часто переключается наше сознание на такие конкретные вещи, вот приношение, там, как правильно поставить свечку, так или не так, а вдруг кто-то, знаете, начинает беспокоиться, и не раз я с этим, да, думаю, все священники сталкивались, да, говорят, ой, вот имя случайно написал человек живой, а в записке о покаянии, как же теперь быть? Да ничего не произошло. Господь же не какая-то машина, которая принимает, так сказать, эти записки, ну, как автомат, не рассматривая, и вот выполняет все, что тут, чтобы мы какую бы кнопку ни нажали. Нет, конечно, поэтому бояться нечего, если даже и такое случилось. И также и приношение вот на канун, когда вы приносите какие-то продукты. Ну, как уж у вас там получилось? Специально, не специально, если имеется этот день там постный, ну, хорошо, вы принесете постный. Даже если не постный, вы принесли, тоже ничего не случится. А то, что вы не забыли об усопшем близком человеке и помолились в этот день, вот это самое главное. Вот так. Да, так вот о четях минеях. Так, этот сборник, как бы все он так, ну, теперь мы его едва ли где-то сможем увидеть, кроме как каких-то архивных, в залах ценных изданий, да. Вот, это, да, три 12-томных сводов таких. И туда включены и жития святых, и патерики, и книги Священного Писания с толкованием, да, и творение отцов церкви и многое другое. То есть такой очень обширный материал. 25 лет формировалось, вот этот сборник формировался. И в состав книг вошли, ну, почти все произведения церковно-повествовательного и духовно-учительного характера, подобранные и утвержденные церковью того времени. Да, мы говорим, 16 век, 1530 год. Вот, они должны быть, призваны были такие регламентировать годовой круг чтения на каждый день. Вот. Святитель Дмитрий Ростовский, а это уже вот конец 17-го, начало 18 века, он составил сборник житий святых. В основу его легли в том числе и вот великие чтения минеи митрополита Макария. И вот как раз этот труд святителя Дмитрия, он впервые был издан в Киеве, тоже в те годы, да, в начале XVIII века. Вот. А потом издавался в разные годы жития, издавались и на церковно-славянском языке, и в переработке на русский язык под редакцией известного историка Василия Иосифовича Ключевского. Вот. А в 2010 году было напечатано издание «Жития святых» на русском языке, изложенное по руководству четих миней святого Дмитрия Ростовского в 12 книгах в современном правописании. Уже читать легче. Поэтому вот что из себя представляют чети миней. Мы часто вот называем «Жития святых», но это, да, касается вот особенно труда Дмитрия, святителя Дмитрия Ростовского. Там «Жития святых», а вот тот труд, значит, который святителя Макария, он тоже очень важен, потому что много там такого, что найти в других местах едва ли возможно. Но кто сможет обрести, читайте, не помешает. Вот, о традиции иконопочитания, такой вопрос у нас есть. Как сложилась традиция иконопочитания в православии? Да. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, греческое слово «икона», оно переводится как «образ». Вот. Икону называют еще живописным Евангелием, и бессловесной проповедью, и богословием в красках, и окном в невидимый мир, разные названия, и все они отражают то, что и представляет собой вот этот образ, икона Святого Господа, Богородицы и так далее. Я продолжу, пока отвечу на вопрос. Слушаю вас, говорите.
6: Здравствуйте, отец Владимир.
4: Здравствуйте.
6: Очень рада вас в очередной раз слышать. Благословите.
4: Бог благословит. Как вас зовут?
6: Меня зовут Юля.
4: Угу. Слушаю вас.
6: Отец Владимир, у меня вот какой вопрос. В последнее время читаю «Оптинский цветник», цитаты наших оптинских старцев. Угу. И вот точно не помню, но смысл был такой, по-моему, преподобного Макария, что если не верьте тем слезам, которые появились раньше, чем Господь простил вас от всех ваших грехов. И теперь каждый раз, когда у меня наступают какие-то слезы в храме, на литургии, или слезы какой-то, может быть, как мне кажется, в благодати, мне начинает казаться, что это слезы от лукавого, это слезы не те, которые должны быть, да, то есть потому что Господь еще не простил меня, еще пока много, наверное, я о себе возомнила. Вот что вы скажете, вот те слезы, которые, как кажется, вот знаете, бывает иногда какая-то слезы вот какой-то вот радости, например, или какого-то вот почувствуешь мир душевный, покой, вот они наступают, вот эти вот слезы, или слезы покаяния, там, перед исповедью, или вообще просто на литургии. Вот что, не верить этим слезам?
4: Я думаю, что верить, и даже, ну, как вам сказать, радоваться, я, ну, там, порадуюсь, например, сейчас слышу, что вы говорите, даже тому, что вот вы можете вот почувствовать эту радость там во время службы, да, это, конечно, Господь дает. Ведь Он говорит, ну, по большому счету, вот так, да, что мы не раз встречаем это выражение «плачьте о грехах». Да, пока на самом деле человек, вы говорите, он меня не простил. Ну, я, конечно, не знаю там вас, поэтому, чтобы так сказать, простил он или нет. Но если вы каетесь и делаете это искренне, все, что вы покаялись, искренне, я не случайно это повторяю, искренне не просто назвали, а покаялись, и слеза хоть одна капнула, когда вы это делали и каялись, и, значит, постарались больше не повторять этот грех, то вот и случилось то, что остальные слезы будут от Господа, конечно, чтобы мы не забывали о грехах каяться, чтобы мы, ну, вот все эти наши чувства не были подменены как-то другими. Вот. А уж то, что происходит во время богослужения, и что вы всплакнули от радости, там, от умиления, от какой-то вот той благодати, которая дает нам церковь, когда служится божественная литургия там, и так далее. Вот. Я думаю, что это сомневаться вам не нужно. Все это так. А вот каяться, если есть о чем, ну, какие-то грехи мы можем повторять, и это тоже не раз говорили святые отцы, что не бывает так, чтобы человек, вообще кто-то был без греха, да, и часто мы, покаявшись даже и искренне, невольно или вольно, какой-то грех повторяется, чтобы мы не опускали руки, и чтобы не думали, что ну что все теперь, да, иногда вот так бывает. Великий пост начался, да, приходит человек на исповедь и говорит, вот первую неделю, ну, вообще решил попоститься, вот началась первая неделя Великого поста. Ну, и получилось так, что что-то съел. Чего ж теперь поститься-то? Нет, так не надо. Это, знаете, очень простое, уж очень от лукавого искушение такое. Поэтому нет, поститься дальше надо, да, это, об этом святитель Феофан Затворник говорил, да, о том, что не надо вот так вот отчаиваться в совершенном грехе. Встал, если упал, и иди дальше. У нас еще звонок есть, слушаю вас. Говорите.
7: Батюшка Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Раба Божия Ольга, у меня вот такой вопрос. Вот такое расхожее мнение, сколько раз слышу. Душа по своей природе христианка. Если душа зарождается вместе с телом одновременно, о какой природе тут имеется в виду? А если она зарождается у мусульманина, там, у иудея? Как определили природу? Спасибо, Господи.
4: Знаете, когда говорил это, говорил Тертуллиан, а Тертуллиан жил в третьем, если не ошибаюсь, веке, вот, едва ли тогда мусульмане были, он имел в виду, знаете, состояние вот... Что такое, да, мы понимаем, еще христиане уже, как бы, Господь сформулировал, апостолы сформулировали наше состояние души, какое оно должно быть у христианина, да, и прощение, и, не, как бы, отсутствие зависти и всего остального. Я думаю, что христиан, что рождается человек, в какой бы он ни родился. Вот, вот в этом понимании Господь дает. Я как-то не хотелось бы думать, что рождается человек заранее, уже душа обречена на какие-то злодейства и к этому готова, еще только появился на свет ребенок, а он уже к этому готов. Тут, видите, все о промысле Божьем, тема бесконечно огромна, и, наверное, всегда во все годы будут говорить о ней, размышлять философы, там, богословы, и думать сами люди, но я думаю, что он выразил это точно, что по своим качествам рождается... Вообще, происхождение души-то это тоже загадка, да? Я думаю, что вы слышали, наверное, что есть три теории, и, собственно говоря, ни одна из них не признана такой вот, что ли, основной. Три теории, да, но одна осуждена на Пятом соборе, была Регеновская, это о том, что души сразу в

0: Понимаете? Все, больше я уже не успею. Но я думаю, что вы поймете, о чем речь идет. Храни вас Господь.
1: Знак вопроса.

0: Чистый радиообраз Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».

французский композитор Клод Дебюсси говорил: «Музыка – как раз то искусство, которое ближе всего к природе. Только музыканты обладают преимуществом уловить всю поэзию ночи и дня, земли и неба, воссоздать их атмосферу и ритмически передать их необъятную пульсацию. И природа, и музыка ощущаются Дебюсси как тайна, и прежде всего тайна рождения, неожиданного, неповторимого оформления капризной игры случая. Тайна лунного света приоткрывается в музыке бергамасской сюиты».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Франсис Пуленк. 8 ноктюрнов для фортепиано. Ноктюрн номер 5.

0: Музыкальные мгновения.
1: Жак Оффенбах получил приглашение посетить Соединенные Штаты Америки и продирижировать своей опереттой. Приехав, он обнаружил, что оркестр из рук вон плох, и хотел отказаться от спектакля. Но приехавшая с ним на гастроли певица упросила его не делать этого. «Маэстро, пусть оркестр играет, что хочет, но дайте мне спеть», — со слезами сказала она. Предвидя грядущие неприятности, композитор попросил вторую скрипку сесть за барабан, которого ни в партитуре, ни в оркестровке вообще не было. Спектакль был ужасен. Виолончели и контрабас пропускали такты с завидным постоянством. Гобоист играл время от времени. Фаготист спал половину спектакля. Певица пела на 5 тонов выше, чем играл оркестр. У Оффенбаха волосы зашевелились на голове. Он делал отчаянные жесты то оркестру, то певице. Бесполезно. И тут он вспомнил о заготовленном, как раз для подобного случая, барабане. Барабан начал великолепное, громкое тремоло, которое длилось до конца дуэта и скрыло массу фальшивых нот. Композитор после пережитого позора ожидал разгромных рецензий, однако наутро все газеты поместили восторженные отзывы. «После этого урока я всегда старался вписать в партитуру барабан», — говорил Оффенбах. «Ведь и на каждом корабле существует спасательный круг».

покрыты, в ульях мед золотистый зреет. Утром травы росой умыты, солнце ласковей землю греет. Ночи стали темней и тише, словно лампы желтеют груши. Зреют сливы, айва и вишня, скоро будем варенье кушать. Пироги печь из кислых яблок, сладким тестом их заливая. Когда станет погода зябкой, согреваться приятно чаем. С каждым днем вечереет раньше, дольше ждать красоту рассвета. Стало небо, как будто дальше, мчится в осень, карета, лето.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. В Александро-Невском кафедральном соборе совершены божественные литургии и молебен на начало нового учебного года. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 31 августа, в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий возглавил божественную литургию и молебен на начало нового учебного года. Ему служили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья, секретарь епархиального управления Ирий Александр Синькаев и другие клирики епархии. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанницы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов Покров, ученики и учителя православной гимназии епархии. На богослужении присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, ректор нижегородских вузов, директора муниципальных школ и православных гимназий. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор Кафедрального собора, Нижегородской духовной семинарии, Центр Покров и православных гимназий. Всем присутствующим в храме детям раздали иконки Спасителя и шоколад. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. Отметим, что в первый день нового учебного года за парты православных гимназий епархии сядут более 4500 учащихся, из них 412 первоклассники. В настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий, 1 монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве и 6 православных детских садов. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижнем Новгороде у Александро-Невского кафедрального собора 29 августа прошел 6-й музыкальный фестиваль «Великая Русь». В этом году он был посвящен истории славных побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны. Фестиваль «Великая Русь» организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. На мероприятии присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, замгубернатор Нижегородской области Олег Беркович и другие высокие гости. Обращаясь к присутствующим, владыка Георгий сказал:
2: «Фундаментом нашей страны является традиция. Именно на традиции наших предков мы строим и сегодняшний день, и наш взгляд обращен в будущее. Если бы мы не будем заниматься традициями, то наши дети могут вырасти Иванами, не помнящи своего родства. Этот год объявлен годом единства народа в России, с множеством культур, традиций, религиозных традиций, устоев. Вот Великая Русь – это огромное древо с мощным стволом, а вот Святая Русь – это корни этого древа. Святая Русь – это святые люди. И до тех пор, пока корни живы, никакие бури и ветры не поколеблют это древо. Это очень важно. Наши предки нам оставили такой интеллектуальный, культурный, духовный код, который мы должны прочитывать и понимать, кто мы такие и для чего мы живем. Когда мы едины, мы непобедимы».
1: На сцене ожили страницы военной истории России. Прозвучали военные полковые марши, фронтовые песни Великой Отечественной войны и произведения великих русских композиторов Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и других. Литературную линию фестиваля составили стихи современных авторов и русских поэтов-классиков, принимавших участие в войнах разных эпох – Михаила Лермонтова, Николая Гумилева, Константина Симонова. Выступления сопровождались видеопроекцией на фасаде Александро-Невского собора и иллюстрациями, связанными с историей России, ее культурой и воинской славой. Военный марш из сюиты Георгия Свиридова «Метель» объединил в себе всю историю русской армии с 18 века до наших дней. Произведения прозвучали в исполнении солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина под управлением заслуженного артиста России, дирижера Владислава Лаврика. Режиссером фестиваля в этом году выступил режиссер Большого театра Игорь Ушаков. Патриотические мелодии находили отклик и у старшего поколения слушателей, и у молодежи. Некоторые песни зал пел вместе с солистами.
3: Мероприятие замечательное. Сплачивает народ, люди встают, поют вместе, сопереживают. Это очень здорово.
4: Я первый раз попал на этот концерт. Я очень впечатлен, мне очень понравилось. Удивлен просто, насколько высокий уровень мастерства наших музыкантов. Эти мероприятия, они позволяют нам не забыть наши корни. Это очень важно для каждого народа, помнить, кто мы, откуда мы.
5: Я хожу на Великую Русь практически каждый год. Мне нравятся все концерты, но это произвел на меня наибольшее впечатление. Очень интересно были, выглядели ставки со стихами. Чувствуется патриотический дух, гордость за свою страну.
1: Фестиваль «Великая Русь» стал уже традиционным завершением лета в Нижнем Новгороде. История, духовность, память и современность здесь не существуют отдельно. Они звучат вместе. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Образ».
0: Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 17 градусов, атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: Брови.
0: Автор.
1: Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев.
2: Песня группы «Иван Купала. Брови» представляет собой обработку народной песни «Заклички», известной под названием «Яша», или вариации на тему свадебного фольклора, где девочки водили хоровод вокруг мальчика, сидящего в центре. В песне описывается, как мальчик, Яша, под ореховым кустом думает о своей будущей невесте, ее имени и откуда она прибудет. Творческий метод группы «Иван Купала» заключается в соединении фольклорных материалов с современной электронной музыкой, поэтому «Брови» — это современная аранжировка старинной народной забавы и песни, которая получила новую жизнь и популярность благодаря группе.
1: Исполняет группа «Иван Купала».

0: Малая Родина.
1: На юге Нижегородской области находится Первомайский район. Его главный город и административный центр – Первомайск, небольшой городок с праздничным весенним именем. Как город он существует всего 20 с небольшим лет, с 18 апреля 1951 года. В этот день Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом преобразовал рабочий поселок Ташино в город. А вот сам поселок имеет 150-летнюю историю. До конца XVIII века здешние крестьяне были казенными. В 1797 году царь Павел I подарил эти села наместнику Пензенскому и Нижегородскому, князю Вяземскому, а тот в 1807 году завещал их своей побочной дочери Екатерине Андреевне, жене известного русского писателя и историка Николая Карамзина. Основатель Ташино – их сын Александр Николаевич Карамзин. После выхода в отставку Александр Карамзин с прислугой, садовником и доктором отправился в родительское имение. Поселился он в местности Рогожка, названной так по старинному ремеслу крестьян, которые в липовых оврагах драли лыко и плели рогожи. Две беленые избы, соединенные сенями, вот и весь барский дом. В 1850 году Карамзин женился на фрейлине царского двора княжне Наталье Васильевне Оболенской. Супруги приехали на жительство в Рогожку. Большую часть этого района в верховьях рек Алатырь и Сатис занимали обширные лесные массивы, которые можно было пересечь с одного конца на другой, не встретив ни одного участка обрабатываемой земли. Заготовки леса в этом районе начались еще в 1724 году, когда на нужды Казанского адмиралтейства выборочно заготавливались прямые дубовые деревья на корабельное дело. Но леса оставались пустынными, постоянных лесных поселков не было. В этих карамзинских лесах и была найдена железная руда. Она залегала в форме линз на небольших глубинах. Пробная плавка руды дала 60 с лишним процентов чугуна, то есть показала, что руда пригодна к промышленной переработке. Карамзин испросил разрешение горного правления на строительство чугунно-плавильного завода. Такое разрешение было дано, и помещик приступил к строительству. 30 июля 1853 года завод был пущен в эксплуатацию и дал первый чугун. Карамзин назвал завод в честь своей жены Натальи – Ташиным. Ташей ласково называли Наталью Васильевну дома. На строительство завода потребовалось множество людей, но и после их нужно было не меньше. Для выполнения сложных технологических задач заводчик выписывал опытных мастеров и рабочих из других мест России. А остальные работы – добыча руды, погрузка и привоз угля – выполняли крепостные крестьяне селений Больших и Малых Макателемов. Эти села отстояли от завода на 25-30 верст. Гонять в такую даль крестьян помещику было экономически невыгодно. Поэтому Карамзин приказал большинству семей переселиться ближе к заводу, на лесные поляны, образовавшиеся здесь еще во время больших пожаров 40-го года. Крестьянам пришлось расстаться с черноземами и расчищать лесные песчаные поляны под пашни, ставить здесь свои избы. Карамзин окружил завод новыми поселениями – Екатериновкой, деревней, названной в честь матери помещик, Николаевкой, селом, названным в честь отца, деревней Карамзиновкой, деревней Цыгановкой по кличке Любимой Собаки. В усадьбе в поселке Рогожка была построена больница с родильным отделением, богадельня для стариков-инвалидов, школа, дом для содержания сирот. Рабочий поселок Ташино рос очень медленно. До революции в поселке было всего две улицы, на которых стояло 77 домов. В них числилось 250 квартир по 8 квадратных метров каждая. Над этими домишками возвышались два больших барских дома. церковь, заводская лавка, дома церковнослужителей и полицейских. Всего в поселке проживало около 2000 человек. После революции с ростом завода начал расти и поселок. Перед войной здесь насчитывалось уже 7000 жителей. В сознании местных жителей завод и город одно и то же. Это потому, что завод дал начало городу, расширял его и растил. Уже в 20 веке появились Первомайские и другие предприятия, которые играли в жизни города и района немаловажную роль. Например, леспромхоз, созданный в 30-х годах, сначала занимались только заготовкой и сбытом древесины, затем и ее обработкой. Недалеко от города выросла Сатисская мебельная фабрика, созданная на базе леспромхоза. В 60-е годы начала работать строчевышивальная фабрика. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края.

0: Привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Из всех музыкальных инструментов скрипка является одним из самых требовательных к исполнению. Ее иногда называют королевой оркестра. И сегодня она является героиней нашей программы. Предшественником скрипки в разных культурах были различные инструменты. Так некоторые историки предполагают, что смычок появился в Индии. Оттуда он попал к арабам и персам, а от них уже перешел в Европу. Предшественниками скрипки были арабский рибаб, испанская фидель, германская ротта и британская крота. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных смычковых – виолы и скрипки. Виола появилась раньше. Она была разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже на плечах. Отсюда, кстати, итальянское название скрипки – виолино. Долгое время скрипка считалась простонародным инструментом и не звучала сольно. На ней играли бродячие музыканты. Основным местом ее звучания были трактиры и кабаки.
2: Интересный факт. Известный ученый Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищенный его игрой, местный журналист на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении скрипача-виртуоза Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал ее знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый.
1: В 16 веке за изготовление скрипок берутся итальянские мастера. Мастером, изготовившим первую современную скрипку, считается Гаспаро Бертолотти. Большой вклад в изготовление скрипок внес Никколо Амати. Над усовершенствованием звучания скрипки работали также ученик Амати Антонио Страдивари и другой мастер Андреа Гварнери. В 17 веке скрипка становится сольным участником оркестрового состава. Диапазон и красота звучания музыкального инструмента настолько широки, что для скрипки пишутся произведения всех музыкальных жанров. Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году композитором Бьяджо Марини. Кстати, у скрипачей есть профессиональное заболевание – глухота на одно ухо. В современном оркестре насчитывается около трети скрипачей от общего числа музыкантов. Звучание скрипки очень точно передает эмоциональность музыки. Ведь недаром существует выражение «струны души». Вполне возможно, что если бы душа была музыкальным инструментом, это была бы скрипка.
0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
3: Ветер тучи гонит, ветер в трубах стонет, дождь косой холодный по стеклу стучит. На дорогах лужи морщатся от стужи, под навесом прячутся грустные грачи. Верная примета, что проходит лето, что опята просится сами в кузовок, что спешит с подарками снова осень яркая, что скучает в школе говорун-звонок. Георгий Ладонщиков.
4: Радиообраз. Прогноз погоды.
5: Сегодня вечером на юге региона будет облачная погода без осадков. Температура воздуха составит плюс 17 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Жители севера области также ожидают облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. В Нижнем Новгороде сегодня вечером синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Температура воздуха плюс 16 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
6: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Книга о Пресвятой Богородице.

0: О чудесном Успении Божией Матери известно в Православной Церкви с апостольских времен. Священномученик Дионисий Ареопагит, I век, в письме Тимофею вспоминает, как они с апостолами, с Ерофеем, епископом Афинским и большинством из святых братьев наших пришли для созерцания ее живоначального и богоприемного тела. Среди пришедших на погребение был брат Господень Иаков и верховная глава богослов Петр. И угодно было, чтобы все старейшины святых, то есть 12 апостолов, каждый сообразно со своими силами, восхвалили бесконечную благость и божественные милости. Во II веке сказание о телесном переселении Пресвятой Девы Марии на небо находится в сочинениях Мелитона, епископа Сардийского. Отец церковной истории Евсевий Памфил внес в свою хронику свидетельство о великом событии, которое произошло в 48 году от Рождества Христова.
1: «Дева Мария, Матерь Христа, вземлится к Сыну на небо, как некоторые пишут, что это им открыто».

Когда благочестивая императрица Пульхерия, супруга императора Маркиана, хотела положить тело Богоматери в строящемся Влахернском храме, она обратилась к патриарху Иерусалимскому

0: Ювеналию с вопросом, где находится тело Божией Матери. Патриарх ответил, что тело Богоматери, по свидетельству предания, сохранившегося в Иерусалимской церкви, не оказалось в гробе уже на третий день по смерти ее, и прислал благочестивой царице погребальные пелены Богоматери, которые и были положены во Влахернском храме. Патриарх передал святой царице Пульхерии и само древнейшее и вернейшее предание.
1: Когда Мария была при конце своего поприща земного, собрались по божественному внушению все апостолы из всех стран в ее дом Иерусалимский. Вот тогда явился Иисус со своими ангелами, взял душу от нее и передал ее архангелу Михаилу. Апостолы перенесли бездушное тело на следующее утро в гробницу, и пока они там стояли, опять внезапно появился Господь, взял тело в облако и принес его в рай, где душа опять с ним соединилась.
0: За сотни лет собралось столько сказаний и преданий, что в X веке отцы церкви пересмотрели записанные чудеса преуспения Пресвятой Богородицы с течением времени, искаженные еретиками, и впоследствии Иоанн, святейший архиепископ Фессалоницкий, исследовав их, вредное выбросил, а правильное и душеполезное оставил. Исправленное, одобренное отцами церкви сказание об Успении Божией Матери было помещено в синоксарии Великой Константинопольской церкви.
1: Когда владычица нашей Богородицы предстояло отойти из этой плотской жизни, за 3 дня до этого пришел к ней великий ангел и дал ей знак награды.
0: Это была финиковая ветвь, чтобы апостолы держали ее, воспевая при погребении о том, что многие чудеса будут через нее. И пошла Мария на гору. Увидя ее, растения наклонили верхушки и поклонились ей. Когда она вошла в дом свой, потряслось место, и она помолилась Богу, говоря: «Господи, Ты обещал мне прийти за душою моею».
1: Затем приглашает она родственников своих и соседей, велит зажечь светильники и оставаться при ней до 3-го дня, в каковые дни она ободряла и учила их. После этого приходит Иоанн, беседует с нею с плачем. Войдя с ним в свою кладовую, она при пении совне дев показала ему приготовленное для погребения своего и велела 2 вдовам дать 2 хитона свои, показав ему и тот знак награды. Без апостолов богослов не хотел взять его.
0: В то время, когда Матерь Божия изъявляла свою волю и утешала предстоящих, все услышали шум и увидели облака, окружившие дом. На этих облаках апостолы, восхищенные ангелами из разных стран, где они проповедовали Евангелие, были принесены в Иерусалим к дому Богоматери.
1: «Отовсюду божественную силу и собравшися, Сиона достигоша»,
0: воспевает Святая Церковь.
1: «Они слетелись»,
0: говорит преподобный Иоанн Дамаскин,
1: «подобно облакам и орлам, чтобы послужить Матери Божией».
0: С происшедшим громом были опущены к дверям апостолы и, приветствовав друг друга, помолились, продолжает синоксарь. «И было открыто им, что ввиду успения Матери Господней собраны они. Войдя к ней, они благословили ее, и она прославила их, и воспели рожденного от нее Господа. Она показала им погребение свое». Петр, обратившись к предстоящим, учил дев и присутствующих. Утром, С восходом солнца Мария вышла из дому и, воздев руки, помолилась. Войдя, она возлегла на ложе, исполнив домостроительство свое. Петр сел у изголовья, а Иоанн у ног. Апостолы окружили ложе. Часу в третьем был гром и запах благоухания, так что всех объял сон, кроме одних апостолов. И вот предстал Господь с Михаилом Архангелом и приветствовал апостолов. Пресвятая, увидев, прославила его, что он исполнил обещание, и так предала блаженную душу свою с улыбкой и восторгом на лице. Взяв святую душу ее, Господь передал ее на руки Михаилу, облегши ее как бы в оболочку, славу которой невозможно изречь, и виднелась честная душа ее белой, как свет. Без телесного страдания и как бы сладко засыпая, предала Божия Матерь в руце его пресвятую душу свою. Поскольку Преснодева носила на руках своих Сына Божия во время его земного младенчества, пишет святитель Филарет Московский, то в воздаянии за это Сын Божий носит ее душу на руках своих в начале ее небесной жизни.
1: Погребая ее, апостолы покрыли знаком победы ложе и пели перед нею, неся одр.
0: Продолжается повествование Синоксария. Впереди с райской светозарной ветвью шел апостол Иоанн, а за ним несли одр апостолы Петр, Павел и Иаков, и другие из 12. Множество верных сопровождали одр со свечами и кадилами, воспевая священное песнопение.
1: «Но,
0: — говорит святой Дионисий,
1: — всех священно-тайников превосходил великий Иерофей. Он как бы вышел из тела и так изливался в песнопениях, что, видя сочувствие к воспеваемому, все почитали его богодухновенным».
0: Это величественное шествие тронулось от Сиона и через весь Иерусалим направилось к Гефсиманию. Как только началось шествие, над ним внезапно появился огромный светозарный облачный круг, похожий на венец, и к лику апостолов присоединился лик ангельский. Радостное и пресладкое пение небесных сил, прославлявших Божию Матерь, слышалось всем, кто шел в процессии. Этот круг с небесными певцами и сиянием висел в воздухе и сопровождал шествие до самой Гефсимании. Раздраженные почестями, воздаваемыми Матери Иисуса, иудеи донесли о погребальном шествии первосвященникам и вскоре были присланы воины, с которыми двигалась злобная, возмущенно кричащая толпа. Но облачный венец, сопровождавший шествие по воздуху, спустился к земле и покрыл несущих одр Божией Матери и сопровождавших его. Преследователи, как говорит предание,
1: «слышали шаги и пение, но никого из провожавших не видали. Многие из преследователей, пораженные слепотой, шли прямо на дома, натыкались на стены и разбивали себе головы».
0: Благочестивые предания свидетельствуют и о другом чудесном событии. Когда торжественное шествие встретилось священнику Афонию, сердце его исполнилось завистью, прежняя злоба против Христа закипела в нем, и он воскликнул: «Вот какую почесть воздают той, которая родила обманщика, разорившего закон отцов наших». Афоний бросился к одру, чтобы его опрокинуть, но едва коснулся руками одра, как ангел, невещественным мечом отмщения Божия, отсек ему обе руки. Обрубленные части их прильнули к одру, а сам Афоний повергся на землю с криком. Как повествует предание, апостол Петр, остановив шествие, сказал Афонию:
1: «Ты получил то, чего заслуживал. Убедись теперь сам, что Господь есть Бог-мститель, и что Он не медлит. Твоих ран мы исцелить не можем. Разве соизволит на то Господь наш Иисус Христос, против которого вы неправедно восстали и которого убили? Но и Он не захочет исцелить тебя, пока не уверуешь в него всем сердцем твоим и не исповедуешь устами, что он есть истинный Мессия, Сын Божий».
0: Афоний, встав с земли, исповедал веру во Христа и покаялся, что вместе с его врагами не захотел признавать его как Бога. Святые апостолы возрадовались, увидев искреннее раскаяние грешника, и апостол Петр велел Афонию с усердной молитвой к Пресвятой Деве приложить остатки рук к частям, висящим у одра. По исполнении этого руки срослись и исцелили, и на месте отсечения остался лишь легкий знак. Тогда Афоний повергся перед одром Богоматери и, стоя на коленях, стал ублажать ее многими хвалами.
1: «Дав ему ветку со знака победы»,
0: повествует Синаксарь об исцелении Афония,
1: «его послали в Иерусалим возложить ее на ослепших священников, и кто из них уверовал, исцелились».
0: Монах и пресвитер Иерусалимский Епифаний писал в середине X века. Лета жизни Богородицы исчисляют так. Когда исполнилось ей 7 лет, тогда родители посвятили ее Господу в Иерусалиме. Там, в храме, она пребывала 6,5 лет, потом в доме Иосифа 6 месяцев и услышала благовестие о всемирной радости. А на 15-м году родила сына Господа нашего Иисуса Христа. С ним же прожила 33 года, всего 48 лет. По вознесении его пребывала в доме богослова на Святом Сионе вместе с ним и прочими апостолами 24 года, всего 72 года. О том же писал и византийский историк Георгий Кедрин. Она по вознесении Господа жила на Сионе до кончины своей и святую душу свою предала Господу Богу и Сыну Своему, будучи 72 лет, а по некоторым данным 58, так что по вознесении жила 24 года. Чудна была жизнь Пресвятой Девы, чудно и успение ее.
1: «Бог Вселенной показывает на тебе, Царица, чудеса»,
0: воспевает Святая Церковь,
1: «превышающие законы природы. И во время рождения Он сохранил твое девство, и во гробе соблюл от истления тело твое».
0: Положив тело Пречистой Богородицы в погребальной пещере, апостолы стерегли его 3 дня. Слышен же был до 3-го дня голос ангелов поющих.
1: «Один же из апостолов опоздал на погребение живоначального тела»,
0: говорится в Синаксаре об апостоле Фоме.
1: «Когда ему открыли гроб, чтобы и он взглянул на святое тело и поклонился ему, то его там не нашли, ибо его приставил Христос, родившийся из нее без семени по плоти, как он один знает».
0: Облобызав с благоговением оставшуюся во гробе святую плащаницу, апостолы молили Господа открыть им волю его о пречистом теле Богородицы. И вот:
1: «В тот день вечером, когда апостолы и бывшие с ними собрались для подкрепления себя пищей, сама Царица Небесная разрешила недоумение их. По преданию, за трапезой апостолов со дня воскресения Господа оставалось незанятым одно место, и на нем полагалась часть хлеба в память Иисуса Христа, называвшегося частью Господа. По окончании трапезы все участвовавшие в ней встали, благодарили Бога за насыщение и, подняв часть Господню, славили великое имя Пресвятой Троицы, произнося в конце молитвенные слова: «Господи Иисусе Христе, помогай нам!» И потом съедали часть Господню, приемли ее как благословение Божие. В продолжении Гефсиманской трапезы апостолы думали и беседовали лишь о том, как не нашлось в пещере святого тела Божией Матери, и, подняв по обыкновению часть Господа, стали воспевать хвалы Пресвятой Троице. Вдруг послышалось ангельское пение, и когда они возвели очи свои вверх, то увидели Пречистую Деву, стоящую на воздухе, окруженную небесными силами и сияющую неизреченную славою. Она сказала им: «Радуйтесь, я с вами есть во вся дни». Это явление так обрадовало апостолов и всех бывших с ними, что все они воскликнули: «Пресвятая Богородице, помогай нам!»
0: Теперь у них не оставалось сомнения, что гроб Пресвятой Девы стал как бы лестницей к небу, что Матерь Божия в третий день воскрешена Господом и что само тело ее, как поет Святая Церковь,
1: «возвысив на небеса возведе Иисус Сын Ея и спас душ наших».
0: Кончину Божией Матери Святая Церковь называет успением, то есть сном, а не смертью, потому что смерть, как возвращение земли тела, а Духа Богу не коснулась благодатной Девы Марии.
1: «Побеждены законы природы в тебе, Дева чистая. В рождении сохраняется девство, и со смертью сочетается жизнь, пребывая по рождении девой и по смерти живой. Ты спасаешь всегда, Богородица, наследие твое».
0: Она лишь уснула, чтобы в то же мгновение пробудиться для жизни вечно блаженной и после 3 дней с нетленным телом вселиться в небесное жилище.

0: доброта. Лучшая музыка души. Радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Есть такая притча о почитании родителей. В одном селе жил человек преклонного возраста. Глаза его притупились от старости, руки и ноги тряслись, и слышал он плохо. Когда он сидел за столом, то с трудом держал в руках ложку и проливал суп на стол. Сын и его жена смотрели на пожилого отца с пренебрежением. Они поместили его в углу за печкой и подавали ему туда жалкую пищу в деревянной миске. Пожилой отец часто плакал и с грустью в сердце посматривал в ту сторону, где вкусными явствами был накрыт стол. Однажды сын старика и его жена увидели, что их 4-летний сынок, сидя на полу, складывал дощечки. «Что ты делаешь?» — спросил его отец. «Миску», — ответил мальчик. «Я буду кормить из этой миски тебя и маму, когда вы будете такими же старыми, как дедушка». Муж и жена переглянулись и заплакали. С тех пор они стали сажать пожилого отца за свой стол и никогда больше не обращались с ним грубо. Почтение к родителям есть не только долг, но и польза наша. Мы получили через них жизнь, и, почитая их, можем продлить ее. Вспомним, как звучит пятая заповедь. «Почитай отца твоего и матерь твою, как повелел тебе Господь Бог твой, чтобы продлились дни твои, и чтобы хорошо тебе было на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Дети должны быть очень внимательны в деле уважения родителей. Некий мирянин сказал как-то старцу Паисию Святогорцу: «Батюшка, родители мои все хнычут, и я едва переношу это. Что мне делать?» «Ну, благословенный, ты, когда был в люльке, день и ночь хныкал. Они тебя тогда брали на руки и ласкали нежно и с любовью. Понравилось бы тебе, если бы они вздумали отправить тебя в какое-нибудь воспитательное учреждение, дабы им отдохнуть. Правда Божия теперь дает тебе возможность вернуть хотя бы частично долг родителям поведением, аналогичным тому, которое было когда-то у них по отношению к тебе», — ответил старец. «Каковы мы со своими родителями, таковы и дети наши будут с нами». Об этом говорят нам такие старинные русские пословицы: «Какой от тебя почет отцу, такой от детей и тебе молодцу». А также: «Будешь почитать отца и мать, узнаешь почет своего сына». Святитель Николай Сербский сказал однажды такие слова, которые хорошо бы запомнить подрастающему поколению: «Сын, не гордись своими знаниями перед своим необразованным отцом, ибо его любовь стоит больше, чем твое знание. Подумай, что если бы не было его, не было бы ни тебя, ни твоих знаний. День и ночь развивай в себе, сын, почитание матери твоей, ибо только так ты научишься почитанию всех других матерей на земле. Дочь, не гордись своей красотой пред сгорбленной матерью твоей, ибо ее сердце прекраснее твоего лица. Вспомни, что и ты, и твоя красота вышли из ее истощенного тела. Научись, дочь, почитать своего отца, ибо только так ты научишься почитать и всех других отцов на земле».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
3: А знаете ли вы, что?
4: Что?
5: Что?
4: Что?
6: Самая познавательная программа для самых любознательных из истории христианства.
7: Вечный человеческий интерес ко всему самому-самому в мире.
6: Яркому.
7: Большому.
6: Маленькому.
7: Древнему.
6: Длинному.
7: Высокому.
6: Глубокому.
7: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
6: сотворенных природой и руками человека.
7: А знаете ли вы, что?
8: Что в Греции, помимо Афона, существует еще одна монашеская республика. На Фессалийской равнине прямо из земли на 600 метров вверх возвышаются огромные каменные столбы. А на самых их вершинах, буквально на краю пропасти, расположился монастырский комплекс. Первая мысль, которая возникает у любого наблюдателя этой картины – как возможно было построить такое в средние века, если даже просто подняться на горы без альпинистского снаряжения – это смертельный номер. Самим скалам более 60 миллионов лет. Когда-то на этом месте шумело доисторическое море. Миллионы лет вода, ветер и температурные качели обтачивали его дно – превращая его в гигантские каменные пальцы. Название скал – метеоры – переводится с греческого как «парящие в воздухе». И это их самое точное описание. В туманные дни кажется, что тяжелые глыбы оторвались от земли и зависли в облаках. Первые люди пришли сюда еще в X веке. Это были монахи-отшельники. Они искали абсолютного уединения, поэтому селились в расщелинах и пещерах. А вниз – крошечный городок Стаги у подножия скал спускались только по воскресеньям на службу. Но полноценная история метеоров началась в середине XIV века, когда сюда прибыл монах Афанасий с Афона. Он сразу оценил неприступность этих вершин, собрал вокруг себя 150 единомышленников и заложил великий метеор – монастырь Преображения Господня. Так на карте Греции появилась вторая после Афона монашеская республика. Эти два духовных центра всегда были тесно связаны. Технологии строительства того времени до сих пор ставят ученых в тупик. Представьте, каждый кирпич, доску, гвозди и бочку с водой нужно было поднять на высоту современного небоскреба вручную. Единственным транспортом были хлипкие веревочные лестницы – и специальные сетки на канатах. В этих сетках поднимали не только бревна, но и самих монахов. Подъем занимал больше получаса, и все это время человек висел над бездной, уповая только на прочность веревки и силу рук тех, кто крутил деревянную лебедку наверху. Говорят, что монахи специально обрывали веревки раз в год, чтобы обновить их, и при этом всякий раз рисковали жизнью. И этот адский труд дал невероятные плоды. На пике расцвета здесь действовало 24 монастыря, множество скитов и келий. Золотой век метеоров пришелся на 16-е столетие. После крушения Византийской империи эти труднодоступные вершины стали главным убежищем для греческой культуры и живописи. В период османского владычества монастыри превратились в настоящие крепости духа. Здесь прятали борцов за независимость, а в глубоких подвалах работали тайные школы, где детям преподавали запрещенный тогда греческий язык. Получается, что скалы сохранили национальную идентичность целого народа. Фрески и иконы, созданные местными мастерами, до сих пор поражают своей яркостью и одухотворенностью. Многие из них считаются шедеврами поствизантийской живописи. До 20-х годов 20 века попасть в монастыри можно было только по подвесным лестницам или в тех самых сетках. Но греческие власти решили открыть это чудо света для людей. Проложили дороги, а рабочие буквально выдолбили в монолитном камне ступени и мосты. Монахам это не понравилось. Необходимая для молитв тишина сменилась шумом туристов и паломников. Поэтому многие насельники покинули кельи, уйдя на Афон. Однако 6 действующих монастырей сохранились до наших дней. Каждый из них уникален. Монастырь Великий Метеор, монастырь Варлаама, монастырь Русану или монастырь Святой Варвары, монастырь Святого Николая Анапавсаса, монастырь Святой Троицы и монастырь Святого Стефана. Сегодня Метеоры – это мировой туристический хит. И добраться сюда стало совсем просто. К подножию скал ведет асфальтированная дорога, а наверх для туристов прорублены каменные ступени. Их больше 1000. Подъем пешком занимает около получаса, но те, кому тяжело, могут доехать на такси до нижней точки и пройти только самый последний отрезок. Так что теперь любой желающий, и паломник, и просто путешественник, может прикоснуться к этой древней святыне. Вход в любой монастырь стоит от 3 до 5 евро. А виды с вершины открываются такие, что захватывает дух. Но самое удивительное – это атмосфера. На вершинах метеоров замолкает даже самый прожженный циник. Тишина, ветер, далекий звон колокольчика и чувство, что ты стоишь на краю земли. Монастыри метеоров – это удивительный памятник тому, как человеческое упорство, вера и невероятный труд могут в буквальном смысле победить земное притяжение. И каждый, кто хоть раз побывает там, навсегда унесет в сердце образ парящих в облаках скал и молитву, которая не смолкает в этих монастырях уже почти 700 лет.
3: А знаете ли вы, что?

0: Церковное слово.
1: Алкати.
2: Алкати означает голодать, хотеть есть или сильно желать чего-либо. Пример из послания к филиппийцам.
3: Вем и смиритеся, вем и избыточествовати во всем и во всех навыках, и насыщайтеся и алкати, и избыточествовати, и лишайтеся. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке.
2: Итак, алкати — это голодать.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Вековая мудрость в одной строке.
2: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
3: Доброго дня, дорогие радиослушатели! С вами Анастасия Шохина
4: и Марина Дружкова.
3: В нашей передаче мы погружаемся в мир русских пословиц, проверяем себя, друг друга и заодно вас.
4: В этом нам помогает книга «Русские пословицы, поговорки и крылатые выражения» под редакцией Прохорова и Фелицыной. Многие пословицы, пришедшие к нам из глубины веков, достались нам в обрезанном виде или поменяли смысл. Поэтому важно будет не только назвать вторую часть пословицы, но и правильно понять ее смысл, который зачастую оказывается утерян.
3: Мы с Мариной подготовили друг для друга по три пословицы, и задача – сходу назвать ее продолжение. Как правило, все эти пословицы знакомы нам с детства, поэтому затруднений возникнуть не должно.
4: Надеюсь, вторую часть пословицы получится воспроизвести автоматически.
3: Как и у любого русского человека. Итак, начинаем нашу разминку. Зачитываю первую часть пословицы, и задача Марины – просто ее продолжить. Ну и вы, радиослушатели, тоже себя проверяйте. Волков бояться.
4: В лес не ходить.
3: Каждому овощу
4: свой срок.
3: И моя любимая «Вот тебе бабушка»
4: и «Юрьев день».
3: Отлично! Марина тоже подготовила для меня свою тройку пословиц, и я немного волнуюсь, не подведет ли меня генетическая память.
4: Готова?
3: Да.
4: Ну, давай. Век живи.
3: Век учись.
4: Всяк кулик.
3: Всяк кулик свое болото хвалит.
4: Все хорошо.
3: Что хорошо кончается.
4: Отлично. Последнюю поговорку, кстати, мы довольно часто употребляем. Все хорошо, что хорошо кончается. Говорится о чем-то с облегчением, радостью, после тревог, опасности, когда их удалось избежать или пережить без потерь. И все кончилось благополучно. Кстати, пример из литературы. Внимание, цитируем. «Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие». Папа сказал: «Все хорошо, что хорошо кончается». Михаил Зощенко, рассказ «Лёля и Минька».
3: А я не могу, Марин, не заострить свое внимание на поговорке «Вот тебе бабушка и Юрьев день».
4: Да, очень интересная поговорка и, кстати, с богатой историей.
3: Да, она отражает один из эпизодов истории русского народа, который связан с закрепощением крестьян.
4: Возникновение крепостного права, то есть юридически закрепленного права землевладельца на личность, принудительный труд и имущество крестьянина относится ко времени Киевской Руси, это 9-12 века.
3: Хотя крестьяне и считались свободными, они не имели права в течение года переходить от одного владельца к другому, и обычай требовал, чтобы они уходили только после окончания всех полевых работ. Это в начале зимы, когда хлеб был уже весь убран.
4: Кстати, в середине 15 века местные князья, великий князь Московский, разрешали крестьянам переходить от одного хозяина к другому один раз в году, за неделю до Юрьева дня и неделю после него. Юрьев день, то есть День Святого Георгия, по-русски Юрия, покровителя землевладельцев, отмечался 26 ноября по старому стилю.
3: Однако в конце XVI века был запрещен переход крестьян и в Юрьев день, и таким образом крестьяне были прикреплены к земле и должны были пожизненно оставаться у своего помещика. И вот у крестьян, которые ожидали этот Юрьев день как единственную возможность сменить хозяина и постараться улучшить свою жизнь, была вот эта последняя надежда отнята.
4: Да, была отнята на изменение своего положения. И так и возникла эта поговорка, выражающая огромное сожаление о скорбе о несбывшихся надеждах. Эту поговорку употребляют, когда хотят выразить крайнее удивление или огорчение от неожиданно случившегося, о чем только что узнали. И это известие отняло надежду, обмануло ожидания.
3: И вот мы поискали в литературе этот пример, нашли у Иванова «Черные люди» произведения. Цитирую. «Торговые посадские промышленные люди на торгу неподвижно слушали указ, повесив головы и опустив руки. Конь, знамо дело, любит овес, земля навоз, а воевода принос. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день», — проговорил босой.
4: А теперь задание для наших уважаемых радиослушателей. В нашей книге «Русские пословицы, поговорки, крылатые выражения», о которой мы сегодня говорили уже, мы нашли достаточно редкую пословицу. Постарайтесь воспроизвести ее вторую часть. Ну, если сразу не получится, мы будем
3: подсказывать, да. Конечно, давать подсказки.
4: Будем давать подсказки.
3: Итак, вам нужно продолжить. Первая часть пословицы звучит так. «Улита едет». Даю небольшую подсказку. В книге указывается значение полного варианта данной пословицы так. Цитирую. «Так говорят, когда не надеются на скорое выполнение какого-нибудь дела, которое кто-то обещал или собирался сделать».
4: Иными словами, неизвестно, сколько времени, как долго придется ждать выполнения чего-нибудь. И еще дам вам подсказку. Пословица – игра слов. Старинное женское имя и медленно передвигающийся по земле моллюск.
3: Не часто, но пословица встречается в художественной литературе. Вот, например, в произведении Пришвина «Кощеева цепь». Директор сообщил Астахову важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник, и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь. «Улита едет», вот здесь вот как раз пропуск, который вам надо заполнить, ответил Астахов. Ну что, дорогие радиослушатели, есть какие-то варианты? Даем вам 5 секунд.
4: Молодцы те, кто догадался. Для остальных раскрываем тайну. Я прочитаю первую часть пословицы, а Настя – вторую. «Улита едет».
3: «Когда-то будет».
4: Прекрасно. Теперь в нашей филологической копилке есть еще одна интересная пословица. А давайте посмотрим, как это целиком звучит в художественном произведении.
3: Итак, читаю еще раз. Директор сообщил Астахову важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник, и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь. И вот Астахов отвечает. «Улита едет, когда-то будет». То есть неизвестно, когда будет. Когда-то, не скоро. И теперь Марина пояснит про игру слов.
4: Действительно, в пословице игра слов. «Улита» – улитка, медленно передвигающийся по земле моллюск. А «улита» – старинное женское имя. По народным приметам, улита, день святой улиты 14 июля по старому стилю, едет с дождем, который в это время необходим. Но именно в это время дождя часто не бывало. Отсюда и возникла пословица «Улита едет, когда-то будет». Смысл? Неизвестно, сколько времени, как долго придется ждать выполнения чего-нибудь.
3: И, скорее всего, ждать придется очень долго. Честно говоря, я даже не знала о существовании такой пословицы, пока не увидела ее в справочнике Фелицыной. А ты, Марин?
4: Я тоже впервые ее слышу. И даже в литературе подобные примеры либо не встречала, либо не обращала внимания просто.
3: Ну, теперь она пополнит наш лексикон, как и ваш, дорогие радиослушатели. До новых встреч!
4: Будем продолжать находить для вас редко употребительные и интересные пословицы. С вами были Марина Дружкова
3: и Анастасия Шохина.
0: Вековая мудрость в одной строке.

0: этой выставке должны принять садоводы и огородники Печорской волости. За лучшие экспонаты будут выданы премии с садово-огородным инвентарем, саженцами и семенами. Прием экспонатов производится с 10 часов утра до 8 вечера дежурным агрономом. Постройка Богородского водопровода. Прокладка нового водопровода в Богородске проходит успешно. Проложено уже более 4 километров. Приступлено к оборудованию водоприемной шахты на берегу реки Оки, около деревни Хабаровской. Для подачи воды на время постройки на месте сооружения фильтровальной станции ремонтируется сельский водопровод и установлен таран. Новый вредитель капусты. По последним сведениям, в огородных районах губернии отмечено массовое повреждение капусты земляной блохой. Причем в некоторых местах повреждение капусты вредителями доходит до 75%. Для сохранения урожая капусты рекомендуется производить опыление последней табачной пылью и распущенной известью, которую можно приобрести у госсельсклада. Строительство жилкооперации. Постройка 30 новых домов жилкооперации для рабочих Канавинского района в поселке имени Ленина серьезно развернулась только в последних числах июля. Позднее начало объясняется получением средств и материалов с запозданием. В настоящее время строительство обеспечено необходимыми материалами и средствами. В 20-х числах текущего месяца будет подведено под крышу 14 домов. Остальные 16 будут подведены к половине сентября. Рабочей силой строительство обеспечено. Вся постройка с внутренней отделкой будет закончена в половине октября. Укрепление берега реки Волги. В связи с грозившей опасностью обвала городецким коммунхозом заканчивается постройка нескольких ряжей в наиболее опасных местах берега реки Волги. Вода, ранее разрушавшая берег, теперь будет стекать с берега по особым стокам, вследствие чего населению города Городца, живущему на набережных улицы Волги, опасности от обвала берега не будет. Коммунальные здания приводятся в порядок. Нынешним летом большая часть ветхих зданий городецкого коммунхоза приведена в порядок. За лето окрашено 37 домов. Часть зданий, не поддавшихся ремонту коммунхозом, продана на слом. Здания, попорченные наводнением, также почти все исправлены.
1: Письмо в редакцию.
0: Не берегут лес. В селе Казакове Арзамасского уезда имелась обширная роща бывшего Понятаевского монастыря. За истекшие годы большая часть вырублена гражданами села. Кроме этого, замечаются хищенческие порубки казаковцами и в соседних лесах. В селе развито гончарное производство, и лес истребляется главным образом для обжигания глиняной посуды. Нужно готовиться к празднику урожая. Ежегодно осенью мы проводим праздник урожая. Это торжество все сильнее и сильнее прививается среди нашего крестьянства. Однако из опыта прошлых лет отмечалось, что праздник невольно выливается только в крестьянское торжество. Это явление нельзя считать положительным. День урожая должен быть нашим общим праздником. Вся рабоче-крестьянская общественность должна внимательно изучать и подсчитывать достижения в сельском хозяйстве и на основе изучения двигать хозяйство вперед. В этом именно, в подведении итогов достижений, в борьбе за лучшее хозяйство и заключается задача праздника. Праздник урожая будет действительно серьезным деловым торжеством тогда, когда за его проведение возьмутся все общественные организации деревни. Готовиться к празднику нужно начинать сейчас же.
2: Лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке. Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

Я тебя буду ждать, напевая про калитку, про сад и про тень. В годовщину счастливого мая те же самые джинсы надень. Я сегодня тебя обнимаю, я тебя понимаю.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Содержание городом общественных бань источники отмечают еще и в XVI веке. Они называются баня народская, то есть народная, общественная. Встречается упоминание банников, которые содержат такую баню. Подобно кабакам, бани также сдавались на откуп. Из условий пользования банями видно, что это были по существу чем-то вроде постоялых дворов. Откупщикам разрешалось ставить бани в разных местах города или уезда и на продажу всякий харч и квас непьяной, и конский корм, овес и сено держать. А пьяного питья им вина, пива и меду и брак пьяных не держать. Квас квасить кислошную грушею, а не дрожжами, чтобы брожения не было. И табаку, и карт, и зерновых костей у себя не держать и не продавать. Ну и так далее. А, еще веники иметь в торговых банях. Это характерно для XVI века. По всей видимости, исходя из этого описания, в торговой бане можно было остановиться на ночлег, поставить лошадей, помыться, отдохнуть после этого, закусить, переночевать. Но, как мы с вами обратим внимание, хмельные напитки, азартные игры, в отличие от кабаков, в банях были запрещены. Правда, в ряде донесений XVII века с различных городов упоминается, вот мы как-то говорили еще раньше про азартную игру «Зернь», упоминается игра в банях. То есть, по всей видимости, вопреки запретам, бани пытались использовать и по другому назначению. Таким образом, получается, что торговая баня должна иметь не только мыльные помещения, но и целый ряд других построек, которые бы обеспечивали вот весь перечень того, что мы с вами назвали. Собственно, баня или мыльная должна была обеспечиваться специальным колодцем, иногда даже несколькими, для свежей воды. Поэтому-то бани чаще всего и стояли на берегах рек, где необходимой водой их можно было обеспечивать в достаточном количестве. Русская баня, мы все это прекрасно с вами знаем, отличается от бани восточной тем, что в ней применялся влажный, а не сухой пар. В парной устраивалась печь-каменка, раскаленные камни, которые поливали не только водой, но и квасом, и стояла бадья с холодной водой. В торговой бане, судя по дошедшим до нас рисункам XVII века, были довольно благоустроены раздевальни, предбанники. Посетители снабжались вениками, шайками. Не исключено, что были и мойщики, а некоторые, возможно, приходили в баню со своими слугами. Мыльное помещение было гораздо просторнее, чем в домашней бане. Оно было рассчитано на мытье нескольких десятков людей. При этом вот я хочу обратить ваше внимание на тот факт, который зафиксирован и наблюдениями иностранцев, и отечественными документами. Мужчины и женщины мылись в одном помещении, в этом не было ничего зазорного. Во всяком случае, запрет церковного собора 1551 года, то есть это середина XVI века, он отмечал, что в банях мужи и жены, и чернцы, и черницы в одном месте моются без зазору и требовал прекращения этого. Но традиция, судя по тому, что мы знаем, она сохранялась и дальше. В частности, например, об этом пишет Алиарий, причем он отмечает в городе Астрахани, что в бане мужчины и женщины мылись в разных помещениях, но такая интересная деталь. Муж мог пройти поговорить с женой, едва прикрывшись веником, как мы сейчас сказали, в женскую половину, и в этом тоже не было ничего зазорного. И здесь не было повода ни для блуда, ни для каких-то других там скабрезностей или еще чего-то. Вот знаете, я не случайно обращаю на это внимание, казалось бы, ну как же так? Разве такое возможно представить вот это сегодня и сейчас? Это еще один нюанс, который позволит нам чуть позже заглянуть во внутренний мир русского горожанина и попытаться разобраться, что для него было недопустимо, позорно, а что, то, что нам сегодня кажется недопустимым, было вполне естественным и привычным и не провоцировало его на какие-то аморальные действия. То, что в Нижнем Новгороде была торговая баня, мы опять знаем это вот из бесценного источника, из Песцовой книги 20-х годов XVII века. Она находилась в начале Почаинской улицы. А Почаинская улица сохранила свою трассировку вплоть до настоящего времени. Она, по сути дела, не изменилась с 17 века. Так что где-то недалеко, там, где она спускается вниз улицы Рождественской, может быть, даже где-нибудь примерно, где сейчас мебельный салон «Камея», вот в этом месте где-то находилась торговая баня. Вполне понятно. Рядом река Почаина, воды много. Здесь удобно делать мыльню. Но я вам предлагаю не ходить в баню. Мы с вами только о ней поговорили и обозначили место, где она находится. Что еще мы бы могли с вами разглядеть на торгу? На торгу мы могли бы еще обнаружить земскую избу. Это место организации общественного управления городом, место организации управления посадами. Хотя я полагаю, что до 17 или, по крайней мере, до 16 века навряд ли такая организация могла в городе существовать. Поэтому я только об этом упомяну, и продолжать мы этот разговор не будем. Надеюсь, что картина русского торга получилась достаточно разнообразной, может быть, в какой-то мере неожиданной, но она понятна, логична, что необходимо было и торговому человеку, и тем, кто посещал торг для своих каких-то приобретений, для нужд. Все, что ему там было необходимо, здесь можно было найти.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Дивеевская обитель – духовная жемчужина Нижегородского края и четвертый удел Пресвятой Богородицы на земле. Сюда всегда в большом количестве стекаются люди со всей России и даже из других стран. Одним словом, большим числом паломников тут никого не удивишь. Однако 25 августа это святое место привлекло огромное количество людей по совершенно особенному поводу. В этот день сюда, с острова Корфу, по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, была доставлена величайшая православная святыня – десница святителя и чудотворца Спиридона Тримифунского. Принесение мощей совершается в 12 регионах России. Святыня уже побывала и в Нижнем Новгороде, однако обо всем по порядку в нашем репортаже. Люди стоят стеной у святых врат монастыря. Они встречают мощи святителя Спиридона. Кроме мирян здесь много духовенства во главе с митрополитом Георгием. И вот торжественный момент. Ковчег со святыней прибыл. На колокольне монастыря бьют во все колокола. Нескончаемый поток людей с молитвой движется крестным ходом по святой канавке. Затем ковчег с мощами переносится в Преображенский собор. Святитель Спиридон жил в 3-4 веках на Кипре, прославился делами милосердия и своими чудесами. По его молитвам расступались воды, воскресали мертвые, исцелялись тяжелобольные. Пожалуй, это один из самых почитаемых святых, к которому с благоговением обращаются люди. Его очень любят и почитают православные во всем мире. Мощи его постоянно пребывают на острове Корфу, и вот такая удивительная возможность поклониться мощам святителя появилась в России – говорит насельница монастыря монахиня Макария Агудина.
2: Как для любого православного человека, это огромное счастье, огромное событие для нас. Частица мощей такого великого святого оказалась у нас на Дивеевской земле. В такое непростое для нас время. Сам факт прибытия сюда мощей, то, что наши православные с Кипра совершили такой мужественный поступок и привезли их сюда, ну, говорит само за себя. Мы будем обращаться к нему с молитвами. Мы будем его просить о себе, о своих родных, близких, о нашей стране, о всем нашем мире. А он такой отзывчивый, он такой добрый, он такой милосердный, что он, конечно, услышит наши молитвы. У всех есть какие-то переживания, есть какие-то просьбы к святителю, и мы верим, что он нам поможет.
1: Десница – это правая рука святителя. Она некоторое время находилась в Риме. После длительных переговоров десница была передана из Рима на Корфу и сейчас хранится в Серебряном ковчеге вместе с остальными мощами. Исторически сложилось, что именно десницу периодически переносят для поклонения в разные страны. И вот в этот раз сюда, в четвертый удел Божией Матери.
3: Это не описать словами, конечно. Мы специально приехали из Москвы, чтобы посетить в Дивеево Спиридона Тримифунского.
4: Это такое событие, что в Россию привезли мощи святого Спиридона. И он ходит по свету и исцеляет тех, кто молится ему. Вот я как раз на шее ношу его тапочку.
5: Просто прекрасно. Такое событие бывает раз в жизни. И мы рады, что посетили такое.
3: Самый любимый святой, да, благодать неописуемая.
6: Это не передать словами, это такое благодать и такая святыня, которой хочется прикоснуться хотя бы частичкой своей души и тела.
1: Мощи святителя Спиридона пребывают в Дивееве сутки. Всеночное бдение, ночь. Обычно в это время жизнь в монастыре затихает. Однако по такому случаю доступ к мощам открыт. Люди стоят всю ночь в длинной очереди, и поток людей нескончаемый. Утром 26 августа божественная литургия, которую возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий. Он обратился к собравшимся после богослужения.
7: Для нас сугубая большая духовная радость, что по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла к нам сюда, в Нижегородскую землю, четвертый удел Матери Божией, Свято-Троицкий, Серафимо-Дивеевский женский монастырь, прибыли мощи святителя Спиридона Тримифунского чудотворца. Для нас это очень большая духовная радость и поддержка. И сегодня святитель Спиридон, который прибыл к нам, который родился еще в языческое время, в 270 году от Рождества Христова, который застал страшное гонение императора Диоклетиана, которого называли Антихристом, но с юности, с детства стяжал мирность духа, кротость, молитву, простоту, жил в Тримифуне, И когда скончался епископ, то народ единодушно избрал этого кроткого человека стать епископом той земли. И Господь ему судил стать столпом, одних из столпов церкви на Первом Вселенском соборе. С какой он твердостью и убежденностью, самоотвержением отстаивал веру правую, что Христос есть истинный Бог и наш Спаситель, а не как учил зловерный Арий, что Христос – это высшее творение. И он обрел особую милость у Господа. И уже минуло 1700 лет, а он сегодня действенно принимает участие в жизни многих людей.
1: Ну а чуть позже в монастыре уже проводы ковчега. Святыню ждут в Нижнем Новгороде. В кафедральном Александро-Невском соборе на стрелке большие приготовления. Люди стекаются к храму, как снежная лавина. Ведь святыня будет доступна для поклонения так же, как и в Дивеево. Сутки. После того, как ковчег с десницей святителя торжественно приносится в храм, начинается всеночная. Служит митрополит Георгий.

0: Все, кому не хватило места в соборе, молятся на улице. Верующих большая очередь к мощам не смущает. Есть ради чего подождать. Для многих такая возможность выпадает только раз в жизни.
1: Конечно, мечта туда, на Корфу. А то, что он сюда сам приехал, это...
2: Прибыла я из нашей столицы специально, чтобы, да, встретить и поклониться мощам десницы святого Спиридона. Для меня это особый святой. Он очень помогает в проблемах. Поэтому батюшка Спиридон всегда помогает, он слышит. И я всем рекомендую обращаться к нему в сложных вопросах. И не только в сложных, а просто благодарить. Поэтому сегодня в вашем прекрасном городе тоже вот приношу такую благодарность.
0: Программа пребывания частицы мощей святителя Спиридона в России очень насыщенная. До 20 сентября ковчег с мощами великого святого увидят верующие в Санкт-Петербурге, Пскове, Смоленске, Иркутске, еще в Хабаровске, Челябинске, Екатеринбурге, Владимире и Москве. Сейчас святыня уже не в нашем городе. Один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, угодник Божий. Как сказал в своем обращении патриарх Московский и всея Руси Кирилл, с неизменной готовностью откликается он на всякую печаль и скорбь, обнимая своей любовью и заботой каждого обращающегося за поддержкой и заступничеством. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
3: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории вдохновляют. Священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела. Исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
4: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
5: Радио «Образ». Арзамас – 104,2 FM. Саров – 92,2 FM. Павлово 106,7 FM. Выкса 95,8 FM. Нижний Новгород 98,0 FM.
6: Взгляд патриарха.
0: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
6: Мысли на каждый день года. Состраждущий пастырь. У меня однажды был очень интересный разговор с прихожанкой, которая говорила о священнике, принимавшем ее исповедь. Она назвала батюшку, который, на мой взгляд, ничем особенно не отличался. Поэтому свидетельство этой женщины было для меня очень важным. Она сказала: «Когда батюшка меня исповедовал, то я поняла, что он тоже в этот момент исповедуется». Это произвело такое сильное впечатление на женщину, способную критически оценивать то, что вокруг нее происходит, что она стала глубоко верующим человеком. В этом простом пастыре она увидела не того, кто с высоты своего положения принимает исповедь, но человека, который способен был отождествить себя с ее проблемами и говорить не просто от лица учителя, а говорить от лица заинтересованного участника процесса выхода человека из-под давления и влияния греховных наклонностей. Выступление на встрече с участниками 6-го фестиваля «Вера и слово» 24 сентября 2014 года.

0: Высоковский Успенский монастырь был основан в 1784 году выходцем из Екатеринославского Донского казачьего войска, монахом Герасимом, в миру Григорий Иванов. Стремясь к пустыннической жизни, казак удалился в старообрядческий скит Семеновского уезда, где принял иноческий постриг с именем Герасим. В дальнейшем он нашел еще более уединенное место – дремучие леса Макаревского уезда. Недалеко от деревни Высокого инок Герасим основал новое старообрядческое поселение. После долгих лет жизни в этом скиту инок Герасим решил перейти в православную церковь. Летом 1820 года по указу императора Александра I Высоковский скит переименовали в общежительную Высоковскую Успенскую пустынь. Через 3 года государь выделил средства на строительство в обители каменного Никольского храма. С приходом советской власти обитель закрыли. Возрождение монастыря началось лишь в конце 90-х годов прошлого века.
1: Высоковский Успенский монастырь – один из немногочисленных сохранившихся монастырских комплексов с архитектурным ансамблем периода классицизма. Особенность планировки монастыря в том, что все его здания размещены на 3 террасах с перепадом высот до 14 метров. Самым крупным в монастыре является 5-главый Успенский собор, на который ориентирован главный въезд. Храм этот построен в 1834 году, уже после смерти основателя обители, архимандрита Герасима. Кроме этого, в монастыре сохранилась трехсвятительская церковь во имя Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова, зимний Никольский храм, а также корпус настоятеля, сооружен во второй половине XIX века, и 1 братский корпус. 4-ярусную колокольню, высота которой составляет более 65 метров, возвели в 1830-е годы, в период строительства основных сооружений монастыря. Сохранилась также юго-западная башня монастырской ограды. Сведений о Высоковском монастыре на протяжении второй половины XIX – начала XX веков сохранилось очень мало. Известно лишь, что в 1867 году здесь проживало только 10 иноков и 9 послушников, а в 1888 году 14 иноков и 5 послушников вместе с настоятелем. Высоковский монастырь официально просуществовал до 1919 года. Затем его преобразовали в единоверческий приход, который функционировал до 1929 года. Богослужения в нем осуществляли как монашествующие, так и белые духовенства. В 1979 году решением Горьковского облсполкома Высоковский Успенский монастырь был взят под государственную охрану как памятник архитектуры. В середине 90-х годов обители присвоили статус памятника федерального значения. В 1999 году по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая Кутепова все сохранившиеся постройки Высоковской обители передали церкви. Весной 2000 года по представлению митрополита Николая Священный Синод принял решение о возрождении монашеской жизни. Началось активное восстановление монастыря. Все здания покрыли кровлей, восстановили купола и установили кресты. В колокольне восстановили лестничные марши. Храм трех святителей оборудовали для летних богослужений. Бывшую монастырскую больницу отремонтировали под братский корпус. В 2005 году он являлся единственным жилым помещением. Здесь размещался храм-часовня в честь святителя Николая. Также в братском корпусе находились трапезная, котельная и склады. В наши дни реставрационные работы продолжаются. Налаживается иноческая жизнь.
2: Монастырская летопись.

Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотоног.

у подножия креста. День за днем. Дневник православного священника. 31 августа. Итак, как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Первое послание Петра, глава 4, стих 1. Все мы страдаем, и часто тот страдает всего более, кто менее это выказывает. Одному Богу известны некоторые скорби. Только в Священном Писании находим мы слова утешения: «Вне Бога ничто не может нас успокоить». У подножия креста всякая скорбь меняет свой образ, освещается, как бы преображается соразмерно с нашей верою. У креста сосредоточены все страдания, и в нем все они получают объяснение и смысл. Скорбь наша теряет всякую горечь при одной мысли о том, что она приближает нас ко Христу и тем самым некоторым образом уподобляет нас Ему. В минуту самого жгучего горя, самого мрачного уныния нас может утешить лишь одно – страдания не миновали самого Христа. Он нес наш крест на себе прежде нас, и крестом этим Он нас к себе призывает. Вооружившись той же мыслью, мы будем принадлежать Ему всецело.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Задавайте ваши вопросы, мы постараемся на них ответить сразу или чуть позже, смотря по сложности вопроса. А вот такой вопрос у нас есть, и я на него постараюсь ответить, пока ждем ваших вопросов устных, ну и письменных тоже. Что такое святость с точки зрения церкви? Святость. Вот действительно очень такое широкое понятие. Во-первых, это святость, одно из свойств, из существенных свойств Бога. В абсолютном смысле только Бог свят, потому что свят по своей природе. Во-вторых, святость — это духовная близость человека к Богу, когда все свое существо, всю свою жизнь он посвящает служению Божеству. Ну, то есть и по задаче сотворения человека, конечно, обожествление, теосис, приближение к человеку, к Богу. Да, вот это тоже святость. Разумные существа могут быть святы и по благодати, и в силу особой причастности к Богу. А Господь, конечно же, всех нас призывает к святости. Вот в книге Левит он говорит: «Я Господь Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш свят». То есть я свят, и вы будьте святы. Да. Вот все христиане призваны к святости. Апостол Петр пишет в первом своем послании: «По примеру призвавшего нас, святого, и сами будьте святы во всех поступках». Вот к чему мы призваны. Ну, конечно же, и ангелы являются святыми, и некоторые люди. Люди, праведники, удостоенные Царства Божия. Вот Антоний Суржский говорил так: «Святой — это человек, который открылся Богу и через которого Бог как бы действует и сияет. И я думаю, — продолжает он, — что многие святые никаких чудес не творили, но сами были чудом». Вот так. А также святой мы называем церковь. Вспомним символ веры. «Верую во единую святую соборную апостольскую церковь». В церкви, конечно же, есть грешники, но они или каются, и, ну, если это настоящие, да, члены церкви, верующие люди, но никто не застрахован от греха. Вот. Или отпадают от церкви, а она остается, по словам апостола Павла, свята и непорочна, как он говорил в послании жителям Эфеса. «И такой она пребудет всегда. А те, кто отпадает от нее, они уже никак повлиять на это не смогут». Вопрос о святости. У нас еще есть несколько таких вопросов. Вот, например, такой: почему в церкви так много святых? И чем они различаются? Апостол, например, от преподобного или мученика? Да, но, как мы и говорили, Господь призывает каждого человека к святости, да, и многие за ним следуют и воспринимают это как

0: вот такое свое кредо жизненное. Апостол слово, если говорить о том, значит, об отличии апостол, слово древнее обозначает в переводе с греческого посланник. Ну, посланник, которому поручено исполнить некоторые известные поручения. А мы же чаще всего употребляем это слово по отношению к 12 ученикам Иисуса Христа. Но апостолов, то есть людей, проповедовавших и учение Христа, конечно, было намного больше. Мы знаем, что, во-первых, 12 тех, кого избрал сам Учитель Иисус Христос, потом было еще 70, потом было еще 500, и, конечно же, и намного больше. Потом появились в лике святых такое понятие, как равноапостольный, то есть тот человек, который по своим трудам вот на Ниве Христовой, он стал равен апостолам. Это, например, просветительница Грузии Нина, креститель Руси князь Владимир, княгиня Ольга, святые братья Кирилл и Мефодий. Вот по своим трудам они действительно удостоены такого вот высокого звания равноапостольные. А преподобными, об отличии как раз вот в лике святости, но действительно разные, так сказать, ступени. Вот преподобным мы называем святого из монашеского звания, особенно уподобившегося Богу, достигшего определенной степени обожения и при жизни, и на пути подражания к Богу, уподобления Ему. Это преподобный Сергий Радонежский, преподобный Серафим Саровский, Макарий Желтоводский, ну и многие другие. Мученик, или в переводе свидетель с греческого, да, вот, это тот, кто принял мучение и смерть за исповедание веры Христовой. Все апостолы, кроме Иоанна Богослова, приняли мученическую кончину, но, тем не менее, церковь относит их к лику святых, к апостолам, а не к мученикам. Ну, мучеников тоже сон очень большой. Есть и другие степени в лике святых. Да. Это и страстотерпцы, да, там благоверные князья и так далее. То есть по своей жизни реально, то есть той жизни на земле, где они достигли наибольшего приближения к Богу. Вот вопрос о святости. Почему мы молимся святым, а не сразу Господу? Не противоречит ли это заповеди о поклонении единому Богу? Ну, да, вот вопрос не праздный, что называется, потому что, ну, особенно любят сектанты нас в этом обвинять, что вот у вас многобожие, вы молитесь, значит, многим со своим святым как богам, поэтому вы вот язычники такие. Но это не так, и вовсе не противоречит заповеди поклонения единому Богу. Ну, уже и потому, что поклоняемся мы только Богу, а святых почитаем. Разница большая. Мы Богу поклоняемся, а святых почитаем. Да? Вот. Да и напрямую к Богу мы обращаемся. Тоже немало молитв, да, и Господу. Вот. Может быть, не меньше. Причем даже обращаясь в молитве к святым, имеющим вот благодать помогать нам в тех или иных нуждах каких-то, мы знаем, что один Господь, Он податель всех благ. Он врач душ и телес наших. И в этом смысле мы всегда молимся Богу. Надеемся на Его милосердие, всемогущество, обещая в молитвах подражать в жизни тому святому угоднику, посредством которого обращаемся к Божеству. Это вот очень... Я уже отвечал как-то на подобный вопрос и вспоминал. Вот молитва есть на освящении иконы тому святому, ну, какой бы святой там, кто-то просит осветить икону там князю Александру Невскому, а кто-то преподобному Сергию Радонежскому. Да, и вот когда мы молимся, читаем эту молитву на освящение иконы, священник читает, там говорится от лица того, как бы участвующего в освящении, что и я при жизни постараюсь Ну, следовать тому, как ты жил, быть похожим в чем-то, да, на тебя, стараться быть таким. Тогда вот, да, это действительно имеет смысл, вот такое вот обращение к иконе, что, да, я не просто произношу слова, и как бы там ни было, ты мне будешь помогать. Нет, я тоже стремлюсь измениться и стать таким, ну, близко к тому, как ты. Вот это очень важно. А как церковь решает, человек святой или не причислять его к лику святых? Вот, и какой процесс канонизации в православии? Ну, что такое канонизация? Это вот такое вот официальное причисление церковью одного из своих членов к лику святых. То есть, проще говоря, признание праведника святым. Вот. На самом деле, это действительно, как уже и говорилось, это официальное причисление, потому что, ну, уже совершаются чудеса, уже, да, люди молятся, ну, пока еще не причисленному, но уже святому человеку. Вот, христианин причисляется церковью к лику святых, конечно же, после своей уже кончины. А что требуется для этого от подвижника? Ну, конечно же, мы говорим о православной церкви, да, православие, святость жизни, да, потом вот эту святость, чтобы верующие почитали, и дар чудотворения при жизни или после смерти, это свидетельство того, что через вот этого угодника действует божественная благодать. Нетленность мощей должна быть. Это дополнительный, но не основной и не определяющий критерий. Страдание за православную веру тоже можно отнести к этому списку. Да? Отдельный критерий – это мученическая кончина за веру. Если все критерии имеются, священнослужители и миряне обращаются в епархиальную комиссию по канонизации святых. Потом материалы рассматривают, уже для канонизации рассматриваются самой церковью, Русской Православной Церковью. Вот, изучается, проверяет все документы, поданные синодальной комиссией по канонизации святых. И решение о канонизации того или иного святого уже выносит Святейший Патриарх, архиерейский или поместный соборы. Патриарх может благословить почитание местно чтимого святого в каком-то регионе или в епархии. Он почитается, другие о нем еще пока не знают, и поэтому такое благословение получает, как местно чтимый святой. Вот. А на поместном соборе, когда это рассматривается, то он получает уже общецерковное почитание. Вот. Ну, нужно здесь вот что добавить и нам понимать, что все-таки не только те, кто канонизирован, вот, стяжали святость. Существует нам большое количество святых, которые в неизвестности ушли в мир иной. Да, не случайно мы говорим «Девин Бог во святых своих». У него угодников намного больше, чем мы знаем. Ну, я уверен, что все-таки те, кто причислен к лику святых, они истинные угодники Божии, да, но кто-то и не причислен, но на самом деле, конечно, своей жизнью во Христе, ну, не просто угодил Богу, а сумел обрести вот эту святость. И рано или поздно это откроется, и о нем тоже будет известно. Вот про чудеса, которые творят святые. Есть такой вопрос у нас, как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых. Ну, надо сначала нам сказать, что такое чудо. Такое чудо – это сверхъестественное событие, да? Это событие или действие, или явление какое-то, которое нарушает закон природы, а который не поддается рациональному или естественно-научному, что ли, объяснению. Вот поэтому выпадает из вот такой нашей, что ли, реальности. Истинные чудеса совершаются, конечно же, по воле Божией в целях добра. Они совершаются непосредственно или Богом, или при посредничестве святых, Да, ну, при содействии божественной благодати. Но бывают, мы знаем, что бывают чудеса и не от Господа. Да, говорит об этом Христос. Вот в Евангелии от Матфея откроем 24 главу, и там прочитаем, что восстанут лжехристы, лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса. То есть попускает Господь, вот, да, что вот эти вот лжехристы и лжепророки будут совершать великие знамения и чудеса. Поэтому, если это когда-то будет, да, о чем говорит Христос, но это случается и в наше время. Поэтому очень осторожно нужно относиться к чудесам, относиться с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо вот с каким-то действием других сил, темных, скажем так. Да? Отличить-то можно, как учат и святые отцы, и, да и, конечно же, само Священное Писание, как они говорят, что можно отличить? По плодам. Истинное чудо может вызывать благоговейный трепет перед Господом, радость, да, мир, покой в душе, побуждать человека к покаянию, к изменению своей жизни, воцерковлению. Вот. Ну, и это нередко случается. Мы ведь знаем, я думаю, что все верующие, ну и священники тем более, встречали это, что вот к чему такие чудеса с исцелением там бывают, да, изменением какой-то жизни, и так приводит многое доброе делает человек, после, когда сталкивается вот с таким вот, с такой Божьей благодатью, Божьей помощью. Вот. А вот обольщающее чудо, в кавычках его возьмем, да, оно, напротив, может вызывать такое беспокойство, смятение, возбуждение, состояние духа, то, что называется неустойчивым состоянием духа, да. Поэтому следует нам относиться к чудесам, и описанным в житиях святых, и происходящих в наше время, понятно, что с осторожностью, чтобы, во-первых, когда человек в этом принимает некоторое участие, что ли, чтобы он не возгордился и не впал в прелесть, что вот ему дано такое вот лицезреть или участвовать в этом, да. Мы знаем, что в древности чудес совершалось намного больше, и поэтому в житиях святых это и отражено. Сейчас меньше, а порой описываются в современных изданиях чудесные случаи, которые, честно говоря, едва ли можно назвать чудесами. Поэтому специально не нужно искать чудо. На все волю Божия. И Спаситель не случайно говорил иудеям: «Род сей лукавый и прелюбодейный знамени ищет, но знамени не дастся ему, кроме знания Иона пророка». Да, вот, вот хотели они и от него чудес, знамений там, и все такое. Помним, как искушал его дьявол, да, и говорил, вот превратить камни в хлеба и тому подобное. Нет. Поэтому различать мы призваны, чтобы мы умели это делать. Вот, да, вот по святым покровителям, святые покровители, можем ли мы сами их избирать? Вот обычно небесным покровителем человека становится тот святой, имя которого этот человек носит. Да, ну, при рождении, ну, обычно и раньше там, да, семья ждет рождения ребенка, уже даже и имя выбирает. Сейчас, ну, люди там глубоко верующие, воцерковленные, да, они, конечно, ориентируются на святцы, на церковный календарь и смотрят имена, выбирают по календарю. Но как это делается, если говорить правильно? Рождение ребенка, да, дата там X, скажем. Вот на восьмой день после рождения ребенка вот выбирается имя. Или в этот восьмой день, или дальше идет по цепочке, уж они смотрят какой-то, ну, выпадет такой, который не выговоришь. Ну, наверное, его едва ли выберут. Выбирают другое. То есть вперед от дня рождения отсчитывают и выбирают имя. и так выбирают. Или о почитании того или иного святого, да, выбирают так имя, да, там, скажем, преподобный Сергий Радонежский, вся семья почитает, молится ему, и хотят ребенка назвать там Сергеем. И называют. Так, и такой способ избрания вот небесного покровителя. Вот, ну, да. Вот из лик святых можно выбрать много интересных имен. Да. Иногда случается так, что вот родители, ну, были не воцерковлены, скажем, и они выбрали имя ребенку такое, которое потом со временем, ну, он, может быть, он воцерковился, стал почитать этот ребенок, вырос, сознательно посещает церковь, молится и почитает небесного покровителя совершенно другого. И тогда он может поменять его, тоже не возбраняется. Это делается так, приходит человек на исповедь, исповедуется, читается молитва ему с новым именем, и с новым именем он причащается. Вот тогда, да, он с новым именем причастился, вот с этого момента его небесный покровитель, да, становится... Вот, назвали его как-то, там, может быть, даже и не христианское имя там какое-то. Ну, а что только нет. По именам, кстати, много споров. Можно ли так там называть ребенка? Там кто-то хотел, помню, где-то читал в интернете статья, там шел вот спор как раз об именах. Хотели ребенка назвать «Экскаватор». Ну, как ему жить-то с именем «Экскаватор»? Вот. А вроде как родители говорят, а вы не имеете права в ЗАГСе не зарегистрировать. Ну, короче говоря, вот каких только чудес, в кавычках, не бывает. Вот. А потом, когда человек решил поменять своего небесного покровителя и свое имя, он это вправе сделать. Вот. Должен ли и может ли обычный человек стремиться к святости? Ну, как уже мы говорили, отвечает тут на вопрос в начале нашей передачи, к святости мы все призваны, все христиане призваны стремиться к святости. Это такая вот наша путеводная звезда, что ли, к ней мы призваны идти. Вот. И начало этому стремлению – таинство крещения. В этом таинстве человеку дается, ну, как бы потенциал святости, который он должен реализовать в жизни. Такое вот зернышко сеется, а дальше его, пока он малыш сам не может его взращивать, то взращивают его родители крестные, да, поливают, чтобы оно проросло. Ну и вот прорастает, и дальше он сам об этом заботится. Ну, это задача христианина, да. Но нелегко это сделать, конечно, нелегко. Но Христос предупредил, Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. Это Евангелие от Матфея, 11 глава. Царство Небесное силой берется, то есть ничего не бывает, вот так просто на тарелочке принесли. Конечно же, употребляются, ну, какие-то усилия воли, стремления, реализация этого стремления. Вот цель христианской жизни, теосис, святость, обожение. Говорит апостолам Спаситель: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Лука, Евангелие от Луки, 10 глава. Вот это очень важно, да? Не вот такими вот внешними силами мы должны вот, радоваться, что там что-то получается, что-то у нас там, да? Что даже он им говорит, что духи вам повинуются. Но не это главное. А вот написано, что вы на небесах написаны, да? Что вы должны и жить так. Да? И, ну, вот это важно. Так что достижение святости – задача обычного человека-христианина. Вот есть у нас вопрос, что такое читиеменея, почему этот труд святителя Дмитрия Ростовского ценят очень высоко. Но я едва ли успею на него ответить. Мы прервемся на небольшое время, а потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.
2: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса». Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
3: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
4: Знак вопроса.
5: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Пишите или звоните, задавайте вопросы. Они всегда есть у нас, возникают. Какого возраста бы человек ни был, какого бы образования ни имел, какое бы образование ни имел, но тем не менее все равно вопросы возникают. И что сумеем, мы даем вам ответ. Да, вот вопрос как раз такой прислали нам, пока был перерыв. Слышал такое, что Петра Первого чуть ли не считали антихристом. Так ли это и почему? Спасибо. Да, действительно, называли, конечно, и не только чуть ли, а на самом деле называли. А вот почему это было и когда, я хотел бы рассказать в следующей передаче, потому что уж сегодня мы о святости заговорили. Будем о святости до конца, пожалуй, говорить. Но, а вот о противоположном, об антихристах, это, наверное, стоит рассказать отдельно. Тем более, что о Петре Первом сказать, да и не только сегодня, но и во все времена есть что. Так что обещаю, что в следующий раз об этом расскажу. Вот, да, так вот я говорил, что Читимении, почему этот труд святитель Дмитрия Ростовского ценит очень высоко. Что такое Читимении? Это вообще сборники текстов такого житийного, духовного содержания. Они известны с XII века. Вот. И такой вот особой популярностью на Руси пользовались так называемые великие Читимении, святители Макария. Это XVI век. И Минеи Чити, святители Дмитрия Ростовского. Это где-то около 1700 года. Вот. Великие Читимении – это русский свод такой оригинальных и переводных памятников, который был составлен вот архиепископом новгородским Макарием 1530-1541. Вот. Впоследствии он был митрополитом московским и всея Руси. Этот сборник состоит из трех 12-томных сводов. Такая вот довольно серьезная целая библиотека. У нас звонок, я потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
6: Здравствуйте.
5: Добрый день.
6: Раба Божия Елена.
5: Слушаю вас.
6: Благословите, пожалуйста.
5: Бог благословит.
6: У меня такой вопрос. Недавно меня как-то стало беспокоить. Если день преснопамятный родственникам попадает на постный день, среда и пятница, мы накануне должны приносить постные продукты? Или также можно яйца, молочку, еще что-то? Это важное такое очень для нас, для наших сродников.
5: Да.
6: вспоминаем?
5: Я думаю, что нет. Вы знаете, самое главное, что вы помните о них и молитесь. Вот это главное. Вообще, когда мы как-то вот очень часто переключается наше сознание на такие конкретные вещи, вот приношение, там, как правильно поставить свечку, так или не так, а вдруг кто-то, знаете, начинает беспокоиться, и не раз я с этим, да, думаю, все священники сталкивались, да, говорят, ой, вот имя случайно написал человек живой, а в записке о покаянии, как же теперь быть? Да ничего не произошло. Господь же не какая-то машина, которая принимает, так сказать, эти записки, ну, как автомат, не рассматривая, и вот выполняет все, что тут, чтобы мы какую бы кнопку ни нажали. Нет, конечно. Поэтому бояться нечего, если даже и такое случилось. И также и приношение вот на канун, когда вы приносите какие-то продукты. Ну, как уж у вас там получилось? Специально, не специально, если имеется этот день там постный, ну, хорошо, вы принесете постный. Но даже если не постный, вы принесли, тоже ничего не случится. А то, что вы не забыли об усопшем близком человеке и помолились в этот день, вот это самое главное. Вот так. Да, так вот о четях минеях. Так, этот сборник, как бы все он так, ну, теперь мы его едва ли где-то сможем увидеть, кроме как каких-то архивных, в залах ценных изданий, да. Вот, это, да, три 12-томных сводов таких. И туда включены и жития святых, и патерики, и книги Священного Писания с толкованием, да, и творение отцов церкви и многое другое. То есть такой очень обширный материал. 25 лет формировалось, вот этот сборник формировался. И в состав книг вошли, ну, почти все произведения церковно-повествовательного и духовно-учительного характера, подобранные и утвержденные церковью того времени. Да, мы говорим, 16 век, 1530 год. Вот, они должны быть, призваны были такие регламентировать годовой круг чтения на каждый день. Вот. Святитель Дмитрий Ростовский, а это уже вот конец 17-го, начало 18 века, он составил сборник житий святых. В основу его легли в том числе и вот великие читимении митрополита Макария. И вот как раз этот труд святителя Дмитрия, он впервые был издан в Киеве, тоже в те годы, да, в начале XVIII века. Вот. А потом издавался в разные годы жития, издавались и на церковно-славянском языке, и в переработке на русский язык под редакцией известного историка Василия Иосифовича Ключевского. Вот. А в 2010 году было напечатано издание «Жития святых» на русском языке, изложенное по руководству четих миней святого Дмитрия Ростовского в 12 книгах в современном правописании. Уже читать легче. Поэтому вот что из себя представляют чети миней. Мы часто вот называем «Жития святых», но это, да, касается вот особенно труда Дмитрия, святителя Дмитрия Ростовского. Там жития святых, а вот тот труд, значит, который святителя Макария, он тоже очень важен, потому что много там такого, что найти в других местах едва ли возможно. Но кто сможет обрести, читайте, не помешает. Вот, о традиции иконопочитания такой вопрос у нас есть. Как сложилась традиция иконопочитания в православии? Да. Давайте посмотрим, что это такое. Во-первых, греческое слово «икона», оно переводится как «образ». Вот. Икону называют еще живописным Евангелием, и бессловесной проповедью, и богословием в красках, и окном в невидимый мир. Разные названия, и все они отражают то, что и представляет собой вот этот образ, икона святого Господа, Богородицы и так далее. Я продолжу, пока отвечу на вопрос. Слушаю вас, говорите.
7: Здравствуйте, отец Владимир.
5: Здравствуйте.
7: Очень рада вас в очередной раз слышать. Благословите.
5: Бог благословит. Как вас зовут?
7: Меня зовут Юля.
5: Угу. Слушаю вас.
7: Отец Владимир, у меня вот какой вопрос. Последнее время читаю «Оптинский цветник». Цитаты наших оптинских старцев. Угу. И вот точно не помню, но смысл был такой. По-моему, преподобного Макария. Что если не верьте тем слезам, которые появились раньше, чем Господь простил вас от всех ваших грехов. И теперь каждый раз, когда у меня наступают какие-то слезы в храме, на литургии, или слезы какой-то, может быть, как мне кажется, в благодати, мне начинает казаться, что это слезы от лукавого, это слезы не те, которые должны быть, да, то есть потому что Господь еще не простил меня, еще пока много, наверное, я о себе возомнила. Вот что вы скажете, вот те слезы, которые, как кажется, вот знаете, бывает иногда какая-то слезы вот какой-то вот радости, например, или какого-то вот почувствуешь мир душевный, покой, вот они наступают, вот эти вот слезы, или слезы покаяния, там, перед исповедью, или вообще просто на литургии. Вот что, не верить этим слезам?
5: Я думаю, что верить, и даже, ну, как вам сказать, радоваться, я, ну, там, порадуюсь, например, сейчас слышу, что вы говорите, даже тому, что вот вы можете вот почувствовать эту радость там во время службы, да, это, конечно, Господь дает. Ведь Он говорит, ну, по большому счету, вот так, да, что мы не раз встречаем это выражение «плачьте о грехах». Да, пока на самом деле человек, вы говорите, он меня не простил. Ну, я, конечно, не знаю там вас, поэтому, чтобы так сказать, простил он или нет. Но если вы каетесь и делаете это искренне, все, что вы покаялись, искренне, я не случайно это повторяю, искренне не просто назвали, а покаялись, и слеза хоть одна капнула, когда вы это делали и каялись, и, значит, постарались больше не повторять этот грех, то вот и случилось то, что остальные слезы будут от Господа, конечно, чтобы мы не забывали о грехах каяться, чтобы мы, ну, вот все эти наши чувства не были подменены как-то другими. Вот. А уж то, что происходит во время богослужения, и что вы всплакнули от радости, там, от умиления, от какой-то вот той благодати, которая дает нам церковь, когда служится божественная литургия там, и так далее. Вот. Я думаю, что это сомневаться вам не нужно. Все это так. А вот каяться, если есть о чем, ну, какие-то грехи мы можем повторять, и это тоже не раз говорили святые отцы, что не бывает так, чтобы человек, ну, вообще кто-то был без греха, да, и часто мы, покаявшись даже и искренне, невольно или вольно, какой-то грех повторяется, чтобы мы не опускали руки, и чтобы не думали, что ну что, все теперь, да, иногда вот так бывает. Великий пост начался, да, и приходит человек на исповедь и говорит, вот первую неделю, вообще решил попоститься, вот началась первая неделя Великого поста, ну и получилось так, что что-то съел, чего ж теперь поститься-то? Нет, так не надо. Это, знаете, очень простое, уж точно от лукавого искушение такое. Поэтому нет, проститься дальше надо, да, это, об этом святитель Феофан Затворник говорил, да, о том, что не надо вот так вот отчаиваться в совершенном грехе, встал, если упал, и иди дальше. У нас еще звонок есть, слушаю вас. Говорите.
8: Танечка Владимир, здравствуйте. Раба Божия Ольга. У меня вот такой вопрос. Вот такое расхожее мнение. Сколько раз слышу. Душа по своей природе христианка. Если душа зарождается вместе с телом одновременно, о какой природе тут имеется в виду? А если она зарождается у мусульманина, там, у иудея? Как определили природу? Спасибо, Господи.
5: Знаете, когда говорил это, говорил Тертуллиан, а Тертуллиан жил в третьем, если не ошибаюсь, веке, вот, едва ли тогда мусульмане были, он имел в виду, знаете, состояние вот, что такое, да, мы понимаем, еще христиане уже, как бы, Господь сформулировал, апостолы сформулировали наше состояние души, какое оно должно быть у христианина, да, и прощение, и, не, как бы, отсутствие зависти и всего остального. Я думаю, что христиан, что рождается человек, в какой бы он ни родился, вот, вот в этом понимании Господь дает. Я как-то не хотелось бы думать, что рождается человек заранее, уже душа обречена на какие-то злодейства и к этому готова, еще только появился на свет ребенок, а он уже к этому готов. Тут, видите, все о промысле Божьем, тема бесконечно огромна, и, наверное, всегда во все годы будут говорить о ней, размышлять философы, там, богословы, и думать сами люди, но я думаю, что он выразил это точно, что по своим качествам рождается. Вообще, происхождение души-то это тоже загадка, да? Я думаю, что вы слышали, наверное, что есть три теории, и, собственно говоря, ни одна из них не признана такой вот, что ли, основной. Три теории, да, но одна осуждена на Пятом соборе, была Ригеновская, это о том, что души сразу все были сотворены Господом, потом они там даются при рождении человека, потом... И другие теории, все они имеют свои понятные плюсы и понятные минусы, и вот так вот очень трудно сказать, что о самом происхождении, но то, что она по природе... Вот, имеет такие качества, или они развились, или они высохли, так сказать, умерли и не развились, вот эти лучшие качества. Это уже зависит от других каких-то свойств, условий жизни там, и так далее. Вот так. Да, да, об иконе мы говорили. Угу. По-разному, да, икону называют, и бессловесной проповедью, окном невидимый мир, и так далее. Разумеется, верующие люди чествуют и почитают иконы, ну, как раз, собственно говоря, вот это в соответствии с догматом святых отцов Седьмого Вселенского Собора. А он утверждает, что, взирая на образ, то есть на икону, когда мы смотрим, да, и, взирая на него умом, мы восходим, да, вот смотрим это зрительно, да, а умом мы восходим к первообразу Богу Троице, к личности Иисуса Христа, личности Богородицы или того или иного святого, чей образ перед нами находится, да. Вот, видим вот это и к вот такой вот почитание, что ли, образ, в образе первообразу мы поклоняемся, да, мы обращаемся к первообразу, глядя на образ. Вот такая вот получается картина. Вот. И вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру или какому-либо изображению. Есть такая заповедь, да, есть, ее часто вспоминают, там икона непочитателей, да. А почему? Она дана была ведь для людей той эпохи, которые, чтобы они не поклонялись языческим идолам. Мы знаем, что Бога нельзя было увидеть, и нельзя и было изобразить. А мы живем в те времена, когда вообще-то совершилось уже Боговоплощение. Человек Бога видел в лице Иисуса Христа. Вспомним Евангелие, да, от Иоанна. Апостол Филипп спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А ему отвечает Господь: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший меня, видел Отца». Вот и получается, что мы действительно видели Бога. Таким образом, стало возможно изображать Бога. Бога не видел никто и никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, явил. Это тоже Иоанн Богослов говорит, да, никто никогда не видел Бога, Творца. Но вот в Единородном Сыне мы видим Отца, как и говорит он апостолу Филиппу. Преподобный Иоанн Дамаскин писал следующее. в древности Бог бестелесный и не имеющий вида никогда не изображался. Теперь же, когда Бог явился во плоти из человека поживе, изображаю видимое Бога. Вот. Отпечаток лика Иисуса Христа на убрусе, да, известный, да, нерукотворный образ. Он послужил основанием для написания икон Спасителя, его Пречистой Матери, ангелов, святых угодников. Да, ну и почитание их христианами. Почитание, мы еще подчеркну, да, не поклонение, почитание. Поклоняемся только Богу. Важное значение придавали иконопочитанию святые отцы. Например, преподобный Федор Студит говорит так. «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается, уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точно так же поклонение Христу». Вот как серьезно к этому относятся христиане. Ну вот, о святости еще есть вопросы. Что часто говорят, святой сильный, значит ли это, что есть слабые святые? И вообще, допустим ли нам выделять кого-то из святых? Ну, много чего говорят. Знаете, вот в народе складываются свои такие вот понятия, не всегда они соответствуют тому, чему учит церковь. Да, поэтому говорят много, а слушать надо не все. Некоторым святым дается Богом благодать помогать людям в том или ином, в каких-то их нуждах, да, донося до Господа наши молитвы. Вот, и эти святые помогают нам в меру нашей необходимости и воли Божией о нас, грешных. И мы, конечно же, должны помнить, что подателем всех благ является Господь, вот, и поэтому не будем делить на сильных или на слабых. Вот неправильно это. Даже вот понятно, что вот, например, перед иконой той или иной много молилось людей, говорит, она намоленная, она сильнее. Разве в этом дело, да? Это очень хорошо, что молились люди, все. Мы ее ценим, и поэтому тоже. Но, как опять же говорил Феофан Затворник, о том, что и на бумажную икону может Господь дать, через нее свою благодать явить. Да? Дело не в этом, вот, а в том, что, чтобы мы, когда молимся, ну, во-первых, просили благого, то есть для души нашей полезного, и было, и совпало это с волей Божией о нас тогда. Господь посылает нам, да, и через того святого, перед иконой которого мы свою молитву совершали, посылает нам ответ, и дает ответ, и помогает нам, вот, или там исцеляет и так далее. А не от того, что он сильнее или не сильнее. Ну, да, так, ну, человек живой. В народе складывается, да, почитание того или иного святого особенно, особенно, да. Почитаем мы Николая Чудотворца. Во всех концах земли, так сказать, почитаемый святой. Ну, почему это сложилось, трудно ответить. Это все веками как-то формировалось. Почитаем, вот, например, святитель Спиридон Тримифунский. Некоторое время назад его, конечно, ну, знали там, да, можно было в календаре увидеть, но такого почитания не было на Руси. Да. А потом вот очень в 90-е годы вот, прошлого столетия, значит, там как-то было, почитали и очень-очень активно было почитание Ксении Петербургской. Потом появилось, и как-то так возникло стихийно, там уж как-то, да, вот по промыслу, наверное, Божию, почитание Матроны Московской. И несколько меньше стало, ну, тут сравнивать, наверное, это невозможно, но это чувствуется по запискам, которые на молебны передаются. Меньше стало Ксении Петербургской, да. Так или иначе, вот как-то возникает такое вклонение. Также, скажем, вот Дмитрий Солунский. Когда-то на Руси он очень был почитаем. Много было храмов Дмитрия Солунского. А потом вдруг стал преобладать великомученик Пантелеймон Целитель. Как это объяснить? Ну, наверное, просто объяснить это невозможно. Так оно происходит в жизни. Вот так, да. Поэтому не будем мы с вами, еще раз скажу, делить на сильных или слабых. Молимся Богу через того или обращаясь к тому или иному святому. И не делим, да. Ну вот, как относиться к современным старцам, слава которых распространяется среди людей, и которым едут со всей страны. Но во все времена были подвижники, которые мы вот называем старцами. Может быть, не повторится такое старчество, расцвет, вот, которого Бог явил вот нам в конце 19-го, начале 20 века, в Оптиной пустыне, но так или иначе будут и есть, конечно, духоносные отцы и в наши дни. Да, например, старцем называли отца Кирилла Павлова, отца Иоанна Крестьянкина и других. Главное, чтобы мы правильно понимали это явление. Вот не ждали от старцев каких-либо пророчеств, потому что очень часто говорят: «О, прозорливый, я поеду к прозорливому старцу». А зачем? А узнать, что будет в будущем? А зачем тебе узнать, что будет в будущем? Если Господь от тебя скрыл, ты зачем туда заглядываешь? Все по промыслу Божию, причем очень мудро устроено. Ну, представляю, что если мы заглядываем в будущее, смотрю, ага, день моей кончины такого-то сентября, такого-то года. И как мне жить потом? Каждый день вычеркивать из календаря какой-нибудь один из дней, да? Вот, ага, все ближе дата-то, вот так. Это не жизнь будет. Господь это скрыл от нас, да? Поэтому не надо туда заглядывать, куда запрещено. И поэтому вот понятно, что какие-то другие пророчества, которые открывает Господь, которые полезны душе человека, это другое дело, да, вот, и чтобы не ждать нам от старцев ни чудес, они все-таки и не фокусники какие-то, да, не просить открывать там будущее, за нас наши проблемы решать, а вот искать духовной помощи и поддержки, и молитвенного общения, это другое дело. Ну, звонок у нас есть, да, успею, может быть, слушаю вас.
9: Алло, добрый день.
5: Добрый.
9: Раба Божия Фатия.
5: Да.
9: Отец Владимир, вот очень многие мучаются. Рак, там, 5-10 болезни, страшные, ужасные, мучаются годами. Именно мучаются. Достигают ли они святости или нет? И умирают. Но они же мучаются годами. Некоторые даже десятилетиями.
5: Вот, знаете, об этом можно было бы говорить более подробно, и хотелось бы, но так как у нас вот время истекло, я скажу только, не забываем мы, что мученик за Христа. Вот я думаю, что вы видели умирающих, проклинающих все на свете, мучающихся и проклинающих, или наоборот, обращающихся к Христу и умирают с именем Спасителя на устах. Вот в этом разница. Понимаете? Все, больше я уже не успею. Но я думаю, что вы поймете, о чем речь идет. Храни вас Господь.
4: Знак вопроса.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Через все творчество замечательного русского композитора Александра Бородина проходит главная идея – духовная мощь русского народа. Бородинское в музыке – это и есть русское богатырское, эпическое. Неудивительно поэтому, что именно Бородину Владимир Стасов, выдающийся искусствовед, хорошо понимавший основные мотивы его творчества как композитора, предложил идею написания оперы по сюжету «Слово о полку Игореве».

опера «Князь Игорь». Наиболее значительное произведение Александра Бородина. «Князь Игорь» – образец национального героического эпоса в музыке. К слову, здесь проявилось различие между Бородиным и другими композиторами «Могучей кучки», которые предпочитали оперы со сквозным развитием. Бородин же вернулся к классически простой оперной форме с законченными номерами. «Меня тянет к пению, а не к речитативу. Кроме того, меня тянет к формам более законченным, более округлым, более широким», – писал Александр Бородин. Итак, князь Игорь – мужественный герой, возглавивший поход русского войска против половцев. Он терпит поражение, попадает в плен и мечтает получить свободу, снова пойти на врага.

В опере два драматургических конфликта между русскими и половцами и внутри русского войска. Оттеняют их лирические образы, дополняющие героическое начало высокой духовностью. Это грандиозное произведение состоит из пролога и четырех действий. Действия первое и четвертое разворачиваются в русском лагере, второе и третье – в половецком стане. И здесь Бородин с огромным мастерством показывает Восток во всем его многообразии. Наиболее эффектный и восхитительный обобщенный образ Востока в грандиозной вокально-танцевальной сюите в финале второго действия.

Александр Бородин работал над главным произведением своей жизни, оперой «Князь Игорь», в течение 18 лет. Но опера так и не была закончена. Уже после смерти композитора ее дописали и сделали оркестровку по материалам Бородина Николай Римский-Корсаков и Александр Глазунов. Поставленная в 1890 году в Санкт-Петербургском Мариинском театре, опера, отличавшаяся монументальной цельностью образов, размахом народных хоровых сцен и яркостью национального колорита, имела большой успех. И до настоящего времени это один из шедевров отечественного оперного искусства.

Александр Бородин вошел в русскую историю не только как великий композитор, но и как крупный ученый, общественный деятель. Его разнообразные занятия почти не оставляли ему времени для сочинения музыки. Домашняя обстановка из-за болезни жены и неустроенности быта также неблагоприятствовала музыкальному творчеству. В результате Бородин мог работать над своими музыкальными произведениями лишь урывками. Дни, недели, месяцы, зимы проходят при условиях, не позволяющих и думать о серьезном занятии музыкой, писал он в 1876 году. «Некогда одуматься, перестроить себя на музыкальный лад, без чего творчество в большой вещи, как опера, немыслимо. Для такого настроения у меня имеется в распоряжении только часть лета. Зимой я могу писать только когда болен, настолько, что не читаю лекций, не хожу в лабораторию, но все-таки могу кое-чем заниматься. На этом основании мои музыкальные товарищи, вопреки общепринятым обычаям, желают мне постоянно не здоровья, а болезни». Однако Бородин-ученый не только мешал, но и помогал Бородину-композитору. Очевидно, что цельность мировоззрения, строгая последовательность и глубина мышления, присущие ученому, способствовали стройности и гармоничности его музыки.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии примут в новом учебном году более 4500 учащихся. В Александро-Невском кафедральном соборе совершен молебен на начало нового учебного года. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробнее об этих событиях. 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православной гимназии Нижегородской епархии сядут более 4500 учащихся, из них 412 первоклассников. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий, 1 монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве и 6 православных детских садов. В православные детские сады епархии придут 855 воспитанников. В преддверии нового учебного года 31 августа по окончании божественной литургии, состоявшейся в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода, в этом храме был совершен молебен на начало нового учебного года. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья, секретарь епархиального управления Ирий Александр Тенькаев и другие клирики епархии. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанницы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов Покров, ученики и учителя православных гимназий епархии. На богослужении присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шлабаев, ректор нижегородских вузов, директора муниципальных школ и православных гимназий. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор кафедрального собора, Нижегородской духовной семинарии, Центр Покров и православных гимназий. Всем присутствующим в храме детям раздали иконки Спасителя и шоколад. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. В ней также приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, руководители профильных подразделений регионального правительства, городской администрации и Нижегородской епархии. В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской епархии и образовательных учреждений региона. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижнем Новгороде у Александро-Невского кафедрального собора 29 августа прошел 6-й музыкальный фестиваль «Великая Русь». В этом году он был посвящен истории славных побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны. Фестиваль «Великая Русь» организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. На мероприятии присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, замгубернатор Нижегородской области Олег Перкович и другие высокие гости. Обращаясь к присутствующим, владыка Георгий сказал:
2: «Фундаментом нашей страны является традиция. Именно на традиции наших предков мы строим и сегодняшний день, и наш взгляд обращен в будущее. Если мы не будем заниматься традициями, то наши дети могут вырасти Иванами, не помнящи своего родства. Этот год объявлен годом единства народа в России, с множеством культур, традиций, религиозных традиций, устоев. Вот Великая Русь – это огромное древо с мощным стволом, а вот Святая Русь – это корни этого древа. Святая Русь – это святые люди. И до тех пор, пока корни живы, никакие бури и ветры не поколеблют это древо. Это очень важно. Наши предки нам оставили такой интеллектуальный, культурный, духовный код, который мы должны прочитывать и понимать, кто мы такие и для чего мы живем. Когда мы едины, мы непобедимы».
1: На сцене ожили страницы военной истории России. Прозвучали военные полковые марши, фронтовые песни Великой Отечественной войны и произведения великих русских композиторов Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и других. Литературную линию фестиваля составили стихи современных авторов и русских поэтов-классиков, принимавших участие в войнах разных эпох – Михаила Лермонтова, Николая Гумилева, Константина Симонова. Выступления сопровождались видеопроекцией на фасаде Александро-Невского собора и иллюстрациями, связанными с историей России, ее культурой и воинской славой. Военный марш из сюиты Георгия Свиридова «Метель» объединил в себе всю историю русской армии с 18 века до наших дней. Произведения прозвучали в исполнении солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина под управлением заслуженного артиста России, дирижера Владислава Лаврика. Режиссером фестиваля в этом году выступил режиссер Большого театра Игорь Ушаков. Патриотические мелодии находили отклик и у старшего поколения слушателей, и у молодежи. Некоторые песни зал пел вместе с солистами.
3: Мероприятие замечательное. Сплачивает народ, люди встают, поют вместе, сопереживают. Это очень здорово.
4: Я первый раз попал на этот концерт. Я очень впечатлен, мне очень понравилось. Удивлен просто, насколько высокий уровень мастерства наших музыкантов. Эти мероприятия, они позволяют нам не забыть наши корни. Им это очень важно для каждого народа, помнить, кто мы, откуда мы.
5: Я хожу на Великую Русь практически каждый год. Мне нравятся все концерты, но это произвел на меня наибольшее впечатление. Очень интересно были, выглядели ставки со стихами. Чувствуется патриотический дух, гордость за свою страну.
1: Фестиваль «Великая Русь» стал уже традиционным завершением лета в Нижнем Новгороде. История, духовность, память и современность здесь не существуют отдельно. Они звучат вместе. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
0: Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 89%, ветер южный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Радиообраз представляет проект «Лекторий».
3: Предлагаем вашему вниманию аудиоверсию цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова.
2: Цикл лекций «Духовные основы русской литературы». Первые жития русских святых князей Бориса и Глеба. Становление житийного канона.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем курс лекций «Духовные основы русской литературы». И тема сегодняшней лекции – это первое житие первых русских святых – Бориса и Глеба. Да, и есть небольшое такое добавление – становление житийного канона. Что действительно в первом же житие первых русских святых, которое написал преподобный Нестор и которое называется «Чтение о святых князьях Борисе и Глебе», и начинает выкристаллизовываться житийный канон. Но об этом чуть позднее. Начну с истории, которая случилась в далеком 1015 году, когда, собственно, и совершили свой духовный подвиг святые благоверные князья Борис и Глеб. Я сейчас по летописям восстановлю ту обстановку, которая складывается вот к лету 1015 года. Тогда княжил в Киеве Владимир Святославич, который, собственно, и крестил русскую землю в 988 году. У него было довольно-таки много сыновей. Правда, летописец отмечает 12. И вот здесь я бы хотел провести параллель и со словом о законе благодати. Потому что Нестор его, несомненно, знал. Историосовский, то есть с богословской точки зрения, осмысливал и историю, и развитие божественного промысла о Руси, России в то время, и, соответственно, брал какие-то смысловые маркеры. А в условии законе благодати подчеркивается, что Владимир был князем, рожденным и от князя, и от рабыни, то есть рабытич от малуши. И в этом он напоминает сына Агари, о котором Господь сказал, что от него возведел народ великий, и от него-то пошли 12 колен народа Израилева. Так вот, и летописец, в данном случае, возможно, что это был тот же самый преподобный Нестор, хотя мы знаем, что летопись, об этом еще будет отдельный разговор, складывалась не в одночасье, кто-то начинал, кто-то продолжал, и потом только уже под пером преподобного Нестора, как это определил академик Шахматов еще до революции, повесть временных лет сложилась вот в том варианте, в значительной степени, который дошел до нас, в 1113 году. Ну, а потом еще будут две редакции. Так вот, Нестор тоже показывает, или какой-то древнерусский летописец показывает, что, собственно, и от князя Владимира пошло 12 колен. То есть он упоминает 12 сыновей Владимира. Совершенно очевидно, здесь библейская параллель. Чем больше мы будем знакомиться с вами с древнерусской словесностью, тем больше мы будем наблюдать, как древнерусский книжник или древнерусский автор опирается на Священное Писание, как он будет проводить ретроспективную историческую аналогию. Для него очень важно было показать связь новозаветной истории с библейской историей, то есть с ветхозаветной историей, и провести параллели в поступках князей древнерусских по отношению к тем вот библейским персонажам, которые он хорошо знал, я имею в виду древнерусский книжник, из части переведенных книг Священного Писания. Почему я говорю «части»? Потому что Библия еще не была переведена полностью в то время. Но паримейные чтения, несомненно, они были, поскольку они читались на службы церкви. Так вот, повествуя о тех событиях, летописец отмечает, что Летом 1015 года Владимир разболелся и призвал к себе своих сыновей, братьев Бориса и Глеба, отдал дружину Борису, поскольку некие неприятели пришли на русскую землю, с тем, чтобы он оборонял русскую землю от этих иноверцев и от этих врагов. Борис, естественно, выполняет просьбу своего отца, берет эту большую дружину. По некоторым источникам это было 8 тысяч человек. Нестор в своем чтении Бориса Гребя указывает именно эту цифру. И отправляется Потев, иноплеменник. Они услышали, что Борис идет с большой дружиной, возвратившись во свояси. Мы, когда будем разбирать более подробно само житие, для автора, для преподобного Нестора было очень важно показать, что Борис поступает в соответствии с теми 10 заповедями, которые дошли до нас из книг Священного Писания, в частности, из Евангелия. Поэтому он никого и не убил, даже и неприятеля. То есть соблюдал именно эту заповедь. В это же время, когда разболелся Владимир, недалеко находился старший его сын, Святополк, который, собственно, и станет убийцей своих младших братьев. Для древнерусского книжника совершенно было очевидным, что на такой поступок старший брат решился по наущению дьявола. Сколько тот козни строит между людьми, и в данном случае и вложил мысль такую горделивую Святополку, и он захотел быть единобластным правителем в русской земле, и поэтому захотел погубить своих младших братьев. Почему и на Бориса? Ну, очень просто, потому что у Бориса отцовская дружина, потому что он самый сильный князь. И действительно, дружинники, когда узнали о том, что совершается в Киеве, неожиданно там умирает князь Владимир Святославич, и Святополк утаил смерть князя Владимира и сел на киевском престоле и стал подкупать бояр. Но он прекрасно понимал, что наибольшую для него опасность представляет именно Борис, поскольку с ним отцовская дружина и его собственная. И поэтому теперь направление его деятельности было направлено именно на устранение Бориса. Но никто из русских людей, естественно, на такую подлость не был согласен. Русский, значит, православный. Поэтому он подкупает варягов и отправляет этих убийц против Бориса. Другой брат, Глеб, который тоже находился в Киеве, в то время услышав и узнал о таком коварном замысле своего старшего брата Святополка, стремится убежать в полуночные страны, как говорили тогда, то есть на север. Скорее всего, что он отправлялся к Ярославу Мудрому, княжившему в Великом Новгороде. И здесь я немножко напомню вам, что Святополк Окаянный не просто был старшим сыном Владимира Святославича. В некоторых вот текстах, в том числе и житийных, упоминается, что Святополк, если проводить параллель, был не только новым Каином в русской земле, но и напоминает Авимелеха, сына Ламеха. Вот эта вот библейская параллель, она очень важна, поскольку Святополк был не совсем сыном Владимира Святославича. Владимир, когда в 980 году штурмовал Киев, в это время в Киеве правил брат Владимира Святославича, и в столкновении с войсками Владимира Святославича брат погиб. И Владимир, который был зело охоч и женолюбив, увидев теперь уже вдову своего брата Ярополка, красавицу, которую Ярополк чем-то тоже незаконно взял в жены, поскольку, по некоторым сведениям, она была монахиня, он ее растриг, что совершил тяжкий грех. И вот когда уже Владимир Святославич берет в жены безымянную эту жену Ярополка, то оказывается, что она уже была не праздна. И уже при Владимире Святославиче рождается Святополк. Поэтому хоть он и родился при Владимире, и Владимир его признает как своего сына, но, понятно, и добрые люди, по-видимому, сказали, что на самом-то деле его отцом является брат Владимира Святославича, Ярополк Святославич. И, по-видимому, когда Святополк решает сесть в Киеве, и расчистить себе престол от других единокровных, здесь я хочу подчеркнуть, братьев своих, то в какой-то степени с его точки зрения он имеет на это право, потому что он старший в роду, в том числе и Владимира. Но, кстати сказать, к чести Бориса и Глеба, они не оспаривали это старшинство, потому что один и другой говорили «се буде в отца место». Ну, мы сейчас говорим «вместо отца». И они признали его первенство и его право на княжение в Киеве. Даже Ярослав Мудрый первоначально тоже так полагал. Это потом у него будет столкновение со Святополком, поскольку Ярослав будет защищать уже братью свою, то есть своих братьев, и в какой-то степени отомстит за смерть и Бориса, и Глеба. По сути дела, это будет почти четырехлетняя война, гражданская война за киевский престол между Святополком и Ярославом Мудрым. Но это все будет немножко позднее. Итак, лето 1115 года. Святополк задумывает это убийство, направляет варягов, чтобы те встретили возвращающиеся из похода Бориса. Борис не принимает предложение дружины, которая предлагает ему идти в Киев и изгнать Святополка из Киева и посадить Бориса на княжеский престол. Борис не захотел пролития крови, не хочет нарушить заповедь «не убей». А дружинники предлагают ему другой вариант. Я бы сказал сейчас компромиссный вариант. Дескать, ты оставайся здесь, мы сами пойдем, разберемся, выгоним Святополка из Киева, ну а ты придешь и будешь там княжить. Борис все равно понимает, что будет кровопролитие, потому что просто так Святополк теперь уже киевский престол не отдаст. И Борис не хочет этой междукняжеской розни. Дружина тогда решила, а зачем нам такой князь, который не хочет постоять за Киев и за самого себя, и покидает Бориса. Борис остается с небольшим количеством отроков, то есть вот ближайших его прислуги. Когда русские ходили вот такие походы, они непременно с собой брали походную церковь. И вот, поставив шатер, то есть походную церковь, Борис просит, чтобы священник отслужил раннюю утреннюю литургию, ибо был день воскресный, то есть была неделя. И в это время как раз к этому шатру подкрадываются убийцы-варяги. Что немаловажно, на что обращает внимание и один агиограф, я имею в виду Нестор, и второй безыменный, потому что второе творение – это сказание Бориса и Глеба, которое было написано по моей датировке в 1115 году, к перенесению мощей уже при Владимире Мономахе. Один и другой агиографы показывают, что когда идет литургия, убийцы не могут приблизиться к шатру и выполнить то, что им повелевает Святополк. И вот только после того, как закончилась литургия, после причастия, это очень важный момент, после причастия Бориса, и когда он сам уже приготовился, его предупредили, уже несколько раз предупреждали, что готовится это убийство, когда он сам приготовился к этой мученической смерти и сказал, что «взыдите и выполните повеленное вам», тогда только бросились убийцы в этот шатер. Все это убийство произошло 24 июля 1115 года. Более подробно мы посмотрим там в тексте, потому что там есть очень важные детали. Убийство Глеба произошло немножко позднее, 5 сентября. Он был тоже уже предупрежден людьми Ярослава Мудрого о том, что его старший брат уже погиб от руки убийц, посланных Святополком. Он не верит в это и тоже называет старшего брата Святополка человеком, который будет ему вместо отца. И посланная убийца настигает Глеба уже в ладье, плывущего в сторону Киева, и некий торчин-повар по имени Гесияр зарезал его как агнца. Ну, здесь совершенно очевидная параллель и с самим Спасителем. Вот так произошло вот это страшное двойное убийство Бориса и Глеба в 1115 году. Тело Бориса сразу же было перевезено в Вышгород, в церковь святого Василия. Это церковь, которая была построена отцом Владимиром Святославичем. Это один из первых храмов, построенных на Руси. Ну и он в честь своего небесного покровителя, сколько Владимир в крещение получил именно Василий, построил эту деревянную церковь. Так вот, когда же было написано и когда были прославлены в лике святых святые старостотерпцы? Ключевое слово здесь – старостотерпцы, то есть страсти претерпевшие. страсти Христа ради претерпевшие. Может быть, показаться, что какое же здесь есть страстотерпчество Христа ради, но мы увидим, что древнерусские географы именно так воспринимали подвиг святых братьев. Непротивление злу и почитание старшего брата и многое-многое другое. Но об этом чуть позднее. Так вот, если тело Бориса было перенесено в Вышгород, то тело Глеба более года не могли найти. И только какие-то гости, то есть купцы, ехали по дороге, увидели какой-то столб, исходящий от неба до земли, пошли на этот столб и обнаружили колоду, под которой обрели тело Глеба. Его тоже отвезли в Вышгород. И вот в этой церкви святого Василия оба брата нашли упокоение. Как уже будет описано в житиях, в дополнительной части, части, которая непременно должна быть у житий. Так вот, в этой части, в сказаниях о чудесах, было рассказано, что уже постепенно начинаются твориться чудеса на этом месте, месте погребения Бориса Глеба. А потом, после того, как сгорела, в каком году мы не знаем, эта деревянная церковь, и обнажились два гроба с телами Бориса и Глеба, и когда об этом Ярослав Мудрый узнал, то он повелел, посоветовавшись тогда с митрополитом Иоанном, греком, бывшим на Руси и возглавлявшим Русскую Православную Церковь, что необходимо построить новый храм. Вот строится новый пятикупольный храм. И уже были перенесены мощи при Ярославе Мудром в этот новый храм. Но ученые предполагают, что это было в 30-х годах XI века. А вот дальше здесь до сих пор идут споры, существуют различные точки зрения, когда же произошла канонизация, то ли уже вот тогда при Ярославе Мудром, когда было перенесение мощей, то ли в 1072 году, когда вместе вот этого уже обветшавшего храма был построен каменный пятикупольный собор, и уже сыновья Ярослава Мудрого, Изяслав, Святослав и Всеволод переносят мощи в этот новый каменный собор. Большинство исследователей полагают, что вот перенесение мощей 20 мая 1072 года свидетельствует как раз об общерусской канонизации этих святых. Но я с этим не согласен. Согласен по одной причине. Как показывает практика византийская и позднейшая практика, устоявшаяся на Руси, естественно, по византийскому образцу, к общерусскому прославлению святых непременно должна быть написана специальная служба, персональная, можно так сказать, служба этим святым, и обязательно должно быть житие написано. Без этих двух важных вещей, службы и жития, собственно, канонизацию не проводили. Это первое. Другое дело, что для того, чтобы причислить к лику святых по византийскому образцу и потом устоявшегося до синодальный период у нас на Руси, обычаю непременно должны быть чудеса, которые записываются, и есть свидетельства, и есть свидетели этих чудес, и непременно нетленные мощи. Ну, правда, при перенесении мощей в 1972 году и чудеса были уже, и мощи были нетленные. Однако до 80-х годов специальной службы Бориса и Глеба не было. И уже позднее, когда великим князем киевским становится Всеволод Ярославич, строится новый храм, каменный храм. Скорее всего, что ко второму юбилею крещения Руси, то есть к 1088 году, и планировалось вот это прославление первых русских святых, то есть столетний юбилей. К этому моменту и заканчивали строительство огромного пятикупольного каменного собора. Заметьте, что он всего лишь на 7 метров в длину уступал Софии Киевской. То есть это действительно огромный был собор, и совершенно очевидно, что готовились празднества, которых еще не было в русской земле. И к этому времени Иоанн II, митрополит, приехавший только в 1086 году на Русь, пишет первую службу первым русским святым. И вот, по-видимому, именно к этим торжествам и было написано в Киево-Печерской обители молодым инокам Нестором первое житие первых русских святых. Чтение о житии и упогублении блаженного страстотерпца Бориса и Глеба. Вот это вот и есть первое житие первых русских святых. Но вот этих торжеств, о которых я уже говорил, к столетию крещения Руси, не произошло, потому что накануне освящения храм рухнул. Должен заметить, что Первый день поминания Бориса и Глеба – это 24 июля. Вот служба была написана к 24 июля. Чтение было напрямую связано с этой службой. Они просто пересекаются. По этому поводу есть несколько очень серьезных исследований. И в позднейших Евангелиях тоже упоминается, что первый праздник на Руси – это был Бориса и Глеба. Это был 24 июля. То есть день памяти или день смерти князя Бориса. Второй был – это 5 сентября. А что касается 20 мая и 2 мая, то есть это дни перенесения мощей святых. Да, они тоже почитались до Монгольской Руси, как и перенесение мощей на Смедыню, там, где Владимир Мономах основал новый монастырь, и туда перенес мощи святых Бориса и Глеба. 5 было праздников до Монгольской Руси Бориса и Глеба. Причем первоначально они почитались как чудотворцы, и, собственно, первые чудеса, они были именно такие, как чудотворцев. А уже потом, ну, это, собственно, начиная с Александра Невского, когда было видение некому Пельгусию, стоявшему в дозоре на Неве и видевшего, как Борис и Глеб плыли в тумане помочь своему сроднику Александру Невскому, вот после этого уже Бориса и Глеба стали почитать как князей защитников русской земли. И, собственно, изображение Бориса и Глеба всегда было на конях, в княжеских одеждах, то есть не как страстотерцев, а именно как князей, как воинов. Вот на этом мы с вами и закончим сегодня.
0: Продолжение цикла лекций профессора Александра Николаевича Ужанкова слушайте в следующих выпусках «Лектория».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: «Здравствуйте, ребята! Привет, Штокова! Что за печаль я вижу на твоем лице сегодня?»
1: «Привет, ребята! Здрасте, Елена Олеговна! Как же мне не печалиться, когда уже не только я, уже все ребята поняли, что мечта моя никогда не сбудется!»
0: «Так, Штокова, секундочку, давай-ка по порядку!»
1: «Да, пожалуйста, начинайте!»
0: «Хорошо! Итак, за время выхода нашей программы в эфир ты несколько раз уже начинал наши передачи таким образом».
1: «Что-что? А ведь и правда. Только раньше, Елена Олеговна, мне казалось, что мечта моя не сбудется. А сейчас я точно знаю, что так тому и быть».
0: «Интересно. И откуда же у тебя такая уверенность?»
1: «Сам не знаю откуда. Просто она есть и все».
0: «Штокова, дело в том, что так уверенно можно утверждать только на основании чего-то. У тебя есть основания?»
1: «Какие такие основания?»
0: «Я не знаю. Может быть, что-то случилось. Или еще бывает, что некоторые какой-нибудь сон увидели, поверили в него и решили, что так оно и будет. Тебе что сегодня снилось?»
1: «Да ничего мне не снилось. Хотя снилось! Точно! Мне снилось, как Буратино в школу мечтает пойти, а его не берут».
0: «Почему не берут?»
1: «Говорят, все равно ты деревянный, и мозг у тебя деревянный. Не поможет тебе школа. А он ведь, между прочим, так о ней мечтал».
0: «Ну вот видишь, смотри, как интересно получается. Значит, это тебя сон привел к такому убеждению, что мечта твоя не сбудется никогда».
1: «Сон? А сон-то здесь при чем? Хотя, ну, я не знаю, конечно. Ведь у Буратино тоже была своя мечта».
0: «Штокова, я предлагаю тебе больше на эту тему не заморачиваться».
1: «Вы так думаете?»
0: «Конечно. Просто поверь мне, мечта твоя обязательно сбудется. Это ясно, как дважды два».
1: «Эх, мне бы вашу уверенность, Елена Олеговна».
0: «А ты спой нам про свою мечту, пожалуйста, Штокова».
1: «Спою, конечно. Только вот поможет ли мне это?»
2: «Я желтый Штокола, мечта моя узнать, как бы и Штокола мне человеком стать. Человеком стать!»
0: «Успокоился немножко? Теперь тебе не так грустно?»
1: «Как раз, Елена Олеговна, все наоборот. Послушал я сам свою песенку, которую спел, и еще больше расстроился. Не сбудется моя мечта никогда, и теперь я в этом уверен, как никогда».
0: «Да что же это такое? А сейчас в чем дело?»
1: «Как это в чем? Вы же сами сказали, в школе».
0: «Ничего не понимаю, школа-то здесь при чем? Рассказывай подробно, Штокова».
1: «Что такое школа, Елена Олеговна? Не надо, не отвечайте, я и сам вам ответить могу».
0: «Отвечай тогда».
1: «Школа – это кладезь, клад, то есть знаний, там дружбы, встреч и чего там только нет».
0: «Согласна, и что?»
1: «Как что, Елена Олеговна? Да вы что в самом деле? Вы только представьте себе, что было бы, если бы не было школ».
0: «Даже не знаю».
1: «Тогда послушайте».

0: Теперь поняли?
1: Кое-что поняла, но не все. По поводу школы я с тобой полностью согласна.
0: Значит, вы понимаете, что не может моя мечта осуществиться. Ну никак.
1: А это-то здесь при чем?
0: Что-что? Елена Олеговна, ну как же вы не понимаете? Я же в школу не хожу.
1: Как не ходишь? Прогуливаешь?
0: Да не берут меня туда. Как Буратино не взяли из моего сна, так и меня не берут. И какой толк мне стремиться стать человеком, если без школы я превращаюсь вообще непонятно в кого?
1: Ой, что около. А что же делать?
0: Хе-хе. Вот и я не знаю.
1: Тихо. Сырость мы разводить не будем, а...

0: Здравствуйте, ребята, а вот и грустный Штокола. Привет.
1: Привет, Полина. Я вообще-то не всегда такой грустный. Это я только сегодня загрустил совсем.
0: И почему же ты загрустил, можно узнать?
1: Да можно, конечно, даже нужно. Меня в школу не берут.
0: А почему?
1: Говорят, что школа для ребят, а не для Штокола. И что мне делать теперь? Мечта же моя без школы не сбудется.
0: Ага, проблема твоя мне понятна, Штокола. Только хочу тебя заверить, что мнение твое ошибочное. Школа, конечно, бы была прекрасным помощником в достижении твоей мечты, но можно обойтись и без нее.
1: Погоди-ка, Полечка, это как это так?
0: А вот так. Давай-ка вспомним. Раньше, например, у детей из высшего сословия были гувернеры.
1: Это кто такие?
0: Это учителя, которые или приходили, или жили в доме вместе с этими детками и обучали их разным наукам и правилам хорошего тона.
1: Погоди-ка, Поля, то есть эти дети в школу не ходили?
0: Нет, Штокола, но это совсем не значит, что среди них не было настоящих людей.
1: Что-что? То есть человеков с большой буквы?
0: Ну да. А у деток из низших слоев общества раньше даже таких учителей не было. Они могли чему-то научиться только от своих родителей, например. А могли вообще не знать никаких наук. И все равно даже среди таких неграмотных людей было много людей с большой буквы.
1: А это как это так?
0: А вот так, Штокола. Они умели любить людей и жили по заповедям.
1: А это значит, что они умели пожертвовать собой и своими интересами ради жизни и интересов других людей. Вот это да! Так ведь это же и есть, наверное, самое главное.
0: Думаю, что для твоей мечты, Штокола, это очень важно. А что касается учения, то, наверное, ничего страшного нет в том, что Штокола не берут в школу для ребят. Вокруг тебя столько прекрасных учителей, от каждого можно научиться чему-то своему.
1: А ведь и правда! Вот от тебя, Поля, я учусь не унывать. А говорящий глобус учит меня географии. А библиошка расскажет много интересного о словах. Вот здорово!
0: А самое главное, Штокола, это твое отношение к учебе. Если оно будет правильное, то все у тебя получится даже лучше, чем ты сам ожидаешь.
1: И что-то я не совсем понял.
0: Тогда послушай фрагмент из песенки, и все обязательно поймешь.

0: Поля, как у тебя замечательно получается все превращать в радость. Какая ты молодец.
1: Спасибо, Штокола. Но ведь если этого не делать, то каждый может найти себе повод для грусти. И что тогда произойдет?
0: Что-что? Ой, об этом даже думать не хочется. Просто ужас какой-то. Выхожу на улицу, а все вокруг плачут. Сажусь в автобус, а водитель с кондуктором носом хлюпают. Продавщица в магазине слезы размазывает. Вот и картинка.
1: Давай-ка лучше, дорогой Штокола, дадим слово нашим ребятам.
0: Точно, пусть они нас порадуют своими историями про радость.
1: Тогда послушаем и порадуемся все вместе.
2: Однажды мне подарили вертолет на пульте управления. Но, к сожалению, когда я его подбросил, чтобы запустить, он запутался в проводах и упал в бочку. Он у меня сломался. Но теперь я могу коллекционировать такие вертолеты. Вот радость так радость.
3: Я с друзьями веселился. Просто у меня сестра спала. Ну, а мама ругалась, что вы сестре не даете спать. А если приговорить в радость, то сразу станет весело. Потому что я знаю, что сестренке скучно одной спать. Вот радость.
4: Мы ходили на аттракционы, а там не было горок. Только маленькая детская горка надувная и гусеница. Но обе эти горки совсем не интересные. А если поиграть в радость, то, наверное, хорошо то, что не было горок, потому что я смогу покататься на них в следующий раз и не скажу: ну, эти горки я в прошлый раз видела. И в этом радость.
5: Когда ты все делаешь правильно, говорят, что нет, все неправильно. Ну, например, там кто-то что-то не видел, там мама, например. Вот я вымыл шкаф, подошел сестра, тряхнула там подушкой или чем-то, опять осела пыль. Мама говорит: ну вот ты не мыл шкаф, конечно же, это грустно, обидно. Если поиграть в радость, то можно отсюда вытащить, что шкаф все-таки ничего с ним не случится, если второй раз его протереть. А правда становится все-таки явной. Я же никому не соврал, и в это по радости.
6: У меня вот случилось так. У меня мальчики, некоторые во дворе, последний день каникул, меня во дворе обозвали, хотели побить. Вот мне это прям огорчило. Если поиграть в радость, как хорошо, что это не мои друзья.
1: Штокола, а ведь в школу к ребятам ты всегда сможешь сходить в любое время.
0: Ой, и правда. Поля, спасибо тебе за радость.
1: Я очень рада, Штокола, что смогла тебе помочь.
0: А все-таки школа – это классное место. Правда, Поля? Там ведь не только знания, там ведь еще и друзья.
1: Штокола, ведь ты можешь узнать о школе много всего интересного прямо от ребят.
0: Точно! Я так и сделаю. Спасибо тебе, Полечка. Пока.
1: До свидания, Штокола. До встречи, ребята. Учитесь весело и с радостью.
0: Елена Олеговна, я, Штокола, в школу могу и не ходить, а приходить туда только тогда, когда мне самому захочется. Здорово, правда?
7: Ну вот и слава богу. А я вот очень скучаю по своей школе, по школьным годам.
0: Да вы что? Неужели вы что-нибудь еще помните?
7: Представляешь, Штокола, чем дальше, тем все ярче оживают в памяти школьные воспоминания. Друзья, одноклассники, учителя, разные смешные случаи, да и грустные тоже. Жаль, что так быстро летят года.
0: Разве быстро?
7: К сожалению, очень быстро, Штокола. Все малыши всегда торопятся стать взрослыми, а все взрослые думают, как же быстро кончилось детство.
0: А давайте, Елена Олеговна, посоветуем нашим ребятам не торопиться взрослеть.
7: Давай, Штокола, и сделаем это, как и учила нас Полечка. Весело и интересно.
0: Это вы про что?
7: Это я про кусочек из песенки. Давайте-ка все вместе послушаем.

0: Лена Олеговна, когда так весело, то и запоминается намного быстрее. Хе, я вот уже решил не спешить становиться взрослым. Кстати, а как вы думаете, наши ребята нам о своих школах что-нибудь интересное расскажут?
1: Штокола, я в этом просто уверена.
0: Тогда уже пора объявлять одну из моих любимых рубрик.
1: С удовольствием. Итак, рубрика «С любовью о...»
0: «О школе». Давайте порассуждаем на эту тему.

0: Школа, школа, школа.
1: Что же это за место такое волшебное? Маленькие детки с нетерпением ждут, когда же они уже пойдут в первый класс. Дети постарше скучают летом по своим друзьям и подругам. Выпускники на последнем звонке глотают слезы, потому что жаль расставаться друг с другом и со школой. А взрослые, чем старше становятся, тем больше вспоминают свои школьные годы. Давайте же послушаем, что нам расскажут о школе ребята, а может быть, даже и взрослые.
2: У меня в школе есть любимая учительница. Зовут Елена Петровна. Когда она остается в пятницу с нами, уроки становятся делать легче.
3: И еще мне больше нравится всего в школе то, что там широкие подоконники, и можно играть в столкновения машинок. Можно их запускать, у кого не врежется, тот проиграл. А у кого врежется и просто протаранит другую машинку, тот на самом первом месте. Я научился считать, читать, писать и даже арифметику писать.
4: Я пока еще не учусь в школе, но у меня есть друзья. Это самое главное. Я очень хочу идти в школу, но я еще должен закончить детский сад и еще должно мне настать мое день рождения, чтобы у меня было 7,5, и я чтобы пошел в школу. Я хочу поскорее стать взрослым. До этого надо выучиться в школе.
5: Мне кажется, у меня достаточно хорошая школа. Конечно, в ней, как в любой школе, можно устать и прийти домой усталым. Но иногда приходишь с выученными уроками. Иногда вот ты закончил школу, и ты рад. Вот я сегодня прожил этот день, и я получила хорошую отметку. Теперь я могу прийти домой и отдохнуть.
6: Школа — это место там, где можно поговорить с друзьями до переменки, поучиться уму-разуму, как надо жить, как работать, и все, наверное.
7: У меня в школе, ну, все хорошо. Пятерки, четверки, пятерки с минусом, четверки. Я думаю, что это, ну, не так уж и плохо. Еще у меня в школе, в переменах, интересно. Мы там играем, в догонялки, в прятки, чай-чай-выручай, прижмись к стенке, там, на перегонки бегаем. Очень интересно.
8: Мне даже кажется, я помню каждый день свой. С первого по десятый практически помню имена девочек, которые со мной учились. Мы же раньше учились раздельно, девочки отдельно, мальчики отдельно. Потому что это послевоенная была школа. У нас половина класса была безотцовщина. Отцы погибли. 47-й год мы пошли в первый класс. Даже форма не у всех была. Все пришли в платьицах, правда, все в фартуках. Но платьицы были разные, у кого какое было.
9: Вспоминается, конечно, первая учительница. Первый класс, первые шаги, первые какие-то эмоции, новые друзья. Вот с этим все связано, так праздник какой-то. А потом уже все посложнее. Но вот самое яркое впечатление, да, вот от первой учительницы.
0: Вот такая она школа. У каждого своя. А еще хочу сказать немножко об учителях. Они бывают такие разные. Но ведь каждый из них, кроме своего предмета, отдает своим ученикам частичку себя. Дети приходят в школу совсем маленькими, беззащитными. И именно учителя, кто-то лаской, кто-то строгостью, помогают им найти свое место в этом мире. Спасибо вам, дорогие учителя, за ваш труд, за то, что не жалеете на ребят ни сил, ни времени. Спасибо школе за 9, 10 или 11 лет жизни, которые превращают малышей в юношей и девушек и не забываются никогда.
1: Елена Олеговна, а школа давно появилась? Ведь пещерные дети наверняка школьниками не были.
10: Школьниками не были, ты прав. А учились они все равно. Дети ведь не могут не учиться. И неважно, древние это дети или современные.
1: Как это неважно?
10: Учеба, Штокола, это природное свойство детей. С самого рождения дети начинают учиться. Сначала ползать, потом говорить, ходить.
1: А потом начинают познавать мир.
10: Все верно. Вот так и древние детки учились жить в своих племенах, Мальчики учились охотиться, девочки готовить пищу.
0: А 2+2 они учили?
10: 2+2 штокла им просто было не нужно тогда, в древности. Главной задачей для них было выжить.
0: Ага, то у них жарко, то холодно, да еще кушать что-то надо. До математики ли им было?
10: Вот именно. А вот попозже, когда люди начали развиваться, строить дома, делать водопроводы.
0: А в Египте пирамиды, например?
10: Точно. Вот тогда без школы стало просто не обойтись. Кстати, в Древнем Египте были даже свои школьные традиции. Учиться имели право только дети фараонов. Писали ученики на папирусе, а при окончании школы сдавали экзамены.
0: Что-что? Так значит, это наши старшеклассники сейчас до сих пор живут по древнеегипетским традициям?
10: У современных школ штокла свои традиции. Но кто знает, откуда идут истоки этих традиций.
0: Лена Олеговна, а есть у вас какая-нибудь любимая песенка про школу?
10: Есть, конечно, штокла. Думаю, что это не только у меня она любимая. Эту песенку знают все ребята и взрослые. Давай послушаем кусочек.
0: Давайте.

0: А у тебя что, около, есть любимая песенка про школу?
1: Есть, Елена Олеговна, только она не такая веселая, как ваша, зато очень нежная.
0: Что, около, а может быть, ты поделишься с нами своей песенкой?
1: Конечно, поделюсь. Что, мне жалко, что ли? Тем более, что я и сам ее послушаю с удовольствием еще раз. Очень мне нравится, как девочка поет.
0: А авторов твоей песенки ты можешь объявить? Ну, чтобы все было как будто на концерте.
1: Что-что? Как на концерте? Могу, конечно. Музыка Евгения Лучникова. Слова Татьяны Графчиковой. Исполняет Маша Федорова. Очень нежная песня о школе.
0: В рубрике «Песенка по теме».

0: Жаль, что желтых штокола в школы не берут. Поброжу хоть около несколько минут. Стану человеком я, вырасту большой, школа будет новая для штокола с семьей. В ней учиться весело будет и легко, и накуролесим там много мы чего. В штокольную школу всех мы позовем. Вы к нам приходите, это общий дом.
1: Штокола, у тебя новая мечта появилась.
0: Да просто еще одна к старой добавилась. Я решил, что вырасту, выучусь и создам свою штокольную школу, куда не только мы, штоколы, сможем ходить, но и ребята тоже. Будем все вместе грызть гранит науки с песенками и шутками. Здорово, правда?
1: Да, придется мне с тобой согласиться, что это очень даже неплохая идея, дорогой мой друг. Осталась самая малость – вырасти и выучиться. А сейчас нам пора прощаться. До свидания, ребята и взрослые. До новых встреч.
0: Точно! Пока штокольной школы нет, будем встречаться в штокольных передачах. И главное, учитесь весело. И тогда обязательно вы станете самыми лучшими учениками. Ну вот и все. Всем пока. Я вас люблю.
2: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите штокола человеком стать.

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. Композитор Александр Степаненко называет свои произведения колыбельными природы. Вот, например, в песне «Ручья» совсем нет слов, но мы слышим голос ручья, его журчание и переливы. Предлагаю послушать все эти оттенки и нюансы прямо сейчас. –

0: Это была песня «Ручья» композитора Александра Степаненко. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: В эфире радио «Образ».
3: Специальный репортаж на радио «Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. Специальный репортаж на «Радио Образ».
2: «Радио Образ». Арзамас, 104.2 FM. Саров, 92.2 FM. Павлово, 106.7 FM. Выкса, 95.8 FM. Нижний Новгород, 98.0 FM.
4: Подожди еще спать.

0: Вопрос священнику.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алясов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
2: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
1: У нас, батюшка, вопрос от Марии. Можно ли в текст канонической молитвы вставлять свои слова? Например, при перечислении просьбы или грехов можно то, что не мое, не произносить, а написать о себе?
2: Вы знаете, вот я сталкивался с ситуациями, когда составленные в древности молитвы иногда, не всегда удавалось применить в сегодняшнее время. А еще больше удивляет тот факт, что иногда, например, называет, приходит на исповедь человек и говорит «мышелоимством грешен», «мышей ловил». Хотя мышелоимство – это совершенно другое, это не поиск мышей. И я считаю, что по большому счету, если в каноническую молитву личность вставит то, чем он грешен или она, и уберет то, в чем он, наверное, не виноват, я думаю, большого греха не случится. Скорее всего, греха не будет вообще.
1: Батюшка, мне стыдно признаться, я не знаю и не хочу задавать вопрос, что это такое мышелоимство, но я, когда его читаю, мне это не мешает. Я просто признаю это как канонический текст и,
2: ну, вы понимаете,
1: и не
2: что...
1: считаю, что в этом что-то страшное.
2: Это... Нет, это не страшно. Но вы понимаете, вы читаете-то читаете, а не понимаете, а какой в этом смысл? Это то же самое, что попугай, он говорит текст или там мелодию воспроизводит, но он же не понимает, что он говорит. Или, например, магнитофон поставили. Он тоже воспроизводит, но он совершенно бездумно это делает. Поэтому, вспоминая слова псалмопевца Давида, там есть такой очень удивительный текст «Пойте Богу разумно».
1: А доверие к канону?
2: Доверие к канону в данном случае ничем не умаляется. Канон — это правило.
1: Конечно, и предположим,
2: в рамках которого мы должны существовать. Но это не значит, что эти рамки, они не могут быть выше, ниже, толще, уже или шире.
1: То есть, если человек уже различает, что его и что не его, где его просьбы и не его просьбам, можно обращаться со своим искренним сердечным прошением.
2: Я думаю, что да. Если человек встретил там какой-то грех, который, например, он не понимает, его лучше или узнать перевод лучше всего. Либо на какое-то время, пока перевод не узнан, удалить из своего текста. А то, что его беспокоит, почему нет? Например, у одного человека сильно развито, условно говоря, тщеславие. Ну, бывает такое, да? Личность за собой признает или лень. Но почему он не может ставить эти страсти туда, где перечисляются грехи? Я считаю, что ничего антиканонического здесь нет. Канон ведь он тоже создавался временем, и его, по сути дела, формировали такие же личные просьбы, такие же точности людей, как мы. Единственное, что они были более праведной жизнью, но, кто знает, может быть, половина из тех, кто сейчас нас окружает, будут святыми.
1: Очень хочется верить, что так оно и будет.
2: Дай Бог.
1: Спасибо, батюшка. Напоминаю, что сегодня с нами был протоиерей Николай Алясов.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитвах перед Богом. Некоторые святые особенно почитаемы, их о заступничестве просят чаще других. Потому что святые – это люди с чистым сердцем, которые своей праведной жизнью снискали у Бога благодать и дар помогать живущим на земле. О великих русских святых в нашей программе.
0: Праведный Иоанн Кронштадтский.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадтский, в миру Иван Ильич Сергиев. Он родился 1 ноября 1829 года в селе Сура Архангельской губернии. Семья сельского дьячка жила очень бедно, поэтому Иван пронес через всю жизнь сострадание и любовь к беднякам. Иван одним из лучших закончил Архангельское приходское училище, затем духовную семинарию и был принят на казенный счет в Санкт-Петербургскую духовную академию. Свои успехи в учебе отец Иоанн позднее объяснял только Божьей помощью в ответ на его молитвы. В 1855 году Иоанн стал священником Кронштадтского Андреевского собора. В городе жили множество нищих, опустившихся пьяниц, сомнительных личностей, которых выслали из Петербурга за различные нарушения. Ночью по улицам ходить было небезопасно. Именно к этим людям и обратил свою проповедь отец Иоанн. Он приходил к ним домой, беседовал, утешал, ухаживал за больными и помогал материально. Нередко он возвращался домой полураздетым и без сапог. Он отдавал свои вещи тем, кто в них нуждался. Как-то молодой подвыпивший ремесленник пришел домой и увидел там священника. Это был отец Иоанн. Батюшка стал ласково и без обвинений объяснять, что негоже пропивать деньги, когда жена и дети голодают, что дети даже в каморке – это рай на земле, и нельзя его менять на чад кабацкий. Священник был подобен спасителю на картинке «Благословение детей». С того дня ремесленник образумился, перестал пить, и постепенно его семья выбилась из нужды. С этого подвига любви началась всероссийская слава Иоанна Кронштадтского. Вскоре у подвижника открылся дар чудотворения, и вся страна потянулась к нему. Андреевский собор, рассчитанный на 5000 молящихся, каждый день был полон. Вот как смиренно рассказывал отец Иоанн о том, как в нем обнаружился дар чудотворения. «Как-то в Кронштадте заболел, просили моей молитвенной помощи. У меня и тогда уже была такая привычка никому в просьбе не отказывать. Я стал молиться, предавая болящего в руки Божии. Но неожиданно приходит ко мне одна старушка, которую я давно знал, и настойчиво требует от меня, чтобы я молился о болящем не иначе, как о его выздоровлении. Помню, тогда я почти испугался, как я могу иметь такое дерзновение. Однако эта старушка твердо верила в силу моей молитвы и стояла на своем. Тогда я исповедал перед Господом свое ничтожество и свою греховность, увидел волю Божию во всем этом деле и стал просить для болящего исцеления. И Господь послал ему милость свою. Он выздоровел. В другой раз по моей молитве исцеление повторилось. Я тогда в этих двух случаях прямо уже усмотрел волю Божию, новое по себе послушание от Бога, молиться за тех, кто будет этого просить». Конец цитаты. Иоанн Кронштадтский мирно скончался 2 января 1909 года и был погребен в основанном им Иоанновском монастыре на Карповке. Прославление Иоанна Кронштадтского в лике святых состоялось в 1990 году на Поместном соборе Русской Православной Церкви.
0: Святые земли русской.

0: Смолк соловей, отцвел жасмин, темнеет вечер все заметней. В глуши разросшихся куртин застрекотал кузнечик летний. Что день, то громче он поет, как будто песни время мерит. Ему ответ на сердце бьет, и снова счастью верит, верит. Борис Садовской.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 1 сентября, в южной части региона будет облачная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 25 градусов, ветер юго-западный 2 метра в секунду. На севере области ожидается малооблачная погода, местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 23 градуса, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Завтра, 1 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 23 градуса, ветер юго-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ 5201260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и...

Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивыми даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как о гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, та бы вся и большая сих содеях, помилуй меня творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави меня.

Ко благо человека любит, да с миром лягу усну и почею блудный, грешный и окаянный ас, и поклонился, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу или что Ти воздам, великодаровитый бессмертный Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на Твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милости к нему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную Твоей властью и неизреченным человеколюбимой силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

без мечтаний, и не смущен помыслы раба твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит ми от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы». «Ей, Господи, услыши мя грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мя восставшу словесен Твоим, поучитеся и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает». То я соступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и игоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия. Господи, избави меня от всякого искушения. Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение. Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мя конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя. Господи, не остави меня. Господи, не веди меня в напасть. Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всей души моей я и помышления, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголив же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского. Ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но яко же обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива. Ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, пречисти Божией Матери, осокаянной припады молюся,
весе царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю сына твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имам ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Благаго Царя, Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, хранителю мой святый и покровителю души и тела моего, всями прости или косогреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есть человеколюбие Твоего, но достойный есть всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест вочестный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же морю управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших плененных и избави от всякого обстояния. Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час, и в настоящее время,

Пленностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, и имя Его лукаетеся. Точи, Господи Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец». Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас, аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в Александро-Невском скиту близ Переделкино 15 января 2023 года.
2: И сейчас все человечество вошло в еще более соблазнительную и опасную для хранения веры эпоху, когда силой никто с церковью и с верой христианской не борется. Но создается такая система ценностей, создаются такие целеполагания, которые уводят человека от веры без всякого давления. Сам человек уходит от веры. Ему предлагается построить рай здесь, на земле, через очень простое и всем понятное – иметь больше и жить интересней, красивей, и не очень-то уж нужно думать о том, что происходит в твоей душе. Достаточно окружить себя благополучием и комфортом. И на это работает сегодня огромная машина убеждений. Вот сегодня мы говорим обо всем этом, вспоминая преподобного Серафима Саровского. Преподобный Серафим является ярчайшим примером того, как человеческая слабость, человеческая ограниченность, ведь он был инвалидом, как эта человеческая слабость восполняется силой божественной благодати. Вот этот замечательный пример того, как божественная благодать преодолевает болезни, слабости, страхи, сегодня и нам, людям 21 века, может помочь оставаться на единственно правильном пути, отражая всякие соблазны, всякие искушения, но оставаясь верными Христу, сохранять веру в Господа, сохранять силу молитвы и помнить, что в ответ на эту молитву и на эту веру Господь творит чудеса. И великий пример святаго преподобного Серафима Саровского и является таким чудом, когда божественная благодать преодолевает и человеческую немощь, и человеческую болезнь, и согбенный старец, схимник превращается в гиганта, обладавшего огромной силой духа, такой силой, которая помогала преодолевать в том числе и обстоятельства самые неблагоприятные, которыми он был окружен, и даже опасными для его жизни. Святой преподобный Серафим является символом того, как человеческая слабость восполняется божественной благодатью. Но если применить все к нашей жизни, к нашим временам, мы сегодня действительно находимся под многими искушениями. Многие соблазны воздействуют на сознание современного человека, в том числе и православного христианина. И иногда кажется, что невозможно всему этому сопротивляться. Так много факторов работает против того, чтобы хранилась вера в сердце, чтобы человек жил религиозной жизнью. И тем не менее, еще раз хочу сказать, что по молитвам святых угодников Божьих в земле нашей просиявшей, сегодня в стране нашей, в народе нашем возрождается вера православная.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами священник Стефан Дамусчи. Сегодня в православных храмах на литургии читается отрывок из 4 главы Евангелия от Марка, с 10 по 23 стих. Давайте его послушаем.
2: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с церковной жизнью, знает, что люди, называющие себя верующими, могут проявлять свою веру и церковность по-разному. Одни ходят в храм ежевоскресно, причащаются, исповедуются, читают священные писания. Другие ходят реже и практически не участвуют в таинствах, ведут такой образ жизни, который принято называть теплохладным. Происходит это не потому, что первые что-то прочитали или что-то увидели, а вторые оказались этого лишены. Люди часто видят и слышат именно то, что готовы увидеть и услышать. Верят так, как хотят поверить. Очень ярко эта разделенность людей по внутреннему отношению к вере видна в сегодняшнем чтении. С первых его строк мы сталкиваемся с тем, что вокруг Христа есть народ и есть те, кто окружает его, то есть его ученики, в число которых входят и 12 апостолов. Это окружение идет за Христом не потому, что нуждается в чуде, хотя, может быть, некоторые из них поверили в Него, увидев чудо. Они идут за Христом, потому что им нужен Он Сам. Они стремятся к более глубокому знанию тайн Царствия Божьего, которые раскрываются перед ними в ответ на это стремление. Ищущие глубины и утверждения в вере, они противопоставляются тем, кто не хочет ничего знать, чьи глаза оказываются слепы и уши оказываются глухи. Эти последние слышат притчу о сеятеле, но не понимают ее. Не потому, что им невозможно ее понять, но потому, что таков их внутренний выбор. Те, кто подходят ко Христу и спрашивают о смысле притчи, также не поняли ее, как и те, которые разошлись по домам. Дело не в интеллектуальных способностях, не в том, что кто-то понял притчу, а кто-то нет. Просто одни, услышав ее, пошли домой, а другие подошли ко Христу и стали его расспрашивать, попытались разобраться в том, кто сеятель и почему земля так по-разному отвечает на его труды. Эти люди, как ушедшие, так и оставшиеся, теплохладные и горящие, все они явили собой правдивость этой притчи. Все они и есть различная почва, утоптанная пешеходами, смешанная с камнями, заросшая терниями и, наконец, плодотворная. Обычно, читая священное писание, мы обращаем внимание на саму притчу. Но эта притча не просто рассказ. Она говорит о том, что происходит здесь и сейчас. Ее слова сбываются не просто когда-то, но уже в тот момент, когда ее слышат. Одни слышат красивые слова, но ничего в них не понимают и расходятся по домам. Другие слышат, но какова почва их сердец и какой плод она даст. И самое главное, каковы мы? Ведь мы тоже только что слышали эту притчу. Сейчас, в данный момент, мы думаем над ней. Но каковы будут наши плоды? Стоит задуматься над этим. Завершая свою речь, Христос говорит, что все тайное становится явным. Нередко эти слова понимают в том смысле, что все тайны в мире, когда-нибудь, может быть, на последнем суде, будут открыты, и все узнают. Однако в первую очередь, в контексте притчи, после которой эти слова сказаны, они означают, что можно сколько угодно ходить за Христом, можно думать о себе, что ты его ученик. В итоге состояние сердца, качество почвы, все равно себя выдаст, и тайное станет явным. И все же почва нашего сердца не безнадежна. Мы способны ее обрабатывать, способны сделать ее плодотворной. Главное иметь к этому решимость и приложить усилия, которое и даст плод 100 крат.
0: Евангелие, день за днем.
3: Песнопение всеночного бдения.

любящих мя, яко укрепишеся паче мене. Изведи из темницы душу мою, исповедайтеся имени Твоему. Мене ждут праведницы, донде же воздаси мне. Из глубины возвах Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Да будут уши Твои в нем.

0: «Святость Церкви». В студии священник Михаил Макаров.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Продолжаем с вами разговор о ветхозаветной святости. Мы говорим с вами о пророках. Хотелось бы напомнить о том, что пророческое служение – это служение только ветхозаветное. Последним пророком был предтеча и креститель Спасов Иоанн, Иоанн Креститель. Само понятие пророчества понимается в учении Церкви не только и не столько, как предсказание тех иных событий, которые должны были совершиться в будущем. Вот это очень важно понять, братья и сестры. Потому что мы с вами понимаем слово «пророчество» как некое предсказание. В ветхозаветном пророчестве речь шла не об этом. Смысл ветхозаветного пророчества, он гораздо более полон и гораздо более многогранен. Оно точно передается русским, славянским словом «прорекать». Пророк – это тот, кто прорекает, тот, кто возвещает волю Божью. И не просто возвещает волю Божью, а возвещает в ветхозаветном контексте о живом Боге, о том, что Бог жив для каждого человека и присутствует в жизни ветхозаветного Израиля. Именно в этом главный смысл ветхозаветного пророческого служения. Говоря о тех чертах, о тех качествах, которые были присущи всем пророкам, необходимо отметить, во-первых, чистоту сердца, затем решимость и, конечно же, готовность к самопожертвованию. В этом главный смысл пророческого служения – именно самопожертвование. Поскольку люди могут и не послушаться воли Божией, могут посмеяться над пророком, могут даже возненавидеть, могут изгнать его. Большинство пророков претерпели при своей жизни и гонения, и скорби, и страдания. Некоторые даже уже в Ветхом Завете принимали мученическую кончину. Само взаимоотношение пророков с открывшимся им Богом были далеко не просты. Например, Моисей сначала просто отказывается от уготованной ему роли. Он говорит, что «я слаб, я не готов». А другой пророк, Иона, просто бежит от уготованного ему служения. Мы помним с вами книгу пророка Ионы, когда он пытается скрыться от исполнения воли Божией на корабле, после чего был проглочен морским чудовищем. Если говорить о том, что же возвещали в Ветхом Завете пророки, то следует выделить три наиболее общие темы. Первое, самое важное и самое главное в Ветхом Завете – это учение о едином Боге, учение о том, что Бог один, учение о том, что Бог един, возвещение о том, что Бог жив, о том, что нет и не может быть других богов. Ветхозаветный Израиль жил в окружении языческих племен, которые почитали множество самых различных, самых неожиданных богов. Но, братья и сестры, читать книги пророков необходимо нам именно с этой целью еще и в день сегодняшний, когда существует даже сейчас реальная опасность от падения от единого Бога, когда вовсю пышным цветом процветает и неоязычество, процветает множество всевозможных оккультных, мистических течений, когда мы с вами практически ежедневно, ежечасно слышим рассуждения о том, что миром правит космическая астральная сущность, что у каждого Бог должен быть в душе и тому подобное, многие оккультные еретические вещи. Поэтому нам и сегодня не вредно будет приникнуть к тому благодатному источнику, который открыли нам ветхозаветные пророки. Храни вас всех Господь и Пресвятая Богородица.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские святые.
1: Алексий, митрополит московский. Алексий, митрополит московский, в миру Елифферий Федорович Бяконт. Он появился на свет в Москве в 1292, а по другим данным в 1304 году. Мальчик родился в знатной боярской семье. Отцом его был боярин Феодор Бяконт, выходец из Черниговского княжества. По преданию, Алексий являлся крестником Ивана Калиты. Будучи 13-летним мальчиком, Елифферий ловил птиц и услышал голос: «Зачем ты ловишь птиц? Тебе нужно быть ловцом человеков». С этого момента мальчик изменился. Он оставил детские игры, стал много молиться и строго поститься. В 15 лет Елифферий поступил в Богоявленский монастырь и там принял постриг с именем Алексий. Вскоре он прославился своей мудростью и духовными подвигами. Другом Алексия был монах этой обители Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. За благочестивую жизнь и успехи в церковных трудах Алексий был возведен в сан епископа, а со временем стал митрополитом. Во времена Алексия Русь находилась под татарским игом. Жена хана Чинибека, Тайдула, страдала от болезни глаз, и никто не мог ее вылечить. Узнав о том, что по молитвам Алексия может исцелиться самая страшная болезнь, хан просил помощи подвижника и угрожал, что придет с войском и разорит Москву. Митрополит Алексий отслужил молебен, и болезнь Тайдулы прошла, а хан в благодарность подарил митрополиту землю в Московском Кремле. Там, в память об исцелении, Алексий устроил чудов монастырь. Сердце митрополита скорбело о русской церкви. Она оставалась раздираема великими распрями, в частности, из-за претензий митрополита Литвы и Волыни, Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому патриарху. Там Алексий получил право считаться архиепископом Киева и всея Руси. На пути из Константинополя корабль Алексия попал в бурю. Подвижник дал обет, если спасется, построить в Москве новый монастырь. Митрополит благополучно вернулся на родную землю и основал обитель образа Спаса Нерукотворного на Яузе. Ныне это Андроников монастырь. Когда скончался великий князь Иван II, митрополит Алексий взял под свою опеку малолетнего сына Дмитрия, получившего позднее прозвище Донской. Алексий прослужил на митрополичьей кафедре 24 года. Он скончался в 1378 году и был погребен по завещанию в Чудовом монастыре. 2 июня 1431 года свод храма, в котором покоился святитель, обрушился от ветхости. Во время построения нового храма были обретены нетленные мощи Алексия. Празднование митрополиту Алексию установили в день его кончины, 25 февраля, и в день обретения мощей, 2 июня. В 1485 году мощи святителя были перенесены в храм, посвященный его имени. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.

Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к двум святым, которые всем известны, которых мы слышали, и которые вызывают у нас интерес и в связи с их именами особенными, и в связи с их христианской жизнью и подвигами. Речь идет о мученике Флоре и Лавре. Это мученики II века. Они пострадали в Иллирике. А Иллирик – это, можно сказать, сегодняшние Балканы, где-то в районе Хорватии или Сербии. Эти святые известны только по житийной литературе. Почитаются православной церковью, и память их празднуется 31 августа по новому стилю. И что самое важное для нас? Наверное, что на Руси эти святые считались покровителями лошадей. Почему так вышло? Давайте сейчас и выясним. Согласно житию, Флор и Лавр были родными братьями, с юностью уверовавшими во Христа. Их, как известно, каменщиков, правитель Иллирика направил к правителю соседней области для построения нового языческого храма. Братья отдавали полученную плату бедным и проповедовали им Христа. А успеху их проповеди способствовали чудеса, самым известным из которых стало исцеление сына языческого жреца, после чего и сам исцеленный, и его отец стали христианами. В новопостроенном храме, который они все-таки возвели, но в который еще не были внесены языческие идолы, Флор и Лавр вместе с обращенными ими христианами совершили совместную молитву, ну, как мы сказали, молебен, благодарственный или просительный, а после этого беспощадно уничтожили всех идолов, предназначенных для перенесения в храм. Конечно, подобные действия не могли пройти безнаказанно, учитывая, что шел II век, разгар гонений на христиан, а подобное действие приравнивалось либо к госизмене, либо просто к саботажу, который наказывается всегда, как вы понимаете, самыми суровыми карами. Поэтому все участники этих событий были схвачены и сожжены. А Флор и Лавр были отправлены обратно в Иллирик, где исповедали себя христианами перед правителем, после чего их бросили в колодец и закопали заживо землей. Впоследствии их мощи были обретены нетленными и перенесены в Константинополь, где их видели русские паломники. Предание утверждает, что сразу после обретения мощей Флора и Лавра прекратился падеж скота. В связи с этим на Руси эти святые почитались именно как покровители лошадей, а в древних русских иконописных подлинниках указывается, что на иконах святых Флор и Лавр должны быть написаны непременно с лошадьми. В ураке святых, посвященном им монастыре, происходили многочисленные чудеса исцелений. Житие святых Флора и Лавра переведено на славянский язык не позднее 15 века. А с середины 16-го оно становится широко известным после того, как митрополит Макарий включил их в свод своих четих миней. Сюжет «Чудо о Флоре и Лавре» сложился в 15 веке, и наиболее ранний икон находится в собраниях Русского музея в Санкт-Петербурге и в Третьяковской галерее в Москве. По вертикали композиция условно разделена на две части. Вверху изображен архангел Михаил в рост, который держит двух оседланных коней на длинных поводьях. По сторонам от него на горках стоят святые Флор и Лавр. На некоторых других иконах внизу три всадника погоняют лошадей к реке. Это три другие брата-мученика, которых звали сложно для нас произносимыми словами, как Спевсип, Елевсип и Мелевсип, что по-гречески означает «ускоряющий бег коня», «гонящий коня» и «ухаживающий за конем». Композицию иногда сопровождает надпись «Ангел Господень поручает Флору и Лавру стадо». Литературный источник чуда неизвестен. Можно предположить, что в этом сюжете выразилось почитание святых как защитников конского стада. Особое отношение их к лошадям подчеркивают как тексты русских минейных служб, так и иконописные подлинники, наставляющие, как я еще раз вам напомню, иконописцев писать святых непременно с конями. Согласно житию, братья были близнецами, тем не менее Флор, как правило, изображается средовеком, то есть человеком средних лет, а Лавр – юношей. И еще раз напомню, что память мучеников Флора и Лавра отмечается в церкви 31 августа по новому стилю.
0: Русские иконы.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем. Евангелие. День за днем.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 10 по 23. Давайте послушаем.
2: «Егда же бысь един вопросиша его, и жебяху с ним слово наде сидел притче».
3: Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче и сказал им: «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах, так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». И говорит им: «Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Сеятель слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, в которых сеется слово, но к которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеянное на каменистом месте означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. Потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняются. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. И сказал им: «Для того ли приносится свеча, чтобы поставить ее под сосуд или под кровать? Не для того ли, чтобы поставить ее на подсвечнике? Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит».
2: «Аще кто имеет уши слышать, да слышит».
1: Никогда не задавали себе вопрос, почему Христос так часто говорил притчами? Почему Он использует образы, которые, с одной стороны, так всем хорошо знакомы из повседневной жизни, а с другой, вызывают у слушателей массу вопросов? Неужели нельзя было прямо говорить, как, например, преподаватель на лекции? Все сразу бы стало понятно, исчезла бы масса недоумений, и, возможно, больше бы людей уверовали в Него как в Мессию. Сегодня Спаситель дает нам на это ясный ответ. Оказывается, все дело в слушателях. Не все из них способны услышать и принять те истины, которые им желает открыть Господь. Такое может быть, например, если ученику младших классов начать объяснять математику тем языком, которым ее объясняют старшеклассникам. Вряд ли он сможет вникнуть в материал. Написанное в книге для него будет просто бессмысленным набором закорючек и черточек. В лучшем случае он заснет, в худшем – забросит учебник математики в угол и возненавидит ее навсегда. Поэтому, чтобы сохранить интерес ребенка к предмету, педагоги разработали всякие ухищрения. Белочки, орешки, зайчики. Это ребенку понятно. Вырастет, окрепнет умом и сможет воспринимать информацию непосредственно. В своем духовном взрослении человек также проходит определенные этапы. Увы, но некоторые так и остаются духовно незрелыми и неразвитыми, а потому с трудом воспринимают слова о Боге. Об этом сокрушался еще пророк Исаия. «Слухом услышите и не уразумеете, — говорил он, — и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа этого, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Именно эти слова и повторяет Господь, объясняя ученикам, почему Он говорит притчами. Сердца многих Его слушателей косны, то есть атрофированы, неразвиты. Говорить им что-то напрямую бывает или бесполезно, или даже опасно, так как может нанести вред слушателю. Это все равно, что заставить человека, который долгое время провел в темноте подвала, посмотреть на яркое солнце. А потому, как мудрый педагог, Господь и выбирает притчу. Это простые, всем хорошо известные и близкие по собственному опыту житейские истории. Однако понять их глубинный смысл может лишь тот, кто умеет вглядываться в жизнь, кто за простыми будничными событиями способен видеть высшую гармонию. Те же, кто еще пока не приобрел эту способность, в лучшем случае, как дети, услышат занимательную историю. Так Господь сохраняет своих слушателей. Притча – это словно защитное стекло, при помощи которого люди могут приступать к высоким богословским смыслам постепенно, пока у них не окрепнут глаза и не привыкнут к свету. Спаситель каждому позволяет познать тайны Царства Небесного, то есть истины о Боге и Его замысле, в той мере, в какой они к этому готовы, через призму личного духовного опыта. Как говорим с людьми о Боге мы? Как доказываем, например, Его существование или же правоту нашей веры? Зачастую мы в горячем споре пытаемся оглушить собеседника цитатами из Писания или при помощи хитроумных философских и богословских аргументов. Верно ли это? Способен ли человек воспринять информацию в таком виде? Или же, скорее, она вызовет у него отторжение? Сегодня мы услышали, как Господь предлагает нам иной путь. Это путь мудрого педагога. Вся наша жизнь, словно притча Господня, должна наполниться глубоким смыслом. Тогда ее свет, как свет светильника, невозможно будет скрыть. И даже те люди, которые еще не встретили Христа на своем жизненном пути, смогут постепенно рассмотреть Его немеркнущий образ в нашей с вами жизни.
0: Евангелие, Евангелие. День за днем.
4: Песнопение всенощного бдения.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милостив будь мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истины, и же везде сей вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподобивай мне даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенствуй Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь меня крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моим, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любовью креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое Твоей страстью бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое словословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти меня недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паче же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, как у гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение помысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавое помысли, или добротую чуждую видев, и тою уязвленным бы к сердце, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то содеях лукавые не помню, табы вся и большая сих содеях, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя, и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостивь мему дегрешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстную мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь во славе, и не осужденно ныне сном уснуть и сотвори, и без мечтаний, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просвети ми разумные очи сердечные, да не усну в смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и тела моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшу словесен Твоим поучитеся, и уныние бесовское далече от меня отгнанно быть и сотвори Твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже дал еси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших в одни всем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруй ми, ангела Твоего хранителя посли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесям нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже вера вахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить и дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословенный си во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения и малодушия и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце и же помрачи лукавое похотение, Господи, ас яко человек согрешив, Ты же яко Бог щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мя раба Твоего в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропив сердце моим росу благодати Твоей я. Господи, небесе и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость. Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое. Господи, сподоби меня любите Тя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою. Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи. Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и предтечи и крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, изми меня от уст пагубного змея, зияющего пожреть меня и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, иже меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тя бо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божией Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща, неужели Господь поразит меня? И по часе паки таюзе творю, ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай пречистая воли моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да меня спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего, ему же подобает всякая слава.

Спаси, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости и лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба Твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и все святые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавшись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троице Святая, слава Тебе! Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси мя, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о семья ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, войне из глагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беси силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я же в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума,

Ревностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне, со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тебя, Богородицу пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже мой,

0: Святые угодники Божии. Юродивые Христа ради. Цикл ведет кандидат исторических наук, доцент Нижегородского государственного университета имени Лобачевского Дмитрий Кривцов.
1: Сегодня, дорогие радиослушатели, вашему вниманию предлагается заключительная беседа об истории русского юродства во Христе. Вот в этом образе Василия Блаженного мы встречаемся с самой яркой фигурой русского юродства на пике его расцвета в середине 16 столетия. А со второй половины 16 века и особенно в 17 столетии в русском юродстве начинают пробиваться постепенно новые тенденции. Тенденции, которые изменяют облик этого духовного феномена, и многие из этих тенденций мы с полным правом можем назвать предвестниками будущего кризиса русского юродства. Ну что нового появляется в русском юродстве в 17 веке? Во-первых, среди русских юродивых появляются женщины. Ну, конечно, само по себе это еще нисколько не означает какого-то кризиса русского юродства, однако с течением времени, особенно в сельской местности, вместо юродивых появляется множество женщин-кликуш. В 17 веке постепенно начинается перенесение почитания юродивых с тех, кто притворяется безумцем ради сокрытия своих добродетелей, на действительно слабоумных. И Московский собор 1666-67 годов даже выносит специальное постановление о том, что таких слабоумных нужно не почитать и не преследовать, а относиться к ним с христианским милосердием и не более того. Самое страшное, что в 17 веке начинают появляться ложные юродивые. Те, кто принимает на себя внешний вид юродской аскезы не для самоуничижения, а наоборот, для того, чтобы стяжать за это славу от окружающих, пользоваться той любовью и плодами любви русского народа к святым юродивым. А вот истинное юродство в 17 веке постепенно начинает концентрироваться в старообрядческой среде, и это во многом заставило власти начать борьбу с юродством, переставать признавать юродивых в качестве святых, в качестве выразителей Божьей воли, деканонизировать некоторых уже сопричтенных к лику святых юродов и отказываться причитать к лику святых новых юродивых, появлявшихся в 17-18 веках. Однако среди простого русского народа любовь и уважение к юродивым о Христе оставались неизменными, и до сих пор юродивый остается, наверное, самым близким для русского человека образом святого.

0: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Верую на «Радиообраз». Интересные гости, необычные судьбы, известные и уважаемые личности. У каждого свой жизненный путь, свое предназначение, свой смысл в жизни.
3: Здравствуйте, я Ирина Вдовина. Мы начинаем программу «Веру».
2: Программа состоит из 5 тематических блоков: служение, уныние, терпение, милосердие, любовь. Наши гости расскажут о жизни, вере и смыслах.
3: Добрый день! В эфире программа «Веру» и в студии ее ведущая Ирина Вдовина. Древнерусский иконописец 17 века Симон Ушаков, который расписывал оружейную палату Московского Кремля, как-то говорил: «Имея от Господа Бога талант иконописательства, врученный моему ничтожеству, я не желал бы зарыть его в землю, дабы не принять за то осуждение». Сегодня в студии программы «Верую» человек, с которым я давно мечтала пообщаться. Благодаря ему и его ковчегу во многих храмах Нижнего Новгорода, Дивеева, Дзержинска, Сарова оживают евангельские истории – истории жизни святых, истории жизни новомучеников. Кого Господь наделяет даром Божиим благоукрашать храмы? Любой ли талантливый художник может стать иконописцем? В нашем мире, где активно используются современные технологии, искусственный интеллект, меняются ли традиции иконописи и храмовой живописи? Сегодня в программе «Верую» иконописец, руководитель иконописной мастерской «Ковчег» при Нижегородской епархии, награжденный медалью преподобного Андрея Рублева орденом Нижегородской области за гражданскую доблесть и честь третьей степени, Алексей Анциферов. Наша первая глава служения.
2: Служение.
3: Добрый день, Алексей Владимирович. Очень рада знакомству.

0: рисунков началась...
1: Большое очень дело, что...
0: То есть пришло очень, понимание,
1: да,
0: сознания.
1: Понимание, да? Сознания пришло, что где-то даже вот раньше, например, поштукатурили цементным раствором, смотрят, храм у них не дышит, храм тяжело в нем дышать. Принимается решение и заменяется, да, на хорошую штукатурку. То есть, вот
0: то есть мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи, как раньше говорили. То есть надо делать сразу все качественно, хорошо, на века.
1: Да.
0: А вот мозаика – вершина художественного мастерства. Есть такое мнение. Под вашим руководством был украшен храм Воскресения Христова в Дзержинске. Ваши мастера участвовали в мозаичных работах в Благовещенском соборе Дивеевского монастыря. Сейчас ведутся работы и в возрождающемся храме во имя Пресвятой Живоначальной Троицы на улице Рождественская в Нижнем Новгороде. Вот почему именно мозаика, а не роспись, считается вершиной? Вы начали немножечко говорить, да? Тем не менее, почему мозаика? Мне кажется, мозаика – это, вы знаете, вот как пазлы мы складываем. Ну, я потому что не профессионал, мне так кажется.
1: Вы знаете, вот мозаика, она имеет свою историю как-то с Константинополя, с Византии, и еще раньше и в Риме были украшены мозаиками самые такие важные храмы. Это, по сути, такая царская техника. Она очень трудоемкая, очень в итоге получается недешевая техника, но в отличие от росписи, она позволяет через тысячелетия, там, больше тысячи лет стоят мозаики, там 1500 лет есть такие примеры, которые абсолютно не поменяли ни цвет свой, ни копоть, там ни какие-то загрязнения, ничего ей не страшно. То есть ее буквально протер, и все, и она опять в первозданном виде. То есть это вот уникальная техника, которая по сравнению с росписью, она...
0: Бессмертна, можно так сказать.
1: Бессмертная, да. Она действительно, она проходит через века и тысячелетия. Вот в этом ее такая особенность, и в этом ее ценность. Мозаики. И вместе с тем, по сравнению с фреской обычной, например, ну вот представить, ты взял набор красок, у тебя есть, намешал какие-то цвета, смешал их, и ты кисточкой все что угодно нарисовал. А вот здесь ты должен каждый камешек сварить сначала этот оттенок, потом его наколоть грамотно, потом подобрать, подшлифовать и так далее, положить на нужное место. То есть это вот во много раз сложнее, чем написать кисточкой. То есть поэтому вот ее и сложность, и ее ценность мозаики.
0: Алексей, а бывало такое, что вы недовольны своей работой и работой своей команды, а потом говорите, ну нет, а начинаете себя уговаривать, да нет, вроде ничего, вроде хорошо, все-таки я молодец, и команда моя молодец. А тем не менее, все-таки осадок, что не дотянули, не так, как хотелось изначально. Бывают такие сомнения, мы же в главе уныния сейчас находимся.
1: Вы знаете, да, ну такое бывает достаточно часто. И бывает, что-то переделываем, заставляем переделывать, потому что без этого никак нельзя. И даже всегда вот в процессе работы лучше, это, конечно, никогда полностью все готово, и ты переделываешь. Это как-то так тяжеловато. А в процессе приглашаешь коллег, смотришь, и уже вместе решаем, так, а может быть, здесь поменять что-то. То есть это часто достаточно бывает, что мы меняем, исправляем. Без этого никак, мне кажется, в искусстве и в иконописи. Без сомнений, без каких-то переделок. Это вот и есть такой творческий путь.
0: А это вас повергает в уныние?
1: Вы знаете, да нет, уныние тут не должно никакого быть. Это обычный рабочий такой процесс. Уныние вообще, конечно, такой грех непростой. Он очень такой нехороший, тяжелый. Надо его как-то избегать.
0: Вот. Но тем не менее, вы познали, что такое уныние в своей жизни?
1: Вы знаете, да, бывает такое, бывает, да, бывало, и хочется как-то так, чтобы оно далеко от тебя было, не хочется, чтобы оно тебя
0: преследовало. Ну, а поделитесь как бы опытом, если это бывало в вашей жизни, если можно об этом рассказать, что вас повергало в уныние, что вас спасало, что вам помогало как-то вот себя за волосы и спасти?
1: Ну, тут вот сейчас даже так сразу и не вспомню, чтобы так...
0: Там, например, ну депрессия, да, или там какой-то... вот уныние, говорят, а чего? Ну, нет заказов, нет денег, там проблемы в семье, ну, мало ли что, болезни всевозможные, у детей что-то не клеится. Ну, причин огромное количество.
1: Ну, это да, это все бывает. И...
0: Ну, что вас спасает? Вы молитесь, вы идете в храм, или у вас там есть душевный батюшка, который вас, ну, как бы пожалеет, выслушает.
1: В первую очередь, конечно, молитва. Настрой на то, что все это временно, все это мы переживем, что надо идти вперед, надо думать, как это.

0: Все, и молитва с помощью Божией, то есть можно все пройти, все проблемы. И если мы православные люди, верующие, то мы понимаем, что Господь нам это попустил для какой-то, какие-то проблемы наши, какие-то скорби, для какой-то цели нам Господь попустил, чтобы мы становились лучше, чтобы мы через эти испытания прошли и стали лучше. Или, может быть, мы сами это заслужили, второй такой момент, который часто бывает в жизни. И за наши грехи мы тоже должны что-то где-то пострадать, должны что-то потерпеть и исправиться, улучшиться. Молитва, в первую очередь, это вот то лекарство, которое нам нужно при унынии. И именно усердная молитва. Не просто там ты механически что-то там от души помолиться и не один раз, а сколько нужно. Столько и надо прибегнуть к этому лекарству, к молитве.
1: Вопрос вот такой же из любопытства. Вот в этой главе тоже хочется задать. Как расписываются храмы под куполом? Вот в самом куполе, я смотрю иногда, вот она смотрит, Господь такой огромной высоты, ты голову так задираешь, смотришь, аж голова кружится. А я ведь думаю, ведь это люди там стояли под этим куполом. Краски, ведерки были, наверное, где-то пропасть... под ними, вот на огромной высоте, на изогнутых поверхностях. Это же и страшно, и сложно. Что это за люди, иконописцы, которые находятся на этих лесах? Это особые люди, бесстрашные люди или такие выцерквленные глубоко, что ничего не боятся? Расскажите вообще, как это все происходит?
0: Вы знаете, вот про роспись купола есть еще древние такие свидетельства, что обычно купол в средних веках, когда иконописцев было много достаточно, но купол всегда расписывал самый опытный мастер. Его называли средовек, то есть тот, кто где-то...
1: Посередине века.
0: Обычно бригадир как-то, вот мастер самый опытный, поднимался в купол, и вот он расписывал. То есть это вот сохранились такие свидетельства из древности. И действительно на практике, то есть молодой начинающий иконописец, он не сможет, это самое сложное, расписать купол, где абсолютно изогнутая поверхность, и ты не понимаешь, как снизу будет, с какими искажениями смотреться, восприниматься, а ты должен это представить, ты должен... И не всегда есть возможность разобрать леса, посмотреть снизу, как это смотрится. Зачастую почти всегда приходится это все как-то просчитывать, продумывать. И с помощью опыта ты уже знаешь, как это все будет снизу смотреться. Поэтому...
1: Была у вас в вашей практике такая история, когда было очень сложно расписать купол? Вот прям, ну, какие-то вот такие искушения перед вами стояли?
0: Ну, в принципе, да, каждый купол, он по-своему сложный, и слава богу, что мне приходилось расписывать. И вот приходится тут как бы каждый раз заново думать, решать, потому что они все разные храмы, и куполы разные, и каждый раз приходится думать, а как вот здесь подойти?
1: А вот скажите, как бы каждый автор, да, иконописец, он может вносить, ну, как бы немножечко, чуть-чуть своего, вот в эту каноническую живопись, да, чуть-чуть своего, вот такое суровое лицо может быть у какого-то святого, а может быть чуть-чуть улыбающимся, или, например, чуть-чуть, вот какое-то чуть-чуть, оно допустимо в вашем мастерстве?
0: Да вы знаете, тут внутри канона достаточно, наоборот, много пространства даже для творчества, и... Слава Богу, что это есть, и каждый мастер, я считаю, имеет право на такой элемент творчества, потому что мы имеем очень много, во-первых, образцов, которые до нас дошли из разных эпох, из разных стран, и все они внутри канона, они все разные. Даже одного и того же святого, его изображали в разные века, в разных странах и городах по-разному. И все это, например, там святитель Николай, сколько его... много изображений, и все равно мы его узнаем, хотя вроде бы так вот первым взглядом посмотришь, нет, это вот абсолютно разные люди, а по-разному изображали. А потом смотришь, нет, это вот узнается, это Николай Чудотворец.
1: Например, я вот обратила внимание, в Печерском монастыре, в нашем Нижнем Новгороде, там на отвратной церкви, есть роспись. И я посмотрела, что, например, все там святые, которые изображены, не очень похожи на самого настоятеля монастыря. Вот думаю, какой-то художник расписывал это, может быть, или по желанию настоятеля, или просто так получилось совпадение, что все и Макарий Желтоводский, все они вроде как похожи на настоятеля. Это, то есть, я вот про эту фантазию, допустимость, пространство фантазии есть у иконописца? Чуть-чуть есть, я поняла.
0: Чуть-чуть есть, да.
1: И вот еще вопрос про иконописцев, которые работают под куполом. Это все-таки вот что касается по гендерному разделению. Иконописцы сейчас больше мужчины или женщины? женщин? Кто эти люди?
0: Вы знаете, вот роспись, конечно, она предполагает работу на лесах. Это нужно и физически быть достаточно крепким. Но сейчас все больше у нас, конечно, девушек, женщин трудится
1: на лесах. Я не удивлена вашим ответом, да. Женщины даже там под куполом, да, берут лидерство.
0: Тоже бывает такое, да.
1: А почему мужчины не идут в эту профессию?
0: Не, ну под куполом, конечно, больше у нас ребят всегда работали, но я думаю, в других мастерских где-то бывает и девушки тоже трудятся. Обычно мы стараемся девушкам дать чуть-чуть попроще, пониже работу, чтобы им было более комфортно, а ребята наверху трудятся. Но сейчас как-то тенденция и в художественных училищах, что больше девушек, девочек идет учиться. И вот в иконописной школе ребят не хватает. Поэтому, к сожалению, вот такая сейчас есть тенденция, которая немножко меня тревожит, что мы вот все-таки уже не молодые, а кто за нами придет? То есть вот такая вот тенденция есть.
1: Дорогие друзья, сегодня герой программы «Веру» Алексей Анциферов, руководитель иконописной мастерской «Ковчег». И наша следующая глава – «Терпение».
2: Терпение.
1: Как вы считаете, почему икона Троицы считается одним из высших достижений не только русской, но и мировой религиозной живописи?
0: Да, я с этим согласен, потому что как-то вот преподобный Андрей Рублев, будучи святым, будучи учеником преподобного Сергия, который именно вот преподобный Сергий прославлял Святую Троицу, и преподобный Андрей сумел настолько вот глубоко, будучи монахом, богословски осмыслить вот Святую Троицу, что он все лишнее, все то, что изображалось ранее до него Святая Троица много-много-много раз, но было часто вот какое-то сиюминутное на Святой Троице, какие-то там натюрморты, какие-то предметы излишние. Но он настолько смог выкристаллизовать самое необходимое и в красках изобразить вот именно богословие Святой Троицы, троическое единство и уже и окрестной жертве Спасителя, и о сотворении мира. Вот этот привечный совет, он именно вот это вот богословие показал в этом сюжете. Для богословов, то есть вот это вот огромная такая книга, которую можно читать бесконечно, и можно смыслы разные вкладывать, и находить их, и они действительно там есть, они заложены. То есть это настолько безупречно еще и с художественной точки зрения выполнена Святая Троица, кроме того, что там богословие безупречное, что... Ну, это, конечно, чудо. Это вот, как некоторые говорили, богословы, я уж сейчас не помню, чья эта фраза, что если есть Святая Троица Рублева, то есть, значит, и Бог. То есть вот есть такая даже фраза, которая действительно...
1: А вам приходилось повторять вот эту Троицу на фресках храмов?
0: Да, и иконы, и фреску нам приходится повторять. И действительно... Ну вот, как-то вот каждый раз восхищаешься и преклоняешься, насколько это произведение великое такое. Есть, конечно, такая мечта, которая, она невыполнима пока, увидеть бы Святую Троицу, как она была когда-то написана преподобным Андреем Рублевым. Да, это потому что она, конечно, до нас дошла с утратами и после реставраций многочисленных. Мы даже вот не можем представить, какая она была вот во всей своей первозданной красоте. Но даже так вот, как мы ее сейчас видим, она, конечно, восхищает.
1: Вот один иконописец говорит, что в фреске должно быть все природное, Божий материал. Так мы ближе к Богу. Чем меньше наших технологий, тем мы ближе к Богу. Вы разделяете вот его мнение?
0: Да, в принципе, да.
1: Искусственный интеллект вам сейчас помогает в вашей работе?
0: Вы знаете, нет, мы никак не прибегаем абсолютно. Не помогает, и, в принципе, я надеюсь, что он нам и не пригодится пока.
1: А вот насколько вам, иконописцам, важно мнение окружающих? Вот зависите ли вы от того, ой, мне нравится, ой, мне не нравится, и впадаете ли вы от этого в уныние? Ну вот что-то не получается, и окружающие говорят, а, что-то у вас не срослось. Вот. Творческие люди, они обижаются.
0: Да. Тут, конечно, вопрос... тому нравится, не нравится окружающим, особенно и часто заказчик должен тебе сказать, что он хочет, и потом в итоге ему должно понравиться. Поэтому это, конечно, важно для нас. Но зачастую бывает, что ты видишь, что, может быть, где-то заказчик как-то не совсем прав, и приходится разговаривать, объяснять, что вот, а может быть, давайте вот так попробуем сделать, а может быть, это будет лучше. И вот такой творческий процесс, такое соработничество между исполнителем и заказчиком, оно присутствует в жизни.
1: Вот у каждого автора есть свой стиль и узнаваемый почерк. Например, стиль письма Симона Ушакова получил название «Живоподобие». А вот как бы вы назвали стиль, в котором трудится Ковчег, и, например, и лично вы?
0: Для меня лично ближе древнерусский стиль, вот именно преподобного Андрея Рублева и вот эта эпоха 15 века, она, я считаю, такая вершина нашего русского искусства православного, иконописи. Вот. Но наша мастерская трудится и в разных стилях. У нас есть мастера, которые живоподобные пишут иконы, которые пишут иконы академического письма и древнерусские. То есть вот мы в трех направлениях трудимся. Я считаю, что это необходимо, потому что ну, такое вот, так нам посчастливилось, что очень много храмов, где мы потрудились, и в основном это Нижегородская область. И так, когда мы начинали с Владыкой работать, с нашим митрополитом Георгием, я понял, что у нас работы будет много, как Владыка нам и пообещал. И сразу же мысль возникла, что если мы будем все одинаковые храмы делать, так это же людям будет неинтересно, это будет и неправильно. И было такое решение, которое Владыка одобрил, что нужно в разных стилях работать, нельзя делать только в одном стиле. Храмы, они зачастую бывают рядышком, один от другого не так далеко. Вот. И если они будут все как под копирку одинаковые, это будет абсолютно неправильный подход.
1: Вот в создании стенописи Архангельского собора, это когда времена Симона Ушакова, принимали участие 92 художника, отобранные самим Симоном Ушаковым, знаменитым изографом 17 века. А вот скажите, сколько времени надо, чтобы расписать храм, да, вот как говорят сейчас под ключ? Ну, например, Жон Мироносец, который вы расписывали на улице Добролюбова у нас.
0: Жон Мироносец – это особый храм, который там четыре предела и... Они как раз вот все разные там. От византийского стиля, древнерусского, потом академический, верхние пределы. И там работа заняла 2 года у нас над этим храмом, потому что там была и реставрация живописи, там немножко сохранилась роспись 19 века. Мы ее восстанавливали, и уже 3 предела... где ничего не сохранилось, там заново писали.
1: 2 года – это не предел? Бывает, что дольше? Или можно, вот, скажет, например, мама митрополит Георгий скажет, мне нужно все за 1/2 года, чтобы все было готово. Вот насколько возможно и пострадает ли от этого качество?
0: Не, ну вы знаете, тут задачи такие, если храм не очень большой, и задача для нас понятная, бывало такое, что и за 1/2 года расписывали храм, да. Конечно, всегда художнику, может быть, хочется, чтобы... было побольше времени, но, как показывает практика, когда заказчик не ставит никаких сроков, то это может быть растянуться там и на 2, и на 3, и на 4 года. То есть вот когда есть какие-то рамки, это тоже очень хорошо на самом деле.
1: Дисциплинирует,
0: это, да? Это дисциплинирует, особенно мы люди творческие, иконописцы, художники, поэтому нас надо дисциплинировать.
1: Торопиться некуда, впереди вечность, да?
0: Вот нет, вы спешить терпели... тоже спешить нельзя, то есть надо делать все качественно, но совсем, когда сроков никаких нет, это не всегда хорошо.
1: Алексей, а вы терпеливый человек?
0: Ну, мне про себя сложно говорить, но я думаю, что в какой-то степени что-то, да, как-то не... Есть такое, что в какой-то степени терпеливый.
1: А что учит вас терпению? Или как вы научились этой добродетели?
0: Ну, без терпения в жизни тяжело, и я думаю, что вот постепенно... Человек не сразу к этому приходит, что... А как-то, наверное, на жизненном пути мы все сталкиваемся с какими-то сложностями и потихонечку...
1: Работаем над своими ошибками,
0: да? Работаем над своими ошибками и постепенно как-то приобретаем терпение. Без этого тяжело в жизни.
1: А вот вспомните, пожалуйста, какие сюжеты храмовой живописи рассказывают нам о терпении, которое вы расписывали?
0: Я думаю, что терпение – это, в принципе, подвиг... всех святых, у всех святых, особенно у преподобных, одно из основных – это терпение. Терпение скорбей каких-то, терпение лишений, ограничения своих страстей. И я думаю, что достаточно очень много сюжетов, связанных с преподобными отцами, это вот именно про этот подвиг терпения.
1: Алексей Анциферов, руководитель иконописной мастерской при Нижегородской епархии, сегодня герой программы «Верую». И мы открываем нашу следующую главу «Милосердие».
2: Милосердие.
1: Милосердие находит отражение в иконографии и храмовой живописи. Художники стараются передать смысл милосердия через библейские сюжеты, рассказывающие об участии Бога в человеческих судьбах, сюжетах святых. Ну, например, изображение доброго самарянина, святой Елизаветы Федоровны, Николая Чудотворца. Алексей, а кто для вас пример истинного милосердия?
0: Вы перечислили, конечно, вот святых, которые прославились этим подвигом. Преподобная мученица Елизавета, она действительно вот именно пример подвига, милосердия, самоотверженного служения ближним. И ну, для меня, конечно, вот она один из таких примеров, столпов такого служения. Многие святые врачи, целители, великомученик Пантелеймон, который бескорыстно занимался лечением, один из таких древних примеров. Преподобная мученица Елизавета, современный пример. Святой Лука Крымский, который столько потрудился в тяжелые годы и в заключении находился, и самоотверженно помогал людям. Уже будучи даже, по сути, слепым, он делал, продолжал служение ближним. Таких примеров среди святых очень много. Я думаю, что это такой один из основных подвигов православного христианина, который очень-очень многие святые смогли пронести в своей жизни, стяжать эту добродетель милосердия.
1: Вы ведь пришли к Богу в детстве, да, благодаря дедушке. А вот как он воспитывал вас, добродетели? Вот вспомните вот эти какие-то картинки из детства, когда вы рядом, какие книжки, может быть, или о чем-то он вспоминал из своего детства. И вот осталось в памяти у вас вот эти истории, поучения его.
0: Ну, вы знаете, дедушка вообще удивительный был человек. Он еще и был музыкантом, кроме того, что художником, и играл на балалайке виртуозно. Когда были его открытия выставки, то есть персональных, он еще и давал концерт на балалайке. То есть это вот то, что наша такая русская душа, балалайка, народные песни, все это тоже вот с детства было в моей жизни. Вот эти вот нотки, струнки, струны души, он как-то их тогда еще трогал. И я думаю, что специально не было какого-то такого разговора в лоб, а было как-то вот так вот все
1: органично,
0: да, просто вот человек удивительный был, и стихи писал, и художник, и музыкант, и своим примером получается.
1: А он жил в деревянном доме или вот такой в деревне, или он все-таки в городе жил? В самом городе, в Иркутске,
0: городе,
1: да?
0: В Иркутске,
1: жил?
0: Да.
1: Ну, вы как-то навещаете эти родные места свои, Байкал, родной отчий дом?
0: Хотелось бы чаще навещать. Вот, к сожалению, редко бывал после отъезда оттуда. Я несколько раз приезжал, но, к сожалению, очень далеко, и времени всегда находим. Да? Всегда с огромной радостью там появляюсь.
1: А все-таки Нижний, вы так и не перебрались. Вы как на Бор приехали, так на Бору и живете сейчас, да, уже много лет?
0: Да, много лет живем.
1: Это тоже показательная такая черта постоянства. Да, вот выбрали Бор со своим другом Барановым, так и живете на Бору.
0: Ну, вы знаете,
1: пустили,
0: да,
1: корни уже глубоко в землю.
0: Да, я считаю, что вот малые города, они по-своему очень комфортные для жизни. И, к сожалению, вот у нас сейчас тенденция такая, что из малых городов, из деревень люди уезжают, и все больше в большие крупные города. Но крупный город, он вот постоянный стресс, постоянное какое-то напряжение, где машину поставить, везде много людей, какие-то столпотворения. Как-то хочется, наоборот, отдохнуть, быть как-то поближе к природе, вот лично мне. Поэтому Бор для меня очень комфортный.
1: Вы живете с видом на Волгу в своем домике или все-таки квартире?
0: в доме. Раньше жили в квартире, но вот уже больше там 13 лет живем в доме. И
1: чтобы было вот пространство, это, да, вот эта природа, да, о чем, да, вы говорите, да?
0: Да, вот именно я считаю, что это очень важно для человека. И это дает возможность как-то отдохнуть. И
1: профессиональная деформация вас не коснулась в жизни? Это когда вот, вот вы как бы по пути своему иконописец, но кисточку уже сейчас, вот когда в свободное от работы, как говорится, времени, уже и брать-то и не хочется, а хочется, например, ну, просто там посидеть, поговорить по душам. Вот эта профессиональная деформация знакома вам или нет?
0: Ну, вы знаете, к сожалению, редко бывает возможность поработать, взять кисточку в руки. И с огромной радостью всегда, когда это получается, я пишу сам. Вот, ну...
1: Ну, в общем, редко, но бывает.
0: Редко, но бывает. С огромной радостью, да.
1: Вот я еще, знаете, для себя открыла такой момент, что вот я уже поняла, что вы очень такой... Умеете дружить, человек спокойный, человек, как бы, ценящий вот свой близкий круг и своих людей, кто рядом. Я так поняла, что с вами трудится еще ваш брат и сестра, да? Родные.
0: Да, родные. Да.
1: Это же удивительно. Обычно говорят, что с родственниками дел иметь нельзя, ведь разругаетесь, еще дальше будете. А вы, я так поняла, как были близки, так близки до сих пор. Это вас сближает, все не разъединило общее дело?
0: Вы знаете, общее дело, ну, к счастью, нас не разъединило, да. Поэтому для меня вот родные мои — это самые близкие, на кого я могу положиться, которые разделяют полностью все наши сложности. Потому что не всегда бывает все хорошо, бывают какие-то проблемы, бывает, надо потерпеть, надо потрудиться усиленно. То есть как-то мы тут в этом единодушны, что делаем общее дело. У нас общие радости, общие какие-то печали, общие тревоги и так далее. Ну, я думаю, что эта вот поговорка неправильная, что нельзя работать со своими близкими. А наш... Как куда деть наш опыт дореволюционный, когда передавалось там из поколения в поколение дело, это шло там столетиями. И, ну, при правильном подходе, я думаю, это наоборот большой плюс, когда люди родные работают вместе. Вот. Но надо просто как-то уметь вместе быть, вместе дружить, вместе делать одно общее дело. Если вот этого нет, если есть какой-то разлад, то, конечно, лучше тогда разойтись вовремя, не дожидаясь, пока какие-то будут очень большие проблемы. Ну, к счастью, что вот мы трудимся вместе, это наш большой плюс, я считаю.
1: Алексей Анциферов, герой программы «Верую». Мы находимся в главе «Милосердие». И сейчас немножечко мы должны поговорить о любви. Листаем дальше. Впереди глава «Любовь».
2: Любовь.
1: Алексей, вот почему любовь называют источником света и тепла, способствующим расцвету всего живого? Смотрите, какой красивый философский вопрос.
0: Ну, вы знаете, любовь, если это любовь настоящая, то это и есть самая главная добродетель наша христианская. И, как мы знаем, как Иоанн Богослов сказал, что Бог есть любовь. То есть это вот именно венец совершенств, это совокупность совершенств. Поэтому любовь, она от Бога, если то, она по-настоящему помогает в жизни, она ведет тебя по жизни. И это может быть и любовь и к Богу, в первую очередь, должна быть у тебя, к родным своим, к своему делу. То есть если это у тебя есть, это и есть вот тот стержень жизненный, которого надо держаться, мое глубокое убеждение такое.
1: А расскажите немножечко о своей семье, детях. Удалось ли вырастить в них добродетели, о которых вы сегодня говорили?
0: Ну, дети у меня еще достаточно...
1: Маленькие.
0: И какие-то маленькие, какие-то...
1: У вас их сколько?
0: Да, у нас 4. Ребенка, 2 внука.
1: Давайте начнем тогда со старших. Старшим сколько детям?
0: Старшим у нас, сейчас скажу, дочке 27 лет и сыну 25.
1: А младшим?
0: А младшим 16 и 14.
1: 16 и 14, 27 и 25. Но да, все равно можно уже какие-то некие промежуточные итоги подводить, да, как удалось ли воспитать в них то, каким мы хотим видеть своих детей, да, какой путь они избрали, старшие. Я так понимаю, что дочка уже замужем, уже вам подарила внуков, да?
0: Сын.
1: А, сын подарил внуков, понятно. Да. Вот, расскажите немножко про дочек и сыночков.
0: дочка у нас преподает в православной гимназии, и, в принципе, большая молодец она, но вот пока не замужем, и желаем ей всячески в жизни счастья, так что вся жизнь впереди, надеемся, чтобы большого-большого ей счастья в жизни. Вот, а сын у нас уже имеет 2 детей, молодая семья, мы за них тоже очень рады, счастливы, он работает с нами.
1: Тоже художником.
0: Но он не художником, он у нас помогает и по мозаике, мозаичистом работает, и позолотные работы делает.
1: То есть у вас прям семейный,
0: да,
1: мастерская.
0: Да, на художника, к сожалению, не пошел. Да, вот изначально сразу же. Пошел в музыканты как-то, вот, а потом сейчас вот помогает все-таки нам.
1: Ну, а 14-16 лет подростки, которые находятся в таком достаточно сейчас тоже сложном возрасте, переходный возраст, вот это все метание, поиск себя, отцы и дети, проблемы отцов и детей. Как с этой проблемой вы в семье сталкиваетесь и решаете вопросы?
0: Вы знаете, ну, так как-то вот все в рабочем режиме, как говорится, идет. Тоже учатся в православной гимназии дочки у нас. И пока вот они как раз ходят в художественную школу. Может быть, где-то у меня и будут еще продолжатели в этом плане.
1: То есть вот нет такого отторжения, я никогда не буду заниматься тем, чем занимаются мои родители, потому что часто такое бывает,
0: ну, вот,
1: да?
0: Вот у меня у старших 2 детей вот такое было как раз отторжение, что вот хотелось с ними позаниматься, давай в художественную школу. Они говорили, нет, это вот не наше. А вот младшие как-то, они наоборот сами пожелали, мы хотим в художественную школу. Я обрадовался, и вот ходят, учатся. Слава Богу.
1: Очень здорово. А вот какие сюжеты, раскрывающие любовь, вам приходилось запечатлеть на стенах храмов? И в каких храмах?
0: Ну, у нас вот любовь, она бывает разная. В принципе, вот я считаю, все святые, они, по сути, воплощают любовь своим подвигом. Мученики, то есть это вот уже самоотверженная любовь, они ради Христа идут на смерть. И очень часто вот у нас бывает... Храм посвящен Георгию Победоносцу. Там всегда житие, оно посвящено больше мучениям, страданиям великомученика Георгия. Это проявление высшей такой любви, когда он жизнь свою за Христа отдает. И бывает храм, посвященный Петру и Февронии. Тут вот своя такая любовь, она именно тоже между мужем и женой. Тоже вот такие вот сюжеты у нас часто бывают. И иконы заказывают люди, которые потом помогают им в семейной жизни. Поэтому любовь, она многообразная.
1: А вы храм Елизаветы Федоровны не расписывали?
0: Расписывали.
1: Вот
0: да.
1: На автозаводе,
0: да,
1: это ваша.
0: Да, да, наша работа.
1: Детище ваше. Прекрасный тоже храм. Просто это один из моих тоже, ну, образцов к подражанию, милосердию, добродетели Елизаветы,
0: да,
1: Федоровны. Поэтому очень радостно.
0: Она
1: что
0: нашей
1: это...
0: дочке покровительница тоже.
1: Прекрасно. Прекрасно. Здорово. О чем вы мечтаете?
0: Ну, вот то, что мы коснулись, конечно, сейчас вот уже с возрастом больше какие-то желания и мечты, чтобы дети выросли, нашли свой путь в жизни, дети, внуки. Как-то уже больше даже эти мечты, они уже больше не о себе, а о детях, о внуках. Вот я считаю, что... Ну, наверное, так не только у меня, так, наверное, у многих людей бывает в жизни. Когда ты молодой, ты как-то думаешь... что-то больше для себя, а с возрастом уже хочется, чтобы у них жизнь была счастливая, чтобы Господь их хранил, и для нашей страны хочется пожелать мира и процветания. Прошли, чтобы мы с честью через все испытания, и чтобы Господь нашу страну хранил. Вот такие вот какие-то мысли.
1: Ну нет, абсолютно правильные, самые обычные, самые теплые, самые естественные мысли, конечно, они абсолютно откликаются в каждом сердце. Благодарю вас, Алексей Владимирович. Ну, надеюсь, наша встреча не последней. Очень хочется верить, что нашим радиослушателям было очень интересно, что сегодня в нашей студии бывал человек, руками которого расписано огромное количество храмов и в Нижнем Новгороде, и в городе Дзержинске, и в Сарове, и в Дивееве. Поэтому дай Бог, чтобы география расширялась, чтобы не было кадрового голода, чтобы иконописцы пополнялись и находились в вашей мастерской. Вот. Ну и до скорых встреч в студии программы «Вера» на радио
0: «Образ». Спасибо большое вам, благодарю вас.
1: Спасибо.
2: Вы слушали программу «Верою» на радио «Образ». Всего вам доброго. На радио Образ.
3: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах радио Образ. Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
4: Сладкий сон.
3: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
2: Слушайте в эфире «Радио Образ» программу «100 лет тому назад». В ней мы отматываем время на 100 лет назад и рассказываем вам о том, что писали нижегородские газеты в прошлом веке. Это подлинные новости и публикации из старинных газет, порой откровенно пропагандистские, зачастую наивно-романтические, иногда даже не очень грамотные, но, как правило, искренние и человечные. Из программы слушатели узнают о том, что интересного и любопытного происходило тогда в нашем городе, стране и мире. Все, что волновало людей прошлого века. В эфире «Радио Образ» по понедельникам в 11:10 и 17:10. Повтор по четвергам в это же самое время. Настраивайте приемник на 98FM для того, чтобы прикоснуться к истории и окунуться в то, чем жили люди 100 лет назад.
5: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
6: Радио «Образ». Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

0: Музыкальные мгновения.
1: Классическая музыка на радио «Образ».
2: Стихотворение Анны Гончаровой из цикла «12 месяцев».

В ульях мед золотистый зреет, утром травы росой умыты, солнце ласковей землю греет. Ночи стали темней и тише, словно лампы желтеют груши, зреют сливы, айва и вишня. Скоро будем варенье кушать, пироги печь из кислых яблок, сладким тестом их заливая. Когда станет погода зябкой, согреваться приятно чаем. С каждым днем вечереет раньше, дольше ждать красоту рассвета. Стало небо, как будто дальше, мчится в осень карета лета.

0: эфире «Радио Образ».
1: Сладкий сон – это уютное и красивое завершение дня на волнах «Радио Образ». Мы с вами будем слушать колыбельные, авторские колыбельные, колыбельные из любимых фильмов и мультфильмов, колыбельные народов мира и русские народные колыбельные. Мы услышим самые разные колыбельные, и среди них непременно найдем вашу любимую. Колыбельная – самая первая песня в жизни человека.
2: Сладкий сон.
1: Нежность и ласка, тепло и любовь – все в этих песнях, таких простых и глубоких. Я, Анастасия Шохина, буду ждать вас в новой авторской программе, где мы пожелаем друг другу сладких снов. Каждый понедельник и четверг в 20:30.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: добрая песня на радио «Образ». Песня.
1: Брови.
0: Автор.
1: Денис Федоров, Алексей Иванов и Алексей Румянцев.
2: Песня группы «Иван Купала. Брови» представляет собой обработку народной песни «Заклички», известной под названием «Яша», или вариации на тему свадебного фольклора, где девочки водили хоровод вокруг мальчика, сидящего в центре. В песне описывается, как мальчик, Яша, под ореховым кустом думает о своей будущей невесте, ее имени и откуда она прибудет. Творческий метод группы «Иван Купала» заключается в соединении фольклорных материалов с современной электронной музыкой, поэтому «Брови» — это современная аранжировка старинной народной забавы и песни, которая получила новую жизнь и популярность благодаря группе.
1: Исполняет группа «Иван Купала».

0: Малая Родина.
1: На юге Нижегородской области находится Первомайский район. Его главный город и административный центр – Первомайск, небольшой городок с праздничным весенним именем. Как город он существует всего 20 с небольшим лет, с 18 апреля 1951 года. В этот день Президиум Верховного Совета РСФСР своим указом преобразовал рабочий поселок Ташино в город. А вот сам поселок имеет 150-летнюю историю. До конца XVIII века здешние крестьяне были казенными. В 1797 году царь Павел I подарил эти села наместнику Пензенскому и Нижегородскому, князю Вяземскому. А тот в 1807 году завещал их своей побочной дочери Екатерине Андреевне, жене известного русского писателя и историка Николая Карамзина. Основатель Ташино – их сын Александр Николаевич Карамзин. После выхода в отставку Александр Карамзин с прислугой, садовником и доктором отправился в родительское имение. Поселился он в местности Рогожка, названной так по старинному ремеслу крестьян, которые в липовых оврагах драли лыко и плели рогожи. Две беленые избы, соединенные сенями, вот и весь барский дом. В 1850 году Карамзин женился на фрейлине царского двора княжне Наталье Васильевне Оболенской. Супруги приехали на жительство в Рогожку. Большую часть этого района в верховьях рек Алатырь и Сатис занимали обширные лесные массивы, которые можно было пересечь с одного конца на другой, не встретив ни одного участка обрабатываемой земли. Заготовки леса в этом районе начались еще в 1724 году, когда на нужды Казанского адмиралтейства выборочно заготавливались прямые дубовые деревья на корабельное дело. Но леса оставались пустынными, постоянных лесных поселков не было. В этих карамзинских лесах и была найдена железная руда. Она залегала в форме линз на небольших глубинах. Пробная плавка руды дала 60 с лишним процентов чугуна, то есть показала, что руда пригодна к промышленной переработке. Карамзин испросил разрешение горного правления на строительство чугунно-плавильного завода. Такое разрешение было дано, и помещик приступил к строительству. 30 июля 1853 года завод был пущен в эксплуатацию и дал первый чугун. Карамзин назвал завод в честь своей жены Натальи – Ташиным. Ташей ласково называли Наталью Васильевну дома. На строительство завода потребовалось множество людей, но и после их нужно было не меньше. Для выполнения сложных технологических задач заводчик выписывал опытных мастеров и рабочих из других мест России. А остальные работы – добыча руды, погрузка и привоз угля – выполняли крепостные крестьяне селений Больших и Малых Макателемов. Эти села отстояли от завода на 25-30 верст. Гонять в такую даль крестьян помещику было экономически невыгодно. Поэтому Карамзин приказал большинству семей переселиться ближе к заводу, на лесные поляны, образовавшиеся здесь еще во время больших пожаров 40-го года. Крестьянам пришлось расстаться с черноземами и расчищать лесные песчаные поляны под пашни, ставить здесь свои избы. Карамзин окружил завод новыми поселениями – Екатериновкой, деревней, названной в честь матери помещик, Николаевкой, селом, названным в честь отца, деревней Карамзиновкой, деревней Цыгановкой по кличке Любимой Собаки. В усадьбе в поселке Рогожка была построена больница с родильным отделением, богадельня для стариков-инвалидов, школа, дом для содержания сирот. Рабочий поселок Ташино рос очень медленно. До революции в поселке было всего две улицы, на которых стояло 77 домов. В них числилось 250 квартир по 8 квадратных метров каждая. Над этими домишками возвышались два больших барских дома. церковь, заводская лавка, дома церковнослужителей и полицейских. Всего в поселке проживало около 2000 человек. После революции с ростом завода начал расти и поселок. Перед войной здесь насчитывалось уже 7000 жителей. В сознании местных жителей завод и город одно и то же. Это потому, что завод дал начало городу, расширял его и растил. Уже в 20 веке появились Первомайские и другие предприятия, которые играли в жизни города и района немаловажную роль. Например, леспромхоз, созданный в 30-х годах. Сначала занимались только заготовкой и сбытом древесины, затем и ее обработкой. Недалеко от города выросла Сатиская мебельная фабрика, созданная на базе леспромхоза. В 60-е годы начала работать строчевышивальная фабрика. Итак, мы перелистнули еще одну страницу истории нашего края.

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: Из всех музыкальных инструментов скрипка является одним из самых требовательных к исполнению. Ее иногда называют королевой оркестра. И сегодня она является героиней нашей программы. Предшественником скрипки в разных культурах были различные инструменты. Так некоторые историки предполагают, что смычок появился в Индии. Оттуда он попал к арабам и персам, а от них уже перешел в Европу. Предшественниками скрипки были арабский рибаб, испанская фидель, германская ротта и британская крота. Именно эти инструменты стали прародителями двух главных смычковых – виолы и скрипки. Виола появилась раньше. Она была разных размеров, играли на ней стоя, держа на коленях, а позже на плечах. Отсюда, кстати, итальянское название скрипки – виолино. Долгое время скрипка считалась простонародным инструментом и не звучала сольно. На ней играли бродячие музыканты. Основным местом ее звучания были трактиры и кабаки.
2: Интересный факт. Известный ученый Альберт Эйнштейн любил играть на скрипке и однажды принял участие в благотворительном концерте в Германии. Восхищенный его игрой, местный журналист на следующий день опубликовал в газете заметку о выступлении скрипача-виртуоза Альберта Эйнштейна. Тот сохранил эту заметку себе и с гордостью показывал ее знакомым, говоря, что он на самом деле знаменитый скрипач, а не ученый.
1: В 16 веке за изготовление скрипок берутся итальянские мастера. Мастером, изготовившим первую современную скрипку, считается Гаспаро Бертолотти. Большой вклад в изготовление скрипок внес Никколо Амати. Над усовершенствованием звучания скрипки работали также ученик Амати Антонио Страдивари и другой мастер Андреа Гварнери. В 17 веке скрипка становится сольным участником оркестрового состава. Диапазон и красота звучания музыкального инструмента настолько широки, что для скрипки пишутся произведения всех музыкальных жанров. Первое произведение для скрипки было написано в 1620 году композитором Бьяджо Марини. Кстати, у скрипачей есть профессиональное заболевание – глухота на одно ухо. В современном оркестре насчитывается около трети скрипачей от общего числа музыкантов. Звучание скрипки очень точно передает эмоциональность музыки. Ведь недаром существует выражение «струны души». Вполне возможно, что если бы душа была музыкальным инструментом, это была бы скрипка.

0: Пусть этот день станет для вас добрым. Радио «Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Франц Питер Шуберт, великий австрийский композитор, первый крупный представитель музыкального романтизма. По словам русского композитора и музыковеда Бориса Асафьева, Шуберт выразил радости и скорби жизни так, как их чувствуют и хотели бы передать большинство людей. Возвышенная любовь и чистая радость жизни, отчаяние и холод одиночества, томление по идеалу, жажда странствий и безысходность скитаний – все это нашло отзвук в творчестве композитора, в его непринужденно льющихся мелодиях. В его музыке еще нет такого мощного психологизма, как у большинства поздних романтиков. Шуберт – композитор-лирик, и основа его музыки – внутренние переживания. Его музыка живет, не насаждаемая никем. «Живет в собственной жизнестойкости», – писал Георгий Свиридов. Шуберт первым почувствовал человека-сироту, первым почувствовал город как вместилище трагических переживаний, пагубность города, заброшенность человека. Почувствовал еще тогда, когда немного было таких городов. Любимые исполнители Шуберта? Нет, мне совершенно безразлично, кто играет. Главное – сама музыка, замечательные мелодии. А это самое трудное и самое ценное.

Франц Питер Шуберт родился 31 января 1797 года в предместье Вены, в приходе Лихтенталь, в семье учителя приходской школы. Шуберты очень любили музыку, она составляла естественную часть семейного уклада. Постоянно устраивали музыкальные вечера. Звучание переложенных для камерного состава симфонии Гайдна, Моцарта, оперных увертюр сопровождало раннее детство композитора. Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец и старший брат Игнац стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик уже принимал участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию альта. Музыкальные успехи ребенка поражали окружающих. Игнац вспоминал: «Я был очень удивлен, когда Франц, по прошествии всего лишь нескольких месяцев, объявил мне, что не нуждается в дальнейших занятиях со мной и может теперь обходиться сам. И действительно, в короткое время он ушел так далеко, что я должен был признать его уже не догоняющим, но далеко превзошедшим меня мастером». С 6 лет Франц Шуберт учился в приходской школе Лихтенталя и брал уроки игры на органе у капельмейстера Лихтентальской церкви. Франц обладал прекрасным голосом и в возрасте 11 лет поступил певчим в императорскую капеллу и, распростившись с родным домом, уехал в Вену. Теперь он жил в императорском королевском конвикте, привилегированном интернате. Сразу после поступления в конвикт Шуберта, к тому времени уже хорошо игравшего на скрипке, зачислили в ученический оркестр. Сначала он исполнял партию второй скрипки, но вскоре его перевели на партию первой, поручая замещать дирижера при исполнении симфоний и увертюр.

Каждый вечер ученический оркестр, в котором играл Франц Шуберт, исполнял достаточно серьезную музыку, какую-нибудь симфонию и увертюру. Как вспоминал один из воспитанников конвикта, помимо этих ежедневных упражнений и исполнений в церкви, проводившихся певчими мальчиками-стипендиатами, образовались маленькие группы для исполнения струнных и вокальных квартетов. В наших ежедневных выступлениях из года в год регулярно исполнялись симфонии Гайдна, Моцарта, Бетховена. Далее все бывшие тогда в ходу увертюры разучивались большей частью классические квартеты Гайдна и Моцарта. Так, в соприкосновении со множеством новых явлений в самых различных сферах музыкального творчества происходило формирование чувств, мыслей, художественных представлений Франца Шуберта. Он обладал врожденным вкусом и с детства отличался редкой взыскательностью. По воспоминаниям его друзей, симфонии Бетховена вызывали у Франца восторг, симфонии Моцарта потрясали. Он был не в состоянии понять, как можно исполнять модные сочинения некоего Кромера наряду с симфониями Гайдна. Посещение театра, знакомство с оперными произведениями приносило ему массу новых эмоций и впечатлений. В своих воспоминаниях близкий друг Шуберта Йозеф Шпаун писал: «Во время каникул я вызвался водить его почаще в оперу, так как он еще никогда не слышал настоящей оперной музыки. Воодушевленный виденным, он всякий раз покидал театр в возбужденном состоянии. Однако больше всего его захватила Ифигения в Тавриде Глюка. Он был совершенно вне себя от впечатления, произведенного этой прекрасной музыкой. Как в раннем детстве, так и в конвикте, музыкальный дар Шуберта вызывал постоянное и всеобщее удивление. Учитель Шуберта по гармонии после короткого знакомства с новым учеником сказал: «Я его не могу ничему научить. Его научил сам Бог».

Интересные подробности о творческих опытах Франца Шуберта в первые годы пребывания в конвикте сообщает его друг Йозеф Шпаун. «Однажды я застал его одного в музыкальной комнате у фортепиано, на котором он уже хорошо играл своими маленькими пальцами. По моей дружеской просьбе он сыграл для меня минуэт собственного сочинения. При этом он оробел и покраснел, но мое одобрение его обрадовало. А уже через полтора года, замечает Шпаун, Франц признался, что сочинил уже многое – сонату, фантазию, маленькую оперу, а теперь напишет и мессу. Затруднение заключалось для него главным образом в том, что у него нет нотной бумаги и нет даже денег, чтобы ее купить. Поэтому он должен сперва разлиновать обычную бумагу. Да и бумагу он часто не знает, где взять. И тогда я его время от времени потихоньку снабжал нотной бумагой, которую он потреблял в невероятном количестве. В 1812 году Шуберт сочинил 12 минуэтов и трио, которые Шпаун показал другу Моцарта, скрипачу Шмидту. Тот, по словам Шпауна, удивился свежим и оригинальным минуэтом и сказал, полный воодушевления: «Если правда, что эти минуэты написал почти ребенок, то из этого ребенка выйдет мастер, каких до сих пор было немного». Талант юного Шуберта очень ценил и придворный капельмейстер, маэстро Антонио Сальери. Он продолжал заниматься с ним контрапунктом и композицией и после ухода Шуберта из школы в 1813 году. Конечно, в семье Шуберта музыку любили, но допускали лишь как увлечение. Молодому композитору предстояло пойти по стопам отца, стать приходским учителем. Он поступил на работу в ту же школу, где преподавал его отец. Педагогическая деятельность казалась молодому музыканту скучной, бесконечно далекой от его высоких стремлений. В течение нескольких лет школьная работа отвлекала Франца Шуберта от творчества, и тем не менее он сочинял чрезвычайно много. К концу 1816 года Шуберт являлся уже автором 5 симфоний, 4 месс и 4 опер. А самое главное, он нашел жанр, вскоре прославивший его. Нашел песню, где сливались музыка и поэзия, две стихии, без которых композитор не мыслил своего существования. Если в инструментальной музыке еще видна зависимость от стиля венских классиков и прежде всего Моцарта, то в жанре песни, считают исследователи творчества Шуберта, композитор уже в 17 лет создает произведения, полностью проявившие его индивидуальность.

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире радио «Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Православные гимназии Нижегородской епархии приняли в новом учебном году более 4500 учащихся. В Александро-Невском кафедральном соборе совершен молебен на начало нового учебного года. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробнее об этих событиях. Сегодня, 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 – первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий, 1 монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве и 6 православных детских садов. В православные детские сады епархии придут 855 воспитанников. В преддверии нового учебного года 31 августа по окончании божественной литургии, состоявшейся в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода, в этом храме был совершен молебен на начало нового учебного года. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илья, секретарь епархиального управления Ирий Александр Тенькаев и другие клирики епархии. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанцы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов Покров, ученики и учителя православных гимназий епархии. На богослужении присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шлабаев, ректор нижегородских вузов, директора муниципальных школ и православных гимназий. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор кафедрального собора, Нижегородской духовной семинарии, Центр Покров и православных гимназий. Всем присутствующим в храме детям раздали иконки Спасителя и шоколад. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. В ней также приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, руководители профильных подразделений регионального правительства, городской администрации и Нижегородской епархии. В рамках встречи обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской епархии и образовательных учреждений региона. В Нижнем Новгороде состоялся музыкальный фестиваль «Великая Русь». Подробности в репортаже Ольги Ковалевой.
1: В Нижнем Новгороде у Александро-Невского кафедрального собора 29 августа прошел 6-й музыкальный фестиваль «Великая Русь». В этом году он был посвящен истории славных побед русской армии от эпохи Петра I до завершения Великой Отечественной войны. Фестиваль «Великая Русь» организован Центром 800 при поддержке правительства Нижегородской области и Нижегородской епархии. На мероприятии присутствовали митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий, замгубернатор Нижегородской области Олег Перкович и другие высокие гости. Обращаясь к присутствующим, владыка Георгий сказал:
2: «Фундаментом нашей страны является традиция. Именно на традиции наших предков мы строим и сегодняшний день, и наш взгляд обращен в будущее. Если бы мы не будем заниматься традициями, то наши дети могут вырасти Иванами, не помнящи своего родства. Этот год объявлен годом единства народа в России, с множеством культур, традиций, религиозных традиций, устоев. Вот Великая Русь – это огромное древо с мощным стволом, а вот Святая Русь – это корни этого древа. Святая Русь – это святые люди. И до тех пор, пока корни живы, никакие бури и ветры не поколеблют это древо. Это очень важно. Наши предки нам оставили такой интеллектуальный, культурный, духовный код, который мы должны прочитывать и понимать, кто мы такие и для чего мы живем. Когда мы едины, мы непобедимы».
1: На сцене ожили страницы военной истории России. Прозвучали военные полковые марши, фронтовые песни Великой Отечественной войны и произведения великих русских композиторов Петра Чайковского, Модеста Мусоргского, Сергея Прокофьева, Георгия Свиридова и других. Литературную линию фестиваля составили стихи современных авторов и русских поэтов-классиков, принимавших участие в войнах разных эпох – Михаила Лермонтова, Николая Гумилева, Константина Симонова. Выступления сопровождались видеопроекцией на фасаде Александро-Невского собора и иллюстрациями, связанными с историей России, ее культурой и воинской славой. Военный марш из сюиты Георгия Свиридова «Метель» объединил в себе всю историю русской армии с 18 века до наших дней. Произведения прозвучали в исполнении солистов и оркестра Нижегородского театра оперы и балета имени Пушкина под управлением заслуженного артиста России, дирижера Владислава Лаврика. Режиссером фестиваля в этом году выступил режиссер Большого театра Игорь Ушаков. Патриотические мелодии находили отклик и у старшего поколения слушателей, и у молодежи. Некоторые песни зал пел вместе с солистами.
3: Мероприятие замечательное. Сплачивает народ, люди встают, поют вместе, сопереживают. Это очень здорово.
4: Я первый раз попал на этот концерт. Я очень впечатлен, мне очень понравилось. Удивлен просто, насколько высокий уровень мастерства наших музыкантов. Эти мероприятия, они позволяют нам не забыть наши корни. Это очень важно для каждого народа помнить, кто мы, откуда мы.
5: Я хожу на Великую Русь практически каждый год. Мне нравятся все концерты, но это произвело на меня наибольшее впечатление. Очень интересно были, выглядели ставки со стихами. Чувствуется патриотический дух, гордость за свою страну.
1: Фестиваль «Великая Русь» стал уже традиционным завершением лета в Нижнем Новгороде. История, духовность, память и современность здесь не существуют отдельно. Они звучат вместе. Ольга Ковалева, служба информации, радио «Образ».
0: На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте «Радио Образ» в Иксе на 95.8 FM.

0: Санкт-Петербург, Валаам, Кронштадт. Остров Валаам называют Северный Афон. По преданию, апостол Андрей Первозванный, проповедуя Евангелие в северных пределах, прошел через Киев и далее дошел до Валаама, где благословил горы каменным крестом. Святые преподобные Сергий и Герман, пришедшие из Византии, основали здесь монастырь, давший миру много святых подвижников. Господь увенчал русскую землю целым сонмом святых. В 1724 году в Свято-Троицкий собор Александра Невской лавры были перенесены святые мощи благоверного князя Александра Невского, стараниями которого распространялась проповедь христианства и в северных землях, несмотря на все политические коллизии. За великие подвиги и терпение Господь еще при жизни прославил блаженную Ксению Петербургскую. Над могилкой блаженной Ксении на Смоленском кладбище построена часовня, куда каждый день за помощью приходят люди. Величайшим аскетом был святой и праведный Иоанн Кронштадтский, который тщательно скрывал от людей свое подвижничество. В основе его аскетического подвига лежала непрестанная молитва и пост. «Нужно любить всякого человека и в грехе его, и в позоре», — говорил отец Иоанн. «Не нужно смешивать человека, это образ Божий, со злом, который в нем». С таким убеждением он шел к людям, возрождая всех силою своей истинно пастырской, сострадающей любви. Итак, по прибытии в Санкт-Петербург группа паломников, которая отправилась в это путешествие, посещает Александро-Невскую лавру. После монастырской трапезы переезд в город Сартовало. Это город в составе республики Карелии, расположенный в Северном Приладожье. Входит в перечень исторических городов России. Там паломники окажутся на подворье Иоанновского Ставропигиального женского монастыря. А дальше – Константино-Еленинский женский монастырь. Обитель эта хранит очень большое количество значимых православных святынь. Это, например, частицы мощей равноапостольных Константина и Елены, святителя Николая Чудотворца, Анастасии Узорешительницы, Параскевы Пятницы, великомученика Пантелеймона, святого Спиридона Тримифунского, святого Василия Великого, преподобного Сергия Радонежского, преподобного Серафима Саровского, блаженной Матроны Московской и многих других угодников Божиих. Особо почитается в монастыре чудотворный образ Божией Матери Всецарица Афонского письма. Через эту икону обильно изливается благодать исцелений и помощи людям, страждущим онкологическими заболеваниями. А вот уже затем путь паломников лежит сначала на подворье Валаамского монастыря, а далее и в сам монастырь. Ехать туда почти 3,5 часа. Разместившись в монастырской гостинице и побывав на увлекательной экскурсии, вечерня в Спасо-Преображенском соборе. Малое повечерие, а вот с восходом солнца – полуношница. Утренне – часы. Паломники отправляются на божественную литургию. Немного отдохнув, новые активности и новые впечатления. Экскурсия «Новый Иерусалим» и Каневские острова. И уже после – отправление с острова Валаам в Петербург. Ведь впереди еще большая насыщенная программа. Но перед этим, чтобы хорошенько отдохнуть и восстановить силы, свободный день, в котором паломники смогут заниматься чем-то по своему усмотрению. Но затем снова в путь. Из Петербурга переезд в Кронштадт, вместо многолетнего служения святого и праведного Иоанна Кронштадтского. Для этого ранний подъем, и до отправления паломники еще успевают побывать на Смоленском кладбище, где находится часовня блаженной Ксении Петербургской. Там покоятся ее мощи. В Кронштадте путешественников привлекает морской собор. Обязательно поинтересуйтесь у экскурсовода, почему он так называется. Многие также стремятся попасть в музей-квартиру Иоанна Кронштадтского. По возвращении же из Кронштадта обратно в Петербург. Последние святые места, которые предстают взору путешественников. Это Ставропигиальный женский Иоанновский монастырь. Еще по желанию можно сходить в церковь Троицы Живоначальной, а там чудотворная икона Божией Матери всех скорбящих радость с грошиками. Затем Александро-Невская лавра и обратный путь в Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: Всего вам доброго. На радио «Образ».
1: Когда б вы знали, из какого сора?
2: Откуда приходят к писателю сюжеты его произведений? Как рождается замысел? Что стоит за строкой литературного произведения? Как жизненный факт становится художественным образом?
1: Авторский цикл филолога Ирины Юхновой.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы с вами уже начали разговор о том, как насекомые представлены в литературном произведении, в частности, говорили о собрании насекомых Александра Сергеевича Пушкина. Но надо сказать, что вот такой коллекционный вариант, он появился гораздо позже, чем просто начали использовать насекомых для обозначения каких-то очень интересных ситуаций. Образы насекомых в любой национальной литературной традиции относятся к одним из самых частотных и имеют фольклорно-мифологическую природу. При этом есть насекомые, в созерцании которых несет положительные смыслы. Например, когда мы следим за полетом бабочки, то мы всегда задумываемся о красоте, о гармонии мироздания, но вместе с тем о хрупкости, мимолетности жизни и вот этой красоты, которая промелькнет и исчезнет. Пчела, если мы наблюдаем за ее полетом, да, и читаем про нее, она всегда связана с идеей созидательного труда, жизнестроительства. Те же самые ассоциации у нас вызывают копошащийся муравей. Но гораздо чаще насекомые вызывают иные, малоприятные, негативные эмоции. Разные клопы, мухи, блохи, жучки отравляют жизнь человека, мешают ему, не дают спокойно уйти в сон, получить наслаждение от размышления. Клопы на постоялом дворе, назойливая докучная муха, которая мешает наслаждаться летним покоем – все это бытовые детали, подробности повседневной жизни, но в них всегда заключался огромный потенциал для символизации. И мы с вами даже говорили об этом сюжете «Мысли как мухи», да, как он возникает в русской литературе. И вот, что интересно, всегда возникает стремление прочитать стихотворение, в котором упоминаются разного рода комары-домушки, как притчу, как аллегорию, даже если оно изначально было лишено второго смыслового плана. Вот так произошло, например, со стихотворением Михаила Васильевича Ломоносова, которое называется «Стихи на туесок». Вот это стихотворение датируют обычно между 1732 и 1734 годами. Это время, когда Ломоносов обучался в Славяно-Греко-Латинской академии. Послушайте это стихотворение. «Услышали мухи, медовые духи, прилетевши сели, в радости запели. Егда стали ясти, попали в напасти, увязли бо ноги. Ах, плачут убоги, меду полезали, а сами пропали». Вот такая очень интересная миниатюрка, которая, повторяю, написана тогда, когда Ломоносов учился в Славяно-Греко-Латинской академии. И у нас есть воспоминания о том, как это стихотворение появилось. Оно доставлено было 31 июля 1788 года помором Степаном Кочневым Озерецкому, который собирал произведения Ломоносова, публиковал их. По сведениям Озерецкого, стихи эти были сочинены Ломоносовым в наказание за учиненный им школьный проступок. И будто бы преподаватель поэтики, прочитав эти стихи, которые были как бы наказание, да, он должен был написать, ему было это задание задано, прочитав их, написал на представленном ему листке «Пульхер», что означает «прекрасно». Тем самым Ломоносов был прощен, оправдан перед учителем за какой-то там проступок. Это стихотворение не содержало, ну, совершенно никакого аллегорического смысла. Почему? Да потому что это была шутка, это была такая забава, это были такие типичные школярские стихи, написанные на такой известный сюжет из школярской поэзии. «Смерть и похороны комара», «Муха тонет и ее похороны», да, то есть это такая забава. Но между тем, когда современный читатель это стихотворение читает, он в самой этой миниатюре считывает те смыслы, о которых Ломоносов и не подозревал. Почему? Да потому что редкий читатель знает о школярском характере этого стихотворения. Да, вот он не знает историю его создания. Он начинает прочитывать это стихотворение как притчу. О чем притча? О трагичности судьбы, о непредсказуемости рока, о неспособности противостоять искушению. Вот в стихотворении идет речь о рое мух. И вот этот рой мух – это слепая иррациональная масса, которая в едином порыве стремится туда, куда ее завлекает что-то сладостно-приятное, на поверку оказывающееся гибельным и опасным. И вот, собственно, финальная реплика «Меду полезали, а сами пропали» — это и есть вербализация некой истины, той истины, которая каждый раз проверяется личным опытом. Но осознание приходит лишь тогда, когда изменить уже ничего не удается. Радость сменяется сокрушением, минутное удовольствие, наслаждение несет гибель. И вот появляется такое стихотворение, вроде бы миниатюрка, но с каким-то очень таким глубоким-глубоким смыслом. И вот таким образом читатель вольно или невольно наделяет это стихотворение тем смыслом, которого в нем не заключалось. Да? И вот почему уже вот этот многослойный смысл возникает? А дело в том, что читатель воспитан, например, на басенной традиции, когда, если речь идет о животных, мы считываем это.
Мы понимаем, что речь идет не просто там о стрекозе и муравье, не просто речь идет об обезьянке той, которая не понимает мартышки, да, как одевать очки. Более того, фольклор, вот эти замечательные сказки о животных, это сказки о человеческих слабостях, о человеческих пороках. Читатель XVIII века прекрасно помнил сатиры Кантемира, жанр, в котором тоже часто возникали сравнения метафоры из мира насекомых. И вот весь этот такой бестиарный фон, да, вот связанный со всякими этими животными, насекомыми и прочими, да, в отношении к порокам человека уже у Кантемира мы находим. И вот получается, что читатель помещает это стихотворение в такой большой культурный литературный контекст и видит и прочитывает его совершенно по-другому. И в результате школьная забава превращается в стихотворение с глубоким таким символическим смыслом. И надо сказать, что к миру насекомых Ломоносов в своем творчестве обратится еще не раз, но я расскажу про одно стихотворение, которое оказывается очень важным и для Ломоносова, и для литературы последующей. Это стихотворение хорошо известное, стихотворение «Кузнечик». «Кузнечик дорогой, коль много ты блажен, коль больше пред людьми ты счастьем одарен, препровождая жизнь меж мягкою травою и наслаждаешься медвяною росою. Хотя у многих ты в глазах презренна тварь, но в самой истине ты перед нами царь. Ты ангел во плоти, или лучше, ты бесплотен. Ты скачешь и поешь, свободен, беззаботен, что видишь все твое, везде в своем дому. Не просишь ни о чем, не должен никому». Вот это стихотворение Ломоносов написал на излете лета 1761 года, в преддверии собственного 50-летнего юбилея. И это стихотворение все исследователи называют таким вольным переложением стихотворения Анакреонта к цикаде. Автобиографическая природа этой миниатюры как бы заявлена тем пространным заглавием, которое Ломоносов дает к этому стихотворению. «Стихи, сочиненные на дороге в Петергоф, когда я в 1761 году ехал просить о подписании привилегии для Академии, быв много раз прежде за тем же». То есть вы смотрите, как только это стихотворение включается в этот контекст, оно начинает быть не просто вольным переложением стихотворения Анакреонта к цикаде, но приобретает такую жизненную глубину. И мы понимаем, что вот эта самооценка такого безрезультатного, бесперспективного действия, вот этой суеты, которая отвлекает, может быть, от каких-то других дел, когда по кругу, раз за разом он продолжает ездить за одним и тем же, а чем он это очень четко называет? «Просить о подписании привилегий для Академии, быв много раз прежде за тем же», то мы понимаем с вами, что когда он едет и в этот раз, то он не очень уверен в том, что он добьется вот этой своей цели. И стихотворение написано в 61-м году, как мы знаем, в 65-м году Ломоносова не станет, он простудится, у него будет воспаление легких, и вот после него он уже не оправится. А 50-летний юбилей для человека XVIII века – это уже не просто зрелость, а это уже такой очень почтенный возраст. И что же получается? Это стихотворение – такой итог. Да, чем я занимаюсь всю жизнь? Я занимаюсь не тем. Я вынужден быть просителем. В этом стихотворении, когда исследователи его разбирают, они говорят о том, что вот эта последняя строка «не просишь ни о чем, не должен никому», и вот эта строка как раз и взрывает то, что есть в первоисточнике. Потому что там нет вот этого недовольства жизнью, недовольства собой. И получается, что такая идиллическая тональность, вот кузнечик, который стрекочет, да, это может быть реально зарисовка с натуры. Он едет в конце августа, вот лето, вот, наверное, тепло, вот дорога, вот эти сельские виды, вот этот стрекот кузнечиков, да. Так вот эта буквальная идиллия, она взрывается финальной строкой. Вот эти две последние строчки «что видишь, все твое, везде в своем дому», «не просишь ни о чем, не должен никому» – это глубоко личностное добавление Ломоносова к стихотворению Анакреонта. Сама вот эта традиция обращения к этому стихотворению в русской литературе, она вот как раз берет начало именно от Ломоносова. А вообще, как Ломоносов к Анакреонту приходит? Мы знаем, что он всегда увлекается литературой, вот при том, что он энциклопедист, много там изучает минералогию, химию, геологию, физику. Именно на это нацелен его ум. Когда он учится, он всегда еще читает вот этих старинных авторов. И в Германии он начинает собирать вот эту свою первую библиотеку среди тех трудов, которые там появляются, в том числе и стихи Анакреонта. То есть для него это то чтение, которое формирует его как личность, формирует его как писателя, как автора.
И вот это стихотворение как раз как бы отголосок, да, вот как раз следствие такой глубокой погруженности в античную литературу в том числе. Надо сказать, что стихотворение «Памятник», переложение вот этой знаменитой «Оды Горация» к «Мельпомене», одним из первых в русской литературе сделает Ломоносов. И более того, вот то, как он прочтет это стихотворение, вот с тем искажением в этой «Оде Горации» к «Мельпомене», стихотворение войдет в русскую культуру. А искажение такое, там даже эту строчку находят, когда Ломоносов прочитывает не в переносном смысле название мест, а в прямом. И вот это перечисление таких топографических реалий, оно как раз в русской традиции памятника восходит именно к Ломоносову. Что еще вот в этом стихотворении, да, не от анакреонтики? Вот это ощущение жизненной усталости. Приведу сейчас построчный перевод Михайловой, сделанный к вот этой оде анакреонта, к цикаде. И вы увидите, что там вот этого ощущения жизненной усталости нет. «Я считаю тебя счастливым, кузнечик, потому что на вершинах дерев, немного влаги выпив, словно царь поешь ты, будто все, что ты видишь в полях и что питают леса, твое. Ты собеседник земледельцев, ничем нисколько не вредишь. Ты уважаемый среди смертных, сладкий вестник лета. Тебя любят музы, любит и сам Феб. Он дал тебе звонкую песню, и старость не мучит тебя. Искусный, из земли рожденный, любящий песни, не знающий страданий, не имеющий крови в теле, ты почти подобен богам». И мы видим, вот ничего этого у Ломоносова в его стихотворении нет. Потому что есть вот эта жизненная усталость, вот этот трагический момент в финале, да, и вот такое вот ощущение внутреннее, да, того, что он бьется вот в какую-то закрытую дверь. Потому что на самом деле, как мы понимаем, и он это осознает, вряд ли чем-то закончится, но не бороться Ломоносов не может. Да, он борется всегда.